0: не сумел бы простить матери или сестре. Ни разу не поглядел на нее косо, не подавал никакого повода. За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь? Так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет. Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что, наконец, эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час-другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его, доктор, посочувствуй ему дружески. Быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей. Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом, и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово, «Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю!» Крикнул он и стукнул кулаком по столу. «Не нужны мне ваши пошлые тайны! Черт бы их взял! Не смейте вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?» Абогин попятился от Кириллова и изумленно уставился на него. «Зачем вы меня сюда привезли?» — продолжал доктор, тряся бородой. «Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте с гуманными идеями, играйте...» — доктор покосился на футляр с виолончелью — «играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью. Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания. Позвольте, что это все значит?» — спросил Абогин краснея. «А то значит, что низко и подло играть так людьми. Я врач. Вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами. Ну и считайте. Но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь. Как вы смеете говорить мне это?» — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало, и на этот раз уже ясно от гнева. «Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привести меня сюда выслушивать пошлости!» — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. «Кто вам дал право так издеваться над чужим горем? Вы с ума сошли!» — крикнул Абогин. «Невеликодушно! Я сам глубоко несчастлив и...»
1: «Несчастлив?
0: презрительно ухмыльнулся доктор.

0: Доктор, не трогайте это слово, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди.
1: Милостивый государь, вы забываетесь, взвизгнул Ободин. За такие слова бьют, понимаете?
0: Ободин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.
1: «Вот вам за ваш визит», — сказал он, шевеля ноздрями, — «вам заплачено». «Не смеете вы предлагать мне деньги?» — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. «За оскорбление деньгами не платят!»
0: Ободин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки. И менее чем глупцы способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье. И даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.
1: «Извольте отправить меня домой!» крикнул доктор, задыхаясь.
0: Ободин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол. Тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.
1: «Где вы попрятались? Черт бы вас взял!» набросился на него хозяин, сжимая кулаки. «Где ты был сейчас? Пошел! Скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету. Постой!» крикнул он, когда лакей повернулся уходить. «Завтра, чтоб ни одного предателя не оставалось в доме. Все вон! Нанимаю новых!»
0: «Гадины!» В ожидании экипажей Ободин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости, и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой, и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага. Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Ободина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество. Когда, немного погодя, доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Ободин. Протестовать, делать глупости. Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Ободине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Ободина, и его жену, и Попчинского, и всех живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях. Пройдет время, пройдет и горе Кириллова, но это убеждение несправедливое, недостойное человеческого сердца. не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

Не то, что мните вы, природа, ни слепок, ни бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

0: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей.
1: Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? На темно-сером небе кое-где мигают звезды, влажный ветерок изредка набегает легкой волной, слышится сдержанный, неясный шепот ночи, деревья слабо шумят, облитой тенью. Но вот край неба алеет, в березах просыпаются, неловко перелетывают галки, воробьи чирикают возле темных скирд, светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. А между тем заря разгорается. Вот уже золотые полосы протянулись по небу, во врагах клубятся пары, жаворонки звонко поют, передрассветный ветер подул, и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком, сердце встрепенется, как птица, свежо, весело, любо. Далеко видно кругом, река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман, за ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы, вдали чибисы с криком вьются над болотом, сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны.

Вернулось царство вешних дней. Звенит по камушкам ручей, река шумит, и с криком стая журавлей уж к нам летит. Смолою пахнет от лесов, краснее почки лепестков вздохнули вдруг, и миллионами цветов покрылся луг. Железо землю бороздит, а солнце весело глядит в сиянье дня, и все ласкает и живит вокруг меня. Из норки черный жук ползет, и сеть прозрачную плетет себе паук. Летит пчела и издает протяжный звук. На распустившийся цветок садится пестрый мотылек, качаясь в нем, пока не тронет ветерок его крылом. Лошадка весело межой идет, а солнце за горой, кончая день, уже бросает над землей ночную тень. Пора на отдых. В деревнях зажглись огни, на небесах взошла луна. Покой на вспаханных полях и тишина.

На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки, золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки. На третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят, вон там и там. И все это нам, людям, не просто почки, а мгновение. Полна степь моя, спать беспробудно. Зимы матушки царство прошло. Сохнет скатерть дорожки безлюдной, снег пропал, и тепло, и светло. Пробудись и умойся росою, в ненаглядной красе покажись. Принакрой свою грудь муровою, как невеста в цветы нарядись. Полюбуйся, весна наступает, журавли караваном летят. В ярком золоте день утопает, и ручьи по оврагам шумят, белоснежные тучки толпами в синеве на просторе плывут. По груди у тебя полосами друг за дружкою тени бегут. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьют. Посмотри, что за звуки! За песни польются день-деньской от зари до зари.

думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это поребило, а это показался первый цветок.

Звонче жаворонка пенье, ярче вешние цветы, сердце полно вдохновенья, небо полно красоты. Разорвав тоски оковы, цепи пошлые разбив, набегает жизни новой торжествующий прилив, и звучит свежо и юно новых сил могучий строй, как натянутые струны между небом и землей.

Нет солнца, но светлые пруды стоят зеркалами литыми. И чаши недвижной воды совсем бы казались пустыми, но в них отразились сады. Вот капля, как шляпка гвоздя, упала, и сотнями игл затоны прудов бороздя, сверкающий ливень запрыгал, и сад зашумел от дождя, и ветер, играя листвой, смешал молодые березки, и солнечный луч, как живой, зажег задрожавшие блестки, а лужи налил синевой. Вон радуга, весело жить и весело думать о небе, о солнце, о зреющем хлебе и счастьем простым дорожить.

кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: «А ну-ка попробую, что будет», кукукнула. «Раз», — сказал я по старой привычке, загадывая, сколько лет останется мне жить. «Два». И только собрался я сказать свое «три», «ку», — выговорила она, и улетел. Свое «три» я так и не сказал. Маловато вышло мне жить. Но это не обидно, я достаточно жил. А вот обидно, если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг кук, все кончится. Так стоит ли собираться? Не стоит, подумал я. Но, встав, бросил последний взгляд на березу, и сразу все расцвело в моей душе. Это чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

Каждый день на Косогоре я пропадаю, милый друг. Вешних дней лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растеннице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится и кипит сама собой. Эти колбочки исследовав, словно химик или врач, в длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грач. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, нелюдимый, как дикарь, песню прадедов воинственных начинает петь глухарь, а на кочках под осинами солнце, празднуя восход, с причитаниями старинными водят зайцы хоровод. И над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, населяя землю сказками, пламенеет солнце лик. И, наверное, наклоняется в наши древние леса и невольно улыбается на лесные чудеса.

0: 10 марта с вечера пал туман. До утра с крыш куреней журчала талая вода. С юга, со степного гребня, набегом шел теплый и мокрый ветер. Первая ночь, принявшая весну, стала, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овеянные вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце, с юга уже мощной лавой ринулся ветер, истекая влагой, шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег, побурели крыши, черными просовами покрылась дорога, а к полудню по ярам и логам яростно всклокоталась светлая, как слезы, нагорная вода, и бесчисленными потоками устремилась в низины, в левады, в сады, омывая горькие корневища вишенника, топя приречные камыши. Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной, нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих кучерявых волнах желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища, сухие выволочки с пашен и срезанные водою кустистые жабрей. Вышла из берегов речка, откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нересте. Иногда струя выметывала их на крутобережье, а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями, со скрежетом налезая на стволы, круша садовый молодняк, рани яблони, пригиная густейшую поросль вишенника. Призывно чернела освобожденная от снега зябь. Вывороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром. Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над пашнями солнце, молочно-белый пар, волнующий выщелк раннего жаворонка, да манящий клик журавлиной станицы, вонзающийся грудью построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес. Над курганами, рожденные теплом, дрожит, струится марево. Острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу. Высушенные ветром озимое жито словно на цыпочках поднимается, протягивая листки встреч светоносным лучам.
1: Бушует полая вода, шумит и глухо, и протяжно. Грачей пролетные стада кричат и весело, и важно, дымятся черные бугры, и утром в воздухе нагретом густые белые пары напоены теплом и светом. Меж круглых рыхлых облаков невинно небо голубеет, и солнце ласковое греет в затишье гумен и дворов. Весна. Весна, и все ей рада, как в забытьи каком стоишь, и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Кругом вода журчит, сверкает, крик петухов звучит порой, а ветер мягкий и сырой глаза тихонько закрывает.

Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам.

0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброе утро.
0: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
2: Барав дзес.
3: Здоровеньки були.
2: Тере-тере.
1: Салям алейкум.
0: Уверяем вас, что мы рады были бы перевести наше традиционное приветствие на все языки народов СССР.
1: Из которых только коренных насчитывается около 130.
0: И даже на все языки народов мира.
2: Которых свыше 2500.
3: Но, сами понимаете, время у нас несколько ограничено.
4: Зато у нас есть традиционная форма приветствия, которая будет понятна всем без исключения и без перевода.
0: Вы имеете в виду?
1: Конечно, песню.

0: все-таки без перевода в нашей сегодняшней передаче мы, пожалуй, никак не обойдемся.
1: Разумеется, ведь мы решили поговорить именно о переводах.
0: И о переводчиках.
2: О том, как трудно, порой невозможно понять друг друга, когда люди говорят на разных языках.
3: Иной раз, даже в тех случаях, когда они вроде бы разговаривают на одном и том же языке, скажем, по-русски.
4: Простите, я что-то вас, кенгуру?
0: Не понимаю.
1: Нет, это я говорю, не понимаю. Кенгуру.
0: Что? А что кенгуру?
2: Ну, кенгуру, кенгуру. По-австралийски не понимаю.
3: А, ну, конечно, это же классический пример, когда только благодаря отсутствию переводчика появилось название неизвестного доселе животного.
4: Совершенно верно. Когда первые европейцы ступили на австралийский берег и увидели странное животное, прыгающее на задних лапах, они прежде всего спросили у аборигенов, кто это, как оно называется.
0: А местные жители, естественно, ответили, не понимаю, не понимаем вас, что на их языке так и прозвучало кенгуру.
1: Ну, это как раз понятно. Когда люди говорят на разных языках, да еще без переводчика, тут возможны всякие недоразумения. Но когда беседа идет на одном языке, то что же тут может быть непонятного?
5: Иногда бывает легче понять иностранца, чем своего же соотечественника, попутчика, сослуживца или, скажем, собственного сына.
2: А уж если вы попали в компанию незнакомых людей, которые ведут, так сказать, интеллектуальную беседу...
3: То уж тут точно без переводчика не обойтись. Тут уж либо сиди и молчи... Либо...
4: Бери пример с героя рассказа Виктора Коклюшкина «Дорогие гости», который как раз попал именно в такую ситуацию и вышел из нее весьма оригинальным способом. Вот послушайте. Недавно со мной произошло удивительное событие. Я об этом даже на телевидении в передачу «Очевидное невероятное» хотел написать. Только в тот момент у меня под рукой бумаги не оказалось. А произошло вот что. Я был в гостях у Филимонова, с которым познакомился в стоматологической поликлинике. Нас с ним объединила нелюбовь к бурмашине. Мы разговорились, и он пригласил меня в гости. Ох, если бы я знал, что меня ждет, я бы ни за что не согласился. Меня еще в поликлинике насторожил внешний вид Филимонова. Замшевый пиджак, очки, джинсы. И когда я, счастливо улыбаясь, шагнул к нему в квартиру, я совсем растерялся. В гостиной, в мягких креслах, вольно и недоступно сидели гости хозяина и вели интеллектуальную беседу.
0: Нет, нет.
4: Устало говорила полненькая блондинка.
0: Ричардсон не полифоничен. В нем как бы и главенствует дисгармония.
1: Да, и вы правы.
4: Вдумчиво вторил ей мужчина с огромной поповской бородой.
1: Вот Фолкнер, это другое. Он вас всегда куда-то зовет, но... дозваться не может, и в этом трагедии.
4: И неожиданно спросил меня.
1: А как считаете вы?
4: Я считал, что пора уже за стол, но сказать об этом было бы не кстати. Высказать свое мнение я тоже не мог, потому что не знал и не понимал, о чем они говорят. Чем дольше я молчал, тем внимательнее на меня смотрели. Поэтому я сказал про своего начальника цеха. Я считаю, что Даниленко не прав. И, вспоминая слова, какие поумнее, добавил... Мне кажется, ему мешает отсутствие широты мировоззрения и глубины эстетического начала. Я захлопнул рот, как защелкивают кошелек, и приготовился достойно выдержать смех и распрощаться. Но тут полненькая блондинка вдруг сказала...
0: И вы правы. Это его беда. И, если хотите, ахиллесова пята.
4: А Сидоров... Вспомнил я мастера нашего участка. Замыкается в рамках обыденности, и нет в нем духовной наполненности.
1: И интуитивного мышления.
4: Задумчиво подсказал вдумчивый мужчина.
5: Диапазон мысли и коэффициент самоотдачи у него диаметрально противоположны.
4: Сообщила всем нам томная гражданка. Тут я вижу, что получается что-то невероятное, хотя и очевидное. И говорю, но больше всего меня радует Клюквин. Это, кстати, моя фамилия. Сколько в нем жизни, знаете, творческой силы.
5: От Клюквина всегда чего-то ждешь.
4: Томно сказала томная красавица.
5: Он всегда чего-то как бы обещает.
1: Еще он как бы обогащает,
4: сказал мужчина. Блондинка тоже что-то сказала, но я не расслышал, потому что на правах образованного интеллектуального собеседника смело шагнул в столовую, где у Филимонова к приему дорогих гостей уже было готово все.

0: Да, да, у меня тоже так бывает. Еду я, например, в метро, а там двое между собой беседуют. И вроде бы по-русски говорят, а я, ну, ничего не понимаю. Один говорит, ты это не того, а то я ведь могу и это... А другой отвечает, ну уж это ты мне не заливай.
1: А разговор специалистов на какую-нибудь специфически техническую тему? Это ж никакого словарного запаса не хватит что-нибудь понять.
2: Кстати, о словарном запасе. Знаете, что в русском языке насчитывается 120 480 слов?
1: Что, так ровно?
2: Ну, может быть, плюс-минус. Но пользуемся мы, разумеется, далеко не всеми. Например, ребенку достаточно 3600 слов. Подростку 9 тысяч, а взрослый обычно употребляет 12-14 тысяч слов.
0: Это смотря какой взрослый. Вот, скажем, полиглот.
2: Ну, полиглот.
0: Не ну полиглот, а просто полиглот. Так называется стихотворение удмуртского поэта Анатолия Уварова.
1: В переводе Михаила Раскатова.
0: Его зовут недаром полиглотом. Пожалуйста, друзья, знакомьтесь, вот он. Уже с утра, когда в делах ажур, соседу он кричит «Старик, бонжур!» Знакомую увидит из окошка, ее окликнет нежно «Hello, крошка!» Посмотрит ровно 5 секунд хоккей и бросит с удовольствием «Окей!» А иногда предельно величаво он изрекает «Дорогая, чао!» Моя житуха – настоящий рай, и уточняет кратко «All right!» Глядит на джинсы, что на вас надеты, и пояснит, что джинсы made in где-то. А выходя лениво из такси, водителю бросает гран-мерси. Вглядись в его манеры и походку, когда он напрягает полиглотку, и ты поймешь, что не в пример всем прочим он знает 10 слов, и те не очень.

0: Да, как говорится, не перевелись у нас еще любители коверкать слова на зарубежный манер.
1: Как вы сказали? Не перевелись? Тоже, между прочим, от слова «перевод», но уже в другом значении.
2: О, кстати, о другом значении. Не забыть бы мне сегодня получить почтовый перевод.
3: О, ну это вы вряд ли забудете. А вот перевести стрелки часов, а? Они у вас, между прочим, отстают на 2 минуты.
4: Понимаю, на что вы намекаете. Сейчас вы вспомните, что кто-то из ваших знакомых попусту переводит бумагу.
3: Или время.
0: А кто-то вчера перевел старушку через улицу.
1: А кто-то не перевел.
2: А перевод мяча с правого края в центр.
3: А вот на переводе мяча, я думаю, нам стоит остановиться, перевести дух.
0: А радиослушателям дать возможность послушать песню.
1: Да, что-нибудь такое футбольное. Давно пора.
0: Ну, например, вот это.

лишь только солнышко весеннее пригреет. Гоняют мяч и школяры, и мастера. Летят сезоны, все со временем стареет. Но бег не старится, любимая игра –

Атака смелая. Удар! И мимо! Порой к воротам за подачей подача, а результата на табло все нет и нет. И хоть преследует команду неудача, полны болельщики предчувствия.

0: Игры на свете я не знаю лучше. Атака смелая, удар и гол!
1: А не кажется ли вам, что мы много говорим о переводах и почти ничего о переводчиках?
2: Тех самых, благодаря которым мы знаем Марка Твена.
3: И Ярослава Гашека.
4: Джерома Клапку Джерома.
1: И Бернарда Шоу.
2: Габровские анекдоты.
3: И короткие забавные истории, публикующиеся обычно с подзаголовком «из иностранного юмора».
4: Ну что ж, я думаю, самое время предоставить слово переводчикам.
1: И перейти к традиционной рубрике нашей передачи
2: «Калейдоскоп улыбок».

0: Престарелые туристы, супружеская пара, присели отдохнуть в римском кафе.
1: Ох, что-то ноги не идут.
0: Пожаловалась жена.
2: Ничего страшного, Мари.
0: Ответил муж.
2: Чем дольше ты сидишь здесь, тем древнее будет Колизей, когда мы туда доберемся.
3: Месье Жак пришел с собакой в кафе и заключил пари с посетителями, что пес сейчас будет разговаривать. Однако пес молчал. Жак был вынужден заплатить проигранные пари. Сопровождаемый насмешками посетителей кафе, Жак с собакой отправился домой.
4: «Из-за тебя я потерял кучу денег»,
3: – ворчал он по дороге.
4: «Но почему? Почему ты не заговорил?»
3: Пес презрительно посмотрел на хозяина и ответил.
5: «Чудак! Да только представь себе, сколько денег мы загребем завтра!»
0: Когда знаменитый Ле Корбюзье спроектировал дом-башню с круглыми комнатами, его спросили, чем вызвано подобное архитектурное решение.
6: В детстве меня часто ставили в угол,
0: признался великий зодчий. Туристы из Западной Германии идут по Лондону.
5: А послушай, Ганс, а ты не знаешь, как тут у них называется эта река?
2: Понятия не имею. У нас в Кёльне она называется Рейн.
3: Герр Пушке вернулся от ветеринара домой и, вздыхая, говорит жене.
7: Наш бедный песик. Он всю дорогу скулил, будто хотел мне что-то сказать.
3: Глянув на пса, супруга воскликнула.
0: Этот песик, наверное, хотел тебе сказать, что он не наш.

0: Ну вот и все, дорогие друзья.
1: Отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио прощается с вами
2: и желает вам всего самого наилучшего.
3: До новых встреч!

Георгий Александрович Товстоногов нашел способ сценического решения романа Шолохова. Оно в свободном движении романа из настоящего в прошлое и снова в настоящее, до предела обостряющее решающие моменты в жизни Григория Мелехова. Этому свободному движению романа на сцене помогает хор. Хор – это участники спектакля. То один, то другой, то третий. Они толкуют события и как бы ведут их за собой. И музыка Сергея Слонимского, и созданный художником Эдуардом Кочергиным образ земли, обожженный яростным ветром революции, возвращает нас к мысли не о хуторе татарском, а о мировом, всечеловеческом значении развертывающихся событий. К той трагедийной коллизии между временем и непонявшим его героем, на которой вслед за Шолоховым сконцентрировал свое внимание театр.

0: Шумит паровоз, гудит паровоз. Казаки, уставшие от войны, возвращаются с солдатской службы. Властно тянут к себе родные курени, и нет такой силы, что может удержать казаков от стихийного влечения домой.
1: Бывало, отслужат казаки в атаманском полку сроки, снаряжают их к отправке по домам, грузят сундуки, имение свое, коней, эшелон идет. И вот под Воронежем, когда в первый раз приходится переезжать через Дон, машинист дает тихий ход. Самый, что на есть тихий, он уж знает, в чем тут дело.
2: Дон!

0: пусть выберется на мост. Что тут начинается? В окна кидают с моста прямо в воду. Фураж!
1: Чинели старые!
2: Шаровары!
3: Наволоки!
1: Рубахи!
2: Красную медать!
0: Дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывало же, глянешь, а по воде голубые атаманские фуражки, как лебеди, али цветки плывут.
1: Отец родной, кормилец наш!
0: Ура!

0: Ушли в далекое прошлое мирные дни. Ломала Григория Мелехова усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью враждебного непонятного мира. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника. Мира и тишины хотелось, но не было мира и тишины. Шел 1918-й, гражданская война, завиднелась и на Донской земле кровица.
1: Над хутором шатался набатный гул. Майдан, где на станичный сбор собрался весь хутор, пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка чернела лохматая папаха. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые. Григорий Мелехов повел глазами, разыскал отцову посеребренную щерню бороду. Сзади толпились молодые казаки. В середине круга, у шаткого столика, стоял незнакомый Григорию офицер.
2: Повсюду сформированы отряды. И вы, братья-казаки, должны оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ.
3: Что делать?
2: Вы должны восстановить свое управление. Красной власти нам не надо.
3: Не надо!
2: Мы позволим, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер. Чтобы глумились они от нашей православной верой, грабили наше имущество и достояние. Не так ли, господа старики?
1: Григорий вышел из толпы, пошел неспешно, направляясь домой.
4: Смотри, меньшой твой, гляди, пошел.
5: Смотри, Гришка, вернись, сынок.
6: Ты чего уходишь?
7: Нечего нос воротить.
8: Он сам в них был.
6: Тоже казачьей кровушки напился.
8: Краснопуст.
5: Вернись, сынок.
8: Вернись, братушка.
1: Стиснув зубы, Григорий Мелехов слушал, видимо, боролся сам с собой. Пантелей Прокофьевич и Петр облегченно вздохнули, когда Григорий вернулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.
2: Желательно иметь командира, офицера. Порекомендую вам хорошего Мелехова, георгиевского кавалера всех степеней, Григория Мелехова. Как вы, станишники?
4: Ах, я туда расходил! Еще четыре креста заслужили. Давай тебе, Бог!
9: Ну, Пантелей Прокопич, сынок у тебя!
8: Голова у него золотая!
4: Уж так, черт хромой! Станови их уж четверть!
7: Отвод! Отвод!
8: Какой отвод?
4: Прокоп!
7: Как можем мы ему доверять, ежели он сам был в Красной Гвардии? Служил у них командиром!
10: Ну, я...
7: Только 2 месяца назад как вернулся отсек правений.
8: Да не может быть.
4: Верно. Был большевиком. Не доверяем ему.
8: Сменить его.
2: Нервом бою нас предаст.
7: Вот. Я так думаю, своим глупым разумом и дадим мы эту должность Григорию Пантелеичу. Пусть он наперед заслужит веру. Покроет свою вину.
9: Бояк он добрый.
7: Ой, и солнышко не видно. Глаза нам сочтет его служба большевика.
4: Как рядовым его?
8: Петра Мелехова, командира.
4: Гришка в табуне походит.
11: Да на кой вы мне, я и не нуждаюсь.
7: На черта вы мне,
4: поганка.
1: Григорий резко повернулся и пошел.
8: Им распоряжаются.
4: Да,
9: а чего вы зад перед ним заносите? Так не смолчит, небось.
8: Петр Мельников, выходи через круга.
0: Заведнелось и на Донской земле кровица. Шел казачий красногвардейский отряд Потелкова. Мы уходили от контрреволюционной волны, норовили ее опередить, она уже хлобыстала через нас. Ее не обогнать. Шибко идет, как прибой на низменном месте.
1: В хутор Калашников Подтелков пришел ночью. А перед рассветом, когда начали собираться к выступлению, Подтелков увидел на бугре, за белым пологом тумана, многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью, окружая хутор, туго стягивая кольцо. К тачанке Подтелкова стали стекаться красногвардейцы.
10: Вот что, Подтелка, были за нас легаты от них и велели передать, что ежели сейчас же мы сложим оружие и сдадимся, отряду жизнь сохранят. Со своими же братьями мы будем кровь проливать. Столкуемся. Да и поздно, Федор, поздно!
12: Сдаемся?
10: Иди, воюй, а не ковоин! А мы с родными братьями сражаться не будем!
12: Ты что, Федор? Ты что? Скажи им! Мы оружие не сложим! Командуй!

0: Сложить оружие.
1: Эх, Потёк.
0: Сила солому ломит, Илья.
2: Карательный отряд по поимке Подтелковской экспедиции ворвался в хутор. И вот красноармейцы уже окружены плотным кольцом казаков. Исаул Попов вышел вперед, оглядел пленных.
3: Расстреляли всех. От вас охотники будут?
4: Какие охотники?
3: Приводить в исполнение приговор.
4: Нету и не будет.
5: Зачем, говоришь, нет? Ястреб!
4: Ну, как знаешь, Митрий.
2: Поднял Подтелков голову и встретился глазами с Мелеховым.
0: И ты тут, Григорий Мелехов?
1: Тут, как видишь.
0: Вижу, расстреливаешь братов. Обернулся. Вон он какой. И нашим, и вашим. Кто больше даст? Эх ты.
6: А под глубокой бой помнишь? Помнишь, как пленных офицеров стреляли? По твоему приказу стреляли! Теперь и тебе отрыгивается. Ну не тужи, ни одному тебе чужие шкуры дубить. Отходился ты, председатель Донского совнаркома! Понятно? И что сказать?
4: Миша, ну иди. Иди, нечего нам с тобой тут делать. Кончай.
7: Господи Боже, что делается с людьми?
0: Дозвольте перед смертью слово сказать.
4: Говори.
0: Братья, казаки, мы за трудовой народ дрались, не щадя живота дрались за ваши же интересы. А теперь вот гибнем от вашей же руки. Но мы вас не клянем. Слепые вы, слепцы, думаете, ежели нас побьете, так этим все кончится. Ну, нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать. Темные вы люди, заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне правда. Лучших сынов Тихого Дона!

0: Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко под самым тучевым гребнем плыл орел, редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер. И, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.
1: Один стоит Григорий Мелехов.
2: Чья же правда? Чья же правда? Скрестились путя. Но мужики и казаки как дальше цокнулись. А казаки и Подтелков, и Котляров, и Мишка Кошевой, полчок мой, тоже с ними, с красными. Где ж правда? У каждого своя. А моя где ж? Летит жизнь. Летит.
1: Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую кожу земли, и возникают в его памяти отдельные куски несвязанных воспоминаний.
2: Давно ли я парнем играл?

0: Калинушка моя горьковатенькая.
1: Вот он на высоком поджаром донце видит спускающуюся под гору Аксинью с ведрами. Улыбаясь, Григорий горячит коня. Тот, приступая, теснит Аксинью к яру.
2: Чего только конем не стоптал?
3: На-на, соседка, не ругайся. Муж-то в лагерь отправляется. Может, и я еще в хозяйстве сгожусь.
2: Ой, нужен ты мне.
3: А еще попросишь. Небось, будешь скучать по мужу-то.
2: А то как же. Ты вон женись, а после узнаешь, скучают или нет, подружечка.
3: А эти иные бабы аж не крады, как мужей проводить. Наша Дарья без Петра толстеть начинает.
2: Тебя-то скоро обженят.
3: Да, батя грозит, что скоро.
2: Молодой, что не женись.
3: А что?
2: А сухота одна.
3: Такая нету охоты жениться. Какая-нибудь и так полюбит.
2: Ай, примите.
3: А что мне примечать? Ты вот проводишь Степана.
2: Ты со мной не заигрывай.
3: А что, ушибешь?
2: Не дури. Люди увидят, что подумают. Пусти, Гришка.
0: Не пущу.
2: Пусти, Гришка.
0: Молчи, Аксинья, погоди. Волосы у тебя дурнопьяным пахнут, знаешь? Эдакой цветок белый.
2: Ой, Гриша. Ой, Гришенька.
0: Калинушка моя горьковатенькая.
1: Меркнет, расплывается овал Аксиньи на лица. Исчезают из памяти неясные, стертые временем, бесконечно дорогие и чуждые линии лица.
0: Давно ли я парнем был?
1: Снова реальность. Война, окопы, казаки. Григорий стоит рядом с Петром.
4: Сотня под командованием Харунжева Петра Меликова полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор. Петро! Тебе!
5: Вот там.
0: Че, приказ?
5: Ага.
0: Че пишут?
5: Все.
6: Встать, велят сотни! Отзывают всех моих одногодов. Формируют там в Казаньке 28-й полк. Слушай, Дмитрий,
5: че?
6: Ну ты иди отсюда, дай нам с братом похутарить.
3: Нет, можно.
7: Бутарт.
3: Да чудно все-таки. Отъехали 100 верст, а уж народ другой. И гутарит не так.
5: Ставь, Гришка, не об том говоришь.
3: А об чем ты хочешь толковать?
5: Обо всем. Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся.
6: И гляди, как народ разделили, гады. Будто с плуга проехались. Один в одну сторону, другой в другую. Как под лемехом. Чертова жизнь. И время страшно. Один другого уж не угадывает. Вот ты брат мне родной. А не пойму я тебя, ей-богу, Гришка. Чую, уходишь ты куда-то от меня. Верно я говорю? Боюсь, переметнешься ты к красным. Ты, Гришка, до сих себя не нашел.
3: А ты нашел?
6: Я нашел.
3: Нашел.
6: Я на свою борозду попал. Я так вот, как ты, шататься не стану. Меня к красным на Аркане не притянешь. Казачество против них. И я сопротивничать не буду.
3: Ладно, бросай этот разговор.
6: Ты скажи, я знать буду, не переметнешься ты к ним, Гришка.
3: Не знаю я.
5: Что дома? Жене передать.
3: Поклон. Сам знаешь.
5: Ну, будь жив, братушка.
8: Густая тоска полонила Григория. Брат. Братушка. сколько горького и счастливого было прожито. Далекий теперь покос.
1: И вспоминает Григорий тот покос. Косить выехали в пятницу. Жаркий полдень. Григорий и Петр лежат в тени под тенью.

0: Чего? Чего ты же? Чего?
1: Слушай, Гришка, ты не серчай. Да. Но бабу-то видал у вас с Аксиньей.
2: Видать, нечего было.
1: Ей повидал.
2: Ну и пущай.
1: Иду гутарить цигарету. Расслышу в мелеховских подсолнухах там. А не любушки лежать в обнимку.
3: Оскалив поволчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петр упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнистую сухую землю. Хуторская баба Климовна, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата.
4: Убивают! Батюшки, убивают!
5: Ты, проклятый, ты же сбесился!
2: Да.
5: Ведь убить же мог!
2: Да убил бы!
5: Вот черт бешеный, весь батькину породу выродился!
0: Как батя по шляху вверх бегет.
1: О, чумел.
0: Он, ей-бо, он. Должно дома что-нибудь.
6: Он.
0: Хоронит. По теле разберемся, а он переходит. Переходит, хоронит.
6: Что вы делали чертова себя?
5: Батя, Косик.
6: Косики.
5: Ну, чего? Чего? Чего?
6: Чего?
5: Чего ты не лез? Косики. Батя, ну, чего ты?
0: Батя, ну,
5: Ну подожди,
6: Я был перед полетом.
0: Что?
5: Чего?
0: Кто кого вилами порвал? За что дрались?
5: За какими вилами? Кто дрался, батя?
0: Кто говорил-то? Кто?
6: Набок! Климовна!
5: Это брешет она, батя. Вот дрыхнула здесь, вот ей привиделось.
0: Да.
5: А мы косим.
0: Мы косим, батя.
6: А тебя, Гришка, женю!
0: За что, батя? За что?
6: На Маврушке дурочке женю! Выхолощу! Всем женю! Всем выхолощу!
3: Давно ли это было? Кажется, давно. Далеко родной хутор. Война. Расстаются Петр и Григорий.
7: Что дома жене передать?
0: Поклон, сам знаешь.
7: А вот.
0: Че это?
7: Молитву тебе списал. Ты возьми.
0: Помогает.
7: Ты не смейся, Григорий.
0: Че, я не смеюсь.
7: Ты не вылетывай там вперед других. Горячих она смерть метит. Берегись там.
0: А молитва?
7: Ну, будь жив, братушка.
0: Будь здоров, Петро!
8: Семь дней. Звено вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара, дождь, смешанные запахи конского пота и нагретой кожи седла. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться. Нет! Переходы, бои, отдых.
3: Разместились казаки, убрали коней. Стемнело, сели повечерить. Григорий Мелехов сидит отдельно, глубоко задумавшись, не слушает казаков.
0: Да разве эта война, это так одно подобие?
9: Нет. У меня вы насироты, а после жены остались, а я буду зазря жизнь терять? Нет уж. Выбьем из донской земли Краснюков и Решка, дальше границы не пойдем.
0: А по мне, хочешь что, 5 лет воевать? Люблю.
9: Вот ты и воюй.
10: И буду.
9: Ну, давай. Нам у них свои порядки не устанавливать. Нехай Россия сама по себе, а мы сами по себе.
8: Вот большевики покажут вам. Жмякнут всю армию на нас, какая была под ним. И потекет из нас мокрая жижа. Одно слово Россия, шутишь, что ли?
0: Ты знаешь, что не пужай, одно... не пужай! Аж возле пупка заноило от дурацкого разговора. А прич нас, кто ж дон батюшку в защиту возьмет?
1: В плен их пригнали.
3: Приводят трех пленных красноармейцев.
0: Слышь, землей владеть им захотелось.
1: Вон он так по нас стрелял вражина.
10: Че ты крутишься возле меня? Че ты крутишься? Где Прохор? Где Вестовой?
1: Да ну здесь же я, Григорий.
10: Будь здесь!
9: Выйди вперед. Ты кто такой?
11: Красноармеец. Русский.
9: Доброволец, гад?
11: Нет. 17-го попал. Так вот, до этих пор.
9: А что стрелял? Не думал, что возьмут? А если мы тебя за это в расход?
11: Отстреляться думал.
9: Ну, а чё не отстрелялся?
11: Патроны израсходовал.
9: Ты на что признаешься? Командир? Коммунист?
11: Нет.
10: Израсходовал, говоришь, патроны? А мы тебя за это шашками посечем. Это как?
11: Да я ведь признавался-то не от лихости. Чего я таиться-то буду? Раз стрелял, значит, признавайся. Так я говорю. А что касаемо казните, я ведь от вас добра не жду. На то вы и казаки.
10: Григорий Владимирович, к стенке его!
12: И вспомнился ему далекий госпиталь Снегирева в Москве. Дни той, другой войны, и сосед покойки, умный и злой украинец Гаранжа.
1: Так за что же мы с тобой, хлопче, воевали?
10: За что все, за то и мы.
1: Дурный. За буржуи мы воевали. А что это такое, буржуй? То ж птица такая, что в коноплях живет.
10: За каких таких буржуев? А царь?
1: А что она такое, царь? Цар п'янюга, панським грошам от війни прибавка, а нам на шею удавка. Ось, чуєш? Хвобрикан горілку п'є, а солдат вошку б'є. Обоїм тяжко. Хвобрикан з баришом, а робочий нагишом. Служи! Служи, козак, служи. Може, ще один крест заробиш?
12: Дубовий.
10: А як же народ? Альон не понімає, за що ми гибнем в кровях?
1: Війна народ побудить. Після грому з хмари дощ буде.
10: Ну що ж делать? Хвариха! Всю душу мені розворошив!
1: А треба не боятися. Повернуть гвинтовки. Знай, буде велика хвиля. Вона все знесе.
10: А при новій власті так же будуть клочитися. Не ми, так діти наші. Войне як укорот дать. Чим її уничтожить, раз із веку воюють?
1: Це вірно. Война спокон веку идет, и до той годины вона не переведеться, поки буде на світі дурна власть. А якби була в кожнім государстві власть робоча, тоді б не воювали. А це буде в дубову домовину їх мать, буде. У всіх заступить власть робоча хліборобська. А що ж тоді дратися? Границі геть, чорнозлоба геть. По всьому світу буде одна. Червона жизнь. Ой, Рудько, я б кров свою по каплі вицелив, тільки б дожить до такого.
3: Исчезает Гаранжа, и стоят перед Григорием пленные, конвойные и Митька Коршунов.
0: А что, Гриш, к стенке его?
10: Нет. Пропуск ему дайте, пущай к жонке идет.

0: Гаранжа вот так же отстреливался бы, как этот пленный. Где же он? Гаранжа. С ними поди. Не с нами.
1: Эх, ходить бы, Гришки, по мягкой пахотной борозде, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенний, поднятый плугом земли. И снились Григорию беспокойные сны, и в этих снах не отпускала старая и давно прошедшая.
2: И снова вспомнилась Григорию Аксинья, ее муж Степан Астахов, Наталья, снова Аксинья.
3: Гриша! Гриша! Степан скоро приезжает. 9 дён осталось. Что я буду делать, Гриша? Вернется Степан, убьет меня.
4: Ну, расскажи. Милака, как мужа ждала, мужнину честь берегла. Ну?
3: 9 дён осталось. Небось, бросишь меня. Побоишься?
0: Ничто его бояться. Ты жена, ты боись. Батя меня вон женить собрался.
3: Кого усватали?
0: Из Коршуновых, ихнюю Наталью.
3: Наталья, девка красивая, дюжи красивая. Ну что ж,
5: не нужны мне другие. Не пойду, пусть ее не сватают. Гришка мне люб, за него и пойду, а то хоть в монастырь везите меня.
3: Ну что ж, женись. Надысь видала ее в церкви. Красивая.
0: Не ее красоту за голенищу не класть. Я б на тебе женился.
3: Ой, Гришка, на что ты только привязался ко мне, проклятый. Душу ты мою вынаешь, сгубилась я.
4: Ну-ну, расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла.
3: Гриша, дружечка моя родимый, давай уйдем. Милый мой, кинемся, уйдем. Хоть на шаг ты, Гриша. Кахать тебя буду, жалеть, Гриша.
0: Дура ты, Аксинья, дура. Вот гутаришь, а послухать нечего. Ну куда я уйду? От земли я никуда не тронулся. Здесь же степь, дыхнуть есть чем. А там, как народ живет, я уж и не знаю. Может, они привыкли к этому угару.
3: Все вы, мужики, хороши. И ты тоже.
0: Виновата вы ищешь?
3: А ты не виноват.
0: Ну что, обидел? Ну, не обижайся. Ну, сбрехнул словцо!
3: Я за советом пришла. За что ты?
0: Муторно, муторно, Аксинья! Сосет вот где-то в грудях. Надо как-то дальше проживать. Что случилось, того и не вернешь. Вот что я надумал. Давай-ка мы с тобой прикончим.
3: Степана.
0: Фу! Прикончим нашу с тобой историю! Аксинья! Аксинья!
1: Лежачего вдарил.

А события 18-го года грохотали изо дня в день. Вся Россия стянута обручами огня. Вся Россия в муках великого передела. К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. В начале мая в районе станиц Егорлыцкой и Мечетинской, в 50 верстах от Новочеркасска, встретились два генерала.

0: Позвольте узнать, генерал Краснов, чем вы руководствуетесь, входя в отношения с врагами нашей Родины, с бесчестными врагами и пользуясь их помощью?
1: Я не понимаю вашего недовольства нашими действиями, генерал Деникин.
0: Нас крайне удивляет. Вы в диспозиции указываете, что в правой колонии у вас действуют немецкие батальоны батареи. Добровольческая армия расценивает союз с немцами как измену делу восстановления России.
1: А вам известен тот факт, ваше превосходительство? Или генерал Алексеев? Еще нужно доложить вам об этом, что добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами.
0: Это явление другого порядка. Мне нет дела, каким способом вы получаете боеприпасы, но пользоваться поддержкой их войск. Я прошу вас объясниться, генерал.
1: Когда на карту поставлена суть всего дела, не брезгует помощью и бывших врагов. И потом вообще, правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемого, имеет право действовать самостоятельно. Сообразно интересам казачества, кое призвано защищать.
0: Я еще раз убеждаюсь в необходимости слияния всех наших армий под единым командованием.
1: При условии совместного похода на Царицын.
0: На Царицын я не пойду. Мне надо освободить кубанцев.
1: Но взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Крупнейший стратегический центр. Возможность соединения с уральскими казаками.
0: Повторяю, бросить кубанцев я не могу.
1: Честь имею.
0: Вы свободны, господа офицеры.
2: Я знал. Знал, что соглашение достигнуто не будет.
0: Что вы хотите, Михаил Васильевич? Наполеон. Областного масштаба. Неумный человек, знаете.
2: Княжить и владеть хочется. Упиваться монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора.
0: Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели.
2: Генерал Деникин не знал, что на это редкое замечание было ответ. Если правительство Дона проститутка, то добровольческая армия под командованием генерала Деникина — кот, живущий на эту проститутку.
0: В середине ноября 18-го красные перешли в наступление.
3: Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части. Каждый день являлся кто-нибудь из запоздавших. Иной, для того, чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода красных, а другой только лишь вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с жонкой, поутру выбирался на шлях, с бугра в остатний раз глядел на родимые места, кинутые, быть может, навсегда. В ночь после того, как приехали Петро и Григорий, в Мелеховском курене начался семейный совет. Собрались все, вся семья. Мать Ильинична молится перед иконой.
4: Ну что, навоевали? Побросали фронт? Без погон возвернулись? А теперь что? В отступ?
5: Ой!
4: Ты чего, служивый?
5: Весь наш полк ушел с фронта. Которые остались красным, переметнулись. Пропали мы, батя, пропали.
6: А ты как думаешь?
5: О чем мне думать? И думать мне нечем. Перед днем завтра вот так ночью поеду. Маманя, вы мне харчей сготовьте.
4: Это что? Отступать, значит?
5: Так а то как? А чем мне ждать? Пока мне краснопузый качан срубят?
4: Нет. Рядушка моя.
5: Вы можешь, Гришка, думаете оставаться, а я поеду.
7: Вы уедете? А мы, значит, должны оставаться, ваше добро оберегать. Через него может и жизни лишиться. Сгоря на ясным огнем. Не останусь я.
8: Ежели хутор миром тронется, и мы не останемся, пеши уйдем.
4: Цыц, окаянные! Мужчинская они равняются.
9: Идите, бабоньки, а я с места не тронусь. Нехай лучу порогу убьют. Все легче, чем под чужим плетнем вздыхать.
10: Скотину с собой можно угнать. Не оставаться жить за скотиной.
4: Овец съехнет, куда денешь? От головы! Слава богу, погутарил.
11: Никуда мы не поедем, Наташа. Убивать будут здесь и помрем. Смерть ее нечего искать, она и так налапает.
4: А коли так, останемся!
3: Господи! Далеко за доном пулемет выщелкал две очереди и смолк. По улице в россыпь скакали красноармейцы. Пехотный полк с пулеметами на санях, с обозом и кухнями перешел дон и разлился по хутору.
11: Вот они.
7: Кто?
11: Кто? Красные в хутор входят.
3: Все бросились к окнам.
10: Чего? Как они верхами ездят, уже он по седлу взад-вперед, взад-вперед.
5: Мужик, он лошадь-то поди первый раз в жизни видит. Мал, типа, едем, гляди, доедем.
10: Попонь.
5: Ихние отцы колесного скрипа боялись, они, гляди, вон жигитуют. Рыжка, надо оружие сховать.
11: Сдать надо будет, приказ отдадут.
5: Ишь ты, сдать! Еще сгодится!
11: А молчал бы уж, гляди, найдут, замотню на ворота повесю! Где это?
10: Гляньте, гляньте, бабань, как у них руки в локтях болтают!
7: И вы шаровары до дыр за такой-то издом.
11: Здрасте. Здрасте, хозяин. Красных видали? Принимайте на квартиру. Садись, тюрьник.
3: Один из красноармейцев подходит к Григорию.
11: Ты в белых был? Ты. Да. Вот. Ах ты, беленький. Офицер, а? Золотые погончики. Офицер ведь.
12: Брось, тюрьник, брось. Ведь.
11: Да я по выправке вижу. Ух, что офицер. Я сразу вижу саму по полету. А тебя по соплям.
5: Тюрнику, ну что ты?
11: Ну офицер ведь, ну.
12: Был офицер.
5: Ну был офицер.
4: Ваши дорогие, будем вечерить. Вечерить. Хозяйка.
12: У вас курить можно?
9: Курите лучше. Своих спасибо. Трубокуров полно.
11: В каком полку служили, ваше благородие?
12: В разных.
11: Сколько наших убил?
12: На войне не считают. Ты, товарищ, не думаешь, что я офицером родился. Я этим германцам пришел. За боевые заслуги дали мне лычки эти.
11: Я офицерам не товарищ. Мы вашего брата к стенке ставим.
12: Вот что я тебе скажу, товарищ. Негоже ты ведешь себя. Будто бы хутор с бою взяли. Мы ведь сами бросили фронт и пустили вас. А ты как в завоеванную страну пришел.
11: Ты мне не указывай. Знаем мы вас. Фронт бросили. Не надели бы вам. Так и не надели. Ты меня лучше не трогай, офицер, а то худо будет.
12: Я вас не трогаю.
4: Не трогайся!
11: Чего же я не ушел? Сердцу не смочь и больше терпеть.
4: Чего?
5: Ну все, Тюрников, мне надоело тебя уговаривать. Ну на каждой квартире ты скандалишь. Фулю ганишь. Позвонишь красноармейской, звони, идем отсюда!
13: Идем!
14: Ну брось ты.
13: Брось! Идем!
14: Ну брось ты цацкаться с ними. Мне тут бабы нравятся. Зубами бы грыз. Но хозяин, офицер, простым, которые сопливые, они просто так жен не уступнут.
7: Молчи,
13: молчи. Все, Тюрников, все, собирайся. Комиссару на квартиру тебя отведу. А ну, быстро, Тюрников.
14: Да я и сам уйду. А то еще отравят.
13: Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду 20 лет. Полюбим,
15: Борьбе, нет, иди отсюда, потом поговорим.
13: Вы, хозяева, не обижайтесь на него. Он вроде головой тронут. У него в прошлом году на глазах офицеры мать и сестру расстреляли. От того так. Извиняй.
16: Фу. Эх ты, себя и нас чуть не сгубил.
13: Я надо к Яшке Фомину ехать. Он, говорят, там этим окружным ревком там соли заворачивает. Надо сказать, чтобы заступился в случае чего. А ты сходи к своему дружку к Мишке Кошевому. Он тоже как-никак почка на ровном месте. Погутарь с ним.
14: Гутарь.
3: И в эту минуту вспомнил Григорий пленного красноармейца.
14: Ты кто такой?
17: Красноармеец. Русский.
14: Доброволец, гад.
17: Красноармеец. Русский.
14: Пропуск ему дайте. Пущай к жонке идет.

0: И снова реальность. Пришел Григорий в курень к Михаилу Кошевому. У него сидел Иван Алексеевич Котляров.
1: Мишка! Кошевой!
2: А? Гриш, ты что?
1: Это я. На огонек зашел.
2: Здорово.
1: Здорово.
2: Ну, проходи. Жалься.
1: Да, не на что жалиться.
2: Ой,
1: здорово.
2: Здорово. Чего по ночам шалаешься?
1: Да. Поприехать зашел. А.
2: Как ж ты, Гриша, остался?
1: А ты как? Тоже, небось, у белых ты был.
2: Ну, мне-то. Мое дело другое.
1: А на мое офицерство указываешь? Risканул? Остался?
2: Оружие сдали?
1: Снесли.
2: Вот то-то. А то кто об этих трех днях не сдаст оружие, да. Расстрел как контри.
3: Ну, ребятки, повидал я сегодня председателя. Зашел к нему в кабинет, он со мной поручкался и говорит: садитесь, товарищ. Это окружной! Окружной председатель! Вот она, наша власть, Любушка. Все ровные!
1: Чему это ты так возрадовался, Иван Алексеев?
2: О, как чему?
3: Руку мне дал, как ровнее. Посадил. Человека во мне увидали. А раньше-то окружной атаман. Генерал-майор. Ты что, Гриша, перед ним во как стоять надо было.
1: Генералы тоже ручку казакам давали в последнее время.
2: Так генерал-то от нужды, а эти от натуры.
4: Разница.
1: Нету разницы.
2: Что ж, по-твоему, и власть, что ли, одинаковая?
3: Ну ты...
2: Да ты что, Гриш, до сих Краснову веришь? За кого воевал? За белых генералов?
1: Я сам за себя воевал. А уж если на правдок гутарить, так не те, и не эти мне не по совести.
2: А кто же?
1: А, никто.
2: Он. Ну ты раньше-то будто не так думал.
1: Так и я, и ты, все мы по-разному думаем.
2: Ты нам голову пришел морочить, Григорий. Сам ты не знаешь, что ты хочешь.
1: Не знаю.
2: Ну чем ты эту власть корить будешь?
1: А что ты перед ней так распинаешься? С каких это пор ты так уж покраснел-то?
4: Ну, об этом мы касаться не будем.
1: Да.
4: Да, какой теперь есть, с такими гутарь.
1: Да.
4: Понял?
1: Да. Ну, давай бросим. Да и мне уж пора. Да. А власть твоя, уж как ты себе хочешь, а поганая власть. Что она даст нам, казакам?
2: Казаки тоже разные.
1: Мужичья власть. Она им и нужна.
2: Ой, дурья башка ты. Тут богатым казакам не нужна. А другим богатых-то в хуторе трое.
1: Но...
2: Да, эти бедные. Нет, нехай богатые казаки оторвут от сытого рта кусок. Да, и дадут голодному. Дадут, а не дадут с мясом вырвем. Равнять так равнять.
1: Да.
2: Да. А ты куда ветер, туда и ты. Как это, понимаешь, флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнью мутят.
1: Ты не ругайся, я по дружбе пришел. Рассказать, что у меня на сердце и в грудях накипело. Равнять!
2: Ага.
1: Равнять так всех! Вон по хутору шли. Взводный в хромовых сапогах, а Ванек в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез. А иному и на ботинки не хватает. А где-то год ихней власти-то прошел.
2: Ты власти! Ты уже не касайся! Потому я теперь председатель. А слова твои контра. Ты чужой стал. Ты советской власти враг.
1: Не ожидал я этого от тебя. Не ожидал. Если я думаю за власть, это что же значит, я контра, да?
2: Ну как я тебя могу убедить? Как? До этого сами доходят, Григорий.
5: своими мозгами, сердцем доходит. Я словами не справен по причине своей темноты и малой грамотности. Я до многого сам дохожу, ощупкой.
6: Ладно, кончай, Иван.
7: Прощай.
8: Григорий, ты такие думки при себе держи. А то хочешь знакомиться ты мне, и Петрова шкумом доводится. А найду я против тебя средства. А казаков нечего шатать, они и так она шатаются. Поперек дороги нам не становись, стопчем.
6: Вот ты, Алексеич, какая она политика-то злая, черт. Вот это мы с Гришкой, корешки, в школе вместе учились, по девкам вместе бегали, он же мне как брат, вот начал городить, и до того я злел, аж них у меня сердце распухло. Словно арбуз в груди сделался. Трусится все во мне, кубыть отнимает он, у меня что-то самое жалкое, вот кубыть грабит он меня. Так ведь под разговор. Зарезать можно. В этой войне сватов и братов нету. Начертился и иди. И за одну отбитую девку на него так не серчал. Как вот за эти речи-то, вот за чего забрало.
0: Опять Григорий стоит один.
7: Кто поймет чужое метание? Каждый смотрит на жизнь со своего кургана. Некуда податься. Некуда.
0: В эту ночь в Татарском гуляли. Красноармейцы пригласили соседних казаков и казачек. Пришли и за Мелеховыми. Григорий отказался было, но Пантелей Прокофьевич посоветовал идти. Из-под тишка Григорий поглядывал на красноармейцев. Для опасений как будто и не было оснований. Но случайно поймал он на себе внимательный прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца и насторожился.
9: А теперь Краснова вашего цапнем как следует, и все, вот так, вот так. А там, ступай,

0: Жало Григорию.
1: Кто-то доказал, что ты офицер, и тебя убить заговариваются. Беги! Но...
0: Григорий повернулся было уйти.
2: Ты куда?
3: Домой!
0: Курчавый удержал за локоть Григория. Тот рванулся, с силой толкнул парня. Пригибаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону.
4: Нет, живым вы меня не возьмете. Ах, подлюга! Казака хотел голыми руками взять.
0: Выстрелы все еще хлопали пастушьим арапникам. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило. Тихо подобрался он к родному куреню.
4: Нет, одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет. А я дурную правду искал. Душой болел. Туда-сюда качался. Нет, не помирюсь я с ними. Чужие они мне. Да и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт, а теперь все как я. Ах, да поздно будет.
1: Наташа! Гриша! А где это стреляют?
4: Это по мне, как за зверем бьют. Уходить мне надо, Наташка. Что-то страшновато здесь пережидать.
1: А я как же, Гриша? Мы-то как? Дети?
4: А ничего они вам не сделают? Петру передай, пущай уходит за дом в лес. Не забудут они нам. Прощай. Прощай. Прощай. Ну, прощай. Прощай. Детей мне смотри, побереги! А кроме вас у меня их никого нет.
1: Прощай, Гриша. В эту минуту смертельной опасности прошлое встало между ними.
5: Тебя, Наташка, отец, должно на льдине зачинал. Дюжи ледянистые ты. Не холодишь, не греешь, как вон этот месяц. Чужая какая. Не люблю я тебя. Я не хотел про это гутарить, но, видно, так дальше не прожить. Кубыть и сроднились за эти деньки. А нету ничего на сердце. Как вот... Пусто вот, как раз, как за раз в степи.
0: Исчезла Наталья, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. И вспомнилась Григорию Аксинья.
6: Ну, Гриша. Как хочешь жить без тебя, моченьки нет.
5: Не забудь мне.
7: Гришка! Гришка! Наталья собирается уходить. Это через чего?
5: Не знаю через чего.
7: А я знаю. А я знаю через чего. И не за ней вина, а за тобой.
5: Кому я виноват?
7: Не знаешь. Не знаешь, чертяка. А я тебе вот что скажу. Не будешь Натальей жить. Иди с базу, куды твои глаза глядят.
5: Я вам, батя, не во гнев скажу. Не я женился, а вы меня женили. Нехай найдете к отцу.
7: Иди, и ты отсель.
5: Я уйду.
7: Иди к чертовой.
5: Я уйду.
1: Ну куда ты пойдешь?
7: Не пойдет. Будь он проклят.
1: Гриша. Гришенька.
5: Да пропади ты, разнелюбая.
6: Мой, Гришка. Мой. Никому не отдам.
4: Прощай, прощай. Прощай. Детей смотри, побереги. А кроме вас у меня никого нет.
1: Прощай, Гриша. Прощай. Беги. Беги, Гриша. И снова уходил Григорий Мелехов из отцовского куреня. С россыпи беспокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Восстали казаки Еланской и Вешенской станицы.
0: В Татарском сформировались 200 казаков. Командиром конной сотни выбрали Петра Мелехова. Стало известно, что идет к хутору на подавление восстания отряд красных войск. сходила ночь.

0: Низкие облака висели над степью. В яру среди казаков сидели братья Мелеховы.
1: Слушай, Петро, что-то не нравится мне эта позиция. Надо как-нибудь минуть бы эти яры, а то, гляди, обойдут с флангу, беды не оберешься.
2: Чего это ты? Как это нас обойдут? Я вот в резерве одну сотню оставил.
1: Да.
2: Надо, на худой конец и яры сгодятся, они не помеха.
1: Ну, гляди, парень.
3: О, и дым дюжа черный.
2: Слушай, Хрыська, бери-ка полусотню и дуй низом к Дону.
1: Да.
2: Добегете до хутора, вдарьте в тыл красным, панику наведете.
1: Дело. Прохор,
3: да.
1: По коням.
3: По коням!

0: куда попало, кони понесли.
1: Догнать!
0: Да где же их догонишь? Погибли мы!

0: пока Григорий уходил вдоль Дона со своей полусотней, эскадрон красных, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой.
1: И подошла на бугре развязка боя. Красноармейцы во главе с Мишкой Кошевым окружили казаков.
2: Эй, вы! Вылазьте!
3: Предлагаем сдаться добром! Все равно не уйдете!
4: Вылезем, коль посолитесь отпустить нас!
2: Отпустим! Ну! Петро Мельхов! Вылазь!
3: Ты командовал ими. Отвоевался.
2: Раздевайся!
3: Ну, живее, живее! Не снимай белье.
5: Кум! Кум Иван! Ты же мое дитё крестил! Кум! Не казните меня! Кум!
1: Но Мишка уже поднял на уровень его груди наган.

0: После смерти Петра все было решено для Григория, будто и не было за его плечами дней поисков правды, раздумий, переходов, тяжелой внутренней борьбы. О чем было думать? Зачем металась душа, как зафлаженный на облаве волк, в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро простой.
1: Биться с ними насмерть, рвать у них из-под ног тучную, донскую, казачьей кровью политую землю.
0: Григорий, богатые с бедными, а не Русь с казаками.
1: У каждого своя правда, своя борозда.
0: Мишка и Котлеров тоже казаки, Григорий.
1: За кус хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, покуда светит им солнце, покуда теплая сочится по жилам кровь.
0: И закипел Верхнедонской округ. Пошли в разброд казаки, толкнулись два течения и понесла, закружила коловерть. Восстание! Восстание в тылу!
2: Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов был назначен командиром Вешенского полка. В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытаясь заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником, начал пить. Иллюзия подлинного веселья заслоняла собой трезвую, лютую действительность.
3: Григорий Пантелеевич! Вот тебе пакет.
4: Ну, Григорий Пантелеевич, ты теперь еще у нас прямо генерал. Че, командир дивизии?
5: Да, еще столько народу не было под моим началом.
6: Григорий, отступают красные.
7: Взял 27 пленных, как с ними быть?
5: Прикажи отогнать их в Вешке. И чтоб ушли не дальше вон этого кургана. Понял? Пленных не брать. Вот мой приказ. Ну!
4: Ой, Господи, Боже мой.
5: Это им еще один платеж. За Петра. Водка есть?
4: Это я достану.
5: Гулять хочу.
4: Есть гулять. Есть.
8: Многоуважаемый Григорий Пантелеевич, до нашего сведения кувар...
5: Какой-то почерк такой мелкий и противный. Ну-ка, прочти.
9: Уважаемый Григорий Пантелеевич, до нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены, сиречь порубаны 30 красноармейцев, взятых под Баковской.
10: Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, кой мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил.
11: И отмени приказ пленных не брать. Мы их потихоньку будем убирать в Вешках, либо в Казанской. А ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба, из исторического романа писателя Пушкина. И все предаешь огню и мечу, и казаков волнуешь. И остепенись, пожалуйста. Пленных смерти не предавай, а направляй к нам. Вышеуказанным и будет наша сила. А за сим будь здоров, ждем тебе низкий поклон и ждем успехов.
5: Видишь, какие чистенькие, да. Иуды.
12: Ой, ты пора, и местечко.
13: Ратный успех не покидал Григория. Он вел за собой уже 3500 сабель. Но постепенно опьяняющая сила власти состарилась. Облекло.
14: Григорий! Видел в штабе у Кудинова кавказского князя?
13: Это полковник, кадет. Опять нами золотопогонники владеют. Казаки волнуются. Веди нас, Григорий. Всех уничтожим, хватит им нас мордовать. Давай биться и с красными, и с белыми, вот что я хочу.
4: Полковника-то убьем, не в этом дело. А знаешь что, Харлампий, давай-ка мы советской власти в ноги поклонимся. Виноватые мы.
13: Григорий.
4: Шучу, Харлампий.
13: Эдак не шути. Чё шутишь? Тут дело серьезное. Всех сменим и посадим тебя.
4: Нету больше об этом разговору. Дело не в Кудинове, не в кавказском полковнике. А дело в том, что мы в кольце, как бочка в обручах. И не сегодня-завтра обруча нас раздавят. Посередке нельзя. Нужно либо к белым, либо к красным прислоняться.
13: Разговор чёр не выносить.
4: Помрет между нами. А с кадетами нас все одно сосватывают. Куды же тогда-то подадимся? Все путя наши, жилушки, перерезаны. Жил, и все испытал я за отжитое время. Пап и девок перелюбил. На хороших конях степи топтал. Отцовством радовался, людей убивал. Сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же нового покажет мне жизнь? Нету нового, можно и помереть. И в войну можно играть без риску, как богатому невелик проигрыш.
2: И в этот момент возникло снова, в который раз пережитое, далекое, что неотвязно жило в мыслях, в воспоминаниях, Аксинья.
4: Заждался, думал, не придешь.
14: С женой никак поругался.
4: Ушел я из дому. Живу, как приблудная собака. Как же будем?
14: Я, миленький, не знаю.
4: Бросишь, Степан?
14: И не охну, хоть за раз.
4: Наймемся куда-нибудь. Вон хоть в имение к Лесницким. Я слышал, им кучер нужен.
14: Хоть под скотину я с тобой, Гриша. Лишь бы с тобой.
4: Пойдем. Что? Что?
14: Так, живот стоит. Тяжелая на дых подняла. А ты думал, кончилась наша любовь? Я тебя забыть хотела, как ты женился. Ненавидеть тебя хотела. Ласкала Степана. А ты все из головы не шел. Порешила я тогда отнять тебя у Натальи. У всех отнять. Владеть. Ну... Пойдем.
2: И снова реальность. Война, дивизия.
15: Степным всепожирающим палом вспушевало восстание. Казаки играли в жизнь, как в орлянку. И немалому числу их выпадала решка. А весна в тот год сияла невиданными красками. И был еще один бой в жизни Григория. Под Климовкой рукопашный бой.
2: Раз, разум, хладнокровие, расчетливость. Все покидало Григория в этот страшный миг. И один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий хотел сразить наверняка, насмерть, сразить одним ударом, во что бы то ни стало.

меня ради Бога! Бога мать! Смерти предайте!

а где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе Великой Советской России, мать красноармейца, получив извещение о том, что ее сын погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа, запричитает, заплачет, горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, и который пал теперь от вражьей руки где-то в безвестной Донщине.

0: выстраивается один из отрядов Красной Армии. Выходит вперед командир.
1: Смирно! Слушаю приказ. Приказ по экспедиционным войскам номер 100 от 25 мая 1919 года. Конец подлому Донскому восстанию. Пробил последний час. Пробил час расплаты с каинами, которые свыше двух месяцев наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта. Вся рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те мигулинские, грошинские, яланские банды, которые помогают черносотенным помещикам Деникину и Колчаку. Солдаты, командиры, комиссары, ваши ряды построены. Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты. Вы должны очистить Дон от черного пятна измены. Всех годин вперед! Ура!

0: На другой день после рукопашного боя под Климовкой Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых командиров, приехал в родной хутор. Наталья встретила мужа с необычайной суровостью.
1: Разве так же нас с войны мужа встречает? За что серчаешь?
2: Есть за что. Рассказал бы муженек, как пьянствовал под Каргинской, как с бабами вязался. Опять за старое берешься, Гриша.
1: Оставь, Наталья. Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, Трошки виноват перед тобой. Так она жизнь, Наташка виноватик. Ходишь на краю смерти, ну и перелезешь иной раз через борозду.
2: У тебя дети уже вон какие. Да как же гляделками-то несовестно моргать?
1: Какая уж там совесть, когда вся жизнь похитнулась. Людей убиваешь. Неизвестно для чего вот всю вот эту кашу. Не поймешь ты, в тебе за раз одна бабья лютость горит, а до того ты не можешь додуматься, что мне сердце точит и кровя пьет. Надысь припадком меня вдарило. Сердце на кой миг остановилось, холод прошел по телу. Тяжело мне через этот шаршиш, чем бы забыться. Меня вот тут вот сосет и сосет. Неправильный у жизни ход. Может быть, и я в этом виноватый. За раз бы с красными надо замириться, да и на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет-то произвесть? Помутилось у меня вот все в голове, Наталья.
2: Может, зубы-то мне не заговаривал. Напаскудил, обвиноватился, а теперь на войну беду сворачиваешь. Мало через тебя, черт-то, я лихо приняла.
1: Ну и не об чем с тобой хутарить.
2: Не об чем.
1: Тяжело тебе?
2: Тяжело.
1: Тяжело, вот ты и покричи, а я тебе за раз не утешник. Я так об чужую кровь измазался. У меня уж и жали-то ни к кому не осталось. Детву и эту почти не жалею. Я сам себе страшный стал. Ты в душу ко мне глянь. А там чернота, как в пустом колодезе.
3: И снова стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним. Вспомнилось имение Лесницких.
4: Папа! Вот кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.
5: Чей это?
4: Мелехова. Пантелея Мелехова сын.
5: Мелехов. Прокофья помню. Пантелея. Кто же знает, а хромой такой, черкес.
4: Так точно, хромой, ваше превосходительство.
5: Знаю, знаю. Ну, а почему нанимаешься?
4: Не живу с отцом, ваше превосходительство.
5: Что же из тебя выйдет за казак, если ты на имитом таскаешься. Ну, что же отец, отделяя тебя, ничего тебе не дал?
4: Так точно, ваше превосходительство, не дал.
5: Ну, это другое дело. С женой нанимаешься.
0: Замешкался Григорий. И снова в памяти возникла Наталья, письмо ее, которое написала она ему когда-то в Ягодное, в имении Лесницких.
2: Григорий Пантелеевич, пропиши, как мне жить, и на вовсе или нет потерянная моя жизнь. Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Думала, сгоряча ты ушел и ждала, что возвернешься. Но и разлучать вас с Аксиньей не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок, пропиши. Ты, Гриша, не серчай на меня ради Христа. Твоя жена Наталья.
4: Живи одна. Григорий Мелехов. С женой нанимаюсь, ваше превосходительство.
5: Безо всяких превосходительств не люблю. Да. Цена 8 рублей в месяц. Тобой.
6: Понятно.
5: Согласен?
6: Так точно, ваше превосходительство.
5: Ну, так завтра к 8 быть здесь.
4: Вот так.
2: Живи одна, Григорий Мельхов.
0: В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до сарая, ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла, взяла в руки держак косы, сняла с него косу и, запрокинув голову, силой, опалившей ее радостной решимостью, резанула острием по горлу. Вот это и вспомнилось Наталье в тот день их нерадостной встречи.
2: Эх, Гриша, жалко, что до смерти тогда не зарезалась.
4: Ну, покричи, покричи. Слеза ваша бабья завсегда горе мягчит. Ну,

0: Ушла Наталья, в дверях мать Григория, Ильинична.
1: Обидел?
2: Ничего. Пройдет.
1: Заболел ты, сыночек.
2: Заболел, мать. Тоской.
1: Может, не пойдешь ты более на эту войну проклятую?
2: Пойду, мать. Завтра же и пойду.
1: Бога, Бога-то, сынок, не забывай. Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи, опамятуйся, Гришенька. У тебя ведь вон какие дети растут. И у этих загубленных тобой тоже, небось, детки поостались. Да как же так можно в измольстве? Ты такой ласковый да желанный был, а за раз так и живешь со сдвинутыми бровями. Послухай, матерью, Гришенька, ты ведь тоже не заговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется, Гришенька.
2: Иди, мать. Иди, я сейчас пройдусь.

0: полдень Григорий повел к Дону напоить коня перед отъездом и, спускаясь к воде, увидел Аксинью. Григорий невольно ускорил шаг, подошел к Аксинье вплотную.
1: Здравствуй, Аксинья, дорогая.
2: Здравствуй.
1: Давно мы с тобой не гутарили.
2: Давно.
1: Я уж и голос-то твой позабыл.
2: Скоро.
1: Скоро ли? Что же, неужели нам и погутарить с тобой не об чем? Что молчишь?
2: Да мы свой видно уж отгутарили.
1: Ой ли?
2: Да так уж должно быть. Деревцо-то оно один раз в году цветет.
1: Думаешь, и наше отцвело?
2: А то нет.
1: А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж и дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался. Сколько годов промеж нами пропастью легли, а все думается о тебе. Во сне тебя вижу. Люблю до нынче. А вздумается о тебе, как любились с тобой, от воспоминаний этих.
2: Я тоже. Мне тоже надо идти. Захутарились мы. А это никак. Наша любовь вот тут начиналась. Григорий.
1: Все помню.
2: Оба они в эту светлую минуту вспомнили тяжелое. На многие годы разъединившие их. Что же их разъединило? Что их могло разъединить? Григорий воевал, писал коротенькие письма. Аксинья жила у Лесницких.
0: Она стала любовницей молодого Лесницкого.
2: Ксюша, пусти! Пусти!
3: Я приду. Жди.
0: Аксинья убежала, и тут Лесницкий увидел Григория. Тот давно уже стоял за деревьями.
3: Григорий? Евгений Николаевич. Барин.
4: Фу, пришел. Надолго?
3: В отпуск на 2 недели.
4: А ты возмужал.
3: Ты чего?
4: Вот чего.
0: Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил Лесницкого по лицу, по рукам, не давая опомниться.

0: Вот почему они плакали теперь.
1: Я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Люблю до нынче.
0: Гришка, любый.

0: На следующий день Григорий Меликов вернулся в свою дивизию. К тому времени восставшие верхние донцы соединились с Белой Донской армией. У Мелехова появился новый начальник штаба, штабс-капитан Копылов.
1: Ишь ты, как выщелкнулся, начальник-то штаба.
2: Новое время, новые песни. Нас с тобой генерал Фицхалауров вызывает. Приказано быть к 6 часам. Неудобно являться, неряк. Советую тебе привести себя в порядок.
1: Продерет и так. Говоришь, приказано к 6 явиться? Нам с тобой уж приказывать начинают.
2: По старшинству мы обязаны подчиняться. Соединились с армией. Это не шутка.
1: Да, Кубыч в плен сдались. Только, господа, по генералам надо бы вот о чем подумать. Народ другой стал с революции. Они все старым аршином меряют. Аршин того и гляди сломается. Сосватало нас с ними. Горькая нужда.
2: Ты что это?
1: А то я вот имею офицерский чин, и что с германской войны, кровью его заслужил. А как попаду в офицерское общество, вроде как из хаты на мороз выйду, под них подштанниках. Таким от вас на меня холодом попрет. Я же для вас белая ворона. Чужой я для вас, с головы до пяток. Да что думаете, мы из другого теста деланы? Что если человек, который не ученый, из простых, вроде скотины? Кто у красных командирами? Буденный офицер? О, вахмистр!
2: Давно я к тебе приглядываю,
1: Григорий Петрович. Григорий Петрович,
3: погоди.
1: Так что ж ходить?
3: Я говорю, погоди, погоди, погоди!
1: Ну и что, приглядываешься ко мне?
2: Я не могу понять. С одной стороны, ты наш, а с другой, извини за резкость, какое-то подобие большевика.
1: Погоди, я сказал! В чем это я большевик?
2: Я не сказал большевик, а некое подобие большевика.
1: Ну один черт, а в чем?
2: А вот хотя бы у этих разговоров. Чего ты от нас хочешь? Даже нося офицерские погоны, ты продолжаешь оставаться неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься. Во время еды руки вытираешь либо об волосы, либо о голенище сапог. Ногти на пальцах либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. А помнишь, как ты зимой при мне, ты принимал интеллигентную женщину? В ее присутствии застегивал штаны.
1: Стало быть, было лучше, если бы я остался с расстегнутыми штанами.
2: Как ты вообще мог разговаривать с женщиной, будучи в одних брюках? Босиком! А говоришь ты как? Вместо квартира. Фатера. Вместо эвакуироваться. Эвакуироваться. Вместо как будто. Кубыч. С этой стороны ты явно неблагополучен. Еще обижаешься. В вопросах приличия и манер ты просто пробка. Вот-вот. Другой, нормальный человек на твоем месте плакал бы от такого разноса, а ты ржешь.
1: Стал быть, говоришь, я пробка? Ну и черт с вами. А я не желаю учиться вашим приличиям, обхождениям. Мне они возле быков будут ни к чему.
3: Да.
1: Да, не переднимешь мне расшаркиваться. Ах, подвиньтесь, лысый. Извините меня, рябый. Разрешите поправить на вас ярмо. Милостивый государь, господин бык, я уж покорнейше попрошу вас не портить борозду. С ними надо покороче. Топ-то-бэ, вот и вся бычиная дислокация.
2: Не дислокация, а дислокация.
1: Ну, нехай дислокация. Но вот в одном я с тобой не согласен, Копылов.
2: В чем?
1: Вот в том, что я пробка. Я не пробка. Это я у вас пробка. А вот погоди, дай срок. Перейду к красным, и у них я буду тяжелее свинца. И уж тогда не попадайтесь мне, приличные и образованные дармоеды. Душу буду вынать прямо с потрохом. Проха!
4: А ну здесь, а ну,
1: Григорий Павлович, письмо от Кудинова тебе.
5: Хорошо. Григорий, у нас... А чего это я читаю, а не начальник штаба? А ну-ка, прочти-ка.
0: Григорий, у нас великое ликование. Нам сдался сердобский полк.
6: Да.
0: Красноармейцев распихаем по нашим сотням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Ежели дюжи нуждаешься в патронах,
6: а как же?
0: Сообщи, вышлем штук 500.
6: Угу.
0: Да, захвачены твои земляки, коммунисты. Петлеров, Кошевой и много еланских. Всем им наведут Ухлай по дороге в Вёшки.
4: Ты чего? Чего, Григорий Пантелеич? Что стряслось? На тебе лица нет.
1: Ну чего?
7: Рябчиков где?
1: Рябчиков! Ряб!
5: Я уезжаю в хутор. Дивизия на тебе.
0: Ты ж только что оттуда.
8: За раз едешь?
5: За раз.
8: Ну, с Богом. Победу вернешься, мы уже у вас такого будем.
5: Хорошо.
1: Выручить Котлярова. Выручить Мишку Кошевого. Кровь легла промеж нас. Но ведь не чужие ж мы.
9: Григорий, бешено охаживая коня плетью, наметом спустился с бугра. А тем временем 25 коммунистов под усиленным конвоем шли к станице татарской. Иван Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоской и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров. Не успели пленные дойти до первых базов, как им навстречу уже высыпали толпы народа. При первом взгляде набежавших встречам казаков и баб, Иван Алексеевич понял, что это смерть. Поняли и все остальные. Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, приближалась. 25 обреченных шли сквозь строй.
10: Врагов хоть. Побить их, чертей! Насуд их!
11: Наших из казни!
10: Да Шварко! Кошелова его дружка!
12: Ура! Иди сюда, краснопузищ! Иди сюда, сукницы!
13: Покрасуйтесь на него, на сукненого сына. Похристосуйтесь с ним.
9: Дарья Мелехова первая угадала Ивана Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных.
11: А другой где? Михаил Кошевой где?
13: Один ваш хуторец, а кроме не было. Да по куску на человека и этого хватит растянуть.
11: Ну, здорово, куманек.
14: Здорово, кума Дарья.
11: Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего, как ты мужа моего Петра Пантелеича убивал, косил.
14: Кума, я его не казнил.
11: А как же ты его не казнил, когда вы с Мишкой Кошевым казаков убивали?
14: Мы его не казнили, кума. я в том бою.
11: Был.
14: Я был.
11: Был.
14: Я мужа твоего не убивал. Я за кума Петра не ответ.
11: А ты! Ты, брат его! Кого убивал? Из наших куторных! Сам чьих детишка! Кого растили тони? Пораспусти!
14: Я не убивал!
9: В руках Дарьи очутился откуда-то кавалерийский карабин.

0: прискакал в татарский, насмерть загнав коня, но опоздал. В хуторе было тихо, безлюдно. Знакомый до боли скрип порожков, с детства знакомый, волнующий запах родного жилья.
1: Есть кто-то дома, Маманя! Гуняшка!
0: Гриша, ты что ли?
2: Пленных давно прогнали.
0: Побили их.
2: Как побили?
0: Побили. Ох, Гриша. Наша Дашка, стерва проклятая, она сама убила Ивана Алексеевича. Стрельнула в него.
2: Опоздал. А Мишка кошевой?
0: Слава богу, его не было. Наши забоялись ночевать с ней в одной хате, ушли к соседям. А Дашка от кельта явилась пьяная, пьянее грязи пришла. За раз спит.
2: Где?
0: Он там валяется. В амбаре.

0: Григорий шагнул, настежь открыл дверь амбара, увидел спящую на полу Дарью. Поднял над ней шашку, опустил. Несколько секунд стоял, стоная и раскачиваясь, крепко сжав зубы. Смотрел на нее чувством непреодолимого отвращения и годливости. Потом шагнул и наступил кованым сапогом на лицо Дарьи!
1: Катюха!

0: Дуняшка, где Аксинья?
1: Опять? Не буду больше ее разыскивать. Скочитали черти на нашу голову.
0: Где Аксинья?
1: И снова пошел он искать ее. И снова нашел.
2: Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, Григорий пошел в курень Астаховых. За столом сидел Степан. Тетка прислуживала ему.
3: Степан, здорово. Вот зашел проведать, извиняйте.
1: Садитесь.
3: А где же жена?
4: А ты... Ее пришел проведать.
3: Ее.
2: Вошла Аксинья, глянула на Григория, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас.
5: Здравствуйте, Григорий Владимирович.
4: Возьми стакан, садись к столу.
5: Я не хочу.
4: Садись.
5: Я же не пью ее, Степа. Ты же знаешь.
4: Я за раз все знаю. Но не за разлуку. За дорогого гостя. Григория Пантелеича.
5: За его здоровье. Выпью.
4: Молодец. Жена. Люблю за смелость.
2: И возникло прошлое, далекое, не по времени, по пережитому. Это было, когда Степан впервые узнал об измене Аксиньи.
5: Не даю. Грех на мне бей, Степан.
4: Ну, Аксинья.
5: Ну!
4: Расскажи, милаха, расскажи, как мужа ждала. Мужнину честь берегла.
5: Убей. Убей ради Христа. Отмучаясь не жить.
4: Больно, что ли?
5: Больно.
4: А мне, думаешь, не больно?
2: Снова курень Астаховых. Все сидят за столом.
4: Молодец, жена. Люблю за смелость. Выхолостил ты мою жизнь, как боровка. Крепко ты меня обидел, Григорий.
6: Ты мне не жалься, не пойму.
4: Оно, конечно, так.
2: Вошел Прохор, вестовой Мелехова.
4: А ты чего зевалу раскрыл? И не здороваешься? А не диковину какую увидал?
6: Вроде того.
4: А ты не пужайся, проходи и садись. Тетка, дайте-ка еще чистый стакан.
6: Не-не-не-не, мне садиться время не указываете. Я за тобой, Григорий Пантелеич. Генералу пора являться.
7: Ходи, скажи, что не нашел меня, понял?
6: Да понять-то я понял, но лучше тебе пойти.
7: Наступай, все равно не твое дело!
6: Ведь он же... Ступай, сказал!
4: Вот я и гутарь. Жалкую я об одном паре. Дюже жалкую. Помнишь, как однажды на Маслину дрались мы в стенках? Но холостые с женатыми дрались.
7: Помню.
4: Помнишь, как я гнал тогда за тобой? Жидковат ты был. Куга зеленая супротив меня. Вот ежели вдарит тогда тебя с потягом по боку, не жить бы тебе.
8: Да. Не жить. Пожалел я тебя.
7: Ну ты не горюй, мы еще как-нибудь сохнемся.
6: Григорий Пантелеич, лучше тебе пойти, генерал дожидается.
8: Ну, на пасашок. За все хорошее.
7: За все доброе.

0: утро над Авдонием вставало в такой тонко выпрятенной тишине, что каждый звук, даже не резкий, рвал и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных ударах стоял тот неумолчный, негромкий, раковитый шум, который обычно сопровождает передвижение крупных войсковых частей.
1: Томимый гнетущей тревогой и тоской прибыл Григорий в штаб генерала Фицхилаурова.
2: Командир 1-й повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.
3: Проси.
0: Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы. Повстанческая партизанщина кончилась. Ваши части вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление. Пора все это осознать и беспрекословно подчиняться приказам высшего команды.
4: Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?
5: Я.
4: Потрудитесь ответить на вопрос.
5: Я только вчера прибыл в дивизию.
4: Где вы изволили быть?
5: Дома. Заезжал домой.
6: Во время боевых операций командир дивизии изволит гостить дома. Распущенность! Безобразие! Вас не воинская часть, а красногвардейский сброд! Отребье, а не казаки!
4: Вам, господин Мелехов, не дивизии командовать, а денщиком служить! Сапоги чистить! Слушайте вы!

0: Прекратите!
1: А если вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хотя бы пальцем, зарублю на месте!
2: Хорошенькое дело. Садитесь. Погорячились и хватит. Ну-с, а теперь извольте слушать. Приказываю вам немедленно прибросить все конные части на юго-восточный участок. И тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова.
3: Дивизию я туда не поведу.
2: Почему?
3: Перегруппировка займет много времени.
2: Это вас не касается. Исход операции отвечаю я.
3: Не касается. Отвечаете не только вы.
2: Вы отказываетесь выполнить мое приказание?
3: Да.
2: В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизии.
3: Дивизию я не сдам.
2: Как прикажете вас понимать?
3: Так, как я сказал.
2: Я вас отстраняю от командования дивизии.
3: А я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство.
2: Вы вообще кому-нибудь подчиняетесь?
3: Да, Кудинову, командующему повстанческими силами. А от вас мне все это удивительно слухать. Мы с вами пока на равных правах. Вы командуете дивизией, я тоже. И пока вы на меня не шумите. Вот уж переведут меня в сотенные командиры, тогда пожалуйста. Но драться! Драться и тогда не дам.
1: О вашем поведении я немедленно сообщу штаб армии, смею вас уверить. Результаты не замедлят сказаться. Что-что? А военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.
3: Вы сообщайте, когда угодно. Только меня не пугайте. Я не из полохливых. И пока не троньте меня. А то боюсь, как бы мои казаки вас не потрепали.

0: Нет. Не поведет больше Григорий Мелехов казаков под огонь. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Не хотел он больше защищать этих фицхалауровых, которые глубоко презирали его, и которых не менее глубоко презирал он сам. Не хотел. И не мог. Не мог.
1: К полудню Григорий и Копылов возвратились в дивизию.
2: Молчал генерал. Свидетелем был.
3: Оставь, Григорий.
2: Нехай воюют. Погляжу со стороны.
4: Ох, парень, табак наше дело. Тихнули нас красные так, что теперь еще до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду. А на случай, ежели в чужие земли придется плыть, али раком ползть. Ты как, тронешься?
5: Раз уж попали на овечье положение, надо как-то за баранами держаться.
4: Ну, вот. А ты про зеленых слыхал?
5: Про зеленых?
4: Ага.
5: Слыхал.
4: Это еще какие такие зеленые проявились? Они за кого?
5: За красных.
4: А с чего же они тогда зелеными кличутся?
2: Чума их знает. В лесах должно хорониться, от того и кличут.
4: А может и нам с тобой позеленеть?
2: Что-то охоты нету.
4: А кроме зеленых есть какие такие, чтобы к дому побыстрее прибиться? Ведь один черт, зеленые, не синие, или еще какие яично-желтые. Я в любой цвет с дорогой душой окунулся. Лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых бы спушал.
2: Погоди, парень, может, такие все и проявятся.
4: Я только уже видать тут.
6: Гори, гори, чего? Моя звезда.
2: Наряжался. Думал, небось, чаем его угощать будут.
4: Генерал-то?
2: Да. К столу под белые руки поведу.

0: Не токмо чего, даже и к ручке-то не подпустили.
1: Аминь. Аминь. Аминь Донской армии. С босыми казаками штурмовать Россию? Ну не идиоты ли? Скука одна, а не война.
0: Крестца! Еще выпьешь?
1: Нет, не могу, сладко.
0: Готово. Да, мы выпьем. Выпьем за здоровье генерала Фирцкараула.
1: Через семь гробов! Дробь рассыпная!
2: Вот это воспитатель!
0: Вот это! Вот засади!
1: Давай выпьем!
0: Да!
1: Давай выпьем за Родину. Из нашей Родины гниль надо вытравлять железом и огнем. А мы бессильны.
0: Какая б ни была мать, она родней чужой.
2: Это да.
1: Оказалось так, что у нас вообще нет Родины. За твоих детей. У меня их нет. А может, есть.
2: Это как это?
1: Черт! Аминь. Гори, гори!
3: Григорий Пантелеевич, я там адъютант, и штаба Худинова разыскивает.
0: Нехай идет сюда.
3: А? Мелехов, соизвольте выслушать. Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией. Теперь же мы не можем доверить вам не только дивизию, но и полк. Вы согласны с этим? Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваши возможности. Вы освобождаетесь от командования дивизии и назначаетесь командиром 4-й сотни 19-го полка. А пока поезжайте в отпуск. У вас дома большое несчастье, вот телеграмма.
0: Наташка. Наталья. Да, этого я не ждал.
1: Ваш!

Острая боль штыком вошла в сердце Григория. За эту минуту он как бы охмелел от страдания. За двое суток пути, загнав лошадь, Григорий домчался от фронта до родного хутора. Неотступная мысль о Наталье преследовала его.

0: Как же это, маманя? Как же?
1: И уберегли, Гришенька. Горе какое! Осиротели твои дедушки.
2: И вспомнила Ильинична свой последний разговор с Натальей.
3: Это и вся беда.
1: Хватит, чтоб белый свет стал немил. Господи! Всю-то душеньку малену вымотал. Нету силы больше так жить. Господи! Накажи его, проклятого! Срази его насмерть!
4: Попомните!
1: Не жил он больше! Не мучил меня!
5: Подавись на колени! Слышишь?
1: Господи, покарай
5: Наташка!
1: Его, Господи, накажи его!
5: Кланяйся в землю! Проси у Бога прощения! Ты кому смерти просила? Родному отцу своих детей! Кланяйся в землю, проси, говори, Господи, прости мне окаянной мое прегрешение.
1: Господи, прости мне окаянной мое прегрешение.
6: Смерти я ему не хочу.
1: Люблю его, но родить от него больше не буду. А я беременная, зараз, маманя. Нынче же пойду к бабке Капитоновне.
5: Ты что? Да как у тебя язык поворачивается у бессовестных?
1: Гриш, пожалей напоследок. Пропиши. Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа. Твоя жена... Наталья
5: не послушала меня, Гришенька, тихонько ушла, не доглядела я, как кровь из нее хлестала, белей мела стала, а была как яблонька в цвету. Что надумала, что сотворила? Не уберегли.

0: Григорий понимал, что белые армии заканчивают свой последний поход. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, разъезжались по домам, донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая 3/4 боевого состава, белая добровольческая армия была не в силах противостоять напору окрыленной успехами Красной армии. Началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов.
1: В эти дни привели в штаб пленных, красную музыкантскую команду.
2: Скажи, куда девать пленных?
3: А ну, разобрать инструменты! Я сказал, разобрать инструменты!
2: Давайте!
3: Боже, царя хранит! Давайте!
4: Из нас никто не знает старого гимна.
3: Никто не знает. Это интересно. Ординарцы, гора!
5: Ваше благородие! Ваше благородие! У нас все тут молодые музыканты. Старые не приходилось играть. Революционные марши. Марши все больше играли.
3: Революционные марши играли.
5: Так это точно, ваше благородие.
2: Приготовиться!
5: Ваше благородие! Разрешите, мы попробуем, а?
3: Опробуйте.
5: Ребята.

0: комиссаров музыкой услаждали рвань Тамбовская. Интернационал, надеюсь, исполняете? Ну?
1: Так точно.
0: Играйте. Да играйте, не бойтесь, раз приказываю, играйте.
1: Давай, ребята, сыграем.

0: Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Наутро он вошел к Мелеховым, снял старенькую солдатскую фуражку, ждал, пока не кончит молиться Ильинишна.
1: Здорово живете, тетенька. Не ждали?
2: Здравствуй. Кто ты такой мне, чтоб я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень.
1: Так уж и плетень, как-никак знакомая были.
2: Только и всего.
1: Старик, говорят, помер.
2: Помер.
1: А Григорий?
2: Красных служит. Такую же звезду на шапку нацепил, как и ты.
1: Давно бы ему надо ту звезду нацепить.
2: А это его дело.
1: Евдокия Пантелеевна дома.
2: Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам. Бесстыжий твои глаза. Душегуб ты.
1: Какой же я душегуб?
2: Истинный. Кто Петра убил? Не ты.
1: Я.
2: Вот. А после этого кто ты такой? И ты приходишь к нам, садишься, будто мать я его или кто? Как же твои глаза на меня глядят?
1: А нечего моим глазам сожмуряться. А ежели Петро меня поймал, то что бы он сделал? В маковку поцеловал бы, он бы тоже меня убил. И не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим, на то она и война.
2: Душегуб ты, душегуб! Дома жёг мирных стариков.
1: Мирных? Так через этих вот мирных вся ж вот эта война началась. Это кто агитацию пущал против нас? Вот они и пущали эти самые мирные. А то смотри ты. Видишь ты, нашла душегуба. Да я, бывало, ягненка или поросенка зарезать не мог. И зараз знаю, что не зарежу. Другие режут, а я уши затыкаю и бегу куда подальше, чтобы не слыхать, ой, не видать, потому что у меня, ой, на всяческую живность рука не налегает. Но на врагов, которые зазря на белом свете живут, у меня рука твердая. Ладно. Не затем я пришел к тебе, мамаша.
2: Какая я тебе, мамаша? Душегуб ты, душегуб! Иди отсюда! Я злить тебя не могу!
1: А Григорий, а сынок твой кто? Ведь он-то уж душегуб настоящий, без подвесу.
2: Решение.
1: Сколько он наших загубил. Про то тебе известно? Вот, тетенька, то ты оно. Уж коль ты такое прозвище даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы.
2: Хватит. Некогда мне с тобой гутарить. Шел бы ты домой.
1: У меня домов, как у зайца, теремок. Так не к тебе же я пришел, тетка Ильинична. Зря ты горишь.
2: Я знаю, к кому ты пришел.
1: Да. Евдокею Пантелееву пришел проведать. И скажу я так. Я об ней давно страдаю. И буду к вам сватов засылать за вашу Евдокею. Любовь у нас обоюдная. Вот. Жалечко мне. Память вышел. Всю войну его у сердца хранит. Так что ходить я к вам буду. Хочешь ты этого или нет, тетушка?
3: Не будешь! Чтоб ноги твоей тут не ступало!
0: В дверях остановилась Дуняшка.
4: Нет, будет ходить. Будет. Сердце не прикажешь. Не закажете, маманя.
0: Дуняшка закрыла лицо передником, вышла в сени.
2: Тошно. Тошно смотреть. Жених.
1: Нельзя мне к вам не ходить. Потому что промеж нас с ней. Любовь.
2: Пора на покой желать. Хватит. Только Гришеньку дождаться. Гришенька. Родненький мой.
5: Не дождалась Ильинична. Григорий вернулся только в начале зимы. Он был ранен на Врангелевском фронте, после выздоровления демобилизован из Красной армии. Но матери уже не было живы. Дети Григория жили у Аксиньи. Не дождалась, Ильинична. Не дождалась.
0: На станции Миллерово Григорию, как демобилизованному красному командиру, предоставили подводу. Дорогой он думал о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на 7 лет война осточертела ему до предела. Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Утром Григорий пришел в Татарский и встретился с Мишкой Кошевым.
1: Породнились, значит, пришлось. Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд. Или я ошибаюсь?
6: Да нет. Ты угадал. Не по душе. Враги мы с тобой.
1: Были?
6: Так вот, видно, и будем.
1: Почему?
6: Ненадежный ты человек.
1: Это ты зря. Говоришь ты это зря.
6: Нет, не зря. Скажи прямо, почему в такое время из Буденновской армии тебя демобилизовали?
1: Не знаю.
6: Знаешь? Не доверяли тебе, так?
1: Ну, ежели б не верили, не дали б эскадрон.
6: Но это на первых порах. Раз в армии в такое время тебя не оставили, значит, дело твое ясное, браток.
1: А ты мне веришь?
6: Нет. Как волка не кормил, знаешь, все в лес бежит.
1: Это ты брось.
6: Ну, в общем, там тебе, Гриша, не верили, и здесь веры большой давать не будут.
1: Ну, знаешь.
6: А тут и знать нечего. Все давно узнатое. Вот еще Митька Коршунов явится, палач матери моей. Так мне что же, тоже радоваться прикажешь?
1: Ты меня с ним не равняй.
6: А ты не лучше его, ты непременно хуже, опаснее.
1: Чем это я опаснее? Че ты мелешь?
6: Ты закручивал всем восстанием.
1: Ну не я им закручивал. Я был командиром дивизии.
6: Это мало?
1: Если б тогда на Гулянке не собирались меня убить, может, я и не участвовал бы в восстании.
6: Так не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.
1: Ну, не брали б меня на службу, не был бы я офицером. Знаешь, это длинная песня.
6: Да, длинная и поганая.
1: Да, и за раз ее не перепевать. Опаздана.
6: Об твоих геройствах, Гриша, я знаю.
1: Слыхал.
6: Ох, много ты наших бойцов загубил. Вот через это не могу легко на тебя глядеть. Этого так просто из памяти не выкинешь.
1: Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я что-то тебе об этом не напоминаю. Ежели все помнить, так волками надо жить.
6: Ну что же, убил и не отказываюсь. А довелось бы мне тогда тебя поймать, я бы и тебя положил, как миленького.
7: А я, когда Ивана Алексеевича в плен забрали, спешил. Боялся, что и ты там. Боялся, убьют тебя, казаки. Выходит, за напрасну я тогда спешил.
6: Ты благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как бы ты со мной разговаривал, ежели бы за раз кадетская власть была. Ежели бы вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ж ты за раз такой добрый.
7: Ну, может быть, кто-нибудь и резал бы ремни со спины, а я б тебя поганить рук не стал бы.
6: Ну, так и значит, разные мы с тобой люди. Потому что сроду я не стеснялся об врагов руки поганить. И за раз не сморгну при нужде.
7: Че ты боишься-то, Михаил? Че ты боишься? Что я опять против советской власти бунтовать буду?
6: А ничего я не боюсь, однако думаю, что случись какая-нибудь заварушская, переметнёшься ты, Гриша, на другую сторону.
7: Ты что думаешь, что я такой уж белым приверженный? Хреновина. Я отслужил свое. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело. Революция, контрреволюция. Хочу пожить возле своих детишков. Хозяйством заняться. Вот и все, поверь, Михаил. От чистого сердца тебе гутарю.
8: Никакие уверения уже не могли убедить Кошевого.
9: Григорий понял это.
10: Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя.
11: Зачем он оправдывается? Пытается что-то доказать.
7: Ну ладно. Давай кончим этот никчемушный разговор. Хватит. Одно тебе напоследок хочу сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться.
6: Это как, то есть?
7: А так, пущай мне зачтут службу в Красной Армии. Те ранения, которые я получил. Я согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюжа густо будет.
6: Ну, рефтрибунал или ЧК с тобою торговаться не станут. Проштрафился, получай свой паёк с довеском. И за старые долги, Гриша, надо бы наплатить сполна.
7: Ну, тогда поглядим.
10: Поглядим. Ясное дело.
6: И когда в Вешенскую на регистрацию пойдешь?
7: Как-нибудь днями?
6: Нет. Не как-нибудь. Завтра. Приказ такой регистрироваться немедленно. А ежели ты добром не пойдешь... Под конвоем погоню!
7: Понятно? Теперь еще все понятно.
8: Почему он думал, что его должны были встречать войном?
9: Почему он думал, что кратковременное? Честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи.
7: Почему?
4: Братушка! Братушка! Уходи!
7: Что?
4: Уходи, зараз же! Там приехали четверо. Они говорили шепотом, но я слыхала. Михаил говорит, тебя надо арестовать! Рассказывает им про тебя, Гриша! Уходи!
7: Спасибо, сестра. Беги, а то заметишь, что ушла. Прощай. Прощай. Прощай! Поедут под наганом и эти руки свяжут! Нет. А что же делать? Скитаться по хуторам, пока хозяин не выдаст властям? Уйти в лес, в банду и явиться с повинной. У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, убитому быть. Три дороги, и ни одной нету путевой.

0: выбрал, вступил в банду изменников имена. Снова война, волчья.
1: Вступил в банду, хотя с самого начала понимал, чувствовал, был убежден, что вся эта затея обречена на неизбежный провал.
2: И вот однажды ночью, гонимый чувством острой тоски, Григорий пришел в свой родной хутор.
3: В черном небе золотая россыпь мерцающих звезд. В степи тишина и ветерок, наполненный родным и горьким запахом полыни.
4: Ксюша! Ксюша! Ксюша! Ксюша! Где ты? Да не надо, Ксюша.
5: Покажи ты. Где ты пропадал?
4: Ну.
5: Где ты пропадал?
4: Ну. Ну едем.
5: Куда?
4: На юг или на Кубань, куда-нибудь дальше. Прокормимся, проживем как-нибудь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Ну, едешь. Ну, хватит. Ну, не кричи. Ну, погоди, покричим с тобой, время еще будет. Ну, так едешь.
5: А как бы ты думал, родненький мой, сладко бедный.
4: Ну,
5: пеша пойду, поползу следом. Нету мне без тебя жизни.
4: Ну, ладно.
5: Лучше умею, не бросай.
4: Ну, ладно, давай поспешай. Поспешай, много невеликов, всю теплую возьми, бельишко какое есть.
5: И
4: харчей на первый случай. Вот и все, поспешаем.
5: Гриша, разбуди детей. Хоть поглядишь на них.
1: Нет. Не надо. Как в гости идет. Ничто ее не страшит.
4: Ну, ну, помнишь, как мы в имение к Лесницким шли? Только узелок у тебя тогда был поменьше. Да годами мы с тобой были помоложе. Ну, айда!
3: Обильная густая роса лежала на траве. И трава от росы казалась сизой. А по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шевели.
6: До сухого лога было верст 8. Они за короткий срок проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса.
1: Ну что, тяжело, небось, с непривычки вверх-то ездить?
5: Хорошо, лучше, чем пешком, вот только ноги.
1: Ух ты, казачка. Располагайся, Ксюша, ну вот тут и будет наш стан.
5: А я все боюсь, не во сне ли. Да я хоть руку твою потрогаю, а то веры нет. Вот видишь, я какая стала. Свистнул, как собачонки, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутила. Везде пойду за тобой, хоть на смерть. Моя любовь к тебе верная.
7: Звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравье дробно выстукивали перепела. Спать пора.
8: Спать пора. Спать пора. Спать пора.
1: Я уснул, Ксюша. Четвертые сутки не спал. Потом ты уснешь. Сон меня сморил. Я сплю.
5: Спи, родненький. Спи крепче. Милый ты мой, Гришенька. Сколько седых волос у тебя в голове. Стареешь, стало быть. Ты ж недавно, парня, играл. Ничего. Найдем мы свою дорогу.

0: Чего ты испугался? Никого нету.
1: Приучился по зайчи жить. Спишь, одним глазом поглядываешь, от каждого шороха вздрагиваешь. От этого девка так скоро и не отвыкнешь.
0: Может, ты шоу снешь?
1: А мне, чтобы выспаться, надо целые сутки спать. Рассказывай.
0: Про что?
1: Как жила? Про детишков.
0: Скучали они. Спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески обходилась, больше лаской. Приобыкли, привязались ко мне. Полюшка тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков. Она сидит с ними под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. Ты чего, спрашиваю? Заплакал. Да так горько. Ребята со мной не играются. Говорят, твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит. Какие бывают бандиты? А говорю ему, никакой он не бандит, твой отец. Он так, несчастный человек. Он привязался с расспросами. Что такое несчастный? Да почему несчастный? Они, Гриша, сами меня матерью стали звать. Ты не думаешь, что это я их учила.
2: Эй, вы! Кто такие?
3: Свои! Ксюша, беги к лошадям. Пригнись, Ксюша!
4: Стой!
3: Ксюша!
4: Стой, стреляй!
3: Ксюша! Ксюша! Ксюша! Куда тебя поранили, Ксюша? Говори, Ксюша! Хоть слово, Ксюша!
4: Что же это ты, Ксюша?

0: самое страшное, что могло случиться в его жизни, уже случилось. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго. Ему незачем было спешить, все было кончено. Словно очнувшись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собою черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.
1: Похоронив Аксинью, долго и бесцельно скитался Григорий по степи. Однажды утром подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом бросил в воду винтовку, наган, высыпал патроны. Он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелю мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел сына.
2: Мишанька! Мишанька! Сынок! Сыночек!
3: Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Мы хотим рассказать вам об одной недавно вышедшей книге стихов «Имена на поверке». Ее трудно закрыть, отложить в сторону.

0: рельсы, рельсы, похожие на тяжелые ручьи и на белый огонь. Дороги, дороги, сквозь летящие леса, сквозь деревья. Передние бегут назад, а дальние вперед, сквозь ночь. Лишь звезды режут наискось окно, сквозь брызги в рассвет, в мир голубой и зеленый, полный солнца, щебета птиц и грохота строек, мир первой женщины, первой строки надежды. Мир бескрайний и вдруг сжавшийся до длины последнего броска, до 200 метров, которые еще пройдет пехота, до той, до безымянной высоты.
1: Нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь, и, задохнувшись интернационалом, упасть лицом на высохшие травы, и уж не встать, и не попасть в аналы, и даже близким славы не сыскать.
0: Вот какая это книга. Это стихи павших поэтов. Стихи на поверке. Посмертная честная слава. Самым младшим, когда они погибли, не было 19. Самым старшим не исполнилось 25. Никто из них не успел написать своей первой книги. Все вместе со своим народом они спасли поэзию, потому что спасли свободу своей страны.
2: Но если бы кто-нибудь мне сказал: «Сожги стихи, коммунизм начнется», я только б терцию помолчал, я только б сердце свое слыхал, я только б не вытер сухие глаза, хоть может в тумане, хоть может согнется плечо над огнем, но это нельзя. А можно долго мечтать про коммуну, а надо думать только о ней, и необходимо падать юным, и смерти подобно медлить коней. Но не только огню сожженных тетрадок освещать меня и дорогую мою. Пулеметный огонь песню пробовать будет, конь в намете над бездной Европу разбудит. И хоть я на упадочничество не падок, пусть не песня, а я упаду в бою. Но если я прекращусь в бою, не другую песню другие споют. Михаил Кульчицкий.
0: Только им очень не хотелось умирать.
3: Простор голубой, да ветер степной, да ветер степной над тобой, надо мной. И дьявольски хочется не умирать, все в мире услышать, узнать и понять. И звезды ночей, и журчание ручьев, рождение стихов и дрожь парусов, романтику странствий и цокот подков, романтику бурь и походных костров, романтику схваток, романтику слов, романтику песен и песни ветров. Эдуард Подоревский.
4: Я сегодня весь вечер буду, задыхаясь в табачном дыме, мучиться мыслями о каких-то людях, умерших очень молодыми, которые на заре или ночью неожиданно и неумело умирали, не дописав неровных строчек, не долюбив, не досказав, не доделав.
5: Борис Смоленский.
0: Как будто предчувствуя свою судьбу, как жадно, как зрело любили они жизнь.
6: Я полюбил весомые слова, просторный август, бабочку на раме и сон в саду, где падает трава к моим ногам неровными рядами. Лежать в траве желтеющей, увишен, у низких яблонь, где-то у воды, смотреть в листву прозрачную и слышать, как рядом глухо падают плоды. Не потому ль, что тени не хватало, казалось мне, вселенная мала. Движения замедлены и вялы, во рту иссохло, губы как зола. Куда девать сгорающее тело? Ближайший омут светел и глубок. Пока трава на солнце не сгорела, войти в него всем телом до предела и ощутить подошвами песок. И в первый раз почувствовать так близко прохладное спасительное дно. Вот так, храня стремление одно, вползают в землю щупальцами корни, питая щедро алчные плоды. А жизнь идет все глубже и упорней стремление пробиться до воды, до тех границ соседнего оврага, где в изобилии с запахами вин, как древний сок, живительная влага ключами бьет из почвенных глубин. Полдневный зной под яблонями тает на сизых листьях теплой лебеды. И слышу я, как мир произрастает из первозданной матери воды. Николай Майоров.
0: Нет, неправда. Это еще не зрелость. Они были мальчишки, смешные и неуклюжие мальчишки. Они по-детски влюблялись в высоту качелей и в отцовские наганы. Так мальчишками и ушли на войну, торопясь заслонить собою мир, подаренный им отцами.

0: Я помню, мы вставали на рассвете. Холодный ветер был солоноват и горек. Как на ладони ясное лежало море, шаландами начало дня отметив. А под большими черными камнями, под мягкой маслянистой травой, бычки крутили львиной головой и шевелили узкими хвостами. Был проход приклеен к горизонту, сверкало солнце, млея и рябя. Пустынных берегов был неразборчив контур. Одесса, город мой, мы не сдадим тебя. Пусть рушатся, хрипя, дома в огне пожарищ, пусть смерть бредет по улицам твоим, пусть жжет глаза горячий черный дым, пусть пахнет хлеб теплом пороховым. Одесса, город мой, мой спутник и товарищ, Одесса, город мой, тебя мы не сдадим. Всеволод Багрицкий.
1: И сразу становились взрослыми и ломали походные карандаши, торопясь прославить товарищей, гибнущих раньше их.
2: Хотя бы минуту на роздых за окаянных 3 дня. Но снова уносится в воздух: дайте огонь на меня. И снова взлетают с землею разорванные тела, метится пламенем боя насквозь прожженная мгла. И в этих метельных звездах, твердая, как броня, режет прогоркший воздух: дайте огонь на меня. И рухнули наземь звезды, и парень, гранату подняв, с кровью выхаркнул в воздух: огонь, огонь на меня.

0: Это стихи Георгия Суворова. Вместе со своими товарищами, поэтами-бойцами, он принял огонь на себя. Торопясь, мучаясь, ломая строчки, бросая карандаш перед атакой и падая на высохшую траву, они многого не успели. И каждый из них успел сделать то, что обещал в своих самых первых стихах – умереть в бою.
1: Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последней папиросы. Когда б не бой, не вечные искания крутых путей к последней высоте, мы б сохранились в бронзовых ваяньях, в столбцах газет, в набросках на холсте. И как бы ни давили память годы, нас не забудут потому вовек, что всей планете, делая погоду, мы в плоть одели слово «человек».

Послушайте, что рассказал нам радиомеханик Владимир Иванович Сандлер о поисках новых материалов жизни и творчества Александра Грина. 11 ноября 1903 года в Севастополе на Графской пристани за революционную агитацию среди солдат крепостной артиллерии был арестован неизвестный молодой человек. На допросе он назвал себя Григорьевым. На все другие вопросы следователя отвечать отказался. Его отвезли в местную тюрьму. 17 декабря в 2 часа дня во время прогулки Григорьев попытался бежать, но вместо желанной свободы очутился в одиночке. Узнав о побеге, адмирал Чухнин хотел повесить революционного агитатора. Для этого надо было объявить Севастополь на военном положении. К счастью, это ему не удалось. Григорьева должны были освободить по амнистии 1905 года. Но адмирал Чухнин согласился выпустить из тюрьмы всех, кроме Григорьева. В ответ на произвол властей, 5 заключенных закрылись вместе с Григорьевым в одной из камер и объявили, что выйдут только все вместе. Через сутки их освободили. Под фамилией Григорьева скрывался Александр Гриневский, будущий писатель Александр Грин. Этот эпизод из жизни Грина удалось восстановить благодаря найденному в Севастопольском архиве судебному делу писателя. Попал я в Севастополь не случайно. В этот город привели меня поиски материалов о жизни и творчестве Грина. Как начался этот поиск? Помню себя 12-летним юнцом, прочитавшим «Алые паруса». Я читал эту книгу взахлеб. Весь мир для меня перестал существовать. Был только берег дальнего моря и хрупкая порывистая фигурка девушки, стремительно протянувшие руки к высокому белому кораблю, на котором, заслоняя пол неба, как заря, дымились алые паруса. Потом я вырос, прочел другие книги Грина, узнал, что этой феерией восхищался Горький. А в Ленинграде в 1943 году в страшные дни блокады артистка Чернявская читала по радио «Алые паруса». И люди в промерзших комнатах, люди, подробно и с избытком видевшие смерть, плакали, слушая повесть о том, как надо ждать, как надо надеяться. Книги Грина учат мечтать, понимать красоту мира, учат ненавидеть все грубое, пошлое и злое. Учат побеждать. Мне захотелось узнать о Грине все. В книге «Автобиографии советских писателей», изданной в 20-х годах, Грин сообщает, что им написано более 350 сочинений. Я удивился, ведь в книге писателя вошло едва ли 200 новелл, следовательно, более 150 произведений раскиданы где-то по старым газетам и журналам, и их надо разыскать. Я даже не подозревал, какая захватывающая, увлекательная и трудная работа у меня впереди. Сколько неожиданных находок меня ожидает, сколько радости, но и сомнений, и неудач. Начал я с архивов. Просматривал письма Грина, его рукописи, везде стараясь отыскать названия газет и журналов, в которых можно найти его рассказы. Проверял десятки имен, связаны ли они с газетами, альманахами, сборниками. Каждое новое имя, название заносилось на карточку и тщательно проверялось. Попутно пришлось для себя написать жизнь Грина, где он бывал, куда выезжал, куда его отправляли жандармы. С ним не раз случалось и такое, с кем встречался. Такой свод
значительно облегчал поиск. В Петербурге, Петрограде издавалось множество всяких газет и журналов, которые очень быстро прекращали свое существование. Я просмотрел многие из них. Случалось и так. В 1959 году в маленьком украинском городке Тульчине я купил у старушки журнал с очерком Грина. Обложки на журнале не было. И определить, какой это журнал, какой номер, казалось невозможным. На мое счастье, в этом же журнале были рассказы Уэльса и Данунцо. В публичной библиотеке с давних пор ведется картотека произведений зарубежных писателей. Данунцо и Уэльс помогли мне обнаружить, что купленный журнал «Вселенная номер 2» за 1910 год. Остается только добавить, что журнал просуществовал год. Очень скоро я стал счастливым обладателем не только рассказов, но и басен, статей, стихотворений, юморесок, сказки. Большую помощь в моих поисках оказали жандармы. Да-да, не удивляйтесь, жандармы. Грин не однажды подвергался арестам, ссылкам, высылкам. За ним много следили, а ведь документы об этом должны сохраниться. Правда, в 1917

0: Эльза Моравская тоже по...
1: Мой бесподобный Вилли, мой тезка, называет он его. Через шекспировские образы он нередко осмыслял литературу, историю, знакомых людей и события собственной жизни. Особенно много сил отдает он переводу пьес Шекспира. В 20-е годы 19 века все передовые русские литераторы были увлечены творчеством Шекспира. Еще до своего ареста Кюхельбекер писал: «Шекспир знал все: и ад, и рай, и небо, и землю». Шекспир, который один во всех веках и народах воздвигался равный Гомеру, есть вселенная картин, чувств, мыслей и знаний, неисчерпаемо глубок и до бесконечности разнообразен, мощен и нежен, силен и сладостен, грозен и пленителен. Исторические потрясения, свидетелями которых оказался Кюхельбекер и его современники, делали трагедии Шекспира злободневными в начале XIX века. К творцу Макбета обращались, чтобы понять историю и современность. В 1828 году, когда Кюхельбекер приступил к работе над переводами, на русском языке было издано всего 6 пьес Шекспира. Да и те переводились не с подлинников, а с французских переделок, где Шекспира перерабатывали в сентиментально-моралистическом духе, искажали и уродовали в угоду правилам классицизма. Поэтому Кюхельбекер был прав, когда писал: «У нас нет еще ни одной трагедии Шекспира, переведенной как должно». Кюхельбекер перевел трагедию «Макбет», исторические драмы «Ричард II», «Генрих IV» и «Ричард III». Незавершенные отрывки и записи в дневнике показывает, что он предполагал переводить также трагедию «Король Лир», драму «Венецианский купец» и другие пьесы. До Кюхельбекера ни один русский литератор не предпринимал переводческой работы таких масштабов. Он мечтал, чтобы читатели смогли составить по его переводу истинное представление о Шекспире, и поставил перед собой жесткое правило передавать их на русский язык как можно точнее. Упорный труд был не напрасен. Поэтические строки, то торжественные, то взволнованные, то гневные, то иронические, то скорбные, одна за другой ложились на бумагу. Он трудился для родной литературы и верил, что переводы его дойдут когда-нибудь до русских читателей. Еще в 1829 году он тайком переслал сестрам Макбета в надежде, что друзья Пушкин и Дельвик сумеют издать его. Но удалось опубликовать только предисловие к переводу «Мысли о Макбете», не указывая имени автора. Читатели и не подозревали, что это Кюхельбекер. В 1846 году смертельно больной поэт передал старому лицейскому товарищу, ссыльному декабристу Пущину, свои рукописи и просил, чтобы их издали хотя бы после его смерти. Прошли десятилетия, прежде чем русские читатели смогли получить стихотворные переводы Ричарда II, Генриха IV, Ричарда III, но сделанные уже другими поэтами. А переводы Кюхельбекера так и остались никому неведомы. Даже их рукописи долгое время считались утерянными. Огромный самоотверженный труд был затрачен впустую. Еще одно из многих преступлений царизма перед русской культурой. И вот они лежат перед нами, эти переводы. Старые запыленные тетради, потрепанные по краям. Много странствовали они, переходя из рук в руки, прежде чем обрели покой в рукописном хранилище библиотеки имени Ленина. Пожелтевшая бумага в пятнах, чернила от времени выцвели и порыжели. Некоторые тетради прошнурованы и скреплены сургучной печатью. Это комендант крепости опечатывал бумаги государственного преступника. Но не только бумага состарилась. Во многом устарел и язык перевода. И все же трагическая сила Шекспира, переданная стихами талантливого русского поэта, волнует и сегодня. И это волнение усиливается при мысли о горестной истории их создания. Сделанные 130 лет назад, они сегодня прозвучат впервые.

Когда знакомишься со скорбной историей Кюхельбекера, невольно поражает, как этот восторженный, непрактичный чудак, над которым посмеивались его друзья, в годы тяжких испытаний оказался сильным, мужественным и мудрым, остался верен делу всей своей жизни и нашел высокое счастье в общении с Шекспиром, в беззаветном труде на благо родной литературы. И хотя его переводов не узнали современники, а для потомков они устарели, творческий подвиг Кюхельбекера сохраняет и сегодня свой глубокий нравственный смысл.

0: Макбет. Действие второе, сцена вторая. Макбет, пробравшись мимо спящих слуг, убил короля Дункана и возвращается к жене.
1: Муж.
2: Кончено. Ты слышала ли шум?
1: Сова стонала. Да сверчок кричал.
2: Какой плачевный вид.
1: Плачевный вид? А вот глупости.
2: Хохочет тот сосна. Тот закричал, ой, режут. Разбудили друг друга. Я стою, их слышу, но прочли молитву и опять легли. И вновь заснули.
1: Тут их двое вместе.
2: Помилуй, Господи, один вскричал, другой аминь. Вот будто видят, как я с руками палача подстерегаю их ужас. Я не мог сказать аминь, когда сказали, Господи, помилуй.
1: Не углубляйся в это.
2: Как же я аминь не мог промолвить? Уж не мне ли помилуй нужно было? Да аминь стал в горле.
1: Этих дел не разбирают так тщательно, не то сведут с ума.
2: Сдавалось, слышу голос. Полно спать. Макбет зарезал сон, невинный сон, сон, разрешающий узлы заботы, грань ежедневного житья, купель трудов лихих, больных сердец, льбу, второй великий оборот природы, кормильца главного в перу житейском.
1: Что значит эти речи?
2: Во всем доме вопило, да, вопило, полно спать, Глэмсон зарезал, потому и спать Макбет. Эту полно и не спать Кадору.
1: Вопил? Кто же это? В благородных силах добредали ослаб ты, храбрый Тан. Ступай, воды и грязную улику смой с рук своих. А почему сюда кинжалы ты принес? И место там, назад их отнеси. И кровью вымажь холопий сонных.
2: Мне идти? И вспомнить мне страшно, что я сделал. Вновь увидеть? Нет, ни за что.
1: Какой же ты нетвердый. Кинжалы дай. Написанного беса взглянуть боятся дети. Сонный, мертвый, не те же ли картины? Лишь бы кровь текла из ран, я слуг сама обмажу. Им отвечать за все.
2: Стук. Это что? От малейшего бледнею шуму. А руки? Руки вырвут мне глаза. С них весь великий океан Нептуна кровь смоет ли? Не сами ли скорей в багрец закрасят изумруд морей бесчисленных?
1: Вот! Руки мои такие же. Стыжусь, что сердце бело. Стук слышен у полуденных ворот. Уйдем в покой свой. Несколько воды и смоет с рук все дело. Стало быть, не тяжкое ж. Ты бодрости совсем лишился. Чу! Опять стучит. Халат. Нехорошо. Застанут на нас. ногах, как станут звать проворней, что так жалко теряешься в мечтаниях?
2: Помню я, что сделал. Лучше бы себя не помнить. Дункан, проснись от стуку. О, проснись.

Вы слышали сегодня стихи поэтов, погибших на войне? Для многих из вас они прозвучали впервые. Узнали о трудных поисках, которые открыли нам рассказы Александра Грина, услышали неизвестные переводы Шекспира. А сейчас мы приглашаем вас внимательно прислушаться к произведениям, давно знакомым. Сможете ли вы узнать бесспорно известного вам героя, книгу, манеру и мысль автора, побывав с этим героем только на одном его любовном свидании? Мы будем ждать ваших писем, ответов. Итак, три свидания. Свидание первое.

0: Мы больны.
1: Я не спал ночью.
0: И я так же. Я вас обвиняла. Может быть, напрасно. Но объяснитесь. Я могу вам простить все.
1: Все ли?
0: Все. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, я их упрошу. Или ваше собственное положение. Но знайте, я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. Отвечайте скорее. Жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?
1: Я вам скажу всю истину. Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю.
0: Оставьте меня.

0: Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нее. Я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья. Я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам.
1: Вы меня очень любите, да? Да, это так. Такие же глаза. Все мне опротивило. Шла бы я на край света. Не могу я это вынести. Не могу сидеть. И что ждет меня впереди? А мне тяжело. Боже мой, как тяжело.
0: Отчего?
1: Прочтите мне какие-нибудь стихи. Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего. Это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Ну, только сядьте сперва.
0: На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит. От того, что не любить оно не может.
1: Что не любить оно не может. Вот чем поэзия хороша. Она говорит то, чего нет, и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду. Что не любить оно не может. И хотела бы, да не может. Пойдемте. А что делать? Вы когда-нибудь узнаете. Только не сердитесь на меня.

0: Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в 20:00 в старой беседке. Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода. Хороша собой. Чего же вам еще?
1: Я вас люблю, вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в 20:00 в старой беседке. Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, да, хороша собой, о, чего же вам еще? Что за чертовщина? Женат я человек, и вдруг такое странное и глупое письмо. А кто это написал? Я вас люблю. Мальчишку какого нашла? Вот так-таки возьму и побегу к тебе в беседку. Нет, я, матушка моя, давно уже отвык от этих романов да флёр-дамуров. Ух, ну и народ эти женщины.
0: Через час после получения письма он лежал на диване и думал.
1: Ну, конечно, я не мальчишка. И не побегу на эту дурацкую ерунду. Да, но все-таки интересно было бы знать, кто это написал. Почерк, несомненно, женский. Письмо написано искренне, с душой. А потому едва ли это шутка. А, ну, вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдова вообще легкомысленная и эксцентричная.
0: За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял.
1: Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха? Говоря искренне по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться.
0: После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал.
1: А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Вот дура-то, вот дура-то. Тут и воображая будет нервничать и турнюром своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке. А я не пойду и не пойду, а ну ее.
0: Павел Иванович нарядился и, дождавшись 20:00, вышел из дому.
1: Погляжу издалека. Что я робею, ведь я же не иду на рандеву. Этакий дурень. Ну, смелее, смелее, иди, смелее. А что, если б я пошел в беседку? Ну, незачем, незачем.
0: Кажется, никого, подумал он, входя в беседку. Тут же увидел в углу человеческий силуэт. Он узнал брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче.
1: А, это ты?
2: Да, я.
0: Минуты две прошло в молчании.
2: Извините меня, Павел Иванович, но я просил бы вас оставить меня одного. Я обдумываю кандидатское сочинение. И присутствие кого бы то ни было мне мешает.
1: Ну, а ты ступай куда-нибудь на темную аллейку. Вот на свежем воздухе легче думать. Да и того, мне хотелось бы тут на скамье соснуть. Здесь не так жарко.
2: Вам спать, а мне сочинение обдумывать. Сочинение важнее.
1: Ну, я прошу тебя, Митя, ну ты моложе меня и должен уважать. А я болен и хочу спать. Уходи.
2: Это эгоизм. Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду.
0: Вы помните, чем все это кончилось? И кто был автором любовной записки?
3: Напишите нам, где и в каких произведениях происходят эти литературные свидания и как раскрывается на них характер знакомых вам героев.
4: Разочаровалась? Ты думала, в мире нам расстаться за реквиемом лебединым, в расчете на горе, зрачками расширенными, в слезах примеряла их непобедимость. На месяц со сводов посыпалась стенопись, потрясшись игрой на губах Себастьяна. Но с нынешней ночи во всем моя ненависть растянутость видит, и жаль, что хлыста нет. В потьмах, моментально опомнись, без медлящего раздумья решила, что все перепашет, что время, что самоубийство ей не для чего, что даже и это есть шаг черепаший.

1970 год, СССР. В этот год вся страна празднует столетие со дня рождения Владимира Ленина, основателя первого в мире социалистического государства. К этому событию готовились школы, трудовые коллективы, научные и другие общества. Идеи Ленина живут и побеждают, утверждают транспаранты и лозунги. В 70-м году на экраны кинотеатров выходит фильм режиссеров Алова и Наумова «Бег», который не вполне разделял пафос ленинского учения.

0: отличалась, она отличалась от, от другого, значит, полагающегося потока социалистического реализма, она отличалась, безусловно. И люди, которые это понимали, говорили это, а люди, которые смотрели просто как на гражданскую войну, на актеров, на замечательные.
1: Когда Алов и Наумов начали, значит, снимать «Бег» и пригласили меня сниматься, я была счастлива до глубины души, потому что это была та самая роль, о которой я мечтала.
2: Это широкий формат, понимаете, широкий формат. Хорошие актеры. Тема, которой не было на нашем экране. Не было таких тем.
3: Действие фильма разворачивается в 20-е годы прошлого столетия, в период гражданской войны в России. Под натиском Красной армии Белая армия отступает. Словно стремительная лавина, увлекает она за собой тех, кто не хотел мириться с новой властью. Из Крыма бежал за границу Роман Хлыров, начальник генерального штаба армии Врангеля, вешатель и палач. Бежал Сергей Голубков, в приват-доцент. Бежала Серафима Корзухина, жена петербургского коммерсанта, который отрекся от нее, спасая собственную жизнь. По-разному сложились их судьбы на чужбине, но всем пришлось пережить крушение былых идеалов и личные драмы.

0: под чуждым небосводом, и не под сильными чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Вот это настоящая позиция самых замечательных людей, попавших под этот каток социалистического, коммунистического фашизма.
1: Куда? Зачем мы бежали? Я хочу опять увидеть снег. Я хочу все забыть, как будто ничего не было.
2: Да ничего не было. Это все приснилось. Мы доберемся. Снова пойдет снег, и наш след изменит.
3: Это была первая экранизация Михаила Булгакова, писателя, волновавшего советскую интеллигенцию, писателя, с трудом пробивавшегося к своему читателю.
4: Что такое 70-е годы? 70-е годы, вот к 70-му году уже страна поняла, что существует такой, или существовал такой совершенно потрясающий писатель. И уже все прочитали «Мастера и Маргариту», который вышел в журнале «Москва» в двух номерах. И это был совершеннейший бум, хотя «Мастер и Маргарита» печатался в сокращенном варианте. И многие очень важные куски были, опять же, цензурой. Редактуры из него выкинуты. Но, тем не менее, этот роман сразу стал, ну, что ли, объединяющим всю литературу центричную Россию. И был такой булгаковский ажиотаж.
3: Пьеса Михаила Булгакова «Бег» долго существовала только в самоиздатовском машинописном варианте. Широкому читателю она не была известна. Вдова писателя Ирина Сергеевна Булгакова жила в Париже и располагала полным вариантом произведения.
5: Мы познакомились с Иваной Сергеевной, получили из Парижа, значит, несокращенный вариант. В этот момент Симонов как раз издал, ну, собирался издавать, он нам тоже показал рукопись Булгакова у нас. Ну, и эта пьеса нас потрясла, конечно. Начали бороться за бег.
3: Для Александра Алова и Владимира Наумова, режиссера фильма «Бег», взяться за Булгакова было чуть ли не дерзостью. Их предыдущую картину «Скверный анекдот» по рассказу Достоевского в 1966 году положили, как тогда говорили, на полку. Один из критиков напишет позже: «Скверный анекдот» – первая жертва массовой киноказни 60-х годов.
5: И начальство подумал, ну пусть снимает анекдот какой-то. Ну, анекдот, слава тебе, Господи, что они не лезут в наши государственные дела и там в политику какую-то. А снимают анекдот. И спохватились только, когда картина была уже готова. А картина против власти как таковой. Ну, вообще против всех. И нас в том числе, авторов. Против верхних, нижних, левых, правых. Вперед смотрящих и назад идущих.
6: Это фильм невероятной злости. Ну, злее Достоевского там несколько раз. Там градус злости и презрения к этому отребью. Вот, это там, конечно, сильно повышено в сравнении с Достоевским.
3: На одном из закрытых просмотров в 1966 году в Москве «Скверный анекдот» посмотрел немецкий писатель Генрих Бель. Фильм закроют, выпустят через лет 20. Если это произойдет, считайте, что в вашей стране наступила демократия. Сделал прогноз известный автор.
7: Опомнись! С кем вы, так сказать, говорите?
3: Генрих Бель ошибся на 2 года. Но история со «Скверным анекдотом» азарт и пыл Алова и Наумова не остудил. Наоборот, они берутся за Булгакова, зная, что с «Бегом» у них наверняка будут проблемы.
5: Булгаков в то время был, ну, так скажем, запрещенным писателем. Но нам хотелось сделать что-то вопреки. Вообще чувство оппозиции было развито, вообще, в принципе, оппозиции. У нас он очень, ну, достаточно сильно, особенно в те времена.
3: Сам по себе факт экранизации Булгакова в конце 60-х был шагом рискованным.
0: Если еще они берут очередной предложенный сценарий, снимают и жили бы себе, во всяком случае, 200 раз спокойнее, чем взявшись за Булгакова. Мне это совершенно очевидно.
4: Что касается Булгакова, это был феномен, выбивающийся из всего советского. Это был, конечно же, я не хочу сказать там антисоветский. Это был совсем не советский писатель. Это был настоящий русский писатель, который был над схваткой, поверх всех барьеров, в том числе и в пьесе «Бег».
6: А Булгаков писал так, как будто их не было. Как будто не было ни Сталина, ни большевиков.
8: У нас трагедия начинается. Бронепоезд параличом разбило. С палкой ходит бронепоезд.
3: «Бег» поставлен по мотивам произведений Булгакова в то время, когда сам автор фактически был под запретом. И в том же «Беге» нет ни правых, ни виноватых. И белые, и красные отстаивают свою родину, свою Россию. Гражданская война бессмысленна и уродлива.
9: Там есть такой эпизод, который тоже они придумали, которого нет у Булгакова. Когда девочка, когда вот сталкиваются вот эти кони сталкиваются, красные, белые, и девочка с козой, Наташа в Орле, и она закрывает глаза этой козы, чтобы там не видели этого ужаса войны, ее убивает шальная пуля. Это уже придумано, но это здорово.
10: Кстати, потрясающе совершенно сделаны сцены перехода через Тиваш, когда, в общем-то, такой тяжелый переход, и очень уже уставшая, изможденная Красная Армия, и впереди идет маленький оркестрик из 4 человек. Маленькая какая-то деталь, но чрезвычайно выразительная.
6: Нет ничьей особенной правды. Там показана вот именно трагедия России, некая мистика, которую я уж не знаю, кто, Господь Бог мистикой не заведует, кто вот наслал на Руси эту беду, кто заставил ее быть такой.
3: Люди старого уходящего мира изображены как побежденные, как потерпевшие жизненный крах. Но пьеса, как и фильм, раздражала власть придержащих.
11: Сейчас ты главнокомандующий?
8: Ненавижу. За то, что вы меня вовлекли во все это. Где обещанные союзные рати? Где Российская империя? Как вы могли вступить в борьбу с ними, когда вы бессильны? Вы стали причиной моей болезни. Впрочем,
4: почему ее запрещали в советское время? Потому что уж очень крупные это были характеры и тонкие переживания, тонкие чувства. На самом деле, как объясняли Булгакову во всяких рекомендациях, он должен был усилить момент, когда самосознание этих людей должно меняться. Вот оно должно меняться в сторону советской власти. А этого при всем возможности такой у Булгакова не было, его просто талант это сделать не позволил.
0: «Бег» особенно, как я понимаю, раздражал и настораживал власти тем, что как раз все эти заклятые враги революции, которые просто воевали открыто на другой стороне, оказались настоящими русскими патриотами. И вот это, при том, что те, кто изображали патриотов, начиная с кровавого, значит, усатого Сталина и там всех его приспешников, и этих патриотами должны были быть они, а там все получалось наоборот.
8: Я пришел сюда, чтобы сказать вам о зверских преступлениях, совершающихся в контрразведке, причиной которых является генерал Хлудов.
12: Это интересно. Позвольте. Но ведь вы живой. Вы же не повешены, надеюсь. В чем же ваша претензия?
3: Русская эмиграция показана с болью и сочувствием. Такое на советском экране было впервые.
9: А вы должны их ненавидеть, вот и все. А вы как человек, просто как человек, да? Верующего человека, неверующего, вы все равно будете жалеть человека. Человека, потому что он человек, потому что думающий человек, он понимает, что этот человек оказался в круговороте истории. Да, одни оказались по одну сторону, другие под другую сторону.
3: Особенность булгаковской пьесы еще и в том, что комическое редко входит в драму. Недаром Горький, прочитав «Бег», писал своему приятелю: «Превосходнейшая комедия. Эта пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием. Сохранить и передать трагикомичность ситуации было одной из задач создателя фильма».
11: Чарка, голубчик, вставай!
13: Чарка!
11: Чарка! Пусть не может! Антон, запьем на поюню, Чарка! Громче музыку! Боцман! Все водители пьяного таракана!
3: Трагикомичность и в основных героях фильма.
12: Я продал.
3: Нужно было сыграть характеры объемные, наполненные противоречивыми чертами. Это было под силу лишь большим мастерам.
14: Брат Янычар.
6: Три совершенно потрясающих мужских роли. Дворжецкий, Ульянов и Устигнеев. И все они, между прочим, как будто я это недавно, кстати, об этом подумал, почему-то вдруг, годы спустя, они все представляют разные стихии русской культуры, русской истории. Ну, Дворжецкий, ясно, конечно, его Хлудов персонаж из Достоевского, тут даже говорить нечего.
15: Звук! Звук!
6: Устигнеев, сыгравший Корзухин. Ну, я не знаю, может быть, я не прав, но это скорее так, это вот это отчаянный сарказм сухого кобылины. Это вот такой вот типчик, тип, а когда он доброго слова не я сказать, гнусь, гнусь, не гнусь, это уж другое дело, что все Устигнеев ему свое неотразимое обаяние придал.
15: Скажите, я похож на сумасшедшего? Нет. Скорее, я похож на сумасшедшего. В таком случае, господин Голубков, я думаю, что вы не будете настаивать на том, чтобы я отдал незнакомому человеку целую $1000.
6: Ульянов – это гоголевская стихия, казанская,
11: вольная. Красные в городе!
14: Генерал Кравчиков, карты сданы. Вступай.
11: Куда?
3: У Булгакова Чернота колоритная, яркая фигура. Это человек широкий, душевный, в то же время не лишенный материала. Таким его и играет Михаил Ульянов, привнеся свои дополнительные, обаятельные актерские краски.
6: Ульянов еще созерничал, если можно это назвать озорством. С одной стороны, казак, такая лихая голова, значит, вот человек без комплексов, как мы говорим. А с другой стороны, вдруг чеховское множество появилось. Не только пенсне, а некая интеллигентская стыдливость. У Булгакова Чернота в этих своих подштанниках прошло по всему Парижу, не подумав стесняться. Прошел и прошел. Знай наших. А в фильме он, свои лимонные подштанники всячески прикрывают газетами. Он стесняется, стесняется.
15: Слушай, дай штаны.
14: Как же я? Да, действительно. Иди. Я подожду.
0: Миша Ульянов, идучи по Парижу в подштанниках, и это вы на экране можете проверить, все равно оставался генералом. Ну вот как это сказать? Вот я вам скажу, вы знаете, вы будете идти вот так в одних трусах, то есть я, ну, чтобы чувствовал, что вы читающий, что вы с высшим образованием, скажем, вы с ума сошли. Что это за режиссерское задание? Но ведь это реально на экране здесь.
11: Генерал-майор Чернот. Не одолжите мне штаны, кстати, обратно. Ну, куски переведи. И бутылки, а балды, вот он, панталон. Ты посмотри, ну, пойдем.
14: Это следовало ожидать.
3: Для Михаила Ульянова Чернота был полной противоположностью тем героев, которых ему пришлось сыграть в нашем кино. Актер снимался очень много, был одним из самых востребованных и известных в стране. Для большинства зрителей он был председателем из известного фильма Алексея Салтыкова.
13: Колхозник должен получать за свой труд столько, чтобы мог на это жить. Ну, конечно, с помощью приусадебного участка, личной коровы...
16: Стой, постой, милок, ты в ряды не забирайся. Где ты личных коров передал?
3: Но штамп социального героя Михаила Ульянова тяготил. Тем более, что в своем родном театре Вахтангова он практически социальных ролей не играл. В его репертуаре были преимущественно герои классического репертуара. На предложение Алова и Наумова Михаил Ульянов согласился сразу и был определен на роль генерала без проб.
17: Лежу, рожаю, замерз. И вдруг слышу: комиссар шпорами шлеп. Ну, думаю, куда ж ты шлепаешь? Смерть же твоя лежит под попоной, ну давай!
3: Революция подняла многих людей с насиженных мест, заставила отказаться от всего привычного. И в столкновении с грубой действительностью словно попыталась проверить, на что способны ее герои. Коммерсант Парамон Ильич Корзухин отказывается от жены, чтобы спасти собственную жизнь.
15: Эту женщину вижу впервые. Никакой Серафимы мне...
17: Владимир?
15: Владимир не знаю. Никого из Петербурга не жду. Обман.
3: В роли Корзухина Алов и Наумов видели только Евгения Евстигнеева. Его достоверность и убедительность еще со времен скверного анекдота покорила режиссерский дуэт.
17: Как зовут твоего раба?
15: Антуан.
17: Антуан! Антон, принеси, голубчик, что-нибудь и закусите.
3: Тандем Ульянова и Евстигнеева в сцене игры в карты

0: Приводится не тянут.
1: А чего мне так грустно?
2: Выкупи. Выкупи у меня медальон.
1: Вот.
2: Выкупи, а мы должны...
3: Это примера актерского.
4: Долларов.
3: Ну, какой-нибудь дрыжущий талант. Представь себе, что это ночь. Что вообще должно хотеться немножко внутри. Но ничего этого не было. Это был просто бесконечный какой-то фейерверк замечательных поворотов, как и выбирали они потом режиссеры, были в очень трудном положении, такая, так можно, и так можно, и так, и так, и так. И все это совершенно живое.
5: Центральная фигура фильма — генерал Хлудов. Владимир Немирович Данченко в свое время говорил: самый важный момент в пьесе — появление Хлудова. Сразу чувствуется, что он болен. Он осознает, что делает неправое дело, и продолжает его делать. Хлудова мучил вопрос: что делать, чтобы быть с Россией? Борьба против большевиков – это борьба за Россию или против России?
6: Храбер, ты только женщин вешать до слесарей!
7: Ты ошибаешься, солдат. Я на Чингарскую гать ходил с музыкой, там два раза ранен.
6: Да все губернии плюют на твою музыку!
5: У Хлудова был реальный прототип. Генерал Белой армии Яков Слащев, некогда полновластный хозяин Крыма. Слащев был известен своей жестокостью и нетерпимостью. После поражения Белой армии он эмигрировал, но вернулся в Россию. Жизнь бывшего белого генерала оборвалась трагически.
8: Все уже умирали.
3: Когда

0: он сказал: поразительность, меня все равно убьют. И его таки убили на пороге его квартиры в спину, когда он открывал дверь.
1: Возвращаясь в Россию, генерал знал, что его может ждать на родине. Но жить вне России для него было невыносимо. Отсюда и в пьесе, а потом и в фильме, эти мучительные терзания и постоянные размышления о родине. И невыносимая тоска, когда генерал оказывается в эмиграции.
2: Это такая страшная Русь, такая трогательная, такая несчастная, такая мучительно страдающая.
3: Все, вокруг меня находился. Понятно ты. Как? Отлепился ты от милой цели мешков и фонарей. Как ушел от вечного покоя.
1: Во время съемок фильма разыгралась другая драма. В фильме Хлудова играет Владислав Дворжецкий.
4: Мы не хотели Дворжецкого вообще. Нам принесли фотографию, и значит, Галов тоже, вот мы почувствовали, что это наш человек из нашей картины. Но я ничего не играл, это сложнейшая роль. Он до сих пор работал в Омском театре.
1: Но первоначально авторы пригласили актера, которого хорошо знали, Глеба Стрижанова.
5: Он пришел и сказал, что наконец вот роль, о которой можно мечтать. И начал обкладываться просто книгами. Слащев, генерал, он достал все материалы по Ленину. Где он только не собирал эти все материалы биографически, спорили, читали. И это длилось, вот, по-моему, Наумов не даст соврать, по-моему, месяцев 8. Они честно хотели его, понимаете, они хотели, они планировали работать с ним.
4: В Глебе Стриженове именно в этой роли его... Вот эта нервная перевозбужденность человеческая, которую нельзя откинуть просто, она всегда при нем, она немножко выбивалась за пределы характера Хлудова и его прототипа Слащева.
1: Владислав Дворжецкий нашел возможность убедить режиссеров, что это роль
6: назад,
1: его.
6: Взял Юшин, большевики в Крыму.
4: Надев шинель, не сказав нам ни слова, длинную до пола шинель, приходил к нам, в кабинет, и сидел, смотрел своими глазами, которые иногда снились белыми. Страшные.
1: В итоге на роль генерала Хлудова был утвержден Владислав Дворжецкий. Это решение далось авторам очень нелегко.
4: У нас был тяжелый разговор, я не помню сейчас подробности с... Глебом, вот мы

0: отношении того, что, значит, вот мы выбрали другой актер.
1: Для него-то это была жуткая трагедия. То есть потому, сколько он вложил в это, если бы так предложили, утвердили, через неделю отказали. Ну, бывает, у каждого режиссера свое видение. Но здесь уже был потрачен труд, эмоции, я не знаю, ну, все было. Вот уже, вот. А ведь за этот промежуток времени он сидел не просто на простое, деньги бог с ним. Он отказывался от каких-то других работ, потому что в перспективе у него большая была интересная работа. Это была, это у нас даже вот дочь была маленькая, но все равно все помнит, как это было тяжело.
0: Но он был замечательнейшим человеком. Прекраснейшим, огромной, так сказать, души и способный к такому чувству, которое мы сейчас уже забыли, к чувству дружбы, независимо от того, что происходит в жизни.
2: Сотрудничество с Аллом и Наумовым у Глеба Стрижанова продолжилось. В фильме «Тегеран 43» он сыграл одну из центральных ролей. Владислава Дворжецкого кинематографисты и зрители запомнили сразу.
3: Я помню, что само его лицо было ошеломляющим. Это было невероятное впечатление, отчасти и потому, что он впервые появился на экране.
4: Это была его первая роль. Потрясающий совершенно, очень скромный человек, великолепный актер. И, конечно, он с таким обожанием смотрел на нас, даже на меня, как это была моя такая работа. Но он с таким обожанием смотрел особенно на Баталова и ходил за ним по пятам, как собачонка просто. Он говорил каждое его слово, он говорил каждое слово Ульянова.
5: Владимир был все время со мной и замечательно, совершенно... как самозабвенно работает, потому что, ну, знаешь, всегда тяжело, когда надо возраст, другое, еще чего-то, ну, какие-то такие дополнения, которых ты сам, ну, просто по возрасту, которых он не имел, он работал день и ночь и совершенно самозабвенно.
2: К сожалению, ни Михаила Ульянова, ни Евгения Евстигнеева уже нет живых. Рано ушел из жизни талантливый Владислав Дворжецкий. Остались только их работы. «Обед» — это один из лучших эпизодов их творческой биографии.
6: Надо Роман вернуть.
7: Оба безобразничают. Пошли, подходите.
2: Эти уникальные кадры нам удалось раздобыть в одном из телевизионных архивов. Оператор фильма Леван Пааташвили, режиссеры Алов и Наумов, актриса Людмила Савельева выстраивают характер одной из сложнейших сцен. Тогда актрисе Людмиле Савельевой, сыгравшей Серафиму Корзухину, может быть, было тяжелее, чем другим. В самой пьесе Серафима прописана Булгаковым не так ярко и подробно, как мужские характеры.
4: Вы знаете, Серафима у Булгакова самый размытый, на мой взгляд, вообще образ. Самый размытый. Мне кажется, что Савельева постаралась сделать максимум возможного.
2: В начале 70-х имя актрисы Людмилы Савельевой гремело по всей стране и было многим памятно. Не так давно, в 66-м году, прошла премьера «Войны и мира», где дебютантка Савельева блеснула в роли Наташи Ростовой. Людмила Савельева – балерина. Она закончила хореографическое училище имени Вагановой, а после окончания была принята в труппу Ленинградского Кировского театра оперы и балета. Там-то ее и нашли ассистенты из группы Сергея Бондарчука, сбившегося с ног в поисках Наташи Ростовой, и привезли на пробы.
4: Я приехала в Москву, и, конечно, с первого взгляда, когда Сергей Федорович увидел меня, я поняла, что зря приехала. Но когда меня надели платьице, там, дали в руки куклу маленькую Наташу, я должна была сыграть, 13-летнюю, вот ее имени, поцелуйте куклу, а меня хотите поцеловать, помните? Я тогда он совершенно перестал бояться этой сцены, всех ненавидел, ни камеры, ничего. И, видимо, что-то увидел во мне Бондарчук, потому что он сказал: знаете, у вас что-то от Наташи Ростова
2: есть. После «Войны и мира» актрису забросали предложениями, но это были роли однотипные, чем-то похожие на Наташу Ростову.
4: Сниматься я очень хотела, но мне казалось, что я должна сыграть роль, совершенно не похожую на Наташу, совершенно. А мне предлагали все снимать, играть каких-то девочек, там, малинок, там, каких-то смешных и прочих-прочих. А мне хотелось сыграть абсолютно другую роль.
2: Молодая актриса попала в актерское созвездие, но не потерялась в нем, а смогла удержать свой мотив.
5: Она к этому так глубоко и так сердечно относилась, что там уже дело не в умении. В балете это нельзя, потому что техника все равно нужна. Как вы не выразите ничего, если ваши руки и ноги не слушаются вас так, как надо. А когда речь идет о человеческих чувствах, то именно поэтому в кино могут сниматься люди, которые не так, так сказать, на сцене выглядят, как на экране. Именно поэтому.
2: Этот Михаил Ульянов стал покровительством молодой актрисы. У них было много общих сцен, и это их сблизило.
4: Когда мы встречались с Михаилом Александровичем Ульяновым, а мы жили рядом, по соседству, с меня дом на Тверской, а у него на Большой Бродной, угловой вот дом у нас был. Мы вот вдвоем встречались, мы всегда бросались друг другу на шею и говорили: «Милуйся!» Он мне говорит: «Помнишь бег?» Я говорю: «Михаил Александрович, как было здорово!»
8: «Помогите, помогите!
4: Мы собирались почему-то у Ульянова, Михаил Александрович, сейчас я понимаю, почему мы у него собирались в номере, потому что, во-первых, он ездил в Москву, в отличие от нас, а мы снимали в старом Пловдиве, Константинополь, там остались эти вот улочки все. Вот, мы собирались все у Михаила Александровича Ульянова. Он привозил из Москвы домашние какие-то там вот всякие штучки-дрючки, даже крашеные яички. И у него был вот такого размера кипятильник. Поэтому мы могли там сидеть и распивать чай. И мы как бы, так сказать, приходили-то на репетицию. А на самом деле мы говорили, смеялись, что... Мы смеялись все время.
2: Несмотря на то, что о ней заботились, молодая хрупкая артистка все же заболела после одной из самых сложных сцен.
4: В монастыре сцена. Там была холодина дико. Это было где-то под Москвой, я не помню этого места. Чудесный монастырь, чудесный. Но холодина жуткая. Вот изо рта валил вот этот вот холодный вот этот вот пар. Это было холодно. Потом очень трудно было на лошади скакать по снегу. Ведь мы сами уже скакали, потому что лошади-то были не наши, мы же их не объезжали, нам принесли, привели этих трех коней, и мы все и помчались, и помчались.
2: Из-за дефицита бюджета вместо турецкого Константинополя снимали в болгарском Пловдиве.
4: Мы ходили по этому Пловдиву в своих костюмах, в чернотах, Ульянов, подштанников, я в этих драных каких-то чулках, в драных перчатках, в шляпе, Хлудов в белогвардейской шинели, Баталов ходил с шарманкой в шляпе, в драном пальто, и на нас никто уже не обращал внимания, потому что мы были свои, мы могли прийти в кафе, выпить по чашечке кофе, там сесть в каком-нибудь пирожок, и все, да, мы были свои там уже, понимаете?
2: Актер Алексей Баталов прекрасно знал тех людей, кому посвящен фильм. Алексей Баталов из актерской семьи, его отец – знаменитый актер МХАТа Владимир Баталов, мама – актриса, отчим Алексея Баталова – писатель Виктор Ардов. И знаменитый дом на Ордынке знала вся Москва. Мама Алексея Баталова дружила с Анной Ахматовой, и поэтесса, приезжая в Москву, всегда останавливалась в их доме. Алексей Баталов – свидетель и очевидец тех испытаний, через которые пришлось пройти русской интеллигенции.
5: Совершенно невероятные люди. то есть невероятные в смысле мужества и силы. Ну, как вам сказать, Дощенко герой военных сражений. Он, соответственно, имел награды и кресты. И этого человека зажали и задавили до такой степени, что, будучи самым читаемым бы этого писателем вообще, какой был в России, кстати говоря, он сейчас издан во всех странах, в России дожали и додавили до такой степени, что он немножко занимался и даже вроде бы подрабатывал, но он был сапожником, шил
9: обувь. Купите красного комиссара для увеселения ангелочков. Не бьет, не ломается.
2: Консультантом картины «Бед» была вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова. Это требовало от создателей фильма особенной тщательности и бережности в отношении литературного материала.
4: Кстати говоря, вот этот вот шарфик на мне, это подарок Елены Сергеевны Булгаковой. Когда картина была уже снята, но еще не озвучена, не положена музыка, там ничего, черновой материал, то Елена Сергеевна очень попросила показать ей материал. До этого она ничего не видела. Но Елена Сергеевна была потрясена совершенно. Хотя не было озвучения, я говорю, еще не было. Музыки не было, это был черновой материал. И она подошла к нам всем, обнимала, целовала, сказала, Михаил Афанасьевич был бы очень доволен. Это была пятница. А в воскресенье я жду на воскресный обед. Володечка, она очень любила, кстати, Наумова. Не забудьте надеть свою траурную рубашечку. Он говорит, какую, Елена Сергеевна, какую траур? У меня нет траурной рубашки. Нет, есть такая у вас вишневого цвета. И какие-то такие, какая-то не то черненькая полосочка, не то черненький воротничок, я уже точно не помню. Но в воскресенье, это, да, на воскресный, а в субботу она умерла. Все-таки она успела посмотреть.
2: При всей смелости и несомненных достоинствах фильма авторы вынуждены были по настоянию цензуры ввести некоторые сцены и расставить акценты в зависимости от идеологических установок того времени.
5: И они постоянно так или иначе принуждены были выкручиваться, чтобы оставалось хоть что-то от этого, понимаете, хоть что-то от подлинного и такого внутреннего гражданского, чисто гражданского выражения того времени, этой ситуации. Все это было постоянно, они об этом разговаривали. Ну, естественно, ну, а как иначе, конечно.
2: Мне нравилось очень много, начиная с названия. Министр кинематографии Алексей Романов требовал переименовать и назвать фильм «Путь в бездну».
10: Заставляю переделать название. Значит, название «Путь в бездну» должно быть. Ну, и мы согласились, чтобы с ним не, как говорится, спорить. А потом, когда поехали в Болгарию, мы нашли очень хороший повод отказаться от этого названия. Оказалось, что по-болгарски это называется «подковзну». Мы дали ему срочную телеграмму, что фильм называется «подковзну». Значит, он говорит, ну придумайте какой-нибудь другой. Мы говорим, обязательно придумаем. Мы придумали «Бег». То есть первоначальное название.
2: После сдачи очередного материала высказывались мнения, что не хватает полноты изображения Красной Армии, что необходимо ввести мотивы наступления красноармейцев.
10: Я представляю, как этот фильм мучили, прежде чем выпустить. Просили сделать там то-то, то-то, то-то. Но мы хитрые. Красных надо было ввести. Значит, почему так одни белые, ну давайте красных. Ну, мы же... Он сидит и говорит, что мы красные, и все, больше ничего не знает.
9: Не забывайте, что дело идет о жизни десятков тысяч вовлеченных в борьбу против Советской России людей. Вся вина за бессмысленно пролитую русскую кровь ложится на вас. командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе.
4: У нас была сцена, где вообще прелестная, которую, к сожалению, вырезали, потому что ее не разрешили, где вот во дворе Константинополя, когда стирают белье Серафима, там был гвардейский офицер и его, так сказать, жена. И они поют чудесный этот романс, который должен был уезжать на, так сказать, на роль Серафима ложиться. Имщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Его вырезали, потому что это уже было слишком.
1: Ну, что будет? Уже упомянутые морщины, ускоренное старение организма. Только чудо может спасти от института проституции.
3: Да, там можно, господи, ну вот сейчас мы начнем передавать по кадрам. Это вот видно, что это они сделали, потому что, ну, цензурные требования. Это то-то, то-то, то-то. Вот это вот грубое слово, которое, в общем, звучит обидно, советизация. Ну, можно найти другое слово, тут не в этом дело. Но для меня парадокс в том, что хотя и все это я, конечно, видел, и кое-что меня, ну, конечно, огорчало. Ну, как просто приверженца булгаковского текста. Вот это под корень фильм не подрубило. И более того, дало ему, может быть, я не убежден в этом, но может быть некий объем. Получил фильм о всероссийской, всесословной трагедии.
11: Будет пароход. Я поеду с ним в Россию. Едем за мной, Чернов. Что? Ответ едешь держать. Ну, так знай, Роман, что проживешь ты ровно столько, чтобы довести тебя от парохода до ближайшей стенки.
2: Финалом картины тоже пришлось пожертвовать. И это была одна из самых больших потерь фильма.
1: Большую, брат, память ты по себе оставил.
5: Фиалов, просто это было на моих глазах. Боролись и ходили к министру, и там были даже совершенно не казенные разговоры о том, чтобы вернуть подлинный финал этому фильму. Делать его в соответствии с книгой, ничего не выдумывает, Боже, сохрани. Ни за какие деньги, ни за что.
2: Хлудов остается в эмиграции, и это противоречило всей логике повествования фильма. По первоначальному замыслу Хлудов должен вернуться в Россию. Он должен был покаяться за содеянное. И этим финалом пришлось пожертвовать.
3: Авторы бились там или ужами вертелись, как угодно, как бы так по... более лестно выразиться, для того, чтобы это прошло. Вот Булгаков прошел бы.
10: Что же вы сделали? Вы сочувствуете белогвардейцам. Это белогвардейский роман, Романов, кстати, Алексей Владимирович. Это белогвардейский роман. Еще он говорил, вам хорошо, вы беспартийный, а я положил партийный билет.
2: Режиссерам пришлось пойти на компромисс. Но авторов никто не упрекнул за то, что они не смогли отстоять финал. В ином случае, фильм вообще мог не выйти на экран.
12: Боже мой. Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне. Куда? Зачем мы бежали?
2: Фильм «Бег» появился на первый взгляд без всякой привязки ко времени. Ни к какой-то дате, связанной с гражданской войной, ни к юбилею сражения. Но конец 60-х и начало 70-х – это период тоже по-своему переломный.
3: А 70-й год – это уже даже для людей, которые были слишком наивны, это полное крушение, конечно. Последние годы Хрущева страшны, но трясло интеллигенции.
13: Это такое непростое застойное время, в которое мы входили, вплывали, понимаете?
2: Фильм «Бег» стал событием. О нем говорили, спорили, писали. Кто прав в споре о России, задавались вопросами вместе с авторами и зрителями. Фильм будоражил, заставляя внимательно посмотреть на время, в котором оказались. На пороге были 70-е годы. Надвигался долгий период в два десятилетия, который потом зовут «застой».

0: 1919 год. Разгар гражданской войны на Украине. Деревня Малиновка еще не оправилась после очередного бандитского налета, но молодая девчина Еринка пользуется случаем и торопится побелить хату деда Нечипора. В этой хате она живет со своей матерью Софией Михайловной. За этим занятием застает ее жена деда Нечипора Гапуся.
1: Ну что скажешь, Еринка? Старика-то моего до сих пор все нет.
2: Занимается в канцелярии.
1: А на что ему сдалась эта чертова канцелярия?
2: Ну раз бабы выбрали за старшего, должен?
1: Должен. Отказаться, вот что должен. А он еще обрадовался.
2: Ну раз власти нет, должен же кто-нибудь для порядка. Ну а кроме деда Нечипора некому. Сами знаете, бабуся, мужиков-то у нас на все село раз-два и обчелся.
1: Вот помянешь меня, добром это не кончится. Было у нас 20 бандитских налетов, еще будут. А его разве уговоришь спрятаться?
2: Ну кто его старого человека тронет?
1: Тронут, еще как тронут. Не посмотрят, что он старый да глупый. Скажут, выборный, значит, власть. Ну, пришел, бабе старшина. Ты что думаешь? Сидишь, а другие за тебя тревожиться должны. Обед горит, тебя дома нет. Жена ждет, тебя дома нет. Зачем брался, зачем соглашался? Зачем не отказался, зачем сватался? Разве я за тебя замуж пошла, когда тебя никогда дома нет? Ты что думаешь, я тебе 35 лет тому назад? Ты старый хрыч, тебе на печи лежать надо.
3: Да не торопись. Вот кончу ремонт усадьбы и полежу.
1: Как ремонт? Еще и ремонт?
3: Кого бабы за старшого выбрали? Меня.
1: Но.
3: Петлюровская банда была? Была.
1: Была.
3: Усадьбу разорила? Разорила. Mm. Чинить надо? Надо. Кому чинить? Мне? Мне. А ты кричи.
1: Так. У тебя жена есть?
3: Есть.
1: За что на тебя кричать есть? Есть.
3: Нет.
1: Я и кричу, а ты кричишь? А?
3: Ну должен же я добро хранить.
1: Добро? Добро бы наше было, а то чье? Господское. Ну и храни его, Господь.
3: Эх. Вот умная ты, баба, а глупая. Было господское. А чье будет, поживем, увидим. Ха, может, и наше, общее.
2: Правильно, дедуся. Держитесь, не поддавайтесь.
3: Вот, учись, Гапуся, у молодых. Хоть ума у них и меньше, а понятия больше.
1: Ну, иди к своим молодым. А я не хочу больше с тобой жить. Давай развод.
3: Бери.
1: Все пополам, и хату пополам.
3: Бери и хату.
1: И самовар.
3: Бери. Да как же я тебе половину самовара-то дам? Бери уж весь.
2: Сердце мое, а как же ты без чаю-то будешь?
3: А как же ты без чаю, тростиночка моя?
2: Ну иди в хату, приляг, а я за молочком к трындычихе сбегаю.
3: Слава богу, опять поженились.
2: Поздравляю, новобрачный.
3: Спасибочка.
2: Ну идите, дедуся, отдохните, а я пока хату добелю.

0: Здравствуй, Ириночка. Дядя Чипр дома?
1: Дома спит.
0: Спит, разбуди. Тут такое дело.
1: Сейчас. Деду! Дедусь! Андрейка к вам!
2: Ох ты, Господи! Что стряслось, сынку?
0: Дядя Чипр, а тут никого такого нет?
2: А ты посмотри, посмотри.
1: Сейчас погляжу. Можно, говори.
0: Дядя Чипр, в лесу, ну? За глубоким яром, красные стоят, конный отряд.
2: Красные? А? Да ты что орешь-то? Что ты орешь-то? Господи, хоть бы к нам заехать.
1: А то житья нет. Каждую неделю власть меняется. То петлюровцы, то махновцы.
2: Не торопись. То... И пока что не звони.
1: Нет, не буду, не буду.
2: И Андрейка не звони.
0: Да что вы, дядя Чипр?
2: Ой, я вас... Ух.
0: Ириночка, я решил, если красные к нам придут, я к ним попрошусь. Драться пойду.
1: И я с тобой.
0: Да куда тебе? Тебя убьют.
1: А тебя?
0: А вот меня не убьют. Не такой я человек, чтоб меня убивали.
1: А народ-то в отряде, наверное, боевой.
3: А какие у них кони? Ух!

0: Ой, я побег, а то еще мои овцы разбредутся. Иринска, а мамы-то дома нет, а?
1: Да нет, целуешь.
0: А по мне пускай хоть бы и была, я и при ней могу. О, смотри.
2: Мама!
0: Я побег?
2: Ой, мама!
3: Да, мама! С кем это ты здесь?
2: Одна.
3: Значит, это мне померещилось.
2: Ах, это Андрейка прибегал к деду Нечипору.
3: Значит, он с дедом Нечипором целовался.
2: Ой, заметили.
3: Да я еще с Рождества заметила. Ну что ж, поженить вас, что ли?
2: Ой, мама.
3: Правда, неохота дочку за батрака выдавать, но...
2: А все равно скоро ни батраков, ни хозяев не будет.
3: А кто это тебе сказал?
2: Сам Андрейка.
3: Ах, сам Андрейка. Ну, тогда придется отдать.
2: Ой, мама, какая я счастливая.
3: Доченька ты моя, хоть и росла ты у меня сиротой, а расцвела, как вишня весной. И нету краше тебя на целом свете.
2: Ой, что вы, мама, куда мне против вас? Вы у меня... Такая красавица!
3: Ну, скажешь тоже!

0: Так я побегу Андрейке сказать.
1: Беги, беги.
0: Ой, какая я счастливая! Нечипа! Нечипа! О, Господи, не дадут человеку отдохнуть. Нечипа!
2: Ну что? Что Нечипа случилось?
0: Идем скорее к Трындычихе, потому Трындычиха в сердцах, бог знает, что может натворить. Там у Трындычи характер такой, что ли, Трындычиху зачепить, она такой тьмоть и слад не будет. А раз Трындычиха наскочил на меня,
2: да
0: вот я тебе и говорю, когда Трындычих
2: да в сердцах, бог знает. Да не торопись! 35 лет тебя умоляю, не торопись! Непонятно!
0: Вот так всегда. Слово не даст вымолвить. А я молчу, потому я не жена, а ангел.
2: Ха! Ангел! А раз ангел, зачем живешь промеж людей?
0: А, Трындычиха сюда идет с бабами!
2: Ну что, что?
3: Разберись по справедливости!
0: Вот подождите, ваши мужья вернутся.
1: Кому вернуться, а кому и не вернуться?
0: А ведь верно, бабоньки, нашей Софии хуже всех приходится. 15 лет вдовеет.
1: Ведь верно, сегодня ровно 15 лет.

0: Да ты что ж, София Михайловна, наших баб в слезу вгоняешь?
1: Ничего, бабе слезы, что вода, потекут и обсохнут. А

0: Кто-то скачет. Неужто опять банда?
1: Вот гадюки. Нет, погибли на них. Ой, опять кого-то несет нечистая сила.
2: На деревенской улице показывается небольшая группа всадников. Это командование и штаб банды. Впереди атаман, одетый с вызывающим бандитским шиком. За ним его адъютанты, из которых особенно выделяется Папандопула, в штанах из бильярдного сукна, в офицерской фуражке, весь с головы до ног обвешанный оружием разных видов, систем и калибров. Один из адъютантов провозглашает:
0: «Разойдись! Сдавай оружие! Пан атаман идет!»
3: Опять власть меняется.
4: Здорово, земляки! Это я прибыл.
5: Бабочки, глядите! Грицко, сын кулака балясного! А как вырядился!
6: Ты что, это Петлюра стал?
4: Я сам себе Петлюра! Вы мне тут шутки не шутить! У меня цельная конная дивизия в монастыре стоят.
0: А скажи нам, милость, Грицко.
4: Был Грицко, да весь вышел. Ей мой любимый адъютант Папандопуло.
0: Я здесь.
4: Давай сюда.
0: Я у тебя тут. Я тебя трогаю.
4: Обратись ко мне.
0: Можно. Пан атаман Грицьян Таврический.
4: Вольно.
0: Оу.
4: Поняли?
0: Поняли. Так скажи нам, милость, пан Грицко.
4: Папандопуло, обратись еще раз, пускай привыкают.
0: Пан атаман Грицьян Таврический.
4: Вольно.
0: Ты еще, старик, русского языка не понимаешь, да? Скажи нам, милость, пан Таврический Грицко.
4: Папандопуло.
0: Пан атаман Грицко.
4: Что ты...
0: Сбился. Ты еще меня сбиваешь, а? Ты еще меня, старик, сбиваешь,
4: да а? Что сбиваешь?
0: Да еще этот мальчик меня сбивает.
4: Сбивает. Говори, старик.
0: Да нет, я хотел спросить, имеется ли у тебя какая ни на есть программа?
4: Программа? А как же без программы? То, что я вам бандюга с большой дороги, да все мои хлопцы как один.
0: Я тебе говорил, анархисты, индивиндиндундиалисты.
4: А?
0: Анархисты, индивиндиндундиалисты.
4: Ага. Анархисты и улисты.
0: Ну, похоже, во! Ничего, похоже, похоже.
1: Бабочки, дело ясное. Значит, грабить будут. Айда по хатам добро хранить.
4: Испугались! Молочный, обыскать все! Гречка Сиря Бабаба, идите с нечипором, фуражу даст. Накормить коней.
0: Нечем. Что такое? Что такое?
7: Ой, смотри, детка, нечипор. Ты, может, за советскую власть стоишь?
4: Объявляю, мы ее в нашем краю за 2 недели и нема.
0: За 2 недели?
7: Сзади.
4: А может, раньше?
0: А может, через 3/4 часа, если я распоряжусь.
4: Видал?
0: Не торопись.
8: Пойдите,
0: тащи его.
4: Ох, скучно.
0: Ой, как скучно.
4: Папандопуло.
0: Чё?
4: Позови Ярынку.
0: А, иди к свинья.
4: Ну, позови. Тебе ж атаман просит.
0: Да что ты за атаман, когда у тебя золотого запасу нема?
4: Ну так зачем мы приехали? Ну позови Ярынку.
0: А, иди к свинья.
4: Папандопуло, видишь дуло?
0: Что такое? Что ты? Что с тобой? Что ты меня пугаешь? Ты меня только не пугай, а то у меня очень нервная система. Вон, идет твоя Ярина.
4: Ну и чтоб духу твоего здесь не было.
0: Уже нет. Ей-богу, Риша, не знаю, почему я от тебя все это терплю. Ну почему я в тебя такой влюбленный, Риша?
4: Папандопуло, иди, а то как вдарю.
0: Не надо бить, разойдемся красиво.
4: Яринка.
1: Грицко.
4: Для тебя, Грицко. А для других пан атаман Грицеян Таврический. Из-за тебя приехал.
1: Спасибо.
4: Скучал по тебе. Видишь, иссох.
1: Еще красивее стал.
4: Обмундирование, а?
1: Хорошо.
4: А у тебя еще краше будет, как возьму тебя к себе.
1: Куда к себе?
4: У банду возьму. Тьфу ты, черт. У дивизию возьму. Коня дам, саблю дам. Будешь у нас атаманшей. Эх, Яринка, дай я тебя расцелую.
1: Есть, не желаю. Мама!
8: Пусти! Оставь ее! Ты что думаешь? Саблю на боку, так ты хозяин над всеми девками?
4: Да ты не думай, что я так. Я по-честному. Но хотите, свадьбу справлю. Завтра же.
8: Ишь ты, какой прыткой.
1: Только его и ждали.
4: А ты, девка, не ворошись. Сказал завтра, значит завтра.
1: После дочка в четверг.
4: Папандопуло!
0: Я еще такое.
4: Скрутить ее.
0: Можно скрутить.
9: Папандопуло пытается выполнить приказ атамана, но Яринка схватила стоящие рядом грабли, крепко огрела ими по спине любимого адъютанта. Ой. И убежала.
4: Догнать!
0: Иди к свиньям!
4: О, черт! Папандопуло, остаешься здесь. Яринку с тебя спрашивать буду. Хоть от земли-то доставай!
0: Ладно!
4: Эй, адъютанты! Рябобаба молочный!
10: Есть, пан атаман!
4: А ну, скачи до монастыря! Пускай монахи самогон варят! Скажи, атаман, свадьбу справлять будете. А ну, живо, хлопцы!
10: Боже!
4: Дед Нечипор, чтоб девка мне на завтра была готова, а не там! Ой, видеть Бог, не хотел я своих трогать, да видно придется. Спалю малиновку дотлам, и вот вам моя последняя резолюция. Точка. Не торопись!

Ночь, лес. У костра расположились отдыхающие бойцы, красные кавалеристы из небольшого отряда. Приглушенно звучит песня.

0: Харченко.
1: Я.
0: Здесь девчина из села Малиновки прибежала. До командира просится. А ну, проводи.
1: Есть проводить. Пойдемте, гражданки.
2: Вася. А Вася?
3: Ага.
2: А ты видал, какие у девчины глаза-то, а? Эх, не глаза, а пулемет.
3: Эх, опоздал, брат. Такие девчата без женихов не бывают.
0: Вася, а вот ты слыхал, что сказал по этому поводу Риголетто?
3: Нет, не слыхал.
4: Я тогда, наверное, на дежурстве был.
0: Эх ты, на дежурстве. А вот Риголетто сказал.
3: Ну?
0: Сердце красавицы склонно к измене, ага, и к перемене. Вот что сказал он.
3: Нет, не слыхал.
0: Ух, не слыхал.
2: А хороша девчина. Кофта рваная, сама растрепанная, а хороша.
3: Верно.
0: А то видали мы таких. Наряжена, размалевана, а цена ей грош. Да и то в базарный день.
3: Верно, верно, Петр. Ведь самое главное, чтоб девчина сама по себе хороша была.
0: Правильно, Вася.
5: У богатых у дочек по 12 сорочек, а у бедной анарки одна. Но богатые дочки неуклюжие, к бочке анарка, как тополь стройна.

0: идет.
1: С девчиной?
2: Ну что ж, все ясно. Значит, помни, никому ни слова.
3: А маме?
2: И маме ни слова.
3: И Андрейке?
2: Ну, если хочешь за Андрейку замуж выйти, значит, и ему ни слова. И вот что еще. Где бы ты кого из нас не встретила, не узнавай. Поняла?
3: Поняла.
2: Ну, вот и все. А теперь, стрекоза, кругом и бегом.
4: До свидания.
2: До скорого.
4: Прощайте, товарищи!
5: До свидания.
0: Товарищ командир, может, довести?
2: Не надо, она дорогу знает лучше меня, хоть я и здешний. Боевая девушка. Товарищи, в районе Малиновки орудует банда Грициана. Поддерживают его кулаки. Ну, открытого боя они, конечно, не принимают. А в тылу гадят здорово. По слухам, у них 150 сабель. А ведь у нас и 30 не наберется. Что вы скажете на это?
6: Сабли, товарищ командир, бывают разные. Одна остра и быстра, а другая ей не сестра. Правильно я говорю, хлопцы?
7: Правильно.
8: Верно, Петр.
2: Верно. Верно, хлопцы. Попробуем. Выступаем с рассветом. Пока все. Отдыхайте.
0: Есть отдыхать.
2: Петря.
6: Я, товарищ командир.
2: Отряд ты поведешь.
0: А как же ты, товарищ командир?
2: Да там увидимся. Потом я тебе все объясню.
0: Что с тобой, Назар Васильевич? Невеселый ты какой-то.
2: Невеселый, говоришь? Эх, Петря, не знаю, как попал я вот в эти родные края. Вспомнилось прошлое. Семья, жена.
0: Как, у тебя есть жена?
2: Да не знаю, брат, есть ли, но была.
0: Что-то ты, Назар Васильевич, раньше про это не говорил.
2: Да больно невеселый разговор-то, Петре. Да и дело-то ведь давнее. Шутка ли? 15 лет.
0: 15 лет?
2: Да. Сбунтовались мужики в 5-м годе. Ну и я, понятно, с ними. Запалили поместье пана Янковского. Ну, известное дело, мужицкий бунт. Сожгли усадьбу и думали, победили. Вдруг, как снег на голову, казаки. Ну, понятно, выстрелы, нагайки. Ясное дело, по голове не погладили. Скрутили, повели. А жена моя с малюткой на руках. Дочка была у меня, Петря.
0: Назар Васильевич, а где же они теперь?
2: Да не знаю, Петря. После революции я пытался дознаться. Да Янковку бандиты дотла спалили. Люди разбежались. Так все следы и потерял.
1: Вот оно какое дело выходит, Петря. Невеселое, брат.
2: Смотри, светает, Петря. Седлать коней.
0: Слушаюсь, Назар Васильевич. Слушаю, товарищ командир!

0: Все готово, товарищ командир. Кони оседланы.
1: Ну, Петря, по коням.
0: Есть по коням. По коням!

0: Тревожно прошла ночь в хате деда Нечипора. Нет Еринки, и неизвестно, куда она исчезла. А тут еще Гречкосей и Попандопула пристают, как с ножом к горлу. Где Еринка? Грозятся все спалить, всех пострелять. Бедный Андрейка с ног сбился в поисках любимой. Совсем загрустил хлопец.
1: На дороге был, на мосту был, в лесу был. Нигде нет Еринки. Что делать, ума не приложу.

0: Ранним утром к хате деда Нечипора подошла странная фигура. Пыльный, черный от загара парень, выцветшей солдатской гимнастерки без ремня, с босыми ногами и с винтовкой в руках. Увидев Нечипора, он навел на него дуло.
1: Стой! Стой!
2: Стой!
3: Это ты мне кричишь, стой?
2: А что, тебе что ли?
3: Фу, а я дурной бежу. Ага. А что тебе, сынок, надо?
2: Давай коня.
3: Коня?
2: Эге.
3: А где ж я тебе возьму коня, когда у меня даже половины нет?
2: Нету.
3: Нет.
2: Это что, коня нету?
3: Нету.
2: А, скидывай споги.
3: Так они ж у меня худые, каши просят. Угу. А вот в хате у меня пара новенькая, фасонистая, я сейчас тебе принесу.
2: Куда? Куда? Стой, а то раз и вдрызг. Ферштейн?
3: Ну, ты бы так сразу и сказал, а кричать здесь не полагай.
2: Ну, вот, сосчитай до трех, после всего произвожу наводку, открываю беглый огонь. Эйн, цвей,
3: др, на, на, на, сынок, сапоги.
2: А, испугался?
3: Эх, маленькие они для тебя.
2: Ничего, они для меня в самый раз. Это я для них большой.
0: Пока Яшка-артиллерист, положив в сторону винтовку, стал надевать сапоги, дед Нечипор быстро схватил эту винтовку.
3: Стой! Руки вверх! Власть переменилась! Скидывай сапоги!
2: Постой, отец, если я буду держать руки вверх, ты кто ж сапоги снимать будет?
3: Скидывай, а то убью.
2: Не убьешь?
3: Ей-богу, убью.
2: Ей-богу, не убьешь.
3: Почему?
2: Она у меня не заряжена.
3: Вот ловкий парень,
2: я ловкий парень.
3: Ты кто ж такой будешь?
2: Я?
3: Да.
2: Я ж артиллерист. Третий правый ездовой. Разворот налево, хоп! Батарея к бою! Трубка 15, прицел 120. Батарея! Огонь! Раз! И мимо.
3: Вот ловкий парень.
2: Я ловкий парень.
3: Ты как же сюда попал-то?
2: Эх, двигаюсь из австрийского плен до дому. Как это там у них говорят? На хаузен двигаюсь. Вот.
3: И давно идешь?
2: Нет, недавно. Год полтора.
3: Ух ты! Да как же ты выдержишь?
2: Как? Очень просто. Марширн под команду. Эйн, цвей, эйн, цвей. Линкс, рекс. И песни пел один хором.
3: Ну,
2: да.
3: И босой шел.
2: Так вот, черт босой. Вчера какой-то мерзавец с меня сапоги снял.
3: Вот видишь, говоришь мерзавец, а сам с меня снял. Что?
2: С меня кто сапоги снял?
3: Кто?
2: Мерзавец.
3: Ну?
2: А с тебя порядочный человек.
3: Порядочный человек? Вот вчера с тебя сняли, сегодня ты с меня снял, а завтра с тебя опять снимут.
2: Нет, нет, отец, нет, родной мой, с меня уж больше не снимут. Я сегодня дома.
3: А где он дом-то твой?
2: А вон там, в Янковке.
3: В Янковке?
2: Эге.
3: Что за горой?
2: Эге. Ох, отец, и садочки у нас там. Уп! А на кладбище груши растут. Во какие.
3: О, нет, такие.
2: Нет? Так во какие.
3: Вот такие, да.
2: Да. А хатки там беленькие-беленькие. А на хатках петушки, а за садочком речка, а через речку мосточек.
3: А на том мосточке двух досочек не хватает.
2: А вы что, отец, там бывали, что ли?
3: Ты знаешь, я тебя где-то видал. Вот что-то мне твое лицо знакомо.
2: А твое? Ну, прям как мое.
3: Постой, постой. Это не ты ли за девками на купании подглядывала? Они тебе за это голову в крапиве вывалили.
2: За мельницей.
3: Вот.
2: Две вербы.
3: Ага.
2: Обрыв.
3: Так.
2: А там это, купаются.
3: Ага.
2: Нет, не я. Отец, это не ты ехал через Янковку? Да заснул. А тем временем у тебя волов-то это и увели.
3: Волы серые были?
2: Серые.
3: Один с пятнышком.
2: Ага.
3: Нет, не я.
2: Ну, скажи, пожалуйста.
3: О, а это когда-то на германскую шел?
2: Да.
3: Пьяный с моста в речку свалился.
2: Влево.
3: Да, да.
2: А фуражка вправо.
3: К берегу.
2: Это я. Мил.
3: Родной ты мой.
2: Земляк ты мой. Ну, иди сюда. Вот садись. Садись, расскажи, как там у нас в Янковке-то, а? Пойди, все тихо.
3: Да чего шуметь-то, когда недавно банда всю Янковку спалила?
2: Спалила?
3: И хатки, и садочки. Все.
2: Гадюки! Отец, родной, а куда ж мне идти теперь, а?
3: Вот и я смотрю, некуда. Постой, ты грамотный.
2: всей батареи любовные письма писал. Ваши трехдюймовые глаза путем меткого попадания в мое сердце зажгли в нем смертельный пожар. На сапог возьми.
3: Постой, ты не торопись. Оставайся здесь. Иди ко мне вот в канцелярию писарчуком, а?
2: Что?
3: Что, что?
2: Что?
3: Что?
2: Артиллерист и вдруг писарчуком?
3: Да ты что такой гонорист?
2: Гонористый.
3: Будешь у меня помощником.
2: Помощником, ты по...
3: Кем, кем? Помощником.
2: А работы много?
3: Много.
2: Не подойдет.
3: Почему?
2: Здоровьем слаб.
3: А ну тебе.
2: Ты мне найди такую должность, чтобы я не надорвался. Слушай, устрой меня начальником.
3: Да каким начальником?
2: А вот таким, чтобы все кругом работали, а я бы на них кричал.
3: И что? Ловкий какой.
2: Давай мне начальником гарнизона.
3: Так у меня ж гарнизона нет, одни бабы.
2: Но был бы начальник, а гарнизон приложится.
3: Ну, начальником так начальником. Только и писарчуком тоже.
2: Ну, давай, ладно, по совместительству. Раз, и вдрызг. Ферштейн?
3: Ну, а как?
2: Ну, гони сюда, вот.
4: Сердце мое, ты что с ним целуешься?
3: Постой, не торопись, вот познакомься. Яшка артиллерист.
2: Яков Александрович Бойко. А это что, твоя? Ничего, ничего. Яков Александрович, артиллерист.
4: Очень приятно. Гарпин Дармидонтон. Чудак какой.
3: Будет у меня в канцелярии писарчуком.
2: Это по совместительству, а так я буду начальником.
4: Начальником?
2: Начальником. Ну, начальник, скидывай сапог.
5: Ну, отец, неудобно при даме. Ты дама,
3: а я вдруг сапог. Что дама, дама? Дам много, а сапог один. Не могу ж я в канцелярию идти с разными ногами.
2: Ну, ладно. Я вас прошу, отверните вашу головку, я им отдам мой сапог.
4: Пожалуйста, Яков Александрович.
2: Да. Прошу.
3: Гапусь, Агапусь, накормишь начальника.
2: Начальника?
4: Начальника.
3: И выдашь начальнику.
2: Начальнику?
3: Мои старые сапоги.
2: Что? Отец, а ты на этом месте говорил, что у тебя сапоги там новые.
3: Да пока мы с тобой разговаривали, они уж состарились.
2: Ой, хитрый. Ой, хитрый. Хитрый, но хороший.
4: Хороший, хороший, чего там говоришь.
2: Да. Пляцан Зизи.
4: Садитесь, пожалуйста, Яков Александрович.
2: Благодарю вас. Да.
4: Яков Александрович, я очень рада, что вы к нам прибыли. Будь моему не чипору подмога. А то у нас порядком, знаете, не получается.
2: А вы насчет порядка не беспокойтесь. У меня ведь быстро, так это... Раз и мимо.
4: Яков Александрович, а у нас одни бабы. Но бабы сами знаете, какой народ. Вот пример сказать трындычиха.
2: Кто?
4: Трындычиха. Когда трындычих в сердцах, бог знает, что может натворить. Там у трындычих характер такой, что и трындычиху зачепить, она такой отмоть и слад не будет. А раз трындычих сама наскочил на Василину, вот так сам говорю. Когда трындычих в сердцах, бог знает, что может натворить. Там у трындычих характер такой, что и трындычиху зачепить, она такой отмоть и слад не будет. А раз трындычих сама наскочил. Я Александрович, ну как вы не понимаете?
2: Я извиняюсь, у вас мигрень не бывает?
4: У нас никто не бывает. Такая скука.
2: Ой, я не могу. Какая к черту скука? С вами с ума с восьмиху сойти можно. Слушайте, вы насчет скуки не сомневайтесь. Я человек бывалый. Я знаю много песен.
4: А, какие же вы песни знаете?
2: А у меня разные есть песни. Вот, например, первая. Мне все равно любить или наслаждаться.
4: О, да. Серьезная песня.
2: Да, серьезная. Или вот. Все говорят... Что я ветрено было, все говорят, что я многих люблю. Десять любила, ах, 20 позабыла, а одного я забыть не могу.
4: Сердечные песни, Яков Александрович. Гопака, танцуйте.
2: Чего?
4: Гопака.
2: Ну что вы, гопак теперь не в моде.
4: Почему?
2: Я пол Европы пешком прошел, я и не видел, чтобы там гопака танцевали. А танцует там, ну, форменное безобразие. И называется оно в ту степь.
4: Ой, мама, что с тобой? Да как же это в ту степь?
2: А вы что, интересуетесь?
4: Да очень.
2: А я вам могу показать танцы. Прошу вас. Вот, вашу руку, фрау мадам. Битте дритте. Приготовьтесь, фрау мадам.
6: Я урочек сейчас вам дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгнуть, ну как коза. Ну-ка, смелее напрямик. Раз с вашей фигуры, это прямо шик.
7: Раньше так, потом вот так, да я плясать мастак.
6: Ну, продолжаем. Эйнцвейдрей, ну-ка, крутитесь побыстрей. Ай,
4: ой,
6: донор в этом. Что за боль?
4: Больно.
6: Наступили мне на мозоль.
4: Ай-яй-яй.
6: Пляска такая нелегка, но зато моднее гопака.
7: Раньше.

0: Наконец-то нашлась Иринка. Сама пришла. Андрейка взволнованно бросается к ней навстречу.
1: Иринка, ну скажи, где ты была-то?
2: Не могу я этого сказать, не спрашивай. А будешь спрашивать, уйду и совсем с тобой разговаривать не стану.
1: Ну ладно, ладно, не буду больше спрашивать, где ты была. Вот сказал, не буду спрашивать, вот и не спрашиваю. А все-таки нехорошо. Родному жениху не сказать, где ты была всю ночь.
2: Опять спрашиваешь?
1: Ну хорошо, не буду спрашивать, где ты была. Скажи, куда ты ходила-то,
2: а? Не могу я этого сказать. Понимаешь, это секрет.

0: По улице, не спеша, проходит солдат в рваной шинели и низко надвинутой на глаза папахе. Он напевает песню, сопровождая пение игрой на гармошке. Нелегко узнать в этом солдате командира красного кавалерийского отряда Назара Думу.
1: Стой!
0: Навстречу Назару бросается Папандопула.
1: Кто такой?
2: Солдат, бродяга, ты ж пехотинец. На родину иду, под Харьков.
1: Под Харьков? Ага. Играешь, да?
2: Маленько играю.
1: А ну-ка сыграй мне что-нибудь такое, чтоб деньжонки завелись, а ну-ка.
2: Это можно.

0: что ты такой? Ты настоящий вундеркинд ты.
1: Ишь ты, а что это такое?
0: Вундеркинд ты? А черт его знает, что это такое.
1: Говоришь.
0: А слово красивое. Отче, слушай, будешь сегодня на свадьбе играть.
1: А, ну что ж, можно и сыграть. Только, слышь, на пустое брюхо не хватит духа.
0: Чё, пустое брюхо? Это у нас? Да мы каждые три хаты обложили в одну свинью. Не считая гарнира. Там курицы, яйца, там подушки, одеяло. Свадьба же.
1: Это чья же свадьба-то?
0: Пана атамана Гретьяна Таврического. Ты еще, может, не слышал, кто это такое? Может быть, тебе объяснить на всякий случай,
1: ну как,
0: да?
1: Ну как же? Первый батька на весь район.
0: А, первый батька, я второй, он первый.
1: Я говорю, если бы вам еще пулемета,
0: да.
1: Ну, спасу никому не было бы.
0: Интересно, а что же у нас пулеметов нет, что ли?
1: А что есть?
0: А что нет?
1: А то есть.
0: А нет.
1: Ну и сколько?
0: 6 штук, братец ты мой.
1: Ох ты.
0: Было 7, я 7-й на эти штаны выменял, вот что.
1: А я это слышу сам, то пулеметчик.
0: Ну, вот, кстати, слушай, что я в тебя такой влюбленный сразу стал? Чинить умеешь, а?
1: Да ведь, смотря что чинить.
0: Ты понимаешь, какое дело? Один насчет такой там заедает что-то в замке. Ну, я не специалист по пулеметам, я по портсигарам больше. А другой сумасшедший пулемет. Стреляет, прыгает. А про третий уже даже говорить скучно.
1: Ну что же?
0: Нет, просто скучно про него
1: говорить. Ну все-таки.
0: В своих стреляет, черт такой, а? Что ты хочешь?
1: Это хороший пулемет.
0: Хороший?
1: Можно починить.
0: Ну, слушай, что я в тебя такой влюбленный, а? Ну иди к нам, удивись, ты ну совсем.
1: Эх, премного благодарны.
0: А
1: только
0: что?
1: Мы уж свое отвоевали.
0: Ну что такое?
1: Да и где нам, слышь, с вашими хлопцами-то равняться нам, старикам?
0: Это верно. Хлопцы у нас абсолютно мировые.
1: Ну, вот
0: лошади и... изменяются хуже, конечно.
1: Ну, да.
0: Но хлопцы, это же форменные богатыри. Ну, вроде меня, все такие у нас ходят.
1: И что же у вас? Цельная дивизия, да?
0: Конечно, дивизия. А что у нас еще может
1: ну
0: быть?
1: Да. Это сколько же человек-то?
0: Еще сколько человек? Еще сколько человек?
1: Да что ты?
0: Ты за кого же меня считаешь? Ты что ж думаешь, что я так первому встречному и скажу, что у нас 150 человек, да? Дурака нашел тоже. Я тебе так скажу. У нас раньше-то больше было. Но сейчас у атамана-то золотого запаса нема. Так многие разбегаются и правильно делают, между прочим. Что он думает? Если так дальше пойдет, я тоже разбегусь на все 4 стороны, и все. Что?
1: Слушка, а свадьба-то у вас тут, аль в монастыре?
0: Да нет, здесь. Вечером. Ага. Ты мне только не говори за монастырь. Не говори мне за монастырь. Когда я слышу за монастырь, я делаю форменный живой труп я делаю. Ну ты сам скажи. Слушай, что я в тебя такой влюбленный?
1: Ну,
0: а?
1: Вообще,
0: я
1: да.
0: говорю, ты сам скажи. Вся дивизия сидит у монастыря. Все мои сослуживцы хлещут спиртное. А я здесь один, позабит, позаброшен, с молодых. Ой, высоко взял. Ну, сыграй мне еще что-нибудь для души мне.
1: Для тебя, скокош.

0: Так ты приходи, ты не вздумай удрать. А то про тебя тебе все равно найду. А найду, оторву голову и скажу, что так и было. Ну, слушай, что я в тебе такой влюбленный? Не понимаю.
1: Честно. Ладно, ладно.
2: Так, 150 человек и 3 годных пулемета. Ну что ж, если у них не все такие герои, придется поработать.
3: Назар стучит в окошко. Окно распахивается, выглядывает Гапуся.
2: Подайте водицы напиться солдату-бродяге, пеш-пехотинцу.
4: Сейчас, сердешный. София!
5: Что?
4: Подай прохожему водицы. Сейчас, миленькой.
3: София выносит кружку, подает солдату. Назар при виде Софии вздрагивает. Он узнает в ней свою жену. Дрожащей рукой берет он кружку и пьет, расплескивая воду. Еще глубже надвигает на глаза папаху.
6: Что с тобой, солдат? Больной, что ли?
2: Нет, устал очень. Издалече иду, а сколько прошел, идти столько же еще.
6: Куда ж ты идешь?
2: Были. Все ведь скоро забывается.
6: Это верно. Только ведь вот у кого какой характер. Я бы не забыла.
2: Не забыла бы, говоришь? Солдатка?
6: Да как тебе сказать? Вдова.
2: И давно мужа схоронила?
6: Давно. 15 лет. Люди схоронили.
2: А что ж ты замуж-то не вышла? Бабочка-то ведь хоть куда.
6: Да ни к чему. И все равно ведь лучше моего Назара-то не найти.
2: Это верно.
3: Вбегает Еринка. Смотрит на чужого солдата. Узнает в нем командира отряда. В ответ на предостерегающий жест Назара она понимающе кивает головой.
7: Мам, а что это за солдат, а?
6: Прохожий. Попросил воды напиться, вот мы и разговорились. А это дочка моя. Яринка.
2: Яринка, дочка?
6: А ты чему ж удивляешься?
2: Эх ты! Да как же мне не удивляться-то? У меня в деревне тоже дочка есть. И тоже Яринкой звать.
6: Да что
2: да,
6: ты?
2: Да-да. От, молодцы! Ну, поглядел я на вас и утешился. Не забыли меня дома-то. Ждут.
6: Наверное, ждут.
2: А раз ждут, так дождутся. Прощай.

0: конный красный отряд под командованием Петри Бессарабца въезжает во двор панской усадьбы. Навстречу долгожданным и желанным гостям выспало все население деревни. Восторженными приветствиями встречают крестьяне красных бойцов. В стороне, не привлекая к себе ничего внимания, сидит Назар. Петря незаметно приближается к нему.
1: Товарищ командир!
2: Тише! Не командир, я тебе тут, а бродяга.
1: Есть!
2: Вот что. Вам да в монастыре, как в крепости, надо выманить. По сигналу всем текать, будто бандитов испугались. Я здесь останусь.
1: Как текать? Неохота текать, товарищ командир. Лучше бы их в шашки, а?
2: Да незачем нам рисковать. Мы их возьмем голыми руками.
1: Есть.
2: Вот что. Отряд приведешь к 20:00. И поговори с Ириночкой. Помнишь эту девчину?
1: Помню, товарищ командир.
2: Скажи, пусть соглашается на свадьбу с Грицианом. Свадьба нужна для дела. Потом мы ее вызволим. Точка, действуй.
1: Есть, товарищ командир.
0: Петря раскрыл Еринке план Назара. Храбрая девушка решила сделать вид, что она согласна на брак с Грицианом. Выполняя приказ командира, красные бойцы покидают село.
3: По коням!
4: Товарищ командир, как по коням? Почему по коням?
5: Да вы не беспокойтесь, папаша. До скорого.
4: Ага, понятно.

0: план Назара оказался верным. Только успели покинуть усадьбу красные бойцы, как в нее врываются бандиты во главе с Грицианом.
1: Тихают! Ага! Спугались! Речка Сей, объявить благодарность дивизии!
2: Зараз, пан атаман!
1: Вишка скачут! А до чего у них кони хороши?
2: А ну давай!
1: Ну, здравствуй, население! Обрадовались красным! Поили? Кормили?
3: Мне не давали!
1: Ладно, рябобабам, выйси-то зачинщики-то поговорить с ними по-нашему. По пандапула как свадьба? Вы думали, я забыл? Я все помню.
3: Свадьбу в порядке, пан атаман. Невеста ждет жениха с волнением в крови.
1: Правильно! Все равно наша взяла. Видали, какой я есть боевой орел, а?
3: Орел, конечно!
1: Что такое?
3: А, это свой! Иди сюда! Давай, давай, давай сюда!

0: таков человек?
1: Солдат, бродяга, пеш пехотинец. Иду домой на родину, под Харьков.
0: А чего лезешь, куда не спрашиваешь?
2: Согласно вашего приказа, пан атаман, имеете же феноменальную музыку на свадьбе в лице этого вундеркинда.
0: А что это такое?
2: А черт его знает, что это такое.
0: А чего ж говоришь?
2: А слово красивое.
0: А что он может?
2: Да все может. Что ты стоишь? Покажи, что ты можешь.
0: А ну-ка.
1: Ну-ка так ну-ка. Ну-ка, давай попляшем, ну-ка, пошире круг. Ну-ка, покажем нашим, ну-ка, пляши каблук. Ну-ка, сударка, подошвы не жалеть. Эх, ну-ка, чтоб стало жарко даже смотреть.
3: Чего? Ну-ка, это...

0: Приплясывая, Назар откидывает папаху на затылок. София взволнованно отшатывается от него. Ей кажется, что это...
1: Назар!
2: Что? Какой Назар?
3: Не могу знать, ваше благородие, меня не Назаром. Меня Иваном зовут. Вот документы.
2: Эй, ты, солдат, эту женщину знаешь?
3: Ее-то?
2: Ага.
3: А, да нынче первый раз увидал, ваше благородие.
2: Так, так. Речкосей, взять этого бродягу в дом, та прощупать, кто он есть.
4: А ну, иди за мной.
2: Рябобаба молочный.
5: Есть, пан атаман.
2: Восьми вечера прибуду со всей дивизией. Свадьба будет ровно в 8, а может 6. А ну, хлопцы, давай до монастыря.
4: Поехали до монастыря.
1: Неужто обозналась?
0: Прошло несколько часов. В усадьбе под энергичным руководством Попандопула заканчивается приготовление к свадьбе.
6: А ну, солдат, иди сюда. Иди сюда, солдат.
3: Иду.
6: Ой, все я. Все я один, но зато у меня к свадьбе уже все готово. Даринка сидит в соседней комнате, а ты здесь дожидаться. И смотри, не уходи, свадьба будет раньше, чем назначено.
3: Раньше? А с чего бы, слышь, раньше-то, а?
6: Атаман торопится и усё. И, между прочим, солдат, это не твое дело. Твое дело давить на клавиши и не задавать глупых вопросов. Ой, я пошел, а то они без меня там все разграбят. А надо, чтобы они вместе со мной все разграбили. Слушай, что я в тебя такой влюбленный? Ну, не понимаю.
3: Так, так, что же делать? Свадьба раньше... А отряд придет ровно в 8. Черт возьми, как же дать знать отряду? Ах ты! Андрейка идет. Здорово, хлопец!
7: Здорово.
3: Что это ты невеселый?
7: Да нет, я веселый, вот и на свадьбу пришел.
3: Ох, по глазам вижу, что ты неладное задумал. Это что ты тут прячешь?
7: Отдай,
3: вот
7: отдай топор.
3: Топор!
7: Отдай топор! Тихо. Все равно убью себя, погублю его, убью!
3: Тише, мальчишка! Всех погубить хочешь? Слушай, если ты не хочешь, чтобы твоя девчина досталась бандиту, помоги нам уничтожить эту разбойничью банду.
7: Ну а как это сделать-то?
3: Беги сейчас к Яру, там наши стоят. Спроси Петра Бессарабца и скажи, чтобы немедля выступали.
7: Да не послушают они меня.
3: Тебя не послушают, меня послушают. Слыхал про Назара, командира?
7: Слыхал.
3: Я и есть.
7: Ты, Назар!
3: Тихо! Ну, беги!
7: Ой, бей, гада!
8: Бей, гада!
0: София Михайловна приходит в усадьбу, надеясь спасти дочку от брака с бандитским атаманом. Но вместо Еринки застает она в комнате знакомого ей бродягу-солдата.
3: София!
1: Назар!
3: Тише! Вот теперь Назар. Иди сюда.
6: Жених приехал! Пан атаман Гречан Таврический! Солдат, играй тушь, тушь, играй, играй тушь! Горинка, иди сюда!
1: Назар, не опоздают!
3: Не должны.
2: Горинка! Покажись хлопцам! Забежаются! Орлы, полюбуйтесь на вашу новую атаманшу. Женюсь, чтоб всем было весело, чтоб я подле себя ни одного трезвого не видал. Ура!
6: Ваш приказ, пан атаман, выполнен еще до приказа.
2: Как то?
6: Они еле вылезли из подвалов еще в монастыре.
2: Правильно, правильно. Орлы! Пейте за здоровье вашего атамана и его супруги. Ура!
8: Ура!
2: Горинка, пошли в горницу.
9: Подожди, попляшем немного.
2: Не перечь атаману, приучайся от покорности. А ну, пойдем!
10: Красные!
11: Что?
10: Тихай!
11: Тихо!
10: Марченко, шашку за мной!
1: Яриночка, ты знаешь, кто этот солдат?
9: Знаю, командир отряда.
1: Ничего ты не знаешь. Это твой отец.
9: Отец!
0: Тем временем, пытаясь спасти свою шкуру, Папандопуло нацепил на себя сброшенную Назаром шинель, надвинул на самые глаза его папаку и стал пробираться к выходу, но наткнулся на Васю и Андрейку, ворвавшихся в комнату в сопровождении других бойцов.
11: Стой! Стой! Стой! Кто такой?
6: Солдат, бродяга, пеший пехотинец. Под Харьков иду, на родину.
7: Да врет он с этой крестьянской бандюга, бери его.
10: Понятно, а ну давай ручки
6: стой,
10: за спину.
6: Стой, что? Прошу слова.
10: А ну говори.
6: Капитулирую.
10: Пошли.
6: Стой, еще прошу
10: слова.
6: Ну. Слушай, что я в тебя такой влюбленный?
10: Пошли, говорят.
6: Андрейка, ты не обижайся, я в тебя тоже влюбленный.
7: Пошли, влюбленный.
9: Андрейка! Андрейка!
7: Погоди, видишь, некогда.
9: Мама, что это с Андрейкой стряслось, а?
1: Боевой хлопец стал.
7: Товарищ командир, разрешите доложить?
10: Давай.
7: Те бандиты, которые потрезвее, повскакали и поскакали. Но сомневаюсь, что пускакали. Наши в погоню пошли. Остальные не успели очухаться, скручены и сложены на манер дров штабелями.
10: Правильно. А Грициан?
7: А как же, товарищ командир? Взят со всем штабом.
10: Молодцы, ребята. Товарищи, а ведь у меня здесь какая радость.
7: Какая, Назар Васильевич?
10: Я нашел жену и дочку.
7: Поздравляю, Назар Васильевич.
10: Спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо.
1: Ну, Назар, теперь можно и домой.
10: Да нет, видишь, какое дело. Домой-то сейчас не выйдет. Нам ведь дали на ликвидацию банды 24 часа. Срок истекает. Надо идти на соединение с бригадой.
9: Отец, то есть, товарищ командир.
7: Разрешите обратиться.
9: Примите нас с Андрейкой.
7: Нас с Еринкой к вам в отряд.
10: Ух ты, а свадьба как же?
9: Свадьба от нас не уйдет.
10: Верно, а отряд уйдет. Ну что ж, только вот что скажет София Михайловна?
1: Что ж я могу сказать? Ждала 15 лет. Подожду уж еще немножко.
10: Вот и умница.
12: Товарищ командир, есть здесь один сирота бездомный. Просится в отряд. С пушкой.
10: О, кто же это?
12: Я.
10: А пушка-то где?
12: Да был бы артиллерист, а пушку отнимем.
10: Верно, отнимем. Петря.
7: Я, товарищ командир.
10: Хороший хлопец.
12: Ой, я хороший.
10: Вот, видишь. Зачислить его в отряд и дать коня.
12: Рыжего.
7: Есть зачислить в отряд и дать коня.
10: Ну, Петря, по коням.
7: Есть по коням.
13: По коням!
12: Больше власть не переменится.

0: Тому, кто захотел бы узнать биографию писателя Ивана Виноградова, достаточно было бы прочитать его книги. В них сказано почти все, что родился он в Псковской области, что учился и успел поработать строителем в Ленинграде. Но все это как бы предыстория его жизни. А сама жизнь, главное, что в ней было, война и долгая послевоенная армейская судьба. Виноградов начал войну в отдельном саперном батальоне одной из дивизий Ленинградского народного ополчения. Был чертежником, начальником клуба, потом замполитом роды в том же батальоне, затем стал военным журналистом. Пришел в армию красноармейцем, войну закончил старшим лейтенантом, кавалером 3 боевых орденов. Демобилизовался в 1963 году подполковником, успев послужить и в Крыму, и на Крайнем Севере, и в Ленинграде. И герои его – ленинградцы, ополченцы, солдаты и офицеры саперного батальона. Штрихи авторской биографии нетрудно угадать и в эпизодическом образе молодого человека-очкарика из повести «Потери. Один человек». В судьбе сквозных героев нескольких произведений офицера Густова, недавнего студента Ленинградского строительного техникума, Виноградов окончил этот техникум в 1940 году, и фронтового газетчика, политработника и начинающего литератора Глеба Тихомолова. Ему приписывает Виноградов собственные стихи и первые прозаические опыты. Он, как и Виноградов, попадает после победы сначала в Крым, а затем на Крайний Север. Еще больше автобиографических черт вложено в образ капитана Сергея Пахомова, псковича по рождению, строителя, ставшего волей судеб, политработником на войне. Ну, конечно, и безымянный чертежник, и Николай Густов, и Глеб Тихомолов, и Сергей Пахомов, разнящиеся характером, внутренним содержанием и личной судьбой, не двойники реального человека, а литературные персонажи, созданные по законам художественного творчества, которое равно допускает и факт, прямо перенесенный из жизни, и легкий домысел, и свободный вымысел. Вот об этом и о многом другом рассказал Иван Виноградов в беседе с журналистом Олегом Любиным. Включаем запись.
1: Иван Иванович,
2: да.
1: Оторвитесь, пожалуйста.
2: Я последнюю просто хотел фразу добить.
1: Наша передача называется «Писатель за рабочим столом». Звук пишущей машинки, вероятно, уже подсказал, что мы находимся в вашей квартире, за вашим столом, за окном сейчас проходит электричка, вот ее тоже слышно.
2: Да, вот. К сожалению.
1: Да, но нам интересно узнать, над чем вы сейчас работаете.
2: Ну вот все над тем же циклом, который я вам показывал.
3: Ну это такой цикл рассказов, очень разных и по размерам, и по структуре, и по смыслу. Это своего рода накопление письменного стола за многие годы. Знаете, бывает, вот так начнешь что-то, и вдруг остановишься, не знаешь, куда дальше идти, и отложишь. Бывает, что-то напишется вроде бы и до конца, но что-то такое недотянуто вроде, недовыяснено, недовыражено, тоже откладывается. И вот таким образом у меня накопилось довольно много рассказов законченных и незаконченных, мелких рассказов. Это миниатюры, собственно говоря, которые мне захотелось, в конце концов, как-то собрать, объединить и выстроить в определенный ряд. Вот это и есть моя сегодняшняя работа. По всей вероятности, это когда-нибудь станет книжкой рассказов.
1: Прочтите нам что-нибудь, пожалуйста.
3: Ну вот, может быть, небольшой рассказ «Бригантина», который возвращает меня этак лет на 30 назад, в 48-й год, когда я служил на Чукотке. Бригантина. Легкая, красивая бригантина, словно девушка в белом, грациозно вошла в бухту. Вошла без гудков и шума, и была такой не здешней и не нынешней, что вначале не верилось, правда ли это. Не мираж ли, рожденный тоской и однообразием жизни отдаленного гарнизона. Шел уже третий год моей службы на Чукотке. Семью я отправил еще прошлым летом на Большую Землю, а сам ждал полагающейся замены. Стоит ли говорить, как тянулось для меня это ожидание? С семьей было легче. Но родившийся здесь сынишка начал часто хворать, а главное, не было тут для него никаких витаминов, кроме как в шариках. Особенно сильно подействовал на нас с женой такой случай. Как-то я купил в порту Провидения 10 свежих луковиц. И обед у нас получился со свежинкой. До сих пор помню эту луковицу. Ее забытый хруст на зубах, ее волшебный сок и поразительный вкус, и острая слеза в глазах. Все это перенесло меня в детство, в непостижимо далекую оттуда родную псковскую деревеньку. А жена вспомнила более родственный для нее сладкий синий лук Крыма, хотя и этот она грызла с той же слезой удовольствия, блаженства. Не захотел отставать от родителей и наш юный солдат, еще сосавший материнскую грудь. Он тоже схватил дольку луковицы и начал грызть ее двумя наличными своими зубежками и мять десенками, и тоже проливал при этом обильные молчаливые слезы. Почему-то мы решили тогда, что грудному младенцу лук нельзя давать. И жена отняла у него дольку. Но тогда он заревел от обиды и начал плакать уже настоящими, не луковыми слезами и требовать протянутой ручонкой «дать, дать!». Мы тогда поняли, что это требует и взывает к нам сама природа, сам великий инстинкт, и позволили малышу догрызть свою дольку. Сами мы уже ничего не ели и только смотрели на сына, на обильные потоки тихих слез, свободно льющихся из его глаз, и вот тогда-то решили – все, надо увозить его отсюда. Хотя на моей бедной посевоенной псковщине было в те годы, самое начало 50-х, не особенно сытно. То есть даже просто голодно. Все же была у моих родителей корова, был огородишко, и был там более подходящий климат для нашего малыша. Так мы и сделали. Жена с сыном уехали, я остался. И опять потянул.

0: Вместо парохода пришла вдруг эта щеголеватая красавица, эта ожившая романтика, сама бегущая по волнам. Миновав причалы, у которых швартовались маслянистые, дышавшие угольным перегаром пароходы, бригантина прошествовала, проплыла в дальний угол бухты, который назывался у нас Гнилым, и там остановилась, отражаясь в тихой воде. Паруса на ней стали исчезать. До обидного быстро скручивались они там, подтягиваясь к каким-то реям или стенькам, откуда мне войсковому знать все это, и остались в конце концов от всей неописуемой красоты одни только мачты. Время стояло осеннее, дни были серыми и сырыми. Потом как-то утром я увидел, что серые сопки, окружавшие почти замкнутым кольцом нашу бухту, перешли, так сказать, на зимнюю форму одежды, надвинули на себя теплые белые папахи. Это означало и скорый конец навигации. Мое ожидание переросло уже в нетерпение, обретая тревожные оттенки. Уж не случилось ли чего в мире? Нет пароходов, не уходит бригантина, покачиваясь на неспокойной осенней воде. Когда смутно на душе, о чем только не подумаешь. Каждое утро смотрела с тоской и надеждой на бухту, не забывая проверить и дальний угол, где стояла она. Не ушла ли за ночь? Не оделась ли в паруса? Мне почему-то нельзя было пропустить тот момент, когда она вновь начнет оснащаться, снаряжаться в дорогу. И мне повезло. Не утром, а как-то в середине дня глянул я в сторону гнилого угла и увидел, как там возникает прямо на моих глазах белое пятно. Это распустился первый парус, как будто развернулся для прочтения древний папирус. За ним второй, третий. Бригантина буквально расцветала, осмысленно, красиво и тщательно наряжалась она во все белое, как невеста перед свадьбой, и, наконец, взяла ход, нацелив свой острый бушприт на горловину бухты. Что в ней было помимо красоты, я так и не знаю. Ее паруса-папирусы остались для меня непрочитанными. Ветер подхватил их и унес в море, как листы разбрушированной книги. Ее романтические сигналы давно для меня отзвучали и затихли. Но и сегодня она является в моих дневных сновидениях, будоражит воображение, чего-то требует, куда-то зовет. Несколько раз я пытался написать о ней, чтобы освободиться от наваждения и затянувшейся невысказанности, но все получалось беспомощно, все не так. То мне хотелось придать ей какую-то особую значительность, хотя красота ни в чем таком не нуждается, то погрозал я в надуманных красивостях, которые только искажают подлинную красоту. Вот и сейчас тоже. Сижу, сочиняю, мучаюсь. А бригантина все уходит и уходит, постепенно сливаясь с морем и небом, растворяясь в белесой северной голубизне. Вот этот небольшой рассказ, которым я собираюсь открыть весь цикл. Или, может быть, будущий сборник. Мне кажется, что он как-то определяет и характер, и структуру этого цикла, который видится мне именно в виде каких-то отдельных листов разброшурованной книги. Потому что все рассказы очень разные. Это и сюжетные зарисовки, это и психологические этюды, я бы сказал. Это и наблюдение над природой, это и размышления о творчестве писательском. Не всегда легко дается и не всегда, к сожалению, получается. Я хочу назвать этот цикл «Про свое и чужое». На сегодняшнем этапе работы оно мне определяет путь движения.
1: Насколько я помню, книга «Немая атака» состоит также из новелл.
0: Да, она из таких же вот новелл, рассказов, этюдов, в общем, из миниатюр, которые занимают обычно 2-3 странички книжных, ну, самые больше 4-5.
1: Так что жанр для вас не нов.
0: Да, так получилось, что я к нему как-то вот, видимо, пристрастился еще издавна, с молоду, и мне захотелось вот после романа снова вернуться к малой форме. «Немая атака» складывалась примерно так же, как вот этот цикл, над которым я сейчас работаю. Первая миниатюра была напечатана еще во время войны в дивизионной газете. А полностью книжка сложилась в начале 60-х годов. Так что вот какие тут бывают сроки. Каждая книга пишется по-разному, каждая

0: повесть. И, скажем, вот у меня есть такая повесть «Потери один человек», которую считаю наиболее, может быть, удачной, что ли. Она ведь тоже выросла из небольшой зарисовки, которая предполагалась для немой атаки. Но не получилось, что-то не уместилось там. Я отложил ее, книжка вышла, немая атака. А это вот начало одной из миниатюр осталось. И затем, когда я вернулся к ней, я посмотрел и увидел, что тут заложено значительно больше материала и возможностей, чем для небольшого рассказа. Такова предыстория этой книжки.
1: Иван Иванович, вот вы упомянули роман. Это «Плотина»?
0: Да, это «Плотина». Это вот недавно опубликованный роман в журнале «Звезда». И теперь я жду выхода отдельной книги в издательстве «Советский писатель». Вот, кстати сказать, совершенно уже другая предыстория этого сочинения. Началось это с моей поездки на Саяно-Шушенскую ГЭС вместе с небольшой писательской бригадой лет, наверное, этак 5-6 назад. Впервые увидев такую стройку, впервые увидев Енисей и Саяны, я был, нельзя сказать, что потрясен, но что-то в этом духе. Я был заворожен, можно сказать. И когда вернулся, и когда написал первый очерк об этом, то никак не мог забыть вот этого первого впечатления от громадной стройки, от красивой реки и красивых мест. И как-то даже проснулся с ощущением, что я нахожусь там. И поехал снова туда. Жил я там уже месяц. Ходил на плотину, как рядовой бетонщик, то есть с утра вместе со сменой, уходил даже позже. И таким вот образом постигал это строительство, всматривался. И после этой поездки решил, что ничего у меня, конечно, не выйдет, написать я не смогу, и уехал с таким вот пессимистическим настроением. Но прошло полгода, я снова захотел поехать туда. И так вот 5 раз я туда ездил, смотрел, впитывал то, что там видел, обогащался, так сказать, и материалом, и впечатлениями, и настроением, и желанием писать. И в конце концов все это вылилось в роман.
2: Плотины растут, как дети, медленно. Пройдет десяток и больше лет, прежде чем поднимется она могучая на свою проектную высоту и образуется перед ней море, необходимое для непрерывной, устойчивой работы гидроэлектростанции. В жизни каждого здешнего человека может произойти за это время множество событий. У кого-то родятся и подрастут дети, для которых плотина и ГЭС будут существовать уже как нечто данное. Каждый здешний работник и сам незаметно подрастет, повзрослеет духовно. А если говорить о лучших, то они поднимаются здесь вместе с плотиной. Особенно высоко и гордо покидает стройку в сиянии орденов и славы. Много перебывает здесь народу и помимо строителей. И никто не уедет без новых впечатлений и мыслей. Разнообразную информацию о стройке разнесет по всем уголкам страны многочисленная пишущая, рисующая, снимающая братья, журналисты и писатели, художники и киношники. Прокладывает сюда свою тропу и до чертиков любопытный турист, совершенно лишний на стройке, но почему-то неизбежный. Нет-нет, да и пожалует зарубежная делегация. Вот только что уехала, к примеру, делегация иностранных гидротехников, которых привело сюда желание ознакомиться с очень интересным проектом. Почти все они были инженеры и двое, по-видимому, какие-то крупные начальники. Ходили, смотрели, высказывали свои соображения. Мы, наверное, перекинули бы с берега на берег кабель, краны, бросали бетон в плотину тоннами. Не скупились вначале на сомнения относительно пуска первого агрегата в будущем году. Но перед отъездом один из них сказал: «Хотя нам показалось, что до пуска первого агрегата пройдет несколько больше времени, чем у вас обозначено на плакатах, но я уже давно не спорю с русскими относительно сроков. Я не смог бы предположить ничего лучшего в смысле технических решений, поэтому не буду давать и оценок». Впрочем, они приехали и уехали, не оставив следа. Надо сказать, что уезжают порой и наши неприжившиеся. Но зато сколько приедет в тот же день новых ребят, хороших и разных, как сказал поэт. Сколько новых судеб здесь сложится, сколько людей проверят себя. Скажем, прикатит на стройку какой-нибудь случайный паренек с гитарой ради экзотики или романтики. Приедет и начнет бренчать в сиреневых сумерках про жизнь тайги и джунглей, завлекая местных красоток и вспоминая своих девах, которых оставил в далеком милом городе, покрасовавшись на прощание вдрызг. Бренчит и напевает вечер и два, и три, а жизнь стройки между тем уже начинает втягивать его в свой железный ритм. День, вечер, ночь. Когда в день и вечер, это еще ничего. А вот ночная смена с непривычки дается трудновато. Глаза к рассвету слепаются. Резиновые сапоги намертво вязнут в сыром бетоне. Спина чугунная. Приедешь домой, а братва в общаге не очень-то считается с тем, что ты в ночь работал. Шумит, колготится, бренчит на своих гитарах, терзает свои транзисторы. Проснешься, тоска по дому. Эх, мать честная, не собрать ли чемоданишко, да не махнуть ли обратно под батина крылышко? Собраться-то недолго. Но как, с какими глазами приехать? И как посмотреть в глаза хотя бы тем девахам, с которыми так лихо и мужественно распрощался? Да и от этой братвы уже не просто улизнуть. Такое сказанут на дорожку, век не забудешь. И снова идет, тащит себя парень на плотину, на бетон. Месяц, другой, третий. Спина уже гнется, как у тех девочек, что делает художественную гимнастику. Мышцы набухли, набрались упрога и почти бесчувственной силы. На приезжающих новичков парень смотрит уже с ветеранским прищуром. Идет парень в добром маршевом ритме, приветствует, чуть поднимая руку встречных ребят. Здорово, мужики, как вы там сегодня? Положительно, а на мою долю оставили. Идет надежный, крепкий мужик заступать в свою смену. Ему теперь без разницы, в день или в ночь, он идет поднимать все выше и выше плотину. Блок за сутки сделали, на 3 метра поднялись. Правда, блоков по всей толщине и ширине плотины слишком много. К 200 наберется на каждом этаже. Так что надо 200 раз заполнить и утрамбовать 1000-кубовую выгородку, чтобы плотина поднялась на эти 3 метра. И блок за сутки не у каждой бригады получается. Но в этом ничего нового, все известно. Плотины растут медленно, но зато вместе с ними растут люди, вместе с ними растут и дети. Наступает когда-то и такой денек в сиреневом лагу, когда бывший наш гитарист, нынешний надежный мужик с каменными мускулами, осторожненько выкатит на главную улицу поселка красивую голубую коляску на мягких рессорах и аккуратно покатит ее перед собой из конца в конец улицы, мимо домов и магазинов, мимо ермаков и баргузинов. Перед тем, может быть, прошел тихий летний дождик, и бетон дорожки, плиты тротуаров слегка поблескивает. Рослые березы, оставленные тут и там в уютных колодцах из бетона, пахнут свежими вениками. Легко бежит по бетону коляска, легко и приятно дышится. Навстречу опять попадается знакомый. Здоров, здоров. А рядом выступает со степенным достоинством ясноглазая сибирячка. Та самая из сиреневых сумерек. А что, девка, под истового сибиряка работает и бывший наш гитарист. Живем не хуже столичных. Ага, отвечает глазастая коротко и ясно. Вот она, жизнь сибирская, жизнь строительская.
0: Ну, если б я начал писать этот роман вот сейчас, вероятно, он был бы несколько другим. Но есть своя прелесть, я имею в виду для автора, и в таком вот письме, как было это у меня с Плотиной. После того, как материал как-то отстоялся, когда я уже наездился вдоволь, насмотрелся, стал вырисовываться сюжет, я писал буквально взахлёб и дома, и в доме творчества Комарова, и в Дублтах, и боялся буквально оторваться. И всякое отключение, всякие отвлечения меня очень тогда раздражали. Ну, затем показал его в журнале «Звезда», и там его моментально приняли, может быть, даже слишком рано приняли. Но, во всяком случае, он был вот напечатан буквально через 5 или 6 месяцев после того, как я принес журнал. Ну, это был для меня, конечно, опыт романа свободного. Не очень я связывал себя там, где-то позволял себе и явные такие публицистические длинные пассажи.
1: Иван Иванович, вот вы сказали, что «Звезда» приняла рукопись и даже как бы слишком быстро и неожиданно для вас. В одной рецензии, касающейся вашего творчества, я прочел такие слова. Иван Виноградов не стремится поскорее сбыть работу с рук, наоборот, старается придержать ее на своем рабочем столе до тех пор, пока не придет твердое убеждение, а сделал все, что мог. Вот это тот самый рабочий стол, о котором здесь говорится. Что происходит с рукописью, пока она лежит на рабочем столе?
0: Ну вот сейчас лежит перепечатанная на машинке, еще не машинисткой, а мною перепечатанная повесть. Можно считать, что она вроде бы готова. Но это всего лишь, я думаю, черновик. После того, как она полежит на этом столе, ну, 2-3 месяца, может быть, еще я и должен буду съездить в деревню. Это касается деревни, эта повесть. И после того, как все это произойдет, я уверен, что она будет выглядеть сегодня готовая, а тогда она будет выглядеть черновиком. Вот, собственно говоря, в чем дело. Это не мой секрет, это не мое открытие. Это, я думаю, всем пишущим известно, что после того, как рукопись полежит в столе, после того, как от нее отвыкнешь немного, отойдешь, когда вот этот жар, что ли, первый пройдет, горячка эта рабочая, видится все уже более трезвыми глазами. Естественно, видишь какие-то свои промахи, какие-то недоработки, огрехи, длинноты. Тогда уже и начинаешь работать где-то примерно на бело, так сказать. Это очень важно, мне думается, потому что всякое возвращение и попытка улучшить, стремление еще раз поработать, это только на пользу литературе, любой литературе. Я часто вспоминаю о том, что Лев Николаевич Толстой по 8, по 9 раз переписывал свои рукописи. Мы об этом говорим с восхищением, мы говорим об этом, может быть, и завистью, что ли. А для него, я думаю, это был просто нормальный такой технологический процесс. И без этого он, вероятно, не смог бы выпустить свое произведение, пока окончательно не убеждался в полной завершенности. Я не хочу сказать, что это прямой путь в Толстые. Можно, наверное, и 20 раз переписать что-то такое, но оно не станет настоящей литературой. Можно, вероятно, и 2-3 раза написать стоящую вещь. Но работа, возвращение в литературе, по-моему, очень полезная штука.
1: Иван Иванович, вот вы себя пробуете во многих жанрах. И в поэзии. Известно, что ваши стихи были опубликованы в сборнике поэта Крыма. И в публицистике, на страницах журналов, в передачах Ленинградского и Всесоюзного радиописателя «Микрофона». Вы пишете в жанре рассказа, повести, романа. Вот расскажите, пожалуйста, что дает вам вот это жанровое разнообразие творчества?
0: Я не знаю, потому что это происходит само собой, но думаю, что тут есть вот какая тайна. Это как бы перемена рода занятий. Ну, вот как советуют, допустим, нам врачи, что посидев у письменного стола, надо сделать какие-то физические движения, упражнения. Чередование одной работы с другой, вот мне кажется, в данном случае тоже присутствует. Вот я уже говорил, что принялся за вот этот цикл после романа «Плотина». Вот та напряженная такая, углубленная такая, длительная работа, марафонская, что ли, работа над романом, несколько и утомила меня, и как-то увела от более тщательной отработки мелочей, деталей. Вот, может быть, и это имеет значение. Потому что важно в нашем литературном деле, в нашей профессии, важно, чтобы самому было интересно работать. Вот еще что. И если устал от одной работы, то лучше переключиться на ту, которая тебе будет снова интересным, снова увлечет тебя. Ну, а стихи – это дело такое обычное. Я думаю, что многие прозаики начинали со стихов. И у меня это было в самом начале. И этот сборник, который вы упомянули, он 48-го года.
1: Вот мы сейчас упомянули многие жанры, в которых вы работаете, но все-таки создается впечатление, что вы предпочитаете жанр короткий. Новелла, рассказ, стихотворение вот в начале творчества. Не идет ли это от вашей журналистской профессии? И вот еще, помогает ли профессия журналиста вам как писателю?
0: Журналистика была моей школой. Конечно, это помогало понять характер, собственно говоря, литературной работы. Но, как всякую школу, ее нужно заканчивать. Так что, если посвящать себя целиком литературе, то надо когда-то заканчивать и школу журналистики. Дело в том, что журналистика очень привязывает человека к факту. Это и хорошо, и не всегда хорошо. Потому что сдерживает воображение, сковывает, где-то даже мешает. И в определенное время от этого нужно отказываться, отрешаться. Правда, это тоже не безусловно и не абсолютно. Потому что все время надо питать себя какими-то наблюдениями. А это, опять же, сродни журналистике. И вот я рассказывал о своей плотине, и, опять же, все начиналось с публицистики. Так что тут, понимаете, все очень сплетено, и ничто неоднозначно.
1: В своем творчестве вы касаетесь, как правило, небольшого круга тем. Это Великая Отечественная война, военная тема. Это повесть о деревне, которая называлась «Его большое поле», вышедшая в 1972 году. И тема рабочего класса, которая поднята вот в вашем романе «Плотина» и «Подробности жизни». Не предполагаете ли вы расширить круг ваших тем?
0: Любой из этих тем и одной достаточно для того, чтобы всю жизнь проработать в литературе. Есть писатели, которые, скажем, ну, так называемые наши деревенщики, которые великолепно работают в этой теме на протяжении целых десятилетий и каждый раз открывают что-то новое и себя открывают по-новому перед читателем. И в книгах открывают новые проблемы, повороты, судьбы. Так что можно... Мне было бы и не расширять круг своих тем, тем более, что это уже немало, и военное, и производственное. Но как будет дальше, я не всегда могу точно определить. Ну, то, что у меня намечено на ближайшие годы, а сколько этих лет осталось, я тоже не знаю, это будет все-таки в той тематике, в привычной. Это будет война, это будет деревня. Это будет современность, перекличка войны с современностью. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни предполагали сами по себе, писательское творчество во многом и в главном, и в решающем определяется биографией писателя, его собственной жизнью. Война останется у меня до конца дней. Деревня, как воспоминание детства, как боль современная, тоже не может уйти. Так что, видимо, я вот в определившемся круге буду и продолжать. Но вот как было с плотиной. Приехал, увидел и не мог устоять. Начал работать, бросив все остальное. Так что трудно сказать. Может, что-то случится подобное завтра. Может быть, какая-то поездка, какая-то встреча, какое-то воспоминание повернет меня к другой теме.
1: Таким образом, сюжеты ваших книг приходят из жизни, так же, как и герои их. Вот расскажите, пожалуйста, о прототипах ваших героев.
0: Вопрос о прототипах, по-моему, один из самых сложных в творчестве литературном. Потому что редко, когда получается так, что можно списывать героя с какого-то определенного реального человека. Чаще все-таки бывает обобщенный образ создается. Но опять тут нет ничего постоянного. Скажем, в книге «Не моя атака» у меня все люди реальные. В то же время я хочу думать, что это художественные произведения. Не знаю, как это мне удалось, но так хотелось мне на документальном, чисто документальном материале, когда в основе реальный факт, когда в основе реальное лицо со своим именем, со своей фамилией, реальная география, реальное время действия, ну и в то же время какое-то художественное обобщение. В других случаях мы питаемся наблюдениями всей своей жизни. И там трудно сказать, что принадлежит одному реальному человеку, что принадлежит другому, какая черта характера, какие особенности внешности или поведения. Тут все зависит от того, как начнет герой жить в твоем произведении. Когда и с каких пор он начинает проявлять самостоятельность. С этого, собственно, по-моему, и начинается герой литературного произведения. С того времени, с того места, когда он проявляет самостоятельность, когда автор не только сам его ведет, но и где-то идет за ним. Когда уже герой сложился, определился, когда его поступки диктуются уже не столько волей автора, сколько самим вот этим сложившимся характером героя, обстоятельствами, в которые он попадает. Вот так, если коротко говорить о прототипах.
1: Иван Иванович, а есть у вас любимый герой?
0: Есть. Дорог и близок Никита Сорокин из повести «Потеря один человек». Собственно, главный герой и самый, он, так сказать, там важный в этой повести. И он мне очень дорог. Чем он дорог? Вот своей преданностью делу, своей готовностью помочь товарищу, своей терпеливостью. Там описывается несколько недель Никиты Сорокина, фронтовика, сапера, на Ленинградском фронте. Там проходит его жизнь, и там он встречает смерть. Достойно, как это подобает русскому солдату. Мне также очень близок герой большого довольно-таки цикла моего, который я называю «Жизнь продленная». Это цикл повестей, посвященных послевоенным судьбам солдат-победителей. Начинается он с повести «Утро победы», которая сама о себе говорит уже названием своим. Начинается «День победы» на территории Германии, действие этой повести. И затем ее герои продолжают свою жизнь до сегодняшних 80-х годов. Одни служат в армии, другие уезжают работать в народное хозяйство. Кто-то встречает свою любовь, кто-то расстается. Между собой эти герои тоже изредка встречаются. Но главное в этом цикле повестей даже не в этих встречах, а в том, что каждый из них вот продолжает какую-то свою линию, и каждый из них остается верным фронтовому товариществу, фронтовой вот этой памяти. И закончится этот цикл, вероятно, также небольшим произведением или эпилогом на территории Германии. Да, так вот, в этом цикле есть такой сапер, опять же, Николай Густав, который действует в нескольких повестях, и заканчивает он свой путь и фронтовика, и строителя на строительстве крупной гидроэлектростанции в Сибири. Это вот как раз происходит в романе «Плотина». Собственно, романом «Плотина» и завершается этот цикл. Ну, а в целом, если говорить о героях, каждого из них любишь, пока пишешь, обязательно любишь.
1: До сих пор мы говорили о вашей творческой работе, но вы являетесь секретарем правления Ленинградской писательской организации, членом редколлегии журнала «Нева», председателем секции прозы. Вот такая большая общественная работа, она не мешает вот творческой работе за вашим письменным столом, над собственными произведениями?
0: В какой-то мере это отвлекает, когда особенно уже вработаешься в какое-то произведение, что ли, когда идет такая работа уже увлеченная, что ли. Так что эти обязанности могут мешать, отвлекать. Но в целом надо сказать, что совсем остаться без общественной работы – это, наверное, опаснее, чем иметь ее. Потому что вот даже взять наше приобщение к жизни, наши связи с творческими коллективами, наши поездки и встречи с производственниками – это все вроде бы и не содействует работе за письменным столом. Но без этого вряд ли можно быть современным писателем. Вряд ли можно по-настоящему, всерьез разрабатывать какие-то проблемы нынешнего дня. Писатель в известной степени ремесленник. Его место за письменным столом. Здесь он живет, здесь он творит. Но это не башня из слоновой кости. В нынешней жизни, очень напряженной, очень такой изменчивой, что ли, сложной, очень важно оставаться в ее русле, не оказываться где-то на обочинке. Иначе ничего не получится. Никакое писательство, никакая техника, никакое умение тут тебя не спасет. Так что вот мое отношение к общественной работе. Работа эта в известной степени обогащает и стимулирует творческую работу. Но в известной степени, как и во всем, здесь нужна мера. У нас, к сожалению, в нашей писательской жизни бывает и так, что у одних много этих всевозможных общественных обязанностей, у других совсем нет. Вот, может быть, было бы лучше, если бы мы более равномерно распределяли все это. А в целом нужно участвовать в общественной работе.
1: Ну и ваше согласие побеседовать за письменным столом для передачи по Ленинградскому радио в какой-то степени тоже ведь отвлекает вас от творчества, в какой-то степени ваша общественная функция, что ли. И я хочу поблагодарить за этот разговор, извиниться за то, что вы на некоторое время оторвались от собственной машинки, и попрощаться с вами.
0: Да нет, мне это тоже было интересно и, я думаю, даже полезно. Потому что всегда не вредно поразмышлять над тем, что делаешь, над тем, к чему готовишься.
3: Говорит Саратов. Приглашаем вас послушать передачу «Театр у микрофона». Радиовариант спектакля театра юного зрителя «Лавка древности» Чарльза Диккенса. Инсценировка Ларисы Закашанской. Действующие лица. Автор. Старик, хозяин антикварной лавки древности. Мисс Нелл, его внучка 13 лет. Кристофер, их слуга 14 лет. Мистер Квилп, именующий себя эсквайром, делец в разных сферах, но большей частью темных. Мистер Самсон Брас, глава адвокатской конторы, поверенный мистера Квилпа, его правая рука во всех вышеупомянутых делах. Мисс Салли Брас, сестра его, компаньон, девица, смахивающая на фурию. Ричард Свивеллер, доморощенный поэт, молодой человек, без определенных занятий и жизненных установок, потом писец в конторе Брасса. Служанка у Брассов, она же маркиза, подвальная золушка, постоянно теряющая с ног отнюдь не хрустальные башмачки. Одинокий джентльмен, выдающаяся весьма таинственная личность. Бродячие кукольники с панчем, английский вариант всем известного Петрушки, Томас Кодлин, человек, смотрящий на мир сквозь зеленое бутылочное стекло, отчего взгляд его мрачен, и коротыш, напротив, смекалистый, не лишенный приятности. Миссис Джарли, хозяйка разъездного фургона музея восковых фигур, потому некоторые хозяйку именуют попросту фургонной леди. Айзек Лист и Джеймс Гроувс, джентльмены удачи. Мальчишка, слуга Квилпа, имя которого, увы, неизвестно, зато прозвищ, хоть отбавляй, самая ласковая из них – собак. Другая его особенность состоит в том, что, в отличие от всех прочих людей, он предпочитает ходить вверх тормашками. Остальные – трактирщики, зрители, прохожие, полисмены. Итак, начинаем.
4: Друзья мои, я пришел сюда, чтобы поведать вам одну историю. Она не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Случилась эта история давным-давно. А впрочем, может, и совсем недавно. Со мной или с моим другом. Или с кем-нибудь из вас? Привиделось ли мне в скитаниях по жизни или в снах? Не исключено, что я просто, как говорят, высосал ее из пальца. Что на меня похоже? Ибо я автор. Я вечный скиталец. Лицо без особых примет. А это...

Лавка древностей. Фонарь освещает крыльцо и вывеску. Открывается дверь, выходит фигура, закутанная в плащ и с надвинутой на глаза шляпой. Закрывает дверь, спускается по ступеням крыльца, и вот мы уже внутри лавки. В свете свечи девочка, забравшаяся с ногами в кресло, в окружении причудливых фигур, тут и средневековый рыцарь в латах, китайский болванчик, бронзовый лев, монах, деревянный скульптурный портрет адмирала –

Нев засыпает в кресле. Под музыку оживают все фигуры и крутятся в танце пантомиме.

0: Стук колотушки, все замирает. Нел просыпается.
1: Сейчас, сейчас! Дедушка, это ты?
2: Нет, нет, это я, Весна.
1: Кит, как хорошо, что ты пришел.
2: Признаться, я очень рад вас видеть, Весна.
1: А далеко ли дедушка посылал тебя?
2: Ой, признаться, путь не близкий, Весна.
1: Я надеюсь, что ты не плутал, Кит.
2: Признаться, что плутал порядочно.
1: Бедняжка. Ой, Кит, ты же, наверное, проголодался.
2: Да, пожалуй, так.
1: А ты не будешь против сэндвича, Кит?
2: Нет, пожалуй, съем с удовольствием.
1: И сейчас.
0: Кит показывает один из своих любимых фокусов, заглатывая сэндвич вместе с ножом. Нел бежит открывать. Развязно ходит молодой человек, небрежно одетый, изобретательно маскирующий изъяны своего туалета, дыру в шляпе, несвежий манжет, отсутствие перчаток и так далее.
3: Свивеллер. Ричард Свивеллер, к вашим услугам. Честь имею. Честь имею, честь имею. Не расслышал, с кем имею честь.
4: Кто же он?
3: Это несущественно. Несущественно. О, очаровательная крошка. Как это поется, много есть девиц прекрасных, с головы до пят опасных, но у этих милых крошек нет ни глаз таких, ни ножек, щечек, шейки, талии и так далее.
2: Сэр, ну это уж слишком, пожалуй, а?
3: Пустяки. Разрешите? Благодарю. Что вы спросили? Какая погода? На прошлой неделе погода для уток была хороша, кроме шуток. На этой неделе значительно хуже, ни дождичка с

что за толпа, где табачная лавка, и что там за хохот и давка? Да это же свинка соломенных шлем.

0: зовите меня просто Дик. Дик и все тут, мисс.
1: Нелли.
0: Очень приятно.
1: Это мой друг Кристофер.
0: Кристофер. Очень приятно. Кит.
2: Появляется старик, он еле держится на ногах.
1: Дедушка, что с тобой? Дедушка, ты заболел?
3: Не беспокойся, моя милая, я абсолютно здоров.
1: Дедушка, хочешь горячего чаю с травами? Кит, а ну-ка разожги камин, пожалуйста.
3: Кит, не беспокойся, моя милая, я здоров. Мне нельзя болеть, иначе кто же позаботится о тебе? Что вам угодно, сэр?
0: Свивеллер, сэр. Ричард Свивеллер к вашим услугам. Собранию ваших сокровищ не хватает лишь этой.
3: Нет, я не покупаю.
0: Боже упаси! Разве я прошу за бесподобную вещицу состояние? Я с ней готов расстаться за чисто символическую сумму. Ну, скажем, 50 фунтов.
3: Нет.
0: Хорошо, сэр, 20.
3: Нет, нет и нет. Увольте.
0: Сэр, вы богаче, об этом все говорят. Ну что вам стоит, право? 2 фунта, сэр.
3: Я не покупаю, увольте, сэр.
4: Сэр, я в крайности. Прошу дать хлеба насущного.
3: Ну, хорошо, хорошо. Может быть, завтра.
0: Завтра? Я согласен на завтра.
3: Хорошо.
0: Я прилечу на крыльях одежды.
3: Прошу, прошу.
0: Много единиц прекрасных, заговоренных от опасных, но у этих милых крыльев не было таких ни ножек, щеки,
3: клейки,
0: сорвали и так далее.
3: Ступай.
2: Свивеллер уходит.
3: Ты передал ему, как я просил.
5: Нет, хозяин, там никого не оказалось, кроме этого.
3: Кроме кого?
5: Ну, как его, вверх тормашками.
3: Как так? Хм. Вверх тормашками.
5: Как? Вот
1: да,
5: так?
1: Да, так, это так, вверх тормашками.
5: Я к нему со всей вежливостью. Вот где твой хозяин? А у меня ногами, ногами. Ну, вот и пришлось его немножко, это, проучить.
3: Что же ты вытворил, Кит?
5: Надо же было дождаться хозяина. Я же тебе объяснял, как это важно для меня.
3: Нет, не для меня. Не для меня. На карту поставлено все. Нет, я сам. Я сам пойду.
1: Нет. Нет, дедушка, нет. Ты же еле стоишь на ногах.
3: Ничего.
1: Я сама пойду.
3: Нет.
1: А я не одна пойду. Я с Китом?
3: Еще чего?
1: Дедушка, я знаю, где пристань мистера Квилпа.
3: Да. Да, да. Ступай. Ступай, моя милая. Передай ему письмо. Умоли. Умоли его исполнить мою просьбу. Ступай. Ступай. Боже. Боже, как это важно для меня. Нет, не для меня. Только ради Нелл. Только ради Нелл.
0: Опять!
2: Контора мистера Хилка, так гласит надпись на доске, прибитой наискось над дверью хибарки. На заборах призывы. Лучший кандидат мэра – мистер Квилп. Мистер Квилп не обманет наших надежд. Добропорядочность, непогрешимая честность, любовь к ближнему – таков ваш мистер Квилп. Голосуйте за вашего любимца. Перед дверью, как изваяние, стоит на голове мальчишка. Издалека мчится мистер Квилп, карлик с большой головой, огромным ртом и носом, на коротких ногах и в цилиндре.
6: А больше... Больше не побьете.
3: По той простой причине, что ты уже битый. А ну, собака, открой дверь. Ну! Чурас.
2: Крюп входит в контору. Внутри ее колченогий стол, гамак и печка с худой трубой. Крюп устраивается в гамаке. Мальчишка посовывает голову в дверь.
3: Ух ты! Собака.
1: К вам пришли.
5: Кто?
1: Девчонка.
5: Проси.
4: Ну, проси, собака.
5: Как? Это ты, Нелл?
1: Да, я, сэр.
4: Входи.
5: Нет, нет, стой. Взгляни сначала, не стоит ли там мальчишка на голове.
1: Нет, сэр.
5: Ты правду говоришь?
1: Он на ногах.
5: Правду?
1: Да.
5: Ну, входи, входи, входи, входи. Ну?
3: Всем пришла.
2: Нет, отдает письмо, Квилп взгромождается на стол, читает.
5: Уплыло. Все уплыло за одни сутки. Куда же он их дел? А почему старик сам не пришел?
1: Дедушка не спал всю ночь. Ему не здоровится. И вернулся только утром.
5: Что же это он делал ночью?
1: Я не знаю, сэр.
3: Ты не боялась остаться ночью одна?
1: Нет, я сначала очень боялась. А потом привыкла.
5: Подожди, подожди, как это понимать? Твои слова. Он что, каждую ночь уходит?
1: Вы напишите дедушке. Добрый мистер Квилл, я умоляю вас, вся надежда на вас.
5: Это он так сказал?
1: Да, и еще.
5: И еще?
1: И еще, что на карту поставлено все.
5: Так. На карту. Карты.

0: Лонгрие, открой салонгрие. Тройка, семерка, туз. Там тройка, туза. Миг, накрой тройку, дама, пик. Ах, все людские драмы от этой знатной дамы. Поверьте мне, чтоб я так жил, старик ей душу заложил, но не приносит варта ни женщина, ни карта. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бедное дитя, ай-яй-яй-яй-яй-яй. И к тому же прихорошенькая. Бутончик, симпомпончик, голубые глазки.
1: Сударь, я не понимаю, о чем вы. Напишите дедушке. Добрый мистер Квилп, я умоляю вас.
0: Нет, ответ не будет. Я сам зайду. Ждите, милочка. Очаровательная мисс Нелл.
1: О, сударь, благодарю вас.
2: Нелл идет к двери, Квилп довольно потирает руки. В это время перед конторой происходит драка.
3: Я сейчас разниму,
0: что на них двоих и одного профиля не останется. На!
4: Не подходите, как бы самому не досталось.
5: Что ты сказал?
4: Ладно, больше никогда не полезу в драку, когда про вас такое будут говорить.
5: У меня что?
4: Что таких страшных уродов и за деньги не увидишь.
5: Он так сказал?
0: А разве это не верно? Собака ты эдакая.
4: Верно-то верно. Только от него я не потерплю.
6: А чего? Чего он сказал, что мой хозяин, мисс Нелл, пляшет под дудку его хозяина?
5: Он так сказал, потому что он болван, а вот ты, кит.
0: Умник, разумник, ты поостерегись. Не то не сносит тебе головы.
4: Убью! Убью, собака!
0: Контора Браса, улица Бэвис Маркс.
4: Контора Браса.
0: Улица Бэвис Маркс.
2: И вот мы вновь в лавке древности. В ней старик и Нелл. Незамеченным входит Квилп, тихо усаживается на стул верхом.
7: Нелл! Нелл! Что он тебе сказал?
1: Дедушка, он сказал, ответа не будет, я сам приду.
7: Сам придет?
1: Да.
7: Так. А когда? Когда он не сказал?
1: Нет. Дедушка, только ты, пожалуйста, не волнуйся, ладно? А может быть... Ты не здоров?
7: Нет, все хорошо.
1: Хочешь чаю?
7: Нет, спасибо, Нелл.
1: Дедушка, а если ты это от того, что у нас нету больше денег, то мы же можем все продать. А, дедушка, не плачь. Хочешь, я тебе почитаю или спою, где?
7: Эх, золотое мое сердце, внученька моя.
1: Вы?
0: Мне нужно поговорить с вами наедине.
7: Ступай, Нелл.
1: Нет.
5: До свидания, Нелл.
7: Ступай. Бутончик себе помочь.
0: Как здоровье, любезнейший? Что нового? Как идут торговые дела?
7: Ради бога, не тяните душу. Говорите прямо. Вы даете мне денег?
0: Допустим. Нет.
7: Нет.

0: Утро перед лавкой древности. Кит, свернувшись, спит у крыльца. Появляется Свивеллер. Он в хорошем расположении духа. В руках трость с набалдашником, который он привез в продажу. Свивеллер стучит колотушкой, но ответа нет. Вдруг резко распахивается дверь, Квилп в ночном колпаке обрушивается на Свивеллера, но оказывается сбитым на землю.
1: Перед вами, любезнейший.
2: Вы?
1: Да.
2: Сэр!
1: Я?
2: Сэр! Что, ну их там нет! Нет никого, ни мясного, ни хозяина!
1: Ну что ты, что?
3: Что ты болтаешь, куда им деться? Нел! Нел! Нел, девочка моя! Нел! Нел! Нел!
4: Отродья! Куда ты их спрятал?
2: Я их не прятал, сэр.
4: А где они?
2: Я не знаю, сэр.
4: А ну говори,
2: я не знаю. Я не прятал. Я не знаю, сэр.
4: Не удержал. Упустил.
5: Сэр. Сэр. Раз вы хозяин лавки теперь... Не угодно ли вам взглянуть на бесподобную вещицу? Подумайте, за каких-нибудь 50 футов я вам
4: её... Нашёл дурака.
5: Хорошо, сэр, 20. И прошу сущий пустяк. 6 шиллингов, но не пенса меньше, чтобы поддержать это бредное существование.
4: Уморил! Бредное существование!
6: Добрый день!
4: Опоздал! Судейский крючок, птичку
0: порвал. Появляется брас.
4: За нерасторопность... С вас штраф в пользу Даниэла
5: Свивеллера, сэр Ричардс.
4: В пользу Даниэла Квилпа и Сквайра. Вы меня поняли?
6: И, сэр.
7: Прошу прощения. И, собственно, хотелось бы... А где хозяин лавки?
1: Перед вами, любезнейший.
7: Вы?
5: Он. Он с некоторых пор.
1: Лавка перешла мне по закладной.
8: На законном основании не извольте сомневаться, так же верно, как и то, что я Самсон Брас, поверенный мистер Квилп и Сквайра.
7: Где старый антиквар и его внучка?
5: Мы сами хотели бы знать.
7: Они исчезли, сударь.
1: Они исчезли.
7: Ни свет, ни заря. Не сказав прощай своим лучшим друзьям.
5: Да, прощай. Если навсегда, то навсегда прощай.
7: Вот если кто и знает о них, это вот он. Это их слуга, сударь. Ну, говори.
2: Дело в том, сэр, что я сам ничего не знаю. Еще только вчера я говорил с хозяином мисс Снелл, и
7: проклятье.
2: Сегодня нет их.
7: Преодолеть столько преград, мчаться, сломя голову и опоздать. Вот несчастье.
4: Напротив! Вы счастливчик, сударь. Мы будем искать их вместе.
8: Да.
4: Ибо друг старика Инелл — это наш друг.
8: Да.
4: Но для начала другу нужен кров.
8: Да.
5: И чтобы преклонить уставшую голову.
4: Вам повезло, сэр. Самсон Брас как раз дает комнату для одинокого джентльмена.
8: Я? А да, сдаю. Прекрасная комната, улица Бэвис Маркс, совсем неподалеку отсюда. Моя сестра Салли Брас будет просто счастлива. Я провожу вас, прошу.

0: Теперь примемся за вас, мистер...
1: Свивеллер.
0: Мистер Швивеллер.
1: Свивеллер.
0: Мистер... Ну, ладно. Насколько я понимаю, ваши дела не в лучшем положении, мистер.
1: Увы, вся надежда была на стариков, но на них нельзя положиться никаких моральных устоев.
0: А как насчет места писца в конторе Браса? Подходит. Но все-таки лучше глотать корочку, чем вовсе сидеть без хлеба, а?
1: Веский аргумент в пользу юридического поприща.
0: Передайте вот это Самсону Брасу. Прощайте, до встречи.
1: Прощай, вольная жизнь!
0: Итак, что же мы имеем? Одинокий джентльмен, несомненно, родственник старика. Или что-нибудь в этом роде. Так, силки расставят братец с сестрицей, да и олух Свивеллер на что-нибудь сгодится. Цепочка непременно приведет меня к старику и к Нелл. Ох, и славно я погрею руки. Потрошите индейку, господа. Рвите изо рта друг у друга. Господа, потрошите.

0: Солнышко, давай отдохну. Давай, садись, присядь. Садись. Немножечко отдохнем.
1: Ю-ху!
2: Площадь перед трактиром «Три весельчака». Идет представление бродячих кукольников с Панчем. Среди зрителей разного возраста и состояния старик и Нел. Старик смотрит, как ребенок. Нел же, прислонившись к старику, спит. Бродячие кукольники – это Коротыш и Котлин. Коротыш работает, изображая попеременно Панча и собаку Кобыздоха. Котлин, сдвинув на глазах шляпу и прислонившись к театральной ширме, внимательно наблюдает за публикой, прикидывая будущее барыши.
3: Славненький мой Кобыздох! Чтоб ты сдох! Теперь твой хозяин бродяга Панч! А чтобы ты сам заработал на харч, уж он тебя научит, как жить. Кого укусить? А кому услышать?

0: до дому покупку.
1: О, прошу прощения, а с кем раскурить по-дружески трубку? Это делается вот так. Берется трубка. Голландский табак. Ещё! А дальше дымишь, будто ты паровоз. Ай-яй-яй, что ты делаешь? Я же выплюнь. Это же нос, мой единственный нос. Фу! О, бездушный палач. О, смейся и плач. Доверчивый панч. Доверчивый панч.
2: Начинается гроза. Публика разбегается. Кодлин вцепился в плечо старика. Они с Нел единственные, кому некуда бежать.
3: Пойдем, Нел.
1: Платите, сударь, платите! Иначе я позову полисмена.
4: Нет! Пожалуйста, не надо звать полисмена.
1: Фальшиво, небось. Что от вас, бродяг? Чего можно ожидать?
5: Куда же вы, господа? Такую плохую погоду. Пройдемте в трактир и переждем дождь. Приходите, приходите, приходите. Располагайтесь. Прошу вас.
1: Новый запах. Что там?
6: Тушеные рубцы с молодым картофелем. Пальчиком лишь.
1: Подавай. Терпение, мой друг, терпение. Не хочешь ли ты показать господам, что ты плохо воспитан?
3: Да.
1: Куда путь держите, господа хорошие?
4: Мы не знаем. Мы сами еще не решили. Да.
1: Так если не гнушаетесь нашим обществом, то можете к нам присоединиться.
4: Что?
1: Ну, если вы хотите странствовать одни, никто вас не волить не собирается.
3: Мы пойдем с ними. Мы с вами пойдем. Мы пойдем с ними. Я сказал, мы пойдем
4: хорошо,
3: с ними.
4: Если никто не будет возражать.
1: Возражать? Томми, ну будь хоть раз любезен, скажи, что ты не возражаешь.
6: Кратыш, ты ни в чем не знаешь меры.
1: Ну послушай, ну кому это повредит?
6: На сей раз, пожалуй, никому.
1: Пусть идут, устраивайтесь.
3: Благодарю вас, сэр. Благодарю.
7: Неужели ты ничего не заметил?
6: А что я должен заметить?
7: А то, что старик и девочка не похожи на странников, живущих под Аянием.
6: Что из того?
7: Вот что. Старик наверняка дал тягу от своих родственников и подговорил девчонку, которая в нем души не чает, бежать вместе с ним.
1: А куда бежать, он и сам не знает. Уж я не я буду, если не задержу их и не доставлю родственникам.
6: Предвидится награда. Только не забудь, что мы с тобой во всем компаньоны.
4: Дедушка, да. Эти люди думают, что мы убежали от родных и хотят вернуть нас.
8: Что тебе в голову взбрело?
3: Решетку будут бить плетьми, а тебя отнимут. Я тебя никогда не увижу.
4: Тихо, дедушка, тихо. Я что-нибудь придумаю. А мы сбежим от них.
1: Спать. Спать пора. Доброй ночи. Завтра-то я разбужу вас пораньше. Доброй ночи. Вот сюда. Доброй ночи, малютка.
2: Контора Браса с конторкой, табуретками, креслом. Лестница наверх к двери в комнату одинокого джентльмена и вниз в кухню. В конторе брат и сестра Брамс и новый писец. Все скрипят перьями. Свивлер только делает вид, сам же неотрывно смотрит на Салли, как она время от времени прочищает нос с понюшкой табака, как вытирает перо свое платье, отчего и цвет у него соответствующий, как поправляет сползающий с головы газовый шарф, куда Ричард с отменным удовольствием выпускает бумажных птичек.
9: Сэр Ричард, этот человек все еще спит.
10: Ну и пусть себе спит.
9: Как это пусть? Он спит уже 26 часов кряду. Жив ли он? Кругом совершается столько злодейств, столько ужасных злодейств. А вы помогали ему втаскивать его огромный чемодан? Вспомните, не говорил ли он что-либо о своем имуществе?
0: Не говорил.
9: Ну, например, что у него никого нет в Лондоне. И не выражал ли он твердого желания на случай какого-либо несчастья с ним, чтобы его имущество, находящееся в этом доме, перешло в полную мою собственность, в виде слабого вознаграждения за понесенные мною хлопоты и неприятности?
0: Не говорил, не выражал.
10: Да ладно, дураком-то прикидываться.
9: Стряпчего из вас не получится.
10: Сколько бы вы ни прожили на свете, хоть 1000 лет. Эй, чертовка! Живо тащи кочергу.
2: Появляется маленькая служанка, замызганная, лохматая, в длинном и грязном переднике, с огромными башмаками, вечно сваливающимися с ног в руке кочерга.
4: Так, а ну-ка давай, падай вниз.
3: Она же разобьется, сударыня.
4: Ни черта с ней не будет. Падай.
1: Что это в конце концов значит? Почему мне не дают спать? А, это вы подняли здесь такой тарарам?
10: Нет, я только помогал, сэр. Мы думали, уж не скончаетесь ли вы там. Здесь не патентно, чтобы одинокие джентльмены спали за двоих, не внося за это дополнительной платы.
1: Вот как?
10: Да, сэр, нельзя извлекать двойную порцию сна из одной постели.
1: Вот передайте своему хозяину. Он стряпчий.
10: Да.
1: И хозяйки. А вот она что такое?
10: О, дракон в юбке.
1: Так вот передайте им, что я буду ложиться и вставать, когда угодно. Уходить и приходить тоже, когда угодно. И не потерплю никаких расспросов. А тем более слежки. Что касается последнего, то все зло от служанок. А здесь одна, слава богу.
10: Да, и очень маленькая, сэр.
1: Передайте это своим хозяевам и прощайте.
10: Вот. Видишь мясо? Бери. И никогда никому не говори, что тебя в этом доме совершенно не кормят мясом. Хочешь еще?
4: Нет, не хочу.
10: Тогда никогда никому не говори, что тебя в этом доме держат впроголодь. Тебе ведь дали мясо? Тебе даже предложили еще, ты сама отказалась. Вот. Если тебя спросят, никогда не говори, что тебя в этом доме держат впроголодь.
4: Ты меня хорошо поняла,
10: а не то...

0: Кайфурия твоя хозяйка. Лови. Ешь. После такого обеда надо начинать обедать сначала.
1: Меня мисс Салли убьет, если узнает.

0: Велите все свечи зажечь в этом зале.
1: Здесь только огарок.
0: Вина, эй, мадам, толстощёкая стали. А где мистер Брас? Нападайте мне его.

0: часто они уходят и оставляют тебя одну?
1: Еще как часто, особенно мисс Салли. А мистер Брас без нее ни шагу. Он у нее по струнке ходит. Чуть что, сразу за советом. А уж достается ему от нее. Ух, достается.
0: Так.
1: А вы не расскажете им, что я вам тут говорила? Не то они изобьют меня до смерти.
0: Маркиза, слово джентльмена надежнее, чем его расписка. Я ваш друг. Но прихожу к выводу, что у вас уже вошло в привычку торчать у замочной скважины. Иначе откуда бы взяться такой осведомленности?
1: А я только хотела поглядеть, куда они прячут ключ от кладовой. А если бы он отыскался, я бы много не взяла. А лишь бы не сосала под ложечкой.
0: Значит, не отыскался. Нет. В противном случае вы были бы малость поупитаннее.
1: Да.
0: Мне кажется, маркиза, мы с вами составим замечательную пару. Да. Я от природы страшно любопытный. Я просто родился на свет с вопросительным знаком. А вопросы берут в пары ответы.

Большой, нарядный, в цветочках фургон. Двери фургона открыты. У дверей большой барабан, используемый как стол. На нем еда и чай. Радующая формами хозяйка фургона миссис Джарли попивает чай, что не мешает ей время от времени прикладываться к объемистой бутылке. Афиши, наклеенные на стенах фургона, извещают почтеннейшую публику, что она имеет честь лицезреть единственный в мире бесподобный паноптикум Джарли. На дороге появляется еле бредущая старик и Нелли.

0: Простите меня, сударыня, вы не подскажете, далеко ли отсюда, до города или деревни?
1: 8 миль, моя дорогая.
0: 8.
1: Подойди-ка ко мне, милочка. Ближе, ближе, ближе, ближе. Еще ближе. Не тебя ли я видела в компании с Панчем?
0: Да, сударыня, да.
2: Идем, да.
0: А вы с ним знакомы?
1: Я? Знакома с ними? Ты за кого меня принимаешь? Ты посмотри на меня хорошенько. На. Разве пристало мне знаться с Панчем? Посмотри на мой фургон. Разве пристало ему знаться с Панчем?
0: Нет. Нет, сударыня. Простите меня, пожалуйста.
1: А то-то же. Читай, что здесь написано.
2: Джарли.
0: Паноптикум Джарли.
1: Это я. Джарли. А, это я и есть миссис Джарли.
0: Очень приятно.
1: А ты есть хочешь, девочка?
0: Нет. Ну, мы очень устали, и нам так далеко еще.
1: Ладно, давай, не стесняйся. Бери-ка вот чай, заварку. Бери, бери, бери, бери, все бери. Кроме вот этого.
0: Благодарю вас.
1: Бери.
0: Благодарю вас, мисс Джарли.
1: Ой, устраивайтесь хорошенько. Ешьте, пейте на здоровье. Больше от вас ничего и не требуется. Ешьте и слушайте.
0: Ой, чудесно.

0: истории... Ой! А что это я все о себе и о себе? Тебя как зовут-то, девочка?
1: Меня зовут Нел. А это мой дедушка.
0: Ну и куда ж вы направляетесь?
1: Мы сами не знаем, куда. Да, мы идем, куда глаза глядят. Может быть, найдем какую-нибудь работу?
0: Ой, это как это вы не знаете, куда направляетесь? Это как же это так, а?
1: Вот так вот, мисс Джарли. Идем, куда глаза глядят.
0: Сейчас от часу не легче. Да неужто вы нищие?
1: Я не знаю, как нам иначе... Назвать-то себя.
0: Негде спать. Нечем укрыться от непогоды, не на что поесть. Господи, это моя воля. Нел, детка, а тебе понравилось бы путешествовать со мной? Своими сногсшибательными восковыми фигурами, короче, с паноптикум Джарли. Хотите, чтобы ваша внучка получила хорошую работу, я это устрою без хлопот.
2: А как же я? Куда же я денусь без моей Нел? Я не могу ее оставить.
0: Милейший, ну вы в таком возрасте, что, кажется, можете сами о себе позаботиться, ведь не беспомощный.
1: Он беспомощный. Он совсем беспомощный. Благодарю вас, сударыня. Но мы не расстанемся друг с другом. Ни за какие сокровища в мире.
0: Господи, что она говорит? Ну, хорошо, хорошо, я и это устрою без хлопот. Если вы не прочь заняться делом, будете сметать пыль с восковых фигур и проверять входные билеты.
2: Да,
0: Манел, просто дух захватывает от такой перспективы. Будет вместо самой миссис Джарли водить посетителей и давать пояснения. Ну как, детонька, согласна?
1: Да. То есть, да. Мы вам очень признательны, сударыня. И с благодарностью принимаем ваше предложение.
0: Да. А я и не сомневалась.
1: Дедушка.
0: Такое незаурядное предложение. Нелерзостные пальчики.
3: Да, да, сударыня. Да.
0: Прошу.
1: Джарли!
4: Стойте, погодите.
1: Джарли!
4: Ну вы веселые любящие тебя пальчик.
0: А ну только подойдите, только суньтесь. Я ведь мигом вас кнутом огрею. А ну, лошадки мои заветные, трогайте!
4: Ну, скакать наши денежки!
5: А ну-ка, пришпорим-ка бездоха!

Улица у лавки древности, лавка справа, слева контора нотариуса Уизердена. Возле крыльца лавки устроился кит.

На крыльце лавки выходит Квилк и вешает огромный ржавый замок на дверь и объявление о продаже. Появляется одинокий джентльмен, читает объявление.

0: Продается дом и лавка?
1: Увы, сэр. Боль пронзает мое сердце, но нет выхода, я разорен. Погубная страсть старика погубила и меня. Верьте, я помогал ему, как только мог, ибо тревога за нашего ангелочка, за малютку Нелл, не давала мне покоя ни днем и ни ночью. И вот перед вами обманутая, покинутая, но, несмотря ни на что, преданная душа.
0: Очень бы хотелось вам верить, сэр. Но складные расписки как-то не вяжутся с картиной преданности и любви.
1: Деньги любят порядок, сэр, это мое правило.
0: Хорошо. Лавку и все содержимое я покупаю.
1: Да, но ее цена уже втрое выше залоговой.
0: Я плюс покупаю процент... за любую цену, которую вы назначите. Ключи.
2: Квилп любезно раскланивается и, уходя, ловко прячется за крыльцо дома.
3: Не верьте ему, сэр. Не верьте ему.
0: Почему?
3: Разве вы не видите, какой это страшный человек? Вот мой хозяин, мисс Нелл, поверили ему, и видите, что получилось.
0: Ну, а что ты тут делаешь?
3: Я жду.
0: Ты веришь, что они вернутся?
3: Конечно. Ведь им некуда деваться. На всем белом свете, ведь у них только я один и есть.
0: И я. Ты знаешь, я вот все время думаю, не могли они исчезнуть бесследно.
3: Да-да.
0: Они где-то бродят. И тот, кто тоже бродит по дорогам, не мог их не повстречать. А кто известные бродяги? Цыгане, фокусники, акробаты, кукольники. Бродят себе по дорогам, а потом непременно вернутся в город.
3: А...
0: Понимаешь, куда я клоню?
3: Да. Да, сэр! Нет, да я весь Лондон переверну, но я найду этих людей, сэр!
0: Редкий, сообразительный, малый. Да. Ну что ж, тогда получай монетку на расходы.
3: Да нет, нет, что вы. Что вы, если это для моего хозяина мисс Нелл, я за так согласен.
0: Не отказывайся. А ты забыл, когда ел последний раз. Держи.
3: Вот, целый шиллинг. Ну, сэр, у меня нет сдачи.
0: У меня нет монеты мельче. И потом мы с тобой рассчитаемся потом. Когда что-нибудь узнаешь, мигом ко мне. На улицу Бэвис Маркс. До скорой, надеюсь, встречи.
2: Одинокий джентльмен уходит. Квилп выходит из-за крыльца.
4: Хочешь заработать еще шиллинг?
3: Смотря за какую работу, сэр.
5: Все, что разведаешь, разнюхаешь о наших беглецах, сначала расскажешь мне.
3: Вам?
5: Угу.
3: Это чтобы я вам?
5: Да.
3: Да нет, сэр. Вы не на Таковского напали. Чтобы я вам что-нибудь делать.
1: Ты... Ты заткнись, щенок!
5: И щенок, а? Становиться мне на пути, но мы не таких обламывали.
2: В конторе мистера Квилпа к убранству добавлена новая деталь. Деревянная скульптура из лавки, изображающая адмирала со звездой и треуголки.
6: Вам здесь нравится?
7: Понравится, когда вы примечаем. Велите, чтобы скорее подавали.
6: Кроткий сами. Очаровательный, упоительный сами.
8: А ну, собак, подавай чай.
1: Ой-ой-ой. Узнаете? На кого похож?
6: Да, действительно, очень напоминает. Просто особенная улыбка. И все же, клянусь честью, сэр, я говорю...
1: Да разве это не кит? Это не его образина, черт его побрал.
6: Вылитый.
1: Салли, мне кит не нравится.
7: Мне тоже.
1: Что-то... Я его ненавижу. Салли, есть дельце весьма деликатного свойства. Обсудите его на досуге.
6: Да, слушаю и записываю.
1: Писать не надо. Писать. Обойдемся без документов.
6: Да,
1: итак, конечно. Этот мальчишка того сорта щенок, которых я не терплю. Он стоит мне поперек дороги, да. Мешает одному дельцу, который нас всех может озолотить. Ну, придумайте какой-нибудь способ, как с ним разделаться. И действуйте.
5: Беретесь?
7: Беремся!
5: С
9: Сали душечка вашу лапку. Полагаюсь на вас так же, как на Самсона, если не больше. Кутим всю ночь, заявив арестованному, что арестованному будет трудно убедить присяжных в выдвигаемой им версии, достопочтенный судья принял решение предать его суду
5: по обвинению в уголовном преступлении.
6: Какой юмор! Но осмелюсь заметить, не слишком ли неосмотрительно, сэр?
9: Что неосмотрительно,
6: сэр? Да видите ли, сэр, по-моему, не следует так открыто говорить о вполне безобидных дружеских соглашениях, которые сами по себе заслуживают только похвалы, но по закону называются сговорами. Сэр, по-моему, об этом лучше молчать, даже здесь, между друзьями.
9: Ой. Вот наглое чучело. О каком соглашении вы говорите?
6: А?
9: Уж не я ли его с вами
6: заключил? Ой.
9: А?
6: Ой!
9: Разве мне известно что-нибудь о ваших соглашениях?
6: Ой. Ну что, сэр?
9: Ощутимо?
6: Ощутимо, сэр, ощутимо. Ну тоже, видать, как-то забавно.
9: Я вас сейчас так позабавлю, что вы не обрадуетесь.
7: Ну хватит. Договорились, ладно, я пошла.
9: Куда же вы, Саля, душечка? Мы еще не выпили за ваше здоровье. Ну ладно, прощайте, прощайте, дорогая. А ну, собак, проводи их, посвети им.
6: Ой,
9: у меня там у входа доски наброшены с ржавыми гвоздями, не пораньте ногу, а у входа пес бешеный, всех кусает. Мужчину покусал, женщину укусил,

0: Контора Брассов. Трое неизвестных обитателей сидят за конторками, чуть в стороне Свивеллер.
1: Войдите.
2: Джентльмен у себя?
1: Какого джентльмена ты имеешь в виду? Нас здесь двое.
2: Да, я имею в виду джентльмена со второго этажа.
1: Зачем он тебе?
2: У меня к нему срочное дело.
3: Ах, вот как? Ну, в таком случае передайте через меня.
2: Я должен говорить с ним сам.
4: Разве это не ко мне пришли?
3: К вам, сэр. Совершенно верно, сэр.
4: Так чего же он стоит там и не поднимается ко мне?
3: Молодой человек, вас просят подняться наверх. Разве вы не слышите? В чем дело?
2: Я их нашел.
4: Старика и девочку?
2: Нет, но тех людей, которые их видели.
4: Давай, давай, веди их скорее сюда.
2: А они уже здесь.
5: А вот вы. Это вот это так.
6: Монархия! Это вам не республика! Один правит, а другие славят! Одному слива, а другому... Ай-яй-яй-яй! Крапива! Один раздает на войне награды, зато умирают другие и рады!
4: Очевидно, полага! Попроси джентльменов подняться ко мне!
2: Джентльмены, вас просят подняться наверх.
6: Пойдем, Томми.
5: Что я там не вижу?
6: Ну, разве ты не видишь, что у джентльмена в руках?
4: Так сразу и говорил. Ну, что сядешь, чтобы джентльмен нас будет до утра дожидаться?
6: Ну, человек, распрямитесь здесь.
3: Сэр Ричард.
1: Да?
3: Вам не попадался сегодня серебряный пенал?
1: Попадались по дороге всякие пеналы, но редко, редко. Один, правда, запомнился, толстяк довольно почтенного вида. Но поскольку он шел не один, а с пожилым перочинным ножом и юной зубочисткой, и вел с ними оживленную беседу, я постеснялся его остановить.
7: Все шуточки, мистер Свивеллер. Так или иначе, пенала-то нигде нет.
1: Да.
7: А ведь он всегда был здесь, да, Сэмми?
3: Да, там еще лежал серебряный перочинный
7: нож. Серебряный?
1: Вы уверены, что это так? А нет ли тут какой ошибки?
7: Нет тут никакой ошибки.
1: Нет.
7: А вось не ошибусь. Вот он, ворюга.
8: Кит, честнейший юноша, достойнейший юноша. Да я готов поручиться за него головой. Да если уж на то пошло с Салли, я скорее сомнюсь в твоей честности.
1: Да. В самом деле, оставьте его в покое.
7: Да. А я утверждаю, что он вор.
8: Кит, по-моему, этот случай один из тех, когда разбор дела приведет к оправданию ответчика. А посему, если ты не против обследования, то оно приведет к нашему обоюдному успокоению.
9: Пожалуйста, сэр, обыщите меня. Но только знайте, что вам будет стыдно до конца своих дней за такой поступок.
8: Это весьма неприятно, весьма. Здесь ничего нет. И в жилетных карманах тоже ничего нет. Пока это меня страшно радует, Кит. Радует. Сэр Ричард, посмотрите тем временем в шляпе. И здесь ничего нет, и здесь ничего нет. Нет. И здесь.
9: В шляпе.
8: В шляпе.
9: В шляпе.
8: В шляпе.
9: Нет.
8: Вот он, вор, которого я почитал образцом честности, но которого мне так жалко, что я готов выпустить его на свободу.
9: Да.
8: Но... Я сам стряпчий. Я должен блюсти закон, подавать пример другим. Сали, голубушка, подержи его с той стороны.
9: Да нет же.
8: Отведем его к полисмену вперед.
9: Нет, это не я ничего не брал.
8: Вперед, вперед,
9: да
8: вперед,
9: нет же.
8: Вперед,
9: вперед, да, ну.
8: Я никогда ни у кого даже пить не взял.
0: Снизу появляется маркиза. Она подходит к Твиллеру, тянет его за рукав. Он наклоняется к ней, она шепчет ему, прижимая палец к губам, уводит его вниз. С улицы появляется Квилп в сопровождении мальчишки. Он довольно потирает руки.
4: Девочка у меня из ума не идет! Годлинг, мой лучший друг! Годлинг, мать ей! Найти людей, видевших их, родивших с ними рука об руку, и потерять всякую надежду, вот. Несчастье.
10: Сэр, ну зачем же так убиваться? Ну мы же их потом видели в фургоне миссис Джарвис.
4: Да, бродящий фургонная леди музей восковых фигур ищите их у нее.
10: А где мне ее искать?
4: Ну, знаете, отсюда далековато, но если вы желаете, мы можем узнать.

0: Костя, Кит арестован и отведен братом и сестрицей Брасами в тюрьму.
1: Вы опять изволите шутить?
0: Сэр, я был бы рад шутить, но маркиза... Кстати, маркиза!
2: Да, я здесь.
0: Маркиза кое-что слышала, сэр.
1: Говори.
0: Смелее. Смелее, маркиза.
2: А как знаете вы, я живу в одиноком подвале.
1: И далее.
2: Там грязи и холод. И свечку уносит мисс Салли.
1: Мисс Салли.
2: И ключ однажды нашла я от дверцы заветной.
1: Понятно.
2: И за корочкой хлеба наверх пробралась незаметно.
1: Занятно.
2: И что же я слышу?
1: И что же ты слышишь, и что же?
2: Как бедного Кита, хотя-то колпачек похоже.
1: О, Боже.

0: ошейник двуликий.
1: Вперед, мистер Ричард. И вы, пока нету хозяйки.
2: Хозяйки.
1: Нотариус ждет. Расскажите же все без утайки.
2: Без утайки.
1: Я вас догоню. Пожелаем друг другу удачи.
2: Удачи.
0: Удачи.
3: Одинокий джентльмен поднимается к себе, служанка и Свивеллер уходят. Из укрытия вылезает Пип.
0: Ах, подлый Свивеллер! Купили его не иначе. А эта служанка...

Паноптикум Джарли. Вечереет. Миссис Джарли закрывает двери фургона. Нел убирает стулья. Старик подметает. Недалеко от них коротыш, Кодлин и мальчишка-слуга Квилпа.

0: передай своему господину Малкольме и коротыш. Да, панч, выследили несчастных бродяжек и тепленькими передадим их господину.
1: Фил, Фил его звать.
0: Звон монет и имя делает звонким.
1: Вот и чудненько, вот и ладненько. Поверьте мне, чтоб я так жил, старик им душу заложил.
0: Гони сорвалец за хозяином. Одна нога здесь, другая в Лондоне.
2: Слушай, а как же мы с тем джентльменом поступим, а? Я уже отправил к нему нарочного.
0: Чем тяжелее будет, тому и...
2: Тяжелее будут оба вместе. Поверьте мне, чтоб я так жил, старик им душу заложил. Слушай, а может быть и старичка попотрошим нашим заветным способом?
0: Где наша не пропадала, Джимми Гроувс?
2: Айзек Лист.
3: Где карты, Айзек?
0: Они у меня всегда с собою, Джимми.
3: Очень.

0: Давай свет, Джимми, а то я мастей не различаю.
1: Раскошеливайся, Айзек. С тебя 6 шиллингов и 7 пенсов.
0: Джимми, разве это деньги?
1: Ну, знаешь ли.
0: Помнишь, как бывало, Люку везло?
1: Да.
0: Сначала он все проигрывал, в пух и прах разорился, по миру пошел. А потом, как пошло, поехало.
2: О, как в эту ночь. 13 раз ставил на красный, и все 13 раз срывал банк.
1: Ну, ты согласись, на дьявола-то надеялся, но и сам-то не плашал.
3: Господи, Господи, я столько ждал этого мгновения, и оно настало.
4: Мел,
3: тихо. Сколько у нас денег?
4: Нет, дедушка.
3: Дай их мне.
4: Нет.
3: Не бойся, милая, мы вернем все, что потеряли.
4: Пусть они останутся у меня.
3: Они мне нужны, дай деньги.
4: Нет, я лучше их выброшу.
3: Дай деньги.
4: Я лучше их выброшу.
3: Дай, я сказал, дай. Вот так. Все, ступай, умница.

0: ради бога, не сочтите за дерзость.
1: А как же прикажете вас понимать? Врываетесь к двум джентльменам, занятым важным делом.
0: Простите, я не хотел вам мешать. Я просто подумал...
1: И напрасно думали.
2: Ну, дай человеку слово вымолвить, Айзеклист.
1: Да. Пусть вымолвит Джимми Грофтс.
2: Ну, может быть, джентльмен любезно хотел нас попросить...
1: О чем?
2: Оказать ему честь и принять в игру.
0: Да, именно об этом я и хотел вас попросить.
2: Но видите...
0: Вот. Прошу.
3: Малость легковата. Ну, для начала пойдет.

0: последнее, что было?
1: Вот слюнтяя. Ну, крохобор.
2: Его, видите ли, грабят. Но если хотите знать, законы чести свято соблюдаются между джентльменами.
3: Теперь делать?
0: Как я вернусь к моей Нео? Что я ей скажу?
2: Ну, если по-хорошему, то и помочь можно.
0: Да?
2: Советом.
0: Каким? Каким? Говорите.
2: Если у вас нету своей наличности,
0: нету,
2: то почему бы вам не позаимствовать ее взаимообразно? Фургонная леди спит?
0: Да.
2: Вы возьмете из ее шкатулки необходимую сумму. И, верно я говорю, Джимми Гроф, что?
1: Ну, о чем тут говорить? Раз-два и деньги наши.
2: То есть ваши. А вы уходите, почтеннейший.
1: О, не сочтите за дядь.
0: Подождите. Хорошо. Я возьму эти деньги. Возьму все до последнего пенни.
2: Похвально. Уважаю за молодой задор. А мы тут вас будем ждать.
0: Да, я приду.
2: Да, вы приходите.
1: Очень было приятно привезти.
0: Да.
1: Мы будем вас ждать.
0: Да. Я обязательно приду.
1: Очень.
0: Да.
4: А теперь заглянем в фургон. Леди спит, старик со свечой ищет шкатулку, Нел ждет.

0: Дедушка, тихо. Дедушка, не ты ли мне говорит, что за дурные дела в тюрьму попадают?
1: А что тебе в голову взбрело?
0: Дедушка, давай уйдем отсюда, я умоляю тебя.
1: Ты что, сейчас ночью?
0: Ты что нет, делаешь,
1: нет,
0: дедушка?
1: Нет, нет, проснется мисс Джарли, нас не найдет, что она подумает, ступай.
0: Я думаю, что ничего дурного.
1: Отдай мое, отдай.
0: Отдай.
1: Ой.
0: Что могло бы быть, дедушка? Ты понимаешь?
1: Ой. Что-то... Что-то я должен был сделать. Что-то очень важное. Не успел. Не успел. Опять не успел.
0: Пойдем. Дедушка, пойдем.
1: Не успел.
0: Мы потом отдохнем где-нибудь. У ручья на траве.
1: Милый голос. Я так любил его. Такой же голос был у ее матери.
0: Не успел.
1: Не успел.
0: Пойдем.
1: Нел. Я опять не успел.
0: Пойдем.
2: Утро у музея восковых фигур. Миссис Джарли заплакана, взлохмачена. Позже появляется одинокий джентльмен.
3: Нел! Нел, девочка моя! Нел!
4: Скажешь, леди, обходи справа.
5: Исчезла, пропала. Радость, увы, недолговечна. Горе несбывно. А какая была чистая и нежная душа.
3: На помощь! Ух ты, негодяй! На помощь!
6: Это первое. Есть и второе. Может быть, хочешь десерт?
5: Спасибо большое, отец.
3: Ах, негодяй!
6: Черт возьми! Да это наши веселые панчи!
3: Мерзостные панчи! Я давно говорила, что...
6: Убирайтесь, чтобы бутылка вашего здесь не было!
3: Вон отсюда!
6: Миссис Джарли, я не ошибаюсь?
3: Нет.
6: Прошу вас.
3: Благодарю вас,
6: сэр. Скажите, где они? Старик и девочка, я знаю, что они у вас.
3: Ой, были, были до сегодняшнего дня. Исчезли вместе с дедом. Нету.
6: Проклятие. Где же мне теперь искать? Кто скажет, кто ответит, кто поможет? Мистер Квилп? Или привидение?
7: Как вам будет угодно.
6: Вы преследуете меня по пятам.
7: Преследую? Если бы я вздумал вам грубить, мне ничего не стоило бы заявить, что вы сами меня преследуете. Я здесь сам по себе.
6: Как вы узнали, где их искать?
7: Точно так же, как и вы.
6: Но их нет, они ушли.
7: Это несомненно. Но куда? Вот вопрос, который до сих пор остается неразрешимым.
6: Вы что-то знаете и скрываете?
7: Нет, сэр, я не колдун. Будь я колдуном, я бы в первую очередь проворожил счастье и удачу самому себе.
6: Хорошо. Больше нам не о чем говорить. Прошу вас, оставьте нас.
7: С удовольствием. С превеликим удовольствием.
6: Миссис Джарли, мне необходимо как можно скорее вернуться в Лондон. Позвольте воспользоваться вашим фургоном.
7: Прошу вас.
3: Желаю счастливого пути, во свояси, сэр!

0: Patrick, das ist ja die Lachensprache!
1: Лавка древностей. Все, как и в первой картине, в ожидании старых хозяев, одинокий джентльмен, свивеллер, маркиза.
2: И вот, друзья мои, после многолетнего отсутствия я вернулся на родину. И что же я вижу? Одной дом пуст и холоден, а мой старший брат и его внучка скитаются по дорогам. Но теперь, благодаря тем фактам, которые мы так, кстати, узнали от...
3: Ее зовут Маркиза.
2: Так вот, благодаря этим фактам мы не только вытащим несчастного Кита из тюрьмы, но и доберемся до главного виновника всего злодейства, Квилпа. Прошу вас, помогите мне в этом. Тихо. А, это Салли Брас. Не пугайтесь. Я специально вызвал ее запиской именно сюда. Вот что. Вы пока спрячьтесь. Когда нужно будет, я вас позову. А вот и наша очаровательная Салли. Прошу вас. Прошу вас, достойнейшие, садитесь. Я вызвал вас с запиской, потому как мне необходимо поговорить с вами об одном деле с глазу на глаз.
4: Начинаете тяжбу с кем-нибудь? Ну что ж, изложите мне ваше дело, я вполне могу заменить братца и дать вам любой совет.
2: Мисс Салли, совсем недавно вы давали объявление в газете, что у вас пропала служанка.
4: Давала, ну что?
2: Так вот она нашлась.
4: Невелико приобретение. Вы нашли хитрую, подлую, вороватую, лживую дрянь, какой свет не видывал. Где она?
5: Она находится в надежном месте.
4: Так. Паршивая девчонка нажаловалась. А где доказательства? Где доказательства?
5: Ваша служанка познакомилась с содержанием одной беседы, которую вели с братцем вполне секретно. Могу напомнить. В ней речь шла о несчастном юноше и о том, как, незаметно подсунув ему ценность, тотчас же уличить его в воровстве и упрятать злодейски в тюрьму. Служанка все подтвердит в присутствии судьи. Судья же квалифицирует ее деяние как преступный сговор. И поскольку он совершен адвокатом, кара вас ждет самая наивысшая.
2: Но я хочу вам сделать одно предложение. С вами двумя связано третье лицо по имени Квилп. Главный виновник всего злодейства, направленного против хозяина этого дома, его внучки, а также их верного друга Кристофера. И вы поставите себя в более выгодное безопасное положение, если во всем содеянном мистером Квилпом, ну и вами с братом, сознаетесь.
4: Господа! Господа, ну кто поверит служанке, господа? Похоже, что это я держу вас вот здесь.
6: Прошу прощения. Одну минутку. Джентльмен, я совершенно случайно видел свою сестру на улице и проследил до самой вашей двери. Я в курсе дела, господа, но самое приводит меня в ужас. Затмение ума произошло, господа, помимо воли моей.
7: Если ты не круглый идиот, замолчи сейчас же.
6: Сори, голубушка, благодарю тебя, но я вынужден заметить джентльменам, что со своим предложением они должны обратиться ко мне. В первую очередь ко мне. Если вы соблаговолите взглянуть вот на это... Если вы затем переведете взгляд на мою щеку, вам захочется узнать, почему она так исцарапана. То же самое и с моей шляпой. Почему она пришла в такое состояние, в каком вы ее видите? На все вопросы у меня один ответ. Квилп. Квилп, который за все время нашего знакомства относился ко мне хуже, чем к собаке. Квилп, которого я всегда ненавидел, а теперь ненавижу вдвойне. Квилп, который сам все заделал, а теперь знать ничего не знает, как будто он здесь ни при чем. Так к чему я клоню, господа? Я готов письменно засвидетельствовать все злокозненные поступки Квилпа, покарать его со всей строгостью закона, растопчить его, сотрите его в порошок. Мне же остается надеяться на ваше милосердие, в обмен, конечно, на мое чистосердечное признание. Дайте мне перо и бумагу, дайте мне перо, перо и...
7: Ах ты!
5: Сударыня!
7: Ах ты, сударыня!
6: Господа, пощадим женщину, Сари, голубушка, ты уж здесь не нужна, не нужна.
4: Тряпка!
6: Кажется, я не проиграл по сравнению с своими сообщниками. Быстрота и ловкость. Вот мой девиз. А?
1: Непогода, ветер, снег. По дороге появляется старик. У него на руках мел, укутанное плащом. Споткнувшись и чуть не упав, старик опускает Нел на землю.
3: Куда? Как куда? В харчевню. Может, она совсем рядышком. А мы и не подозреваем, и не радуемся. Может, вон он, дом, за взгорочком, а? Под красной черепичной крышей. Чего? Ничего. Ты посиди. Посидим, отдохнем. Вот так. Хозяин, подкиньте дров. Да не скупитесь для моей внучки. Она промокла в дороге. Мы за все заплатим. Денег у нас много. Целый кошель. Недаром я собирал их всю жизнь, чтобы моя Нел ни в чем не знала отказу.
8: Ничего. Сидим здесь вдвоем, отдохнем. Так. Эй, сударыня хозяйка, а ну-ка, дайте нам грог. Это погорячее. Нам надо согреться, а? О, вот. Теперь совсем другое дело, а? Вот. Тепло тебе, Нел. Совсем тепло. Ну что же ты не радуешься, как бывало? Когда мы проводили у камина вдвоем долгие непогожие вечера. А я тебе рассказывал всякие небылицы, а? Помнишь?
3: Да.
8: Помнишь про море, где растет земляника, а?
3: Да. И про селедку, что плавает в лесу.
8: Да. А ты как звонко, весело смеялась, как серебряный колокольчик в доме, а?
3: Дома бы я поправилась.
8: Дома? А зачем же дело стало? Домой. Сейчас отправимся. Ну-ка, хозяин, запрягай-ка лошадей. Да пошевеливайся, время дорого, да? Вот так.
3: Дедушка.
8: Да.
3: Дай мне слово, что ты простишь Кита, если он когда-то в чем-то был перед нами виноват. Бедный Кит, ведь он так любил нас. Простишь его?
8: Я уж давно простил. Ты сама ему обо всем расскажешь, а? Ух, как обрадуется! Пострел, да?
3: Спасибо тебе, дедушка. Какой ты добрый.
8: Вот видишь, вот и едем, а? Едем. Смотри, какая дорога белая, а? Вся цветов должно быть. Сады цветут, птицы поют. Ну-ка, скажи хоть слово, а? Дай ручку, пойдем вместе. Холодная ручка. Эй, вы там. Ну, закройте двери. Студится. Мы сквозняки. Теперь ей покойно и тепло, и сон так крепко.

на добрый мел. Мое белое облачко нежное, ах, кто ж тебя выдохнул в эту ничтожную жизнь? Улетай, улетай, в синий сон, словно в небо безбрежное, да закрылышки ангела. В небе покрепче держись, будьте счастливы все. Человека Господь пожалеет.

0: История, что лишала меня сна и мучила и бередила мою душу, подошла к концу. Неужели мы так и расстанемся, безутешно, без надежд, во мраке? Нет, нет, разум и сердце противится, что-то должно успокоить душу. Нет, не месть, но справедливое возмездие. Сознание, что зло наказано и не без нашего соучастия. Соткричивый Самсон Брас занял то место, которое давно с нетерпением ожидал его, даровую квартиру с компанией таких же наголо остриженных джентльменов. Он пребывает там и поныне, сетуя на превратности судьбы. По слухам, его очаровательную сестрицу Салли можно увидеть глухими ночами на городских свалках. Она разгребает их палкой, и этой же палкой все время кому-то грозит. Мистера Квилл посудили, как страшного злодея. Вот что необъяснимо. Единственное в мире существо, мальчишка вверх тормашками, единственное существо, выразило свой протест, бросившись кулаками на судью. Ну, а что же наши друзья? Какова их судьба? Свивеллер!
1: Я здесь, сэр!
0: С тех пор, как мы в последний раз встретились с Ричардом Свивеллером, многое изменилось и в его судьбе. Должен уведомить вас, уважаемый, что покойная тетушка ваша, госпожа Свивеллер из Чизельборна, графство Дорсетшир, оставила вам свое состояние.
1: Сэр! Сэр! Леди джентльмены, наполним бокалы искрометным и воздадим хвалу! Помянем добрым словом покойную. Я снова могу давать расписки направо и налево. Я могу купить экипаж, сюртук, перчатки, трость. Прочь тоску, завод и брод.
2: Стоп, стоп, Ричард Свивеллер. А есть ли у вас совесть, Ричард Свивеллер? Неужели вы могли забыть доверившуюся вам малютку? Нет, леди джентльмены, Ричард Свивеллер не таков. Маркиза!
3: Да, сэр.
2: Не угодно ли вам, ваше сиятельство, прошествовать со мной по лавкам, чтобы выглядеть, как подобает маркизе?
3: О, да, сэр.
2: Вашу руку, сударыня. И помните, отныне вы не будете стирать, гладить, чистить, блистить, куховарить. Вам надлежит учиться, как всем благонравным девицам вашего возраста. Вам суждено ходить в шелках и серебром сорить.
3: О!
2: Маркиз.
0: Ну а где же Кит? Кристофер,
4: ваш услугу, сэр.
0: Я думаю, нашим друзьям будет приятно узнать, что ты снова на свободе.
4: Спасибо, сэр. Не знаю, что было бы со мною, не будь у меня таких друзей.
0: Что ж, Кит, ты будто и не рад.
4: Почему? Чему радоваться, сэр, когда так грустно?
5: Не время грустить, Кит. Ты их видели? Старика и девочку. Они уходили все дальше и дальше. Готов ли ты отправиться в путь, Кит?
6: Это вы меня спрашиваете, сэр? Я готов.
0: Простимся с ним. Их ждут большие испытания. Конечно, мне было бы приятно сказать вам, что все кончилось хорошо, как в сказке. Но в жизни бывает порой по-иному. Уходят те, кто согревает нас трепетным огоньком счастья. Безмерно больно, обидно, что так коротко, как век. Но уходя, они оставляют память добра. И вы унесете с собой его, разве не так? И вспомните. В минуту хорошую и в минуту грустную, что есть на свете и всегда прибудет преданность, готовность прийти на помощь, открытые сердца.
7: У нас души хватает на букашку.

хватает на дворняжку, на птицу, чтоб от холода спасти. И умиление подступает к векам, светла слеза на сердце благодать. Но не спеши хорошим человеком себя за эти милости считать. Но что же мы?

0: Вы слушали спектакль театра юного зрителя «Лавка древностей» Чарльза Диккенса, инсценировка Ларисы Закашанской. Режиссер-постановщик, народный артист СССР, лауреат государственных премий Юрий Киселев, композитор Сергей Ткачев. Роли исполняли автор, заслуженный артист Российской Федерации Александр Соловьев, старик, заслуженный артист России Юрий Ашеров, Нел Татьяна Чернышова, Кит Кристофер Александр Федоров, мистер Квилп артист Григорий Цинман, Самсон Брас артист Борис Видотов, Салли Брас Татьяна Лукина, Свивеллер артист Владимир Рябов, служанка Тамара Цихан, одинокий джентльмен, заслуженный артист Российской Федерации Виктор Клюкин, миссис Джарли Тамара Лыкова, слуга Квилпа, народная артистка Российской Федерации Светлана Лаврентьева. В остальных ролях Илья Володарский, Андрей Быков, Виктор Стороженко. Спектакль записан в 1992 году. Вел спектакль Вячеслав Стрельников, звукорежиссер Владимир Захаров, звукооператор Татьяна Подольская, редактор Лейла Бочкова.
1: Эдуардо Барриос, Чили.

0: вечер. Небо ясно, облака прозрачны, луна белая и круглая. Улица отдыхает после трудового дня. На тротуаре играют двое детей, Рамон и Хуанита. Мальчик стоит перед сестрой, засунув руки в карманы и расставив ноги.
1: Ну?
2: Что?
1: Во что же мы будем играть?
2: Вот, магазин уже готов.
1: Снова в магазин?
2: Ну да. Я, как в прошлый раз, буду мадамой. А ты у меня покупай. Не видишь разве, как плохо у меня покупают соседи?
1: Знаешь, лучше поиграем во что-нибудь другое. Все в магазин надоело. Давай лучше поиграем...
2: В дом?
1: Ага.
2: В папу и маму?
1: Ага.
2: Я буду мама или кухарка. Все равно, как ты хочешь. Я могу быть и мамой, и кухаркой.
1: Хорошо. Я папа. Я прихожу с работы и требую. Живо обед, потому что мне нужно идти в театр. Хорошо?
2: Угу. Начинай.
1: Готов обед, Хуана. Давай скорее мигом. Мне нужно уходить.
2: Сейчас посмотрю, Рамон, сейчас. Эта кухарка так медленно поворачивается. Долго ты еще, Сабина, да? Что? Пресвятая Дева, вот и пойми ее.
1: Как? Обед еще не готов.
2: Имей терпение, ради бога. А ну-ка, Сабина, пусти, я сама. Дай мне яйцо, муку. Подбрось еще угля. Ушевелись, поторапливайся.
1: Слыханное ли дело, какое безобразие. Человек целый день убивается на работе, а когда приходит домой, даже обед не готов.
2: Вот здорово получается у тебя.
1: Ты ни о чем другом не говори. Сейчас ты мама и больше никто.
2: Хорошо, хорошо, давай.
1: Чем целый день могут заниматься две женщины? Чем, спрашиваю я?
2: Шьют, дорогой. Стирают и...
1: Ничего подобного, это ложь. Лентяйничают.
2: О, Господи, пошли мне святое терпение. Боже мой, сейчас яичница подгорит.
1: Терпение? Это просто смешно. Я голоден и тороплюсь. Тороплюсь, ты слышишь? Я работаю как скотина и прихожу домой, умирая с голоду. Этого нельзя вынести. Что это ты делаешь, Хуана?
2: Это шипит масло. А, Господи, не знаю, что это масло.
1: Хорошенькое дело. Вот и женитесь после этого.
2: Не жалуйся. А детей, этих чертенят, кто их моет? Одевает, обшивает. Кто?
1: Хватит, вечно одно и то же. Меня это совершенно не касается.
2: Но дело в том, что когда с одной стороны эти дети, а с другой невозмутимость этой женщины...
1: Если Сабина ленива, поищи другую служанку, черт побери.
2: Я не о Сабине. Ты знаешь, о ком я говорю.
1: Чем так говорить? Лучше бы поучилась у моей матери. Я уже говорил тебе. Вот она, настоящая хозяйка.
3: Ну, что же ты молчишь? Ты тоже рассердись. Ты заворчи. Мне осточертело слышать, как много знает моя свекровь. Вероятно, она чудо. Но я, дорогой, чего же ты хочешь? Я просто никчемная женщина.
2: Правда, я и забыла.
3: Ну, говори. Ты не умеешь играть.
2: Мне осточертело слушать, как много знает моя
1: свекровь. Как? Ты еще ворчишь?
2: Дай мне ложку, Сабина.
3: Не то, не то. Ложку еще рано. Теперь ты должна была мне ответить. Пресвятая Дева, какой он вспыльчивый. Должно быть, ты опять нездоров. Не принять ли тебе слабительное? Ты не умеешь играть.
2: Подожди, я сейчас. Не принять ли тебе слабительное?
1: Нездоров? Всегда я виноват. У, женитьба, женитьба. Женитьба – это только издержки. Так я и говорю своим друзьям. Женитесь, тогда увидите.
2: Постой, постой. Ты забыл одну вещь.
4: Ах, если бы я имел счастье овдоветь. Угу. А я отвечаю, ха-ха, этого удовольствия ты от меня не дождешься.
1: Молчать!
4: Посмотри мясо, Сабина.
5: Уже готов.
4: Что?
5: Уже готово, сеньора.
3: Молодец, теперь я.
1: Славная жизнь, нечего сказать. В конторе приходится терпеть начальника, на улице американцев, в трамвае кондукторшу и старух, которым каждый день нужно тащиться к обедне, единственно ради того, чтобы заставить нас, мужчин, торопящихся на работу, идти пешком. Девчонок, проматывающих в лавках то, что нам, отцам, стоит пота.
4: Я понимаю, ты бы хотела иметь счастье овдоветь. Я знаю, зачем тебе это нужно.
1: Ревнивая дура!
4: Ревнивая? Теперь уже нет, дорогой. Теперь я не такая идиотка, как раньше.
1: Молчать, я сказал.
4: Только ты не бей меня по-настоящему.
3: Ничего, ничего, играй.
1: Я устал, мне надоело, я с ума схожу, с ума.
4: Ой, давай больше не будем играть, а?
1: Ничего подобного. Живо обед, если не хочешь, чтобы я...
6: Живо ужин, если не хочешь, чтобы я тебя...
7: Пресвятая дева, какой он вспыльчивый! Должно быть, ты опять нездоров. Не принять ли тебя слабительное?
6: Нездоров? Всегда я виноват. Ну, женитьба, женитьба. Ах, если бы я имел счастье овдоветь.
7: Ха-ха! Этого удовольствия ты от меня не дождешься!
3: Пошли домой, а то нам тоже попадет.
0: По-прежнему безмятежен вечер. Ясно небо, прозрачны облака. Улица отдыхает после трудового дня.

Фаенгёйдну Раневскую любят все. Нет человека в стране, который бы не любил Фаенгёйдну Раневскую. Ее при жизни еще называли гениальной актрисой. Я думаю, что ее работы в кино, они останутся на века. Вот совсем недавно я посмотрел старый фильм «Пархоменко», где у нее маленькая эпизодическая роль. Она ест яблоко и играет на пианино. Этот кадр можно смотреть бесконечно. Мне не нужен ни Пархоменко, ни этот фильм, ни все, что там происходит. Бог с ним. Я готов смотреть на Фаенгёйдну Раневскую. Вы смотрите фильм «Весна». Григорий Александров. Блестящая Любовь Петровна Орлова, играющая сразу две роли. А прежде всего запоминается Фаенгёйдна Раневская, которая говорит фразу, ее повторяла вся Москва: «Красота – это страшная сила». И забыть эту фразу невозможно. Старый фильм «До войны», «Подкидыш». Ну, это известно, что за Раневской ходили толпы. Толпы. Ее узнавали, ее обожали, ее боготворили. Потому что Фаенгёйдна Раневская была на экране не актрисой, она была живым человеком, который говорил одну фразу: «Муля, не нервируй меня». И я эту фразу «Муля, не нервируй меня» слышал все свое детство, всю свою юность. И уже когда я стал взрослым человеком, все равно повторяли: «Муля, не нервируй меня». Когда она покупала мороженое ребенку и смотрела на продавщицу, то этот взгляд сыграть нельзя. Это был природный талант. Талантливо было все. Все в ее натуре. Ее фразы, ее мо, все то, что она говорила, ее манера. Она любила играть и в жизни, конечно. И за кулисами театра имени Моссовета часто можно было наблюдать ее, я уже ее, к сожалению, застал в очень старые годы, когда она знала, что все на нее смотрят, что все как бы записывают все, что она говорит. Когда она говорила своим низким голосом: «У меня сегодня плохое настроение, потому что болен мой мальчик», а мальчик она называла свою собаку, какую-то дворняжку, то все понимали, что это игра. Но сразу всем хотелось войти в эту игру. Она, к сожалению, в кино в основном играла эпизодические роли. Для нее никогда ничего не поставили. Это был один раз в жизни случай, когда Михаил Ильич Ром снял фильм «Мечта». И Раневская сыграла главную роль. И это гениальная работа. Гениальная работа одной из самых больших актрис нашего времени. Она играет старую еврейку из города Львова. Пришли коммунисты. А ей не до коммунистов. У нее своя жизнь. У нее один сын. Она все время бьется. И вы ощущаете, как эта нелепая женщина, некрасивая, немолодая, очень умная, очень тонкая, бьется, как рыба об лед, для того, чтобы выжить. Раневская сыграла «Мечту», думаю, так, как ни одна актриса на Западе, самая большая, не могла бы сыграть роль. В ней была гигантская мощь дарования. Я не видел ее на сцене, к сожалению, в молодости. Я знаю, что ее знаменитые комедийные роли потрясали театральную Москву. Я знаю, что когда в конце 40-х была поставлена пьеса американской писательницы Лилиан Хелман «Лисички», и она играла Берди, которая любит выпить и которая пьет тайно и глубоко несчастна, и которую бьет муж. Об этой Берди были написаны бесчисленное количество статей, но никогда ни одна статья не может
передать то чувство, которое вызывает актриса на сцене. Это свойство театра. Кончается спектакль, идет занавес, и сразу кончается волшебство. Потому что настоящий большой артист никогда не повторяет себя. Я ее застал уже в старости. Я первый раз ее увидел на сцене в театре имени Моссовета. Это был, по-моему, 65-й год. Была поставлена пьеса «Дядюшкин сон», инсценировка по роману Достоевского. Фаина Георгиевна играла Марью Александровну Москалеву. У «Дядюшкиного сна» большая традиция. Когда-то был знаменитый мхатовский спектакль 29-го года, он шел очень много лет, где Ольга Леонардовна Книпер Чехова играла Марью Александровну Москалеву. Москалева была дама из Мордасова. Достоевский написал «Мордасовских дам», то есть воплощение провинциализма и мещанства. Естественно, что Книпер Чехова по натуре своей не могла быть мещанкой из Мордасова. Я, когда смотрю на фотографии Марьи Александровны Москалевой Книпер, я вижу даму из королевства. Какая королева может сравниться с ней? С ее горностаем, с голыми плечами, с прищуренным глазом. Леди! А Раневская тоже, на мой взгляд, не могла играть мордасовских женщин. Она играла это хорошо, но не потрясающе. Я был разочарован. Это не было равно тому, как она работала в кино. Может быть, это еще произошло потому, что никто в этом театре не ожидал эпизода, который может произойти. Спектакль ставился на Раневскую. Репетировала Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Фаина Георгиевна Раневская была очень близка к семье Вульф. Это моя однофамильца. Павла Леонтьевна Вульф, знаменитая провинциальная актриса, была близким другом Фаины Георгиевны Раневской. А Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф была дочерью Павла Леонтьевны. Сейчас очень много пишет воспоминаний и интересных воспоминаний внук Павла Леонтьевны Вульф, Щеглов, литератор. И, естественно, «Дядюшкин сон» делался для Раневской. Актер, который рано ушел из жизни, Бероев, играл Мозглякова. Князем был артист Михайлов. Зинаиду играла Валентина Талызина. Тогда она была молода. У нее тоже интересная судьба. Она все играет западных львиц и западных женщин. Ей бы играть в простонародье, потому что она для него создана природа. Она тоже любит все играть запад и изыски. Поэтому иногда происходят всякие несуразности. А тогда она играла Зинаиду и играла очень точно. Но небольшую роль, эпизодическую, Карпухиной, дали Серафиме Бирман, которая была стара, больна, никому уже не нужна. Будем называть вещи своими именами. В театре Моссовета ее держали из милости. Я очень хорошо помню, когда открылась занавеска, и появилась Бирман, и сказала своим гнусавым, противным голосом: «А меня не пригласили, Марья Александровна!» И больше ничего не было. На сцене был Достоевский. И Раневская понимала, как женщина очень большого ума, что сражение не выиграно. Она не ездила на гастроли за границу, в Париж, когда возили «Дядюшкин сон». Марью Александровну Москалеву на гастролях во Франции играла Вера Петровна Морецкая. Но Морецкая велась просто по другим причинам, потому что возили такой репертуар, в котором Морецкой не было места, а без Морецкой как могут быть гастроли у театра Моссовета. И Фаина Георгиевна не очень любила играть «Дядюшкин сон». И мое знакомство произошло тогда, когда не было абсолютной победы. Конечно, это было сыграно прекрасно, поскольку играла Раневская, но в этом не было той изюминки и того абсолюта,
который всегда был в кино. А потом я ее видел в спектакле «Дальше тишина». Она играла с Плятом. Слабенькую пьесу, сентиментальную пьесу о стариках-родителях, которые не нужны своим детям. Все было банально и однозначно, как дважды два. Проглотить в чтении эту пьесу, по-моему, невозможно. Абсолютная макулатура. Но Раневская играла это замечательно. Она играла как очень большая актриса, придавая этому, в общем, пустому и отдельному,

зграна ще одну западну п'єсу Патріка «Странная миссис Севич». Это тоже плохая пьеса. И тоже эта пьеса довольно однозначна. К сожалению, это был период, когда искали для нее ролей. Поздно начали искать. Поздно стали думать о ней. И выпадали роли западного, плоского, не первоклассного отнюдь репертуара. Но играла она странную миссис Севич, с моей точки зрения, гораздо выше, чем дальше тишина. Она была еще моложе, у нее было еще больше сил. Она играла это очень сильно, горько и остро. У нее был настоящий надрыв. Хотя я, видя в этих ее ролях, все время думал, что я вижу Раневскую, когда Раневская играет остро драматические роли. А сила ее была и гениальность в том, когда она играла комедии, когда она играла траги-комедии, когда она играла траги-фарсы. Мне не повезло. Я знаю очень много рассказов о том, как ходили на Раневскую. Я, к сожалению, не застал, когда она в спектакле «Шторм» играла у Завадского эпизодическую роль. Потом Завадский по второй редакции вымыл эту роль, потому что публика сходила с ума и ждала Раневскую. И этот «Шторм» был совершенно ни к чему. Нужна была одна Фаина Георгиевна. Я видел ее по телевидению, я думаю, многие видели, когда передают старую запись в кино, чеховскую «Свадьбу», или когда она играет писательницу, которая приходит читать свой роман. Это сыграно, ну, просто гениально, фантастично. И это доказывает, что ее сила в невероятном комедийном даровании, в умении играть трагикомедийно, но сатирическая сторона, острота ее наблюдательность, у нее был очень наблюдательный глаз. Она в старости была одиноким человеком, был этот мальчик, собачка, с которой она жила. К ней приходили часто любившие ее Марина Ниелова, Ия Савина, Геннадий Бортников. Ее любили молодые, но она была одиноким человеком. И сил было мало. И когда я пришел на ее последнюю премьеру «Правда хорошо, а счастье лучше», она играла Фелицату, ставил Сергей Юрский, то вот когда меня сегодня спрашивают, а как играла Раневская Фелицату, я всегда отвечаю, ну а как может играть Раневская? Раневская есть Раневская. Только у нее не было сил, чтобы играть Фелицату. Только она говорила уже свой текст часто, а не текст Островского, потому что ее уже подводила память. Потому что уже это был конец. Конец огромного дарования, гигантского. Ее судьба, ее жизнь не написана. Есть сборник, воспоминания. Я очень не люблю воспоминания, где только охи и вздохи, потому что это мало что дает. Всегда нужны факты. Вот я прочел недавно, что она любила Ахматову и дружила с ней. И называла Ахматову «Ребе», как по-еврейски называют мудрецов. Я сразу вижу за этим юмор Раневской. Я помню, как Марья Ивановна Бабанова в мои молодые годы рассказывала мне, что она никогда не может себя простить, что, находясь в Ташкенте, она не познакомилась с Ахматовой, потому что она стеснялась, она благоговела перед ней, а Фаина Георгиевна Бабанова называла Фаина, а Фаина нагло говорила ей «Ребе», говорила Бабанова, и была потрясена, что не было дистанции между ними. А Бабанова, которая всегда сохраняла дистанцию, когда надо и когда не надо, она очень всегда была дистанционным человеком, она стеснялась. А Раневская истинно дружила с Ахматовой. И Ахматова очень любила ее. Как ее любила Уланова. У нее были друзья, имена которых

Сегодня составляет славу русского искусства, потому что она сама составляет славу нашего искусства. И это, наверное, замечательно, что после нее осталось кино, потому что ни одна комедийная актриса после Раневской не доставила такого наслаждения людям, как Фаина Георгиевна в своих небольших эпизодах, в ее голосе, в ее манере, в ее повадке. И когда смотришь на ее лицо, когда она была молода, играла в провинции, она же много играла, в Ростове, в Харькове, в Баку, приехала в Москву. Ее же псевдоним Раневская, потому что она мечтала о Раневской вишневом саде, и она избрала себе поэтому этот псевдоним. И все ее метания по театрам, то она была в театре драмы, как назывался театр Маяковского, и играла лисички в театре Маяковского, играла еще в каких-то советских пьесах, которые сегодня никто не помнит. Потом она перешла в театр Пушкина, там прославилась тем, что сыграла «Деревья умирают стоя», и это была одна из ее блестящих побед. А потом ушла к Завадскому, в театр Моссовета. А до войны какое-то время была в театре армии. Она много ходила по театрам. Она искала себя, она искала режиссера, который бы любил ее и ставил на нее спектакль. Такого режиссера она не нашла. И в кино все знали ей цену, а играла она эпизоды, кроме «Мечты». Я думаю, что кроме ее великого дара, которым ее наградила природа, Фаина Георгиевна была по натуре исключительным человеком. Ее юмор, ее ум, ее знаменитый «мо», ее фразы, ее наблюдательность, ее умение человека раздеть одним взглядом и сразу понять про него все – это качества, которые даются Богом. И можно только пожалеть, что сделала она в искусстве очень мало. И что мало думали о судьбе этого великого таланта.

0: В исполнении Евгения Белова и Академического оркестра народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения под управлением Николая Некрасова прозвучала песня Гурилева «Колокольчик».
1: Почти 130 лет поется в России песня Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик». Но мало кто знал и знает автора слов этой песни. Александр Львович Гурилев, известный в XIX веке композитор, просматривая как-то гору журналов, неожиданно наткнулся на стихотворение. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. Было в нем что-то удивительно близкое его сердцу. Столько чувства в той песне унылой, столько грусти в напеве родном, что в душе моей хладной, остылой разгорелось сердце огнем. Композитор, взглянув на неизвестное ему имя Иван Макаров, подумал, что в России таланты таятся, как искры в кремне. И вспомнились ему невольно другие строки. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Вспомнил Гурилев эти строки Пушкина не случайно. У всех на слуху была тогда написанная на них Алябьевым песня. В 1831 году вышли ноты с картинкой, изображающей тройку, на обложке «Зимняя дорога». Стихотворение «Зимняя дорога» Пушкина было напечатано еще в 1828 году в четвертом номере журнала «Московский вестник». А в 30-х годах оно уже попало в песенники. Наверное, Иван Макаров хорошо знал эту песню, ведь пушкинский колокольчик однозвучный гремит и в его стихотворении. Гурилеву были близки настроения Ивана Макарова, крепостного ямщика. В недавнем прошлом он и сам был крепостным екатерининского вельможи графа Владимира Орлова. Читая стихотворение, композитор вдруг вспомнил, как в графской имении Отрада, что в 80 километрах от Москвы, съезжались знаменитые музыканты на концерты крепостного оркестра. Руководил этим отменным оркестром отец его, Лев Степанович Гурилев. А он, Саша, совсем еще мальчик, солировал на скрипке. Оркестр был гордостью графа Орлова. Известные в то время учителя музыки Фильд и Геништа давали через день уроки фортепианной игры и гармонии внукам графа Орлова. На эти уроки непоседливые барчуки брали с собой тихого, застенчивого Сашу Гурилева. Фильд, добрая душа, заметив незаурядные способности крепостного юноши, стал усиленно заниматься фортепиано и с ним. Общее музыкальное образование Гурилев получил у отца. После смерти графа Орлова в 1831 году Гурилевы, как и другие артисты графа, получили вольную. Гурилевы поселились в Москве, приписавшись к обществу ремесленной управы. Но Саша Гурилев долго, пожалуй, всю жизнь не мог забыть ужаса положения артиста-холопа. Не мог забыть страшного своего волнения, когда из соседней с гостиной комнаты граф Орлов, игравший с гостями в вист, небрежно и высокомерно делал какие-то мелкие замечания по поводу игры его отца, прекрасного дирижера и композитора. Вот почему Гурилев не мог не откликнуться на стихи Макарова, на их горькую печаль. «И припомнил я ночи другие, и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра слеза». Гурилев издал ноты в Петербурге в 1853 году. Песня стала известна. А вот завеса над именем автора стихов и его жизнью только теперь начинает приподниматься. Иван Макаров родился в 1821 году в имении помещика Александра Всеволодовича Всеволожского, брата Никиты Всеволожского, друга Пушкина. Юный Александр Сергеевич любил бывать на Екатерининском проспекте в Петербурге, где в богатом хлебосольном доме Всеволожского обосновался знаменитый приют любви и муз «Зеленая лампа». В доме Всеволожского собирались поэты Дельвик, Федор Глинка, Гнедич. В большой комнате за круглым столом, над которым висела зеленая лампа, символ надежды, света, свободы, собиралась вольнолюбивая молодежь. Пушкин называл Никиту Всеволожского лучшим из минутных друзей своей минутной молодости. Это ему в начале 1820 года, еще до южной своей ссылки, поэт за карточным столом, как известно, полупродал, полупроиграл тетрадь своих стихов, приготовленных к изданию. Лишь через несколько лет он получил ее обратно с большим трудом. Вот почему первый сборник стихов Пушкина вышел спустя 6 лет после того, как была им приготовлена рукопись для печати, то есть в 1826 году. Александр Сергеевич знал и брата Никиты Всеволожского, Александра, который тоже был членом «Зеленой лампы», но в 1820 году женился на княжне Трубецкой и уехал в свое имение Сиву. Заметив его отсутствие, Пушкин написал: «Но где же он, твой милый брат, недавний рекрут Гименея?» А рекрут Гименея, казавшийся всем лириком, вдруг преобразился. Он оказался рачительным хозяином и ярым крепостником. Всех своих подневольных держал он в страхе. Тот самый Александр Всеволожский, который увлекался в молодости поэзией, стал считать недозволенным баловством сочинительство стихов крепостными. Молодой холоп Иван Макаров, обученный грамоте дьячком церкви в Сиве, сильно разгневал однажды барина. «Солдаты его немедленно будет знать, как заниматься дурацким сочинительством», сказал Всеволожский, прочитав сатирические стихи Макарова, их сиятельству непотребные. Не важно, что стихи были хороши, не важно, что холоп был талантлив. Солдаты его. Но и на этом несчастье провинившегося сочинителя не кончились. Однажды за самовольную отлучку солдаты Ивана Макарова приписали ямщиком конвойной роте. Он должен был ездить с конвоем ссыльных в Екатеринбург, Томск, Иркутск. Отец Макарова, как и многие крестьяне-ямщики, о которых поется в знаменитых старинных песнях, замерз в дороге, погоняя почтовых лошадей. Иван Макаров повторил судьбу отца. 10 февраля 1852 года в Пермскую конвойную роту пришло донесение о том, что некий Макаров, окоченевший от мороза, был снят с ямщицких саней офицером этапа и отправлен в Суксун для лечения, но по дороге до Суксуна Божьей милостью помре. Пожитки Макарова отправили в Сивинское хозяйство, где жила его мать. После него осталась пара худых сапог для ношения негодных, 2 пары исподнего для ношения неспособного, картуз добрый и бумаги с сочинительством. Стихи он писал до последнего дня. Писал на облучке, погоняя лошадей, в трактире, греясь чайком, в тюремной конторе, куда привозил почту. Писал в ясный день и в непогоду. Сегодня уже известны еще 2 романса Гурилева на стихи Ивана Макарова: «В морозную ночь я смотрел» и «Падучая звезда». Первый романс издан в Петербурге в 1853 году Бернардом, второй в 1854 году в петербургском «Нувелисте». Александр Львович Гурилев жил в то время, что и Макаров, пережил его всего на 6 лет. Это означает, что уже при жизни поэта стихи его печатались. Может быть, он посылал свои стихи в различные альманахи и журналы? Известно, во всяком случае, что их напечатал исторический и литературный сборник «Раут». Однозвучно гремит колокольчик, и сегодня входит в репертуар многих певцов, хоров, оркестров народных инструментов, есть приложение этой песни для гитары, для трубы, для голоса с оркестром. Однозвучно гремит колокольчик, издали отдаваясь слегка, и замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека, далека. Помимо Гурилева к этому стихотворению обращались и другие композиторы. Например, Константин Сидорович издал свой романс в 1858 году в Петербурге и назвал его «Колокольчик». Интересно, что и гурилевский, и сидоровичский варианты выпущены одним и тем же нотоиздателем Стелловским. В 1915 году «Однозвучно гремит колокольчик» положил на музыку Сабинин. Ноты его романса песни были изданы в Киеве. Но, конечно, самой популярной и любимой остается песня Гурилева.

0: Музыканты о музыке и о себе. Выдающийся виолончелист и композитор Пабло Казальс на склоне жизни продиктовал свои воспоминания известному американскому литератору и публицисту Альберту Кану. В дальнейшем эти воспоминания были опубликованы в виде книги, которая называется «Радости и печали». Книга издана издательством «Прогресс» в 1977 году. Предлагаем послушать вам главы из этой книги. Продолжение в следующем номере. Глава первая. Старость и молодость. В последний день рождения мне исполнилось 93 года. Это, конечно, не молодость. Это, правду сказать, ближе к старости, чем даже 90. Но ведь возраст – вещь относительная. Когда продолжаешь работать, впитывать красоту окружающего мира, ты убеждаешься, что становиться старше не всегда непременно значит стареть. Во всяком случае, в общепринятом смысле слова. Я многое воспринимаю теперь острее, чем прежде, и жизнь для меня становится все увлекательней. Недавно мой друг Саша Шнейдер принес мне письмо от группы музыкантов из Советского Союза, уроженцев Кавказских гор. Вот что в нем было написано. «Дорогой и досточтимый маэстро, мне выпало удовольствие пригласить вас от имени грузинского кавказского оркестра принять участие в одном из наших концертов в качестве дирижера. Из всех музыкантов вашего возраста вы первый удостоитесь чести дирижировать нашим оркестром. За всю историю оркестра не было еще случая, чтобы мы допустили к дирижерскому пульту человека моложе 100 лет. Всем нашим оркестрантам уже перевалило за 100. Однако, наслышанные о ваших дирижерских талантах, мы посчитали, что, невзирая на ваши не вполне зрелые лета, для вас следует сделать исключение. Ждем от вас в самом скором времени положительного ответа. Обязуемся взять на себя дорожные расходы и обеспечить вас на время пребывания у нас жильем со всеми удобствами. С уважением, руководитель оркестра Астон Шларба, 123 лет от роду. Саша человек с чувством юмора. Он не прочь иногда пошутить. Это письмо – одна из его шуток, оно написано им самим. Но должен признаться, я вначале принял его за чистую монету. И знаете почему? Да потому что не вижу ничего невероятного в том, что на свете существует оркестр, состоящий из музыкантов старше 100 лет. И, между прочим, я оказался прав. В этом смысле письмо как раз не шутка. На Кавказе действительно существует такой оркестр. Саша прочел о нем в лондонской «Санди Таймс». Он мне показывал эту статью и фотографии к ней. Всем оркестрантам действительно за 100 лет. Их человек 30. Они регулярно проводят репетиции, а время от времени дают концерты. В большинстве своем это сельские жители, которые по сей день работают на поле. Старший Астон Шларба – табаковод, но занимается еще и коневодством. Глядеть на этих людей – одно удовольствие. От них так и пышет жизненной силой. Я с радостью послушал бы, как они играют, и, кстати, при случае с радостью подирижировал бы ими. Хотя, конечно, еще неизвестно, что мне разрешили бы, учитывая, что я не вполне вышел годами. Шутки подчас бывают поучительные, и из этой тоже можно извлечь урок. Несмотря на свой возраст, музыканты не утратили вкуса к жизни. Чем это объяснить? Дело, по-моему, не только в том, что у них просто от природы крепкое здоровье, или в местах, где они живут, просто какой-то особенный живительный климат. Разгадка в их отношении к жизни. Я думаю, своей способностью работать они в немалой степени обязаны тому, что ни на день не переставали работать. Работа – вот что не дает нам стариться. Я, например, не допускаю и мысли о том, чтобы уйти на покой. Ни теперь, ни вообще когда-нибудь. Покой – это слово чуждо мне. Я просто не понимаю, что оно значит. Я убежден, что для человека, который трудится в такой области, как моя, никаких уходов на покой быть не может, по крайней мере, пока жив его дух. Для меня жизнь – это моя работа. Я не могу представить себя одно без другого. Мне кажется, что уход на покой – не что иное, как шаг к смерти. Пока человек работает, и ему неведома скука, он не состарится. Нет от старости лучшего лекарства, чем работа и интерес к тому, что достойно интереса. Каждый день я рождаюсь заново. Каждый день я должен начинать сначала. Вот уже 80 лет я встречаю новый день так же, как ушедший. Это не заученное повторение одного и того же. Это неотъемлемое звено моего повседневного существования. Я иду к роялю, и играю две из прелюдий и фуг Баха. Мне даже в голову не приходит, что можно иначе. Этот обряд как бы благословение дому, но не только. Есть в нем для меня и иной смысл. Это всякий раз открытие мира и радость сознания, что я его частица. С новой полнотой ощущаешь, как удивительна жизнь, какое невероятное чудо быть человеком. Музыка никогда не звучит для меня одинаково, никогда. Каждый день она является мне чем-то свежим, колдовским и непостижимым. Таков Бах, самой природе подобный, и такое же диво, как она. Пожалуй, не бывает в моей жизни дня, когда я вновь и вновь не дивился бы чудесному в природе. Оно повсюду, оно обступает нас со всех сторон. Пусть это всего лишь тень на горном склоне, лоскут паутины в искрящейся росе, блик солнца в листве деревьев. Но особенно дорого моему сердцу море. Я всегда старался жить поближе к морю, как живу уже 12 лет здесь, на Пуэрто-Рико. Издавна я завел себе обычай поутру, до того, как сесть за работу, выйти прогуляться по берегу моря. Правда, прогулки мои стали теперь короче, не то что в былые времена, но это нисколько не умаляет в моих глазах волшебного очарования моря. Как таинственно море, как прекрасно. Бесконечно переменчивое, вечно разное, вечно. Мгновение, и оно уже другое, всегда в движении, всегда непохожее, новое. С морем связаны самые ранние мои воспоминания. Справедливо будет сказать, что я открыл для себя море еще в младенческие годы. Средиземное, неподалеку от Вендреля, города, в котором я родился, на каталонском побережье. Мне года не исполнилось, когда матушка стала ездить со мной в ближайшее приморское селение Сан-Сальвадор. Возила она меня, как потом рассказывала, дышать морским воздухом. В Сан-Сальвадоре была церквушка, куда мы обыкновенно заглядывали. Старенькая, построенная в романском стиле. В окна мягко сочился свет, и один только шум моря слышен был в тишине. С этого, по-моему, и началось для меня осознание жизни, с ощущения, что светит солнце и слышится шум моря. Когда я подрос, я часами, как зачарованный, простаивал у этих окон, глядел, как простирается море, уходя в бескрайние дали, как без устали одна за другой накатывают на берег волны, а в небе меняют свои очертания облака. Глядел и не мог наглядеться. Это зрелище пленяло меня неизменно. Подле церкви в убогой тишине с земляным полом ютился один из местных жителей, исполнявший обязанности церковного сторожа. Это был старый морской волк, жилистый, низкорослый. Ходил он, припадая на одну ногу, говорил высоким тонким голосом и обожал рассказывать мне о своих приключениях на море. Сомневаюсь, чтобы он умел читать или писать, а между тем я многому у него научился. Не было, кажется, такого, чего он не знал бы, особенно что и как обстоит в природе. Звали этого человека Пау, а жену его Сенда, и люди называли его Сендин Пау. «Эль Пау де ла Сенда». Мы сделались закадычными друзьями. Он уводил меня бродить по прибрежным местам, и никто иной, как он, научил меня плавать. У одних наших знакомых был в Сан-Сальвадоре летний домик. Они предоставили его в наше распоряжение. Дом был до крайности незатейлив, но как же мы его любили. Мы с матушкой часто ездили туда. И однажды я брался за перо, пытаясь написать о своей матери. Мне хотелось запечатлеть на бумаге, какая она была. Но что бы я ни писал, все получалось не то. Я глядел на слова, написанные мною, и говорил, нет, это не годится, я не умею о ней рассказывать. Я повидал на своем веку немало людей, среди них были личности замечательные, исключительные, мужчины и женщины редкостных дарований и способностей. Знавал я художников и государственных мужей, эрудитов, ученых, королей. Но такой человек, как моя матушка, не встречался мне никогда. Ею освещены воспоминания детства и юности. На протяжении стольких лет ее образ не покидал меня. При всех и всяческих обстоятельствах, в трудные минуты, когда нужно было принимать серьезные решения, я спрашивал себя, как в подобном случае поступила бы она, и действовал соответственно. 40 лет прошло с тех пор, как ее не стало, но она продолжает указывать мне путь, она и по сей день со мной. Родилась матушка в городе Маягуэс на Пуэрто-Рико. Ее отец и мать были уроженцы Каталонии и принадлежали к именитым каталонским фамилиям. Молоденькая девушка, ей тогда едва минуло 18, моя бабка привезла ее в Испанию, в гости к родственникам, которые жили в Вендреле. Отца она к тому времени уже лишилась. Это был убежденный демократ, человек крайних взглядов, ярый противник испанского владычества на Пуэрто-Рико, деспотического и жестокого. Либералов при этом режиме подвергали гонениям, травили, и достойный человек, не в силах более сносить испытаний, покончил с собой. Кончил жизнь самоубийством брат моей матери, и по той же причине. Черные это были времена для Пуэрто-Рико. Там-то, в Вендреле, матушка и встретилась с отцом. Ему тогда было 20 с небольшим. Он был церковным органистом и давал уроки игры на рояле. Матушка стала его ученицей, они полюбили друг друга. Когда они поженились, матушка раздала свои нарядные платья и стала носить простые, недорогие вещи. Этим она как бы говорила, что отныне она жена бедного человека. Много лет спустя, когда отца не стало, а я уже добился на своем поприще определенного успеха, я как-то пришел к ней и сказал: «Мамочка, ты такая красивая, тебе так пристало бы носить драгоценности. Позволь, я тебе подарю что-нибудь, ну хотя бы маленькую брошку». Она сказала: «Пабло, теперь ты зарабатываешь деньги, пройдет время, и ты станешь богаче. Я же всегда останусь женой бедняка». И ни разу не согласилась надеть ни одной драгоценности. Такова была моя мать. В те дни, когда матушка выходила замуж, врачебной помощи в Вендреле, можно сказать, не существовало. Когда подходили сроки рождаться ребенку, роль повитухи брала на себя жена городского угольщика. Нет сомнений, что угольщик знал толк в своем ремесле, но жена его мало смыслила в том, как принимать новорожденных. Младенцы умирали от инфекций, от всевозможных осложнений. У моей матери из 11 детей 7 погибли при родах. Я и сам непонятно как выжил. Когда я появился на свет, оказалось, что вокруг шеи у меня обвелась пуповина. Мое лицо почернело, еще немного, и я задохнулся бы. У матушки было нежное сердце, однако никто не слыхал, чтобы она когда-нибудь заговорила о своей скорби по умершим детям. Выше всех законов моя мать ставила человеческую совесть. «Закон сам по себе не внушает мне почтения», — не раз говорила она. Моей матери не свойственно было кривить душой и хитрить. Она была цельным человеком, прямым и честным всегда и во всем, как в большом, так и в малом. Мелочные формальности не имели в ее глазах никакой цены. В молодости, когда я много выступал с концертами, я завел себе счета в нескольких банках. Один находился в Барселоне, и квитанции оттуда я обычно отдавал моей матери. Она их куда-то убирала и хранила для меня. Как-то раз в этом банке у меня попросили прошлогоднюю квитанцию. Я обратился к матушке, она поискала, но квитанции не нашла. Я сказал: «Мама, голубушка, ну как же, ведь меня требуют». «А зачем, Пабло?» — сказала она. «Да уж так полагается». «Полагается? Там что, не знают, что эти деньги твои?» «Нет, знают. Но тогда квитанцию предъявлять незачем. Раз и без того известно, что это твои деньги, ты им так и скажи». Я уведомил банк, что не могу найти квитанцию, и мне ответили, чтобы я не беспокоился, это не страшно. «Что я тебе говорила?» — сказала матушка. «Видишь ты, что не было никакой надобности предъявлять эту квитанцию». Строгости ради проформы ей представлялись вздором, и во всем она оставалась верна себе. Когда я был маленький, отец говорил мне: «Пабло, вот ты вырастешь и увидишь, как по небу будут летать машины. Это случится обязательно, попомни мои слова. Сегодня такое никого не поражает. Быстрее звука, хотя, увы, не беззвучно, пролетают над моим домом самолеты. А дети нисколько не сомневаются, что скоро сами полетят на Луну. Но когда я родился, еще не изобрели автомобиль». Мой отец обладал живым воображением и пытливым умом. Музыка была его единственной любовью, но лишь одним из его увлечений. Он интересовался физикой. Его чрезвычайно занимали научные открытия. Он родился в Барселоне, прожил всю свою жизнь в Вендреле. Путешествовать было ему не по карману. Зато ухитрялся выписывать из разных стран, в особенности из Франции, журналы и следил за последними достижениями науки. У него самого были удивительно искусные руки. Мне казалось, что они умеют что угодно. Одну комнату у нас в доме он отвел себе под мастерскую, держал на замке и нередко просиживал в ней часами. Он был поистине, что называется, мастер на все руки. Чего он только не мастерил: из дерева, из разных других материалов. Однажды сделал для меня велосипед. Даже часы собрал, деревянные. Они до сих пор стоят у меня в Сан-Сальвадоре, только я их не видел уже 30 лет, с тех пор, как стал жить на чужбине. Все, что выходило у него из-под рук, было сработано кропотливо, тщательно, доведено до совершенства. Он и в остальном отличался терпеливостью. Например, жестоко страдал от астмы, но никогда не жаловался. Отец был человек тихий, мягкий. Я не помню случая, чтобы он повысил голос. В то же время это был человек твердых убеждений, пламенный либерал, который во время карлистских войн в Каталонии не раз ставил на карту свою жизнь во имя торжества республики. Это было как раз незадолго до того, как они с матушкой поженились. Понятно, что он принадлежал к ревностным поборникам права Каталонии на самоуправление. Вся жизнь моего отца была связана с музыкой. Принадлежащим музыкальному образованию, он мог бы стать превосходным композитором, выдающимся пианистом. А его удовлетворяло то, что есть – быть церковным органистом в захолустном городишке, давать уроки пения и игры на рояле и сочинять те песни и ту музыку, какую он сочиняет. Он организовал в Вендреле небольшой любительский хор, тому без малого 100 лет, а хор существует и поныне. Он играл на местных праздниках и танцах и вкладывал в игру всю душу. Он служил красоте и чуждался суетных притязаний. Отец признавал за мною с детства способности к музыке, но сам музыкант до мозга костей полагал, что если у него сын и родился музыкантом, то это в порядке вещей. Он никогда не говорил: «Ах, у моего мальчика такое музыкальное дарование» или что-нибудь еще в этом духе. Он не видел ничего особенного в том, что я с малых лет умею играть и сочинять музыку. Ему казалось, что это естественно. Совершенно иным было отношение матушки. Она тоже не любила разговаривать о моих талантах, но была убеждена, что мне дан редкий дар, и его следует всячески пестовать. Отцу не верилось, что я смогу зарабатывать себе на жизнь музыкой. Он по собственному опыту знал, как это трудно. Он думал, что разумнее будет обучить меня какому-нибудь ремеслу, и, не дожидаясь, пока я подрасту, уже договорился, чтобы один его знакомый столяр взял меня в ученики. Я всегда считал, что физическая работа есть своего рода творчество, и с уважением, более того, с завистливым восхищением смотрел на людей, занятых ручным трудом. По-моему, творческое начало присуще им ничуть не меньше, чем какому-нибудь скрипачу или художнику. Оно просто иного свойства, вот и все. И если бы не твердая убежденность моей матушки в том, что мне уготована судьба музыканта, я вполне вероятно стал бы столяром. Правда, едва ли хорошим. В отличие от отца, я никогда не мог смастерить вещь собственными руками, выполнить хотя бы самую несложную ручную работу. Вот только на днях, как ни старался, не мог открыть коробку прессованного творога. Прямо зло берет. Говорю жене моей очаровательной Марте: «Знаешь, руки у меня совершенно ни на что не годятся». Она сказала, что это немножко не так, и показала в тот угол комнаты, где стояла моя виолончель. Что же, она, разумеется, права. Досталось кое-что и мне. Глава вторая. Рождество. Повесть о Рождестве всегда исполнена была для меня особого смысла. Одним из первых сочинений, над которыми мне пришлось работать, а было мне тогда не то 6, не то 7 лет, стала музыка, написанная моим отцом и мною для представления поклонения пастухов. Лицедейство происходило в католическом собрании Вендреля, и мне в нем досталась роль дьявола, каковой, конечно, со свойственным дьяволу коварством, строил всякие козни, дабы воспрепятствовать пастухам и волхвам добраться до Вифлеема. Более 70 лет спустя, когда, покинув Испанию после гражданской войны, я уже поселился на чужбине, я завел обычай завершать концерты и музыкальные фестивали исполнением старинной каталонской народной песни. В сущности, она не что иное, как рождественский гимн. Называется она «Песнь птиц». Со временем ее мотив стал как бы темой изгнания. В нем звучит тоска испанских беженцев по родине. Во французских Пиренеях есть деревенька Молич-Лебен, что примыкает к прелестному курорту с гостиницей «Гранд Термаль». Там у меня теперь свой дом, я в нем живу во время пратских музыкальных фестивалей. Хозяин отеля установил у себя на башне куранты из 15 колоколов. Я записал для этих колоколов песню птиц, и каждый час они вызванивают ее щемящий мотив, и слышно, как в горах его подхватывает эхо. На самом большом из колоколов выбита надпись, гласящая, что этой песнью я хочу поведать о скорби изгнанников-каталонцев, об их тоске по родным местам. Дальше там сказано: «Да принесет им грядущий день иную песнь, песнь мира и надежды». 10 лет назад, когда то, что принято называть холодной войной, достигло крайнего напряжения и всю землю объял страх атомной войны, я, вооружаясь тем единственным оружием, каким владею, музыкой, на свой собственный лад предпринял крестовый поход во имя мира. И тут я вновь обратился к ней же, повести о Рождестве. Я написал ораторию под названием «Ясли» на стихи о Рождестве, принадлежащие перу моего дорогого друга Жуана Алаведре, каталонского поэта. И с этой ораторией стал разъезжать по столицам разных стран. Этой музыкой я пытался заставить людей задуматься о тех страданиях, которые терпит человечество, о грозной опасности ядерной войны, о том, что счастье на Земле достижимо, стоит лишь всем по-братски объединиться в мирном труде. Вот как случилось, что в наш ядерный век древняя повесть о Рождестве приобрела для меня столь насущное звучание. Сколько нежности и красоты в этом повествовании, полном благоговейного преклонения перед жизнью и человеком, этим благороднейшим проявлением жизни. Вдумайтесь, сколько смысла несет в себе его символика. Мать и дитя – символ рождения и созидания. Пастухи – простые труженики, которые чтут новорожденного младенца, ибо в нем обещание грядущего счастья. Сам царь мира, рожденный не во дворце, но в яслях. Как просто и меж тем, как глубоко по значению. И как живо присутствует в этом повествовании природа. В каталонском рождественском гимне «Песнь птиц» это орлы и воробьи, соловьи и малютки-корольки, встречающие рождение младенца приветственной песнью, воспевающие этот цветок, который напоит землю сладостным благоуханием. Это дрозды и коноплянки, поющие о том, что наступила весна, и на деревьях распускаются, зеленеют листья. А в яслях рыбак поет. В реке быстротечной сверкает струя, меня ожидает там рыбка моя. Пляшут, струятся ее плавники, искрятся, горят чешуею хвосты, так ясно и так светло, как золото и серебро. И все же повесть о Рождестве пронизана ощущением боли, как бы предчувствием того, что суждено претерпеть на земле младенцу Христу. Оно находит выражение в песне женщины, ткущей покров, про тот черный день испытаний и мук. В финале голоса ангелов и пастухов сливаются воедино. «Славься, Господь! Да пребудет мир на земле! Да сгинет вовеки война! Мир вам, люди!» Я говорил, что впервые работал над сочинением, посвященным Рождеству, когда мне было 7 лет, но в чем его суть я, разумеется, знал и раньше. Одно из моих самых ранних и неизгладимых воспоминаний связано с рождественской мессой в Вендрельской церкви. Мне тогда минуло 5, и я уже несколько месяцев как пел в церковном хоре. Полуночные мессы в Вендреле не служили, так что петь на Рождество мне предстояло во время петушиной мессы, которую отправляли в 5 часов утра. Я почти не спал в ту ночь, и стояла еще непроглядная темень, когда ко мне в комнату пришел отец и сказал, что пора собираться в церковь. Мы вышли из дома. Кругом темно, холодно, так холодно, что как я ни был закутан, мороз пробирал меня сквозь все одежки, и я поеживался на ходу, хотя не только холод был тому причиной. Все казалось таким таинственным. Вот-вот должно было произойти что-то необыкновенное, и я чувствовал это. Небеса над головой еще были усеяны звездами, мы шагали молча, а для верности и спокойствия я крепко держался за отцовскую руку. Городишко стоял притихший. По узким и темным улицам такие же молчаливые, призрачные и неясные двигались к церкви сквозь звездную ночь фигуры людей. Но вот внезапно в глаза нам брызнул свет. Он хлынул из распахнутых настежь церковных дверей. Мы вступили в поток света, вошли в церковь безмолвно, как и те, кто шел рядом с нами. Отец заиграл на органе, и когда я пел, само сердце мое изливалось в песни, выплескивалось наружу. С младенческих лет меня окружала музыка. Музыка, можно сказать, была для меня океаном, в котором я плавал, точно маленькая рыбка. Музыка жила во мне и повсюду вокруг меня. Я словно воздухом дышал ею с тех самых пор, как научился ходить. Слушать, как играет на пианино отец, было для меня упоением. В 2-3 года от роду я, когда он садился играть, устраивался рядом на полу и прижимался головой к пианино, чтобы не пропустить ни звука. Не научась еще внятно разговаривать, я уж умел подпевать ему в лад. Ноты мне были близки и понятны, как слова. Отец, бывало, ставил меня с моим младшим братиком Артуром за пианино, и мы были так малы, что при всем желании не могли бы подглядывать поверх крышки. Сам становился спиной к клавиатуре, вытягивал назад руки и, растопырив пальцы, обеими руками брал наугад аккорды. «А ну, какие я взял ноты?» — говорил он. И мы должны были назвать каждую ноту в нестройных аккордах. Так повторялось снова и снова. Артур был на 2 года младше меня. В 5 лет он умер от менингита. Такой был милый мальчик, и слух у него был тоньше моего. На фортепиано я стал играть с 4 лет. Должен признаться, я рад, что начал именно с него. Для меня это лучший из музыкальных инструментов. Да-да, при всей моей любви к виолончели. На рояле можно сыграть что угодно. У скрипачей, например, очень богат репертуар, и многие из них не находят времени или не дают себе труда знакомиться с тем, что написано композиторами для других инструментов или оркестров. Так что в известном смысле они не вправе называться законченными музыкантами. Другое дело рояль. Этот инструмент способен на все. Вот почему всякому, кто желает посвятить свою жизнь музыке, следует научиться играть на рояле, независимо от того, какому музыкальному инструменту он отдает предпочтение. Могу смело утверждать, что я стал хорошим пианистом, хотя теперь, боюсь, про меня уже так не скажешь. Я утратил технику. И все-таки, разумеется, каждое утро по-прежнему играю на рояле. Научил меня играть на рояле отец, и он же мне преподал начало композиции. Петь научил меня тоже отец. 5 лет я поступил вторым дисконтом в церковный хор. То было важное событие в моей жизни. Шутка ли, стать заправским певчим, петь сопровождение органа, когда играет отец. За каждое богослужение мне причиталась плата в размере примерно 10 центов. Так что, в сущности, я тогда первый раз выступил в роли музыканта-профессионала. К своим обязанностям я относился крайне серьезно и чувствовал себя ответственным не только за то, как я пою сам, но и за то, как поют другие мальчики в хоре. Я был среди них самый маленький, но это не мешало мне сплошь да рядом указывать. Вот тут повнимательней, следи, как ты берешь эту ноту. Похоже, что во мне тогда уже зародилось стремление быть дирижером. Нередко я просыпался по утрам под звуки народных песен, то с песнями шли на работу поселяне, виноградари, рыбаки. Нередко на рыночной площади по вечерам устраивались танцы, а иногда и праздники, и тогда играли на грала. Грала – это камышовый инструмент, вероятнее всего, я думаю, мавританского происхождения. Он похож на гобой и обладает весьма резким звуком. Изо дня в день я слышал, как играет на рояле или на органе мой отец. Песни собственного сочинения, церковную музыку, произведения великих мастеров. Он брал меня с собой на все церковные службы. Григорианские песнопения, хоралы и органные соло сделались для меня частью повседневного обихода. А еще постоянно были удивительные звуки, живущие в природе. Шум моря, шелест ветра в древесной чаще, хрустальное пение птиц, нескончаемые в своем разнообразии не только при пении, но и при разговоре, модуляции человеческого голоса. Какая бездна музыки! Музыка давала мне силы, вскармливала меня. Все инструменты пробуждали во мне любопытство, на всех меня тянуло поиграть. К 7 годам я уже кое-что умел на скрипке, в 8 солировал на одном из вендрейских концертов. Но сильнее всего манил меня к себе орган. Отец же говорил, что я не притронусь к инструменту, пока не буду доставать ногами до педали. С каким нетерпением я ждал этого дня. Я никогда не мог похвастаться высоким ростом, и для меня такой день наступил несколько позже, чем полагалось бы для ребенка моих лет. Мне, во всяком случае, казалось, что он не придет никогда. Оставаясь один в церкви, я залезал на скамью органиста, пробовал так и эдак дотянуться до педалей, но, увы, расти быстрее это не помогало. И все же, когда мне сравнялось 9 лет, она пришла, наконец, эта великая минута. Я кинулся к отцу. «Папа, я достаю до педалей». «Давай-ка поглядим», — сказал он. Я вытянул ноги и достал. Пусть еле-еле, но достал. Отец сказал: «Ну что ж, хорошо, теперь ты можешь играть на органе». Орган в церкви был чудесный, старинной работы, ровесник того, на котором играл в Лейпциге Бах. Он и поныне стоит в Вендреле. В скором времени я научился играть на органе довольно сносно, и подчас, если отцу либо не здоровилось, либо необходимо было заняться другой работой, я заменял его. Как-то раз, когда я, кончив играть, выходил из церкви, ко мне подошел один друг моего отца, сапожник, и говорит: «Как великолепно играл сегодня твой батюшка». Сапожники у нас в городишке работали в те времена на улице. Вот и этот тоже сидел на своей скамеечке возле церкви и слушал за работой. Я сказал, что отец нездоров, и играл сегодня я. Сапожник сперва не поверил, но я повторил, что это правда. В страшном волнении он подозвал жену. «Это не Карлос играл на органе, ты не поверишь, это играл Паблито». И сапожник, а за ним его супруга, принялись обнимать и целовать меня, повели к себе в дом, угостили вином и домашним печеньем. В те дни от селения к селению гурьбой странствовали бродячие музыканты, перебиваясь с грехом пополам на те скудные гроши, которые перепадали им от местных жителей. Они играли на улицах, на деревенских танцах. Иногда они рядились в причудливые одежды и брались за диковинные музыкальные инструменты, нередко собственного изобретения. Их появление неизменно бывало для меня чрезвычайно волнующим событием. Однажды в Вендрель явилась такая бродячая труппа из трех музыкантов, которая именовала себя «Три бемоля». На мощенной булыжником рыночной площади я пробился сквозь толпу, собравшуюся их послушать, присел на корточки и замер в восхищении, безмерно очарованный внешностью артистов. Они нарядились клоунами. Я был заворожен каждой нотой, летящей от них. Особенно пленили меня инструменты, на которых они играли. Были тут мандолины, бубенцы, гитары, кухонная утварь, и та пошла в ход. Чайники, чашки, стаканы, по-моему, то определенно были предшественники мудреных приспособлений, на которых сегодня играют в джаз-оркестрах. Один из музыкантов играл на ручке от метлы, снабженной наподобие виолончели струнами. Впрочем, я еще тогда в глаза не видал виолончели и даже не слыхал, что такое есть на свете. Не знаю, по какой причине, уж не было ли то своего рода предчувствие, но только больше всего меня покорил как раз этот метлорожденный инструмент. Я глаз от него оторвать не мог. Вернувшись домой, я стал взахлеб рассказывать о нем отцу. Отец посмеивался, но я говорил так восторженно, что он потом сказал: «Ну хорошо, Пабло, я тебе тоже сделаю такой». И сделал. И нужно сказать, что ручка от метлы ни в какое сравнение не шла с его инструментом, звучала гораздо хуже. Этот был изготовлен из тыквы и оснащен одной струной. Пожалуй, он и был, строго говоря, моей первой виолончелью. Он и сейчас хранится у меня в Сан-Сальвадоре, под стеклом, как и надлежит музейному сокровищу. На этой кустарной самоделке я выучился играть и многие из песен, написанные отцом, и популярные мелодии, залетавшие в нашу глушь из внешнего мира. Через много лет, приехав ненадолго в старинный монастырь Святого Креста, расположенный по соседству, я встретил старого трактирщика, который сказал, что помнит, как я 9-летним мальчуганом играл как-то вечером на монастырских хорах на этом странном инструменте. Вспомнил и я тот вечер, когда играл под луной, и музыка разносилась среди теней, отдаваясь от белых монастырских стен. Я не вижу большого достижения в том, что стал артистом в 11 лет. Я родился с определенными задатками, со склонностью к музыке, вот и все. Особой заслуги с моей стороны тут не было. Заслугу мы имеем право ставить себе лишь одно, как мы распорядились способностями, дарованными нам от рождения. Вот почему я внушаю молодым музыкантам: не тщеславьтесь тем, что вам посчастливилось обладать талантом. Не вы тому причиной, и не за то вам воздастся. Как вы поступите со своим талантом, вот что важно. Лелейте этот дар, не роняйте того, что вам дано, не расточайте понапрасну. Работайте, работайте неустанно, взращивайте его. Есть дар, которым надлежит дорожить превыше всего, и это, конечно, сама жизнь. Всякая работа должна быть гимном во славу жизни. Продолжение в следующем номере.
1: Послушайте четвертую часть сонаты номер 2 для виолончели и фортепиано Иоганна Себастьяна Баха. Исполняет Пабло Казальс партию фортепиано Баумгартнер.

0: самодеятельность за 1980 год.
1: Из переполненного фойе доносится нарастающий гул, а на пустой сцене в серебряном свете приглушенных огней, разминаясь, Алла Пугачева танцует с маленькой Кристиной рок-н-ролл. Скоро обе спустятся в гримерную. Алла Пугачева переоденется и, подойдя к кулисе, станет шептать слова песен, будто заклинания, перебирать их одну за другой. Затем услышит аплодисменты и шагнет к микрофону в пролитый на сцену кружок света. После концерта можно будет задать ей вопросы, предложенные читателями нашего журнала. В этом году наш журнал вторично вручил Алле Пугачевой золотой диск. Редакционная почта, а также многочисленные письма к певице свидетельствуют, что интерес к ее творчеству не ослабевает. Корреспондент. Фильм «Женщина, которая поет» вызвал противоречивые отклики. Некоторые почитатели вашего таланта остались разочарованными. Пугачева. Я знаю. Корреспондент. Некоторые читатели считают, что фильм поставлен по слабому, банальному сценарию. По его мнению, все эти сценки в семье, в автобусе, служат лишь для заполнения пауз между песнями. Но так или иначе, а картину за первые месяцы посмотрели 70 миллионов зрителей. Я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях проката, но, по-моему, такой кинематографический успех выпадает нечасто. Читатели спрашивают, собираетесь ли вы еще сниматься? Снималась ли Алла Пугачева в кино после картины «Женщина, которая поет»? Пугачева. Снималась. В финском фильме «Алла-ла-ла» в гостях у Аллы. Сейчас завершается работа над другим документальным фильмом, который делает западногерманская фирма АРД. По центральному телевидению была показана лента, названная «Театр Аллы Пугачевой». Я написала песню к фильму «Пена» и исполнила в нем небольшую роль. Корреспондент. Но вернемся к женщине, которая поет, Пугачева. На мой взгляд, фильм все же сделал свое дело. Вопрос о том, лучше или хуже мы его сняли, я бы не хотела обсуждать, так как являюсь участником съемочной группы. Гораздо важнее другое. Успех фильма оказался для нас неожиданным. Не мне объяснять читателям, как быстро растут музыкальные интересы зрителя. Если верить социологам культуры, произошла революция в музыкальном мире. Он демократизируется. Молодой человек наших дней не представляет себя вне музыкальной культуры. Самые острые, самые актуальные проблемы современной музыки обсуждаются теперь в каждом доме. Складывается ситуация, при которой литературные, театральные и многие другие интересы молодежи нередко реализуются именно через музыку. Тем, кто вовремя понял эту особенность нашего века, легче воспитывать молодежь. Во всяком случае, идея новой музыкальной картины «Рецитал», где я собираюсь сниматься, появилась в результате этих размышлений, и я искренне надеюсь, что «Рецитал» будет иметь не только кассовый успех. Корреспондент. Название звучит не особенно привычно. Что это такое «Рецитал»? Пугачева. В данном случае это концерт почетного гостя в рамках Международного фестиваля эстрадной песни. «Рецитал» – это всегда очень светлое и приятное воспоминание о празднике. Слово вызывает непривычную реакцию потому, что подобных фестивалей у нас пока мало. Но я уверена, что они рано или поздно будут распространяться и получат не меньший резонанс, чем такие празднества искусства, как, предположим, конкурс имени Чайковского или Московский международный кинофестиваль. Однако я отвлеклась. Корреспондент, да. Так что же вы можете рассказать о содержании будущей картины? Пугачева, ничего. Мы решили хранить его в тайне. Корреспондент, а нельзя ли случайно проговориться? Пугачева. Открою только, что героиня тоже певица. Зритель встретится с ней в самые трагические дни ее жизни, когда она поняла, что теряет голос и должна навсегда распрощаться с искусством. Все разбивается вдребезги. Размыкается привычный круг забот, мыслей, воспоминаний. Корреспондент. Кто будет делать этот фильм? Режиссер Орлов не то в шутку, не то всерьез рассказывал, как вы его измучили на съемках.

0: женщины Пугачева. Ставить картину будет Александр Стефанович, знакомый зрителю по сатирической комедии «Пена», где звучит музыка Рычкова и моя. По фильму «Дорогой мальчик» с музыкой Тухманова, по фильму «Диск» с участием песнеров. У него накоплен опыт работы с музыкальным материалом. Александр Стефанович является и автором сценария, который написан вместе с кинодраматургом Александром Бородянским. Я надеюсь, что на этот раз серьезных споров с постановщиком не возникнет, поскольку он является моим мужем. Ну а если серьезно, то его работы говорят об определенной тенденции, и в данном случае мне будет приятно, что я работаю прежде всего с единомышленником. Что касается героини, то меня привлекает возможность рассказать о человеке, находящемся в критической ситуации. Подводя итоги своей творческой жизни, актриса теперь оценивает ее с высоких гражданских, эстетических и нравственных позиций. Как видите, работа в кино – продолжение моей работы на эстраде. Скажу больше, она помогает мне утверждать свои позиции в современной песне. Я уже говорила, что песенное искусство стало самым массовым, если не самым любимым, а вокально-инструментальная музыка часто рассматривается как наиболее короткий путь к сценическому успеху, к популярности. Но ведь известно, что в искусстве коротких путей не бывает. Чтобы иметь право выйти на сценические подмостки, недостаточно научиться аккомпанировать себе на гитаре или сносно подвывать в микрофон. Надо прежде всего самому себе задать вопрос, в чем проявляется твоя гражданская нравственная позиция? Хорошая песня, по-моему, не рождается от радости. Она возникает в минуты тревоги и беспокойства. И певец либо эмоционально заражает зрителя так, чтобы он почувствовал эту тревогу сердцем, либо поет в пустоту, под шелест конфетных оберток. Корреспондент, я вас понял так, что какой бы деятельностью вы ни занимались, главным для вас остается песня. Пугачева, вы меня правильно поняли. Песня, но не любая. Корреспондент, какая же? Что значит талантливо спеть песню? Пугачева. Человек, который хочет петь с эстрады, должен приготовиться к великому труду. 20 песен за один вечер – это 20 разных спектаклей. Может быть, 20 разных жизней, прожитых на пределе, потому что мелочные истории зрителю не нужны. В каждую песню мне хочется вложить все свои силы. Но что это значит, как по-вашему? Я думаю, что только неравнодушное отношение актера к песне – поможет ему сделать зрителя своим единомышленником. Я уже не раз говорила, что выбираю только те произведения, на которые откликается мое сердце. Есть много отличных песен, я люблю их слушать в исполнении других артистов, но сама их петь никогда не возьмусь, потому что они не мои, не соответствуют ни моей манере, ни темпераменту, ни творческому диапазону. Не секрет, что от того момента, когда песня найдена или написана, до ее сценической премьеры, проходит год, два, то и больше. Я бы хотела, чтобы мои коллеги по клубной эстраде поверили мне. К слову сказать, композиторы, которые знают меня и хотели бы, чтобы я стала первой исполнительницей их работ, не торопят меня. Поиски выразительных средств это процесс очень долгий, очень трудный, мучительный, но благодарный. Он связан с выбором жеста, мимики, пластики. Движение исполнителя должно точно накладываться на музыку. Оно не иллюстрирует поэтический текст, а углубляет его. В этом процессе поисков определяется, что ли, маска, от имени которой я выступаю, если драматургия песни того позволяет, или я пробую найти какие-то ассоциации с пережитым мною, если песня лирическая. Процесс этот длительный. Во всяком случае, композитор Эдуард Ханук, к примеру, ждал премьеры песни «То ли еще будет» в моем исполнении, как и Марк Минков, автор «Летних дождей», достаточно долго.
1: По-осеннему яркий сентябрь. Лес латунный на солнце блистает, в лапах елей, в паучьих сетях, под ногами листва золотая, эту осень и этот сентябрь приплюсуем, набросим на счеты дней прошедших, что мимо летят, словно листья, без счета, без счета. По дороге раскисшей бредешь, на полях дозревает капуста, собираются тучи на дождь, занимая небесную пустошь. Надышаться простором полей в день воскресного отдохновенья от трудов, разговоров людей, приобщиться к земле на мгновенье. Дождь продвинется только к ночи, застрекочет машинкою швейной, будто хочет навек пристрочить тебя к миру деревьев осенних. В летнем саду девушки вдыхали запах осени, листья тонкие на каблуки накалывая. Было время тихое и позднее, колыхалась в берегах Нева усталая. Обступали девушек деревья, статуи и легенды сада старые. И, казалось, раскрывала свои тайны осень, медью листьев ударяясь оземь. Пора менять наряд березам и осинам, сентябрьский листопад, грибов, корзины. Пора менять свои привычки холостые, подарены двоим колечки золотые. Пора, пора всерьез задуматься о жизни, что сделано, вопрос, тобою для отчизны. Ты выйдешь на шоссе, все грибники в машине, и прокричит сосед: поторопись, мужчина. Память детства. Запомнит ли малыш, закутанный в одеяло так, что видны только его глаза и пухлые щеки, запомнит ли малыш, лежащий на спине в коляске, которую катит отец, дымя тонкой сигареткой, катит по весеннему парку, исчерканному тенями деревьев? Запомнит ли малыш это свежее небо, истонченные кверху ветви берез и синий дымок сигаретки? 30 лет назад я также глядел в небо, не из коляски, из телеги. Был я закутан в шубу, и была ночь. Я навсегда запомнил ночь, обступившую меня со всех сторон, и бесчисленные звезды, порой черный дым скрывал звезды, и тогда, скосив глаза, я видел зарево. Я долго думал, что это сон, но как-то рассказал обо всем матери. То была ночь оккупации, сказала она, когда сгорела наша деревня. Невская, Дубровка. Странно видеть такую Неву, без гранита, без набережной. Два буксира к заливу плывут, и за каждым видна баржа. Странно видеть такую Неву горожанину и туристу. Набивает оскомину звук волны, шлепающей в пристань. Странно видеть такую Неву, слушая экскурсовода, когда над тобой не ревут снаряды военного года. Странно видеть такую Неву ветерану Невской Дубровки. С того берега по нему не стреляют снайперы из винтовки. Поселиться б на квартире, чтоб под окнами Нева воды серые катила, разделив на рукава. Глянешь влево — мост дворцовый, баржа, биржа, и вдали зеленеет образцово полукружье лип. Глянешь вправо — рад стараться, шпиль сияет весь из злата, загорающие ленинградцы на каменьях седоватых. А глаза опустишь долу, Петропавловки двойник, отраженный ангел к дому подплывает напрямик. Колокольня Чевакинского. А всего-то и есть колокольня, до канала глухая вода. Но с работы дорогой окольной еду к дому и прежде сюда. И смотрю, как над тополем голым выше крыш жестяных вознеслась чудо-маковка с длинной иголкой, всей округи минувшая власть. И, казалось бы, все тут знакомо, колокольня, канала, гранит, но какой-то тайной влекомый созерцаю открывшийся вид. Кроху-маковку вытянув в небо, что хотел архитектор сказать? От земли оторвать нас, от хлеба, или глаза наши к звездам поднять? Это кто же назвал итальянским мостик узкий над мутным каналом? Как в насмешку лихая тальянка из окна широко зазвучала. Я окинул растерянным взглядом ряд строений, немногих прохожих. Несомненно, что я в Ленинграде, и на Рим это вроде похоже. Впереди колоннада собора, не античная ли панорама? Позади же в лесах над забором купола псевдорусского храма. Ну а в принципе, что здесь такого? Как привычно звучат, как по-русски имена возводивших мой город: и Растрелли, и Росси, и Русско. Я начищу ботинки до блеска, я надену свой лучший костюм. На свидание с Невой, как с невестой, я отправлюсь беспечен и юн. Молвлю: здрасте, Нева дорогая, мы не виделись 1000 лет. Как вам плещется, и легка ли ноша из метеоров ракет? Всколыхнется Нева, подберется по гранитным ступеням к ногам, не замочит, подошвы коснется и отхлынет опять в берега. Значит, помнит меня, ожидала, значит, вместе к заливу пойдем, не спеша, этикет соблюдая и друг другу кивая тайком. Я городу сказал прощай, в набитый втиснулся трамвай, от пыльных улиц городских уехал утром в озерки. Я женщине сказал прощай, других красой своей прельщай. И вот у озера сижу, за дальним облаком слежу. А после грусть свою тоску, как непокорную доску, вдали от берега топлю и понимаю, что люблю. Куда уехать мне уплыть, и как ту женщину забыть, чтоб не шептать себя кляня: любимая, люби меня. Вологодский пейзаж. Полощут бабы в Вологде белье, как 300 лет тому назад полощут. Вдоль речки деревянное жилье и ряд церквей архитектуры прошлой, а город на задворке отступил, оставил горожанам для прогулок траву по берегу, тропу и пыль, что ветер загоняет в переулок. Нащупываю с прежней жизнью связь, нагуливаю впрок мускулатуру. Вот церковь Сретенья, а в ней сейчас гостиница работников культуры. Неподалеку особняк купца, строение каменное зодчих местных. Июль, жара, стираю пот с лица, любуюсь мастерством творцов безвестных. как оживить давнишние года? Над колокольней самолета росчерк, и только бабы, бабы, как тогда, с мостков в реке белье полощут. Этот мир, принимающий снег по старинке, на капустное поле, на реденький лес, эта встречная женщина в алой косынке, этот мир — это россыпь чудес. Повторения нет в этом мире, все вновь. Лето каждое, осень и прожитый день. Поспешай, будь же с временем в ногу, горожанин и сын деревень. Человек, он повсюду зависит от ветров, от снегов, от дождей, от светила извечного ввыси, от собратьев таких же людей. Декабрь. Разъехались туристы. Я с городом наедине. Пустынна площадь декабристов, лишь всадник медный на коне. Вот я к собору подойду, к его подошве грубой, и на колонне розовой найду следы осколочных зарубок, и ранки пальцем я коснусь, услышу давний голос боя и вздрогну, и спиной прижмусь к стене холодного собора. День в больнице. Я подолгу стоял у окна. Я наблюдал, как восходит солнце, как меняют цвет облака, как просыпается жизнь. Первыми ожили воробьи, потом потянулись к остановке люди. Тени на мартовском снегу постепенно наливались синевой, а дневные звуки набирали силу. Я подолгу стоял у окна. К вечеру окна домов заполыхали, будто в каждой квартире было по начищенному самовару. Рабочие спешили домой, а снег медленно тускнел, как свежий свинцовый срез. Я подолгу стоял у окна. Я наблюдал за работой солнца. Как легко засыпать, зная, что завтра проснешься, и день будет обычным, и, отдернув штору, увидев те же тучи с начесом, и асфальтовые ямы, полные дождя, и в троллейбусе будет так же тесно, а в метро не так тесно, и рыжая девушка выйдет на твоей остановке, и ты не опоздаешь на работу, и у начальника будет приветливое лицо, и не придется задерживаться после смены, и когда проходная останется позади, увидишь город еще без огней, и темные массы зданий будут таинственны и прекрасны, и поедешь домой, и в комнате будет сумрачно, и прежде чем включить свет, увидишь небо, похожее на большой телеэкран. О, как легко засыпать, зная, что завтра проснешься.
2: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. Вас Господь сподобил жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам и ухо одному из них отсек, но слышит, спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне суда, и волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Все утро голубь ворковал у вас в окне, на желобах, как рукава сырых рубах, мертвели ветки. Накрапывало, налегке шли пыльным рынком тучи, тоску на рыночном лотке, боюсь мою, боюча. Я умолял их перестать, казалось, перестанут. Рассвет был сер, как спор в кустах, как говор арестантов. Я умолял приблизить час, когда за окнами у вас нагорным ледником бушует умывальный таз, и песни колотые куски, жар наспанные щеки и лоб, в стекло горячее, как лед, на подзеркальник льет. Но высь заговором под стяг идущих туч не слышала мольбы в запорошенной тишине, намокшей, как шинель, как пыльный отзвук молодьбы, как громкий спор в кустах. Я их просил, не мучьте, не спится, но моросило, и, топчась, шли пыльным рынком тучи, как рекруты за хутор поутру. Брели ни час, ни век, как пленные австрийцы, как тихий хрип, как хрип, и спить, сестрица. Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь. Давай ронять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянный щедро, едва, едва, едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мареной и лимоном обрызнута листва. Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты катажерки сквозь шлюзы жалюзи? Кто коврик за дверьми рябины иссурьмил рядном сквозных, красивых, трепещущих курсивов? Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа, из дней экклезиаста не покидал поста за тезкой алебастра? Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и дали сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит с седых кариатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ль загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна.
3: Мне все чего-то хочется давно, не этого и не того, другого, неведомого, странного, такого, что только мне найти и суждено. Все надоело, что давно готово, что испокон веков заведено. Другой хочу я музыки и слова, что не было досель изречено. Но понял я, что подыскать все это не надо, отрываться никуда. Все чудеса под боком, а не где-то, и стоит лишь не пожалеть труда. Я и тебя, объездивши полсвета, нашел не где-то, а в родном саду.
4: Над головами нашими весною шумело дерево на склоне гор, и мы в тот час не думали с тобою о дровосеке, что вострит топор. Любовь людей на дерево похожа. Она ничем не порождает гнев, но перед злом людским бессильно тоже, как перед топором стволы дерев. Мы дерево свое растили долго, ствол берегли, чтоб был он невредим. Так неужели злу и кривотолкам его мы на погибель отдадим? Ужель обиды наши и сомнения позволят превратить его в поленья?

0: В издательстве «Искусство» скоро выйдет интересная книга «Актеры зарубежного кино».
1: Давайте перелистаем несколько страниц.
0: Ого, сколько иллюстраций. И преотличных. Мелькают кадры из хорошо знакомых и вовсе незнакомых фильмов. Мелькают такие знакомые лица.
1: Вот эта улыбка. Удивительная, потрясающая, скорбная и застенчивая улыбка на женском лице. Последняя улыбка Кабирии. Те, кто видел фильм «Ночи Кабирии», я убеждена, никогда не смогут забыть этой улыбки. Забыть Джульетту Мазина.
0: А вы знаете, как необычно и непросто начинала свой путь эта замечательная итальянская актриса? Было так. В 1943 году молодой карикатурист, сотрудник одного юмористического журнала и автор небольших эстрадных сценок Федерико Феллини, да, именно так начинал выдающийся кинорежиссер, написал для римского радио серию забавных передач о жизни двух влюбленных – Чико и Полины.
1: Передачи имели успех, и один кинопродюсер решил показать забавных молодоженов на экране. Поставить фильм он предложил самому Феллини. Тот согласился и назначил свидание будущим исполнителям, которых он до того и в глаза не видел.
0: Случилось так, что знакомство с Чико очень разочаровало режиссера. Он решил, что и партнерша, наверное, подстать ему. Поэтому на встречу, назначенную в кафе, не спешил и опоздал на целый час. Когда он все-таки явился, то увидел за столиком маленькую светловолосую девушку, страшно растерянную и огорченную. На его вопросы она сказала:
1: «Зовут Джульетта Мазина. Нет, не актриса. Окончила гимназию сестер Урсулин. Хотела стать пианисткой, но увлеклась археологией. Поступила в университет. Да, в театре играла. В студенческом, экспериментальном. Потом пригласили на радио».
0: Фильм «Чико и Полина» так и не состоялся. Но зато спустя 3 месяца Федерико Феллини и Джульетта Мазина поженились. А через 2 года Феллини, один из авторов сценария «Рим. Открытый город», стал знаменит и начал писать один сценарий за другим.
1: Вы думаете, что вот тут-то на Джульетту Мазина и посыпались роли одна за другой? Ничуть не бывало.
0: Продюсеры находили ее недостаточно красивой. Наконец, ей начали давать кое-какие роли. За свое первое выступление в кино она даже получила серебряную ленту, приз итальянских критиков за лучшее исполнение второй роли.
1: Вот именно, второй. Ей все время доставались только вторые роли. Она уже думала, что так и будет до конца ее жизни.
0: Но вдруг...
1: Ничего не вдруг. Это для продюсеров, может быть, и для публики было вдруг, но не для нее.
0: Мировой успех. 60 международных премий за фильм. А ведь перед началом постановки картины «Дорога» продюсер требовал, чтобы на роль Джельсамины пригласили какую-нибудь проверенную секс-бомбу. Но режиссер Феллини на этот раз не уступил. Только Джульетта Мазина. Он может сделать свой фильм только с этой актрисой, только с ней.
1: Мазина сама объяснила, почему. «Джельсамина росла как ребенок в течение 10 лет нашего брака», рассказывала она. «И за дня в день мой муж наблюдал за мной, делал заметки, выращивая этот образ. Многое он почерпнул из моих детских фотографий. Многое из жестов, подсмотренных на кухне, когда я злилась на себя из-за пережаренного жаркого. Особенно ему нравилось мое обыкновение улыбаться, не разжимая губ, той известной улыбкой, которая стала одной из характерных черт облика Джельсамины».
0: После выхода «Дороги» многие критики заговорили о чаплиновских нотах в игре Джульетты Мазина.

Вы слушали передачу из цикла «России звонкие края». У микрофона выступал академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения. В передаче принимали участие народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Евгений Светланов и народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Родион Щедрин. Вел передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист РСФСР Николай Кутузов, редактор Владимир Карасев. Ваши отзывы о передаче шлите по адресу Москва, радио, передача «России звонкие края».

0: Стеклянный пруд. В деревне Власово слыхал я, есть стеклянный пруд. Наверное, вода в нем очень прозрачная, думал я. Видны водоросли и головастики. Надо бы сходить посмотреть. Собрался и пошел в деревню Власово. Прихожу. Вижу, у самого пруда две бабки на лавочке сидят, рядом гуси пасутся. Заглянул в воду, мутная. Никакого стекла, ничего не видно. Что же это? Стеклянный пруд, а вода мутная.
1: Как это так мутная? У нас, дяденька, вода в пруду сроду стеклушка.
0: Ну, где ж стеклушка? Чай с молоком.
2: Не может быть.
0: Хм.
2: Что такое? Правда мутная.
0: Ну?
2: Не знаем, дяденька, что случилось-то. Прозрачней нашего пруда на свете нет. Он ключами подземельными питается.
3: Постой, да ведь лошади в нем сейчас купались, намутили воду. Ты потом...

и туман рассеялся, по берегам просветлела вода в пруду. Сквозь толщу ее, как через увеличительное стекло, я увидел песок, на дне по которому ползли тритоны. А подальше от берега шевелились на дне пупырчатые водоросли. И за ними в густой глубине вспыхивали искры, маленькие караси. А уж совсем глубоко, на середине пруда, там, где дно превращалось в бездну, тускло вдруг блеснуло кривое медное блюдо. Это лениво повертывался в воде зеркальный карп.

0: Орехьевна, издали этот дом мне показался серебряным. Подошел поближе, и серебро стало старым-старым деревом. Солнце и ветер, снега и дожди посеребрили деревянные стены, крышу и забор. За забором ходила среди кур старушка и покрикивала.
1: Тиба-тиба-тиба-тиба-тиба-тиба-тиба. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка-тюка.
0: Хорошо-то, как у вас.
1: Что тут хорошего, ангел мой? Лес да комары.
0: Дом красивый. Серебряный.
1: Это когда-то он был красивый, 100 лет назад.
0: Неужели 100? А вам тогда сколько же?
1: А не знаю, ангел мой, не считай. Но 100-то верно нету. Да ты заходи, заходи. Посиди на стульчике, отдохни.
0: Я вошел в калитку. Мне понравилось, как старушка назвала меня ангел мой. Она тем временем вытащила на улицу и точно не стул, а стульчик. Усадила меня, а сама не присела. Она то спускалась в сад к курам, то подходила к забору и глядела вдаль, то возвращалась ко мне.
1: Тиба-тиба-тиба-тиба-тиба. Посиди, посиди. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка. Тиба-тиба. Отдохни на стульчике, отдохни. Отец-то мой, батюшка, Орехий Орехьевич, этот дом 100 лет назад построил. Вот тогда был дом золотой. А уж сейчас серебряный. А больше нету ничего. Комары да болото.
0: А как звали вашего батюшку?
1: Орехи, так и звали. Орехий Орехьевич.
0: А как же вас звать?
1: А меня Орехьевна. А ты посиди, посиди на стульчике, не спеши. Тиба-тиба-тиба-тиба-тиба-тиба. Тюка-тюка-тюка-тюка-тюка. А так, ничего хорошего. Ангел мой, лес да комары.

0: Дед, баба и Алеша. Заспорили дед да баба, на кого похож их внук. Баба говорит:
1: Алеша на меня похож. Такой же умный и хозяйственный.
0: Алеша говорит:
2: Верно, верно, я ведь бабу.
0: Дед говорит:
3: А по-моему, Алеша на меня похож. У него такие же глаза красивые и черненькие. И, наверное, у него такая же борода большая вырастет, когда Алеша и сам вырастет.
0: Алеша захотелось, чтобы у него выросла такая же борода, и он говорит:
2: Верно, верно, я больше на деда похож.
0: Баба говорит:
1: Какая борода большая вырастет, это еще неизвестно. Но Алеша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с медом и с пряниками, с вареньями, с ватрушками, с творогом. А вот как раз самовар поспел. Сейчас посмотрим, на кого больше похож Алеша.
0: Алеша подумал немного и говорит:
2: Пожалуй, я все-таки сильно на бабу смахиваю.
0: Дед почесал в затылке и говорит:
3: Чай с медом – это еще не полное сходство. А вот Алеша точно так же, как я, любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки, да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились. Сено из нашего стажка щиплют. Надо поглядеть.
0: Алеша подумал, подумал и говорит:
2: Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня на тебя. Вот сейчас чаю попью и сразу на тебя похож буду.
0: И пока пил Алеша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка. А уж когда мчались на санках

0: В лес точно так, как дед кричал: «На,
1: ну, милая, давай!»
0: И щелкал кнутом. Шатала. Пошла по воду Орехьевна, но тут же воротилась. Грохнула в угол коромыслом, брякнула пустыми ведрами.
2: Ну, ангел мой, сам иди.
0: Что такое?
2: Он опять сидит.
0: Кто?
2: Ну, кто? Шатала черная.
0: Ну, и что? Сидит, никого не трогает.
2: Ну, да, не трогает. Я только к колодцу, а он передо мной дорогу перебежал.
0: Я взял ведра и пошел к журавлю-колодцу. В белой рубашоночке, которая сияла из-под черного костюма, Шатала и прям сидела на дороге. Заприметив меня, Шатала выгнула дугой спину, томительно потянулась и сказала: «Врешь, не умрешь. Сиди спокойно, дай воды набрать». Ответила Шатала и, лениво поднявшись с места, пересекло дорогу перед моим носом. Волей-неволей я остановился, переходить Шаталью тропу не хотелось. С другой стороны улицы Шатала внимательно глядела, что я буду делать. «Плевать я на тебя хотел», — сказал я. «Не верю в кошачьи приметы». И я пересек невидимый путь Шаталы и пошел к журавлю-колодцу. А колодец у нас и вправду чистый журавель. Так всегда наклонится, что достанет носом в самую середину земли и всегда принесет воды чистой, сладкой, средиземной. Повесил я на нос журавлю ведро, нырнул журавель в глубину земли, а вынул без ведра. Тьфу ты, пропасть провались. Ну, Шатала. Оглянулся я, а Шатала сладко подтягивается. Мрет от удовольствия. Сбегал я домой за кошкой, привязал ее к носу журавля, шарил, шарил в глубине земли. Нашарила кошка ведро. Кошка-то моя, это 3 стальных крюка. Понес я воду домой, да по дороге поскользнулся, воду расплескал, с пол ведра осталось. А Шатала уж на крыльце встречает, к ногам моим ластится. Глаза у него сияют, рубашонка белая горит из-под пиджака. Веселится Шатала, молока хочет. Орехьевна вынесет ему, бывало, молока.
2: Пей, пей, Шатала бродячая.
0: Напьется Шатала и сгинет. День не приходит 2, а после опять сидит у колодца, добрым людям дорогу перебегает. Пойдешь за водой, положишь ему нарочно окунька, чтобы не перебегал. Так он хитрый, вначале перебежит, а уж после к окуньку возвращается. Как-то объявились у нас в деревне заезжие рыбаки. Покормили Шаталу и взяли с собой на лодку.
3: Он нам счастье принесет.
0: Прощались они. Не знаю уж, принес он им счастье или нет, а мы теперь по воду легко ходим, без задержки. Да что-то вроде вода не та стала. Или чай не такой, не заваристый, что ли.

0: Лес, лес, возьми мою глоть. Заболело у меня горло. Стал я его лечить горячим молоком и медом, паром разварной картошки.
1: А ты сходи в лес-то. Встань на поляне, да и крикни изо всех сил. Лес, лес, возьми мою глоть. Может, и возьмет. Только сильнее кричит, и рот пошире открывай.
0: Обулся я, оделся потеплей, пришел в лес. Стал на поляну, разинул рот и крикнул изо всех сил. Лес, лес, возьми мою глоть! Не шелохнулся лес, и я не понял, взял он или не взял. Стал я снова кричать и орал ужасно, и рот разевал, чтобы лес мог поглубже в меня проникнуть. Ну и глоть у тебя, брат, думал, наверное, лес, глядя на мои старания. Вернулся я домой, залез на печку греться, а сам все думал, взял он или нет. Давно это было. И теперь я живу в городе, и горло у меня не болит. И ничего у меня не болит. И вообще я здоров, как бык. Весело гуляю среди каменных домов, а про себя всегда думаю. Лес, лес, возьми мою глоть.

0: Вода с закрытыми глазами. С рассветом начался очень хороший день. Теплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться. Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты. И я побежал к лесу. День разворачивался передо мной, вокруг меня, в лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, терлись друг о друга солнечными боками, и легкий шелест слышен был на земле. Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то все кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след. Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку к тому месту, где течет из-под холма ключевой ручей. У ручья увидел Нюрку. Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся ее портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на березке у ручья. Закусываешь?
1: Воду пью.
0: Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась. Что пустую воду пить? Вот, хлеб с яблоком.
1: Спасибо, не надо.
0: Нюрка поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их. Ты что, невеселая?
1: Так.
0: Может, двойку получила?
1: Получила.
0: Вот видишь, сразу угадал. А за что?
1: Ни за что.
0: Она снова глотнула воды и закрыла глаза. А домой почему не идешь?
1: Не хочу.
0: Ответила Нюрка, не открывая глаз. Да съешь ты хлеба-то.
1: Спасибо, не хочу.
0: Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так и не пойдешь домой?
1: Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.
0: Из-за двойки?
1: Нет, не из-за двойки. Еще кое-за чего.
0: Сказала Нюрка и открыла, наконец, глаза. Это из-за чего же?
1: Есть из-за чего.
0: Нюрка снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза. Ну, расскажи.
1: Не твое дело.
0: Ну и ладно, сказал я, обидевшись. С тобой по-человечески. А ты? Ладно, я тоже тогда лягу и умру. Я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Еще бы часок-полтора.
1: Тебе-то из-за чего умирать?
0: Есть из-за чего. Хватает.
1: Болтаешь, сам не зная.
0: Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжелые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться. А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат. Облака, подожженные солнцем, уходили за горизонт. Горела их нижняя часть, а верхняя, охлажденная первыми звездами, потемнела. Там вздрагивали синие угарные огоньки. Неторопливо и как-то равнодушно, взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.
1: Ты бы заплакал, если б я умерла?
0: Спросила вдруг Нюрка. Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза. Да ты что, заболела, что ли? Что с тобой?
1: Заплакал бы или нет?
0: Конечно.
1: А мне кажется, никто бы и не заплакал.
0: Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.
1: За что меня любить? Что я такого сделала?
0: Ну, не знаю, а только все любят.
1: За что?
0: Откуда я знаю, за что? За то, что ты хороший человек.
1: Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если б ты умер, тут бы все стали реветь.
0: А если бы мы оба вдруг умерли? Представляешь, какой бы рев стоял?
1: Это правда. Рев бы был бы жуткий.
0: Давай уж, поживем еще немного, а? А то деревню жалко. Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза. Открывай, открывай глаза. Пожалей деревню.
1: Так вкусней.
0: Чего вкусней?
1: С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь и ничего не заметишь. А так куда вкусней. Да ты сам попробуй.
0: Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул. Вода в ручье была студенной, от нее сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза.
1: Погоди, не торопись. Глотни еще.
0: Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озер и болот, долгих дождей и летних гроз. Я вспомнил, как этой весной здесь, в ручье, нерестились ези, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга. Я глотнул еще раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы, времени, когда вода закрывает глаза.

0: Пылшики.
1: Пылшики пришли,
2: сказала Орехівна. Кто?
1: Ты что, оглох, что ли? Пылшики.
0: Что за жуть такая? Что за пылшики? Подумал я и выглянул в окно. По деревне шли два здоровенных мужика в телогрейках, перепоясанных веревками, за которыми торчало по топору. Один нес на плече двуручную пилу.
3: Эй, вот хозяйка!
2: Сипло покрикивали они.
3: Кому попилить, поколоть?
1: Спасибо, батюшки, пылшики-ковшики. Все попилено, поколено.
4: Сейчас весна, на лето много ли надо дров-то? Осенью приходите.
1: Жалко пылшиков, работы нету. А ладно, пускай у нас пилит. А я им картошки наварю. Будете за картошку пилить, батюшки-пылшики?
3: За картошку попилим, за капусту поколем.
2: Полдня возились они, и ладно работали, попилили, покололи у Орехівни все дрова. Сели картошку есть с квашеной капустой.
1: Я уж вам капусту постным маслом полью,
2: хвалилась Орехівна. Долго ели пильщики, а потом полезли на сарай и легли на крышу передохнуть.
5: Пылщики на крыше спят! Пылщики на крыше спят!
2: Кричали ребятишки, бегая под сараем.
3: Эй, пылщики!
4: Вы чего на крыше спите?
2: Пильщики не отвечали. Им, видно, с крыши не было слышно.
1: Пригрелись на солнышке. Вот и спят,
2: отвечала Орехівна.
1: Сейчас весна, самое время на крыше спать. На земле-то сыро.
4: Да ты бы их хоть в дом положила.
1: Вот еще. Может, им еще и перину вспучить.
2: Отдохнули пильщики и пошли в другую деревню пилить-колоть. А я полез на крышу на их место. Хорошо. Тепло было на крыше. Пахло старыми сухими досками и почему-то медом. Да, думал я, задремывая. Не дураки были пильщики. Наелись картошки и на крышу.

Вы слушали инсценированные рассказы Юрия Коваля. Играли актеры Николай Лавров, Ирина Соколова, Вера Быкова, Марьяна Мокшина и Александр Лыков. Режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Инга Бачанова.

0: Добрый вечер, товарищи. Снова, как вы слышите в эфире, знакомая мелодия. Это значит, что настало время нашей очередной встречи. Сегодня мы с вами приходим в гости к человеку, которого вы все очень хорошо знаете. Это народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Григорий Михайлович Козинцев. Признаюсь, я не без волнения переступила порог кабинета Григория Михайловича. Удивительное чувство. Вот в этой, а может быть в другой, но похожей на эту, комнате, впервые, что называется, оброс плотью и кровью веселый озорной рабочий парень Максим. Здесь не раз бывал испанский Идальго со своим верным оруженосцем. Здесь страдал, сомневался, боролся со злом и предательством датский принц Гамлет. И вот человек, подаривший нам радость общения с этими героями в кинематографе. Конечно, встреча с Григорием Михайловичем Козинцевым связана с большим событием, которое происходит сейчас в нашей стране, с Московским международным кинофестивалем. Но это не будет интервью о фестивале. Дело в том, что Григорий Михайлович – член жюри фестиваля. А ведь, как вы знаете, по строгим конкурсным законам людям, которые облачены столь высокими полномочиями, не полагается публично раньше окончания фестиваля высказывать свои оценки, свои выводы, свои суждения. Поэтому, Григорий Михайлович, это будет разговор о ваших собственных делах и о ваших планах, тем более, как всегда, у вас и в том, и в другом недостатка, наверное, нет.
1: Да, сейчас у меня как раз очень тяжелый период времени, потому что только недавно был выпуск нашей мастерской на Ленфильме, которая, собственно говоря, у меня и была моим главным делом в течение последних 2 лет.
2: Значит, вас можно поздравить с успешным завершением первого этапа вашей педагогической деятельности, а кинематографию с хорошим пополнением.
1: Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы поздравляли не меня, а поздравили прежде всего киностудию «Ленфильм», и затем 9 молодых режиссеров поздравили с началом их уже самостоятельного пути. И мне очень хотелось бы надеяться, что имена этих 9 режиссеров, или всякие части из них, будут известны. Те люди, которых мы приняли, они были уже и с высшим образованием, и с жизненным опытом. Среди них были и в прошлом, и врач у нас один был, и журналисты. В общем, люди разных специальностей, которые много ездили по стране и уже, так сказать, как-то с жизнью столкнулись. Конечно, таких людей, с ними встречаться и им помочь наиболее интересно.
2: Вы учили их, а они, в свою очередь, учили чему-то и вас тоже.
1: Да, только так. Я верю только в ту педагогику, когда...
2: Обратная отдача.
1: Да, да, да, да. Только тогда интересно учить, когда и сам учишься.
2: Ну, а педагогические обязанности не отвлекли вас от ваших непосредственных, прямых, так сказать, дел? Я имею в виду от режиссуры.
1: Вы знаете, я уже запутался с тем, что такое прямые дела, что такое непрямые дела, потому что всякая профессия, она... питается множеством самых разнообразных источников, прежде всего, жизнью. Ну, вот, значит, я впрямую эти 2 года не ставил фильма, но мне кажется, я к нему готовился, потому что я закончил книжку под названием «Глубокий экран». Вот сдал уже рукопись издательству «Искусство» и надеюсь, что в будущем году она выйдет. Там и я рассказывал о своих товарищах, да и пытался думать о своем собственном опыте в кино, а об опыте думаешь всегда потому, что нужно думать о том, что будешь делать завтра. И обычно, думая о прошлом, хочется, чтобы то, что не вышло раньше, вышло уже потом. То есть на это надеешься. Ну, вот, значит, книжку эту я окончил, которая тоже для меня есть подготовка к работе.
2: Григорий Михайлович, вот в своей книжке о Шекспире вы уже как-то так то ли вольно, то ли невольно выдали немножко свои планы, что вы очень давно и много думаете над новой работой. Я имею в виду «Короля Лира». Продолжают ли герои Шекспира занимать ваши мысли и сегодня?
1: Вы знаете, герои Шекспира продолжают занимать мои мысли, безусловно, но говорить об этом продолжении мысли еще очень рано, потому что сейчас я только работаю над сценарием, а разговор, в особенности для слушателей, а их всегда интересует по моему опыту.
2: Я заметил, прежде всего,
1: да, кто будет играть и где будет сниматься фильм. Пока об этом говорить еще рано. Как только время придет, мы обязательно с вами встретимся, и я все это расскажу со всей возможной подробностью.
2: Когда корреспондент идет на встречу с будущим собеседником, он всегда, в общем, продумывает, о чем он будет говорить. И я подумала, что я вам задам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каковы права и обязанности кинорежиссера в наше время?
1: Вы знаете, обязанностей очень много. Прежде всего, обязанность, мне кажется, самая основная кинорежиссера заключается в том, что он имеет право обращаться с экрана к людям только тогда, когда у него есть ощущение важности своих мыслей. Естественно, режиссер не является одновременно и автором фильма, особенно тогда, когда он ставит сценарий, особенно тогда, когда он имеет дело с такими великими произведениями, как, скажем, произведения Шекспира или Толстого, или любой классики. Но для того, чтобы обратиться к этим произведениям и предложить людям увидеть их с экрана, нужно, видимо, увидеть в этих вещах их современный жизненный интерес. Нужно увидеть в них не то, что уже известно, что уже открыто, но ту сторону этих произведений, которые, очевидно, дадут свет и на какие-то явления жизни. Ну, естественно, здесь может быть и, так сказать, величайшее и печальнейшее заблуждение, когда режиссеру кажется, что ему есть что сказать.
2: А зрителю этого потом не покажется.
1: Да, но, тем не менее, мне кажется, это первая обязанность. Обязанность мыслить, обязанность проникнуть мыслей в существо каких-то явлений и, найдя какие-то существенные жизненные вопросы, поставить их перед зрителями. Ну, а что касается прав, вы знаете, это вопрос вы задали сложный, но я вам попробую на него ответить. Это право то, чтобы он выразил прежде всего свою собственную мысль, и чтобы эта мысль была бы в достаточной неприкосновенности сохранена на экране.
0: Григорий Михайлович, тогда в продолжение этого первого вопроса, вопрос второй. Кто из современных мастеров мирового кино, по вашему мнению, наилучшим образом использовал свои права и выполнил свои обязанности?
1: Ну, прежде всего, говоря о том, что известно нашим слушателям и, так сказать, известно всем, это прежде всего я назову фамилию Эйзенштейна. Мне кажется, что Эйзенштейн был тем художником и тем режиссером, который дал кинематографу истинный масштаб. Под масштабом я понимаю не количество участников массовых сцен, а я понимаю масштаб мысли. Это был тот случай, когда режиссер совершил революцию на экране, потому что он показал весь масштаб революции в жизни. Если говорить о современных режиссерах кинематографических, то я чрезвычайно люблю японского режиссера Акира Куросава. У нас шли его фильмы в прокате, но, к сожалению, не те фильмы, которые мне представляются лучшими, хотя «Красная борода» фильм очень хороший. Но я чрезвычайно люблю «Окровавленный трон» фильм Куросавы. Это японский вариант «Макбета», может быть, лучше из шекспировских постановок в искусстве.
2: Вы об этом пишете в книжке.
1: Да, я пробовал в той мере, в котором можно о картине рассказать словами.
2: Вот незадолго до встречи с вами я брала интервью у Бориса Петровича Черкова. Причем интервью это было в связи с юбилеем юности Максима. И Борис Петрович там высказал очень интересную мысль о том, что Максим прошел с ним, создателем вот этого образа, прошел с ним всю жизнь. И что он, Борис Черков, учился чему-то у Максима. Скажите, пожалуйста, а в каких отношениях со своими героями находитесь вы?
1: Вы знаете, это трудно сказать, потому что всегда фильм, который уже поставлен, в нем больше видишь его неудачи, его промахи, и всегда кажется, что его, если вы поставите еще раз, то можно было бы сделать гораздо лучше. Мне хочется, как очень часто говорят некоторые режиссеры, вот, да и это естественно, что они говорят, мне хочется надеяться, что еще лучший фильм у меня впереди. Что касается того, что учишься у своих героев, это безусловно, конечно. Ну, поставить фильм – это прожить какую-то человеческую жизнь и прожить какую-то жизнь вместе со своими героями. И всегда в этом процессе существования вместе с какими-то людьми в каком-то вымышленном мире, который для тебя становится миром совершенно реальным, в нем идет процесс, конечно, и, так сказать, усвоение каких-то вещей от человеческих качеств тех людей, которые ты пробуешь передать на экране. Ну, конечно, этот процесс мышления, он не может остаться бесследным. Кроме всего прочего, всегда в искусстве все это связано с двумя чувствами, с любовью и с ненавистью. Поэтому, конечно, всегда герой, он для тебя становится чем-то, так сказать, и твой учитель, чему-то он тебя учил. Он тебя учил что-то любить и что-то ненавидеть. Поэтому общение с Шекспиром – это, конечно, школа, да и не только для режиссера, а и для каждого человека, с моей точки зрения, очень глубокая и очень хорошая школа. Я понимаю, вот, скажем, Бондарчука, который так много лет потратил на «Войну и мир». Это, так сказать, то общество, в котором он находится все это время, ему можно только позавидовать.
0: Ну, вам на общество своих героев тоже обижаться не приходится. Да, кстати, вот об обществе на экране и, так сказать, за экраном. Вот вы как-то писали, Григорий Михайлович, о том, что у вас очень тесные связи со зрителями. Вы даже удачно назвали это своим круглым столом. Что интересно, беседа за этим круглым столом все продолжается?
1: Вы знаете, это очень интересно, потому что многие из зрителей, которые писали мне письма в продолжении вот прошлых работ, которым я, естественно, отвечал на эти письма, у меня с ними затеялась вот такая заочная дружба. Я знаю, что у них происходит в жизни, как они живут. Это связи, которые идут у меня с многими местами, они мне очень многое дают в жизни.
0: Ну что же, пользование гостеприимством тоже имеет свои пределы. И хотя хочется задать еще очень много вопросов Григорию Михайловичу Козинцеву, я поблагодарю его за беседу и выключу микрофон. Правда, сделаю это с надеждой, что выдающийся мастер советской кинематографии не раз еще будет нашим гостем в будущие воскресные вечера.

Вы слушали передачу «Вечерние встречи». Интервью с народным артистом Советского Союза Григорием Козинцевым вела наш корреспондент Марина Петрова.

В июле 1931 года в квартире Алексея Максимовича Горького на Малой Никитской в Москве собрались актеры театра имени Евгения Вахтангова. Писатель начал чтение своей новой пьесы «Егор Булычев и другие». Горький волновался. Голос его часто срывался, пальцы рук дрожали. После большого перерыва писатель возвращался к драматургии и надеялся, что вахтанговцы дадут жизнь его пьесе. Многое зависело от того, как и кем будет сыгран Егор Булычев. В образе Егора Булычева Горький продолжал галерею купцов, ставших боком к

0: «Ромео и Джульетта», поставленный местной любительской труппой под руководством актрисы Вероники Чарской. Всю дорогу папа длинно рассказывал о Шекспире.
1: Шекспир, Тимоша, это гениальный английский писатель. Его пьеса «Ромео и Джульетта» с одной стороны обличает средневековых феодалов и их предрассудки, а с другой является гимном, да-да, гимном чистой любви, который в свободном человеческом обществе никогда не будет трагически омрачаться, так как исчезнут социальные противоречия и осуществится, да-да, осуществится торжество разума и духовной свободы.
2: Осторожней, папа, тут сугроб.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да, я вижу, вижу. А вообще Шекспир великий реалист, и только реакционеры пытаются сделать из него мистика. А что же касается истории Ромео и Джульетты...
2: Ох, папочка, ты про Шекспира чего хочешь говори, но про представление, пожалуйста, наперед не рассказывай, а то ведь неинтересно будет смотреть.
1: Ну, я хочу, чтобы ты имел более глубокое понятие об этом величайшем творении.
2: Ну ладно, буду. Я буду его иметь, но только после.
1: Ну, хорошо.

0: театр. В раздевалке Тима встретил Нину Савич и ее отца Георгия Семеновича. Нина была одета в скрипучее розовое платье, в блестящих волосах огромный бант, на длинных, как у цапли, ногах в белых чулках черненькие туфли, словно новые резиновые калоши. По правде сказать, она очень походила сейчас на фею или даже на цветок львиный зев, а ее бант на бабочку. На Тиме ничего нового не было. Мама только что вычистила и выгладила ему куртку, перешитую из старенькой папиной студенческой тужурки, и велела сдать в гардероб валенки, а вместо них надеть видавшие виды рассохшиеся сандалии.
1: Ты чего это так вырядилась? Сама в спектаклях выступать будешь, что ли?
2: А ты зачем сандалии надел? Вообразил, сейчас лето, да?
1: Это спартанцы тоже зимой и летом в сандалиях ходили. А один, даже не дрогнув, дал лисице, которую он под рубаху спрятал, весь живот выесть.
2: Ну и я знаю, он украл лисицу и просто отпирался, когда его допрашивали. Тоже спартанец нашелся.
1: Надела на ноги калоши. Дождя боишься, да?
2: Да.
3: Тимофей.
0: Тимоша.
1: Ты чего, пап?
0: Понимаешь, куда-то делись билеты. Я тебе их не отдавал?
1: Ничего ты мне не отдавал.
0: Может быть, мы их с тобой дома оставили?
1: Ну, как же дома? Ничего мы с тобой не оставляли.
0: Какая-то просто, знаешь, совершенно непонятная история.
1: Да ты хорошо искал-то. Ты за подкладкой посмотри. Может, туда завалились.
0: За подкладкой? Ну, как они могли попасть за подкладку? Ну, что?
1: Ну
0: да, конечно, они здесь. Разумеется, за подкладкой.
1: Пап, а я сейчас Нинке Савич такой про ее буржуйский вид сказал, что она аж вся вспотела.
0: Разговаривать в неуважительном тоне с девочкой? Как-то низко.
1: Но ведь ты с ее отцом Григорием Семеновичем в ссоре.
0: Да, у нас отношения давно испорчены. Знаешь, это усугубилось принципиальными разногласиями по вопросу о войне с Германией. Да, Савич стоит за войну, а я же, как ты знаешь, решительно против. Но это не имеет ничего общего с тем, что произошло.
1: Ну как не имеет? Я хотел тебе приятное сделать.
0: В общем, если ты сейчас же не извинишься, я буду вынужден сам принести за тебя извинения.
1: Папочка, все равно поздно. Третий звонок.

роль Джульетты исполняла сама Вероника Чарская. Ее распущенные волосы были подхвачены розовой ленточкой и завязаны таким же красивым бантом, как у Нины. В легком кружевном платье и высоких до колен ботинках с тонкими в рюмочку каблуками она выглядела очень нарядной и произносила все слова нараспев под музыку рояля, на котором играл топер из синематографа «Фурор» некто Марчихин, толстый жирный человек, у которого щеки свисали на плечи и тряслись в такт музыки. Ромео в офицерских сапогах со шпорами и с судейской цепью на шелковой рубахе, вправленной в трико, все время испуганно косился на суфлерскую будку. Сначала зрители слышали, что говорит суфлер, а уж потом эти слова выкрикивал сам Ромео. Стража главного феодала выходила на сцену в пожарных касках и в бумажных ярко раскрашенных камзолах, которые актеры очень боялись порвать, вмешавшись в драку между слугами Монтекки и Капулетти. Но Тима очень скоро перестал замечать эти детали спектакля. Весь охваченный тревогой за судьбу двух влюбленных.

0: уходишь в путь ты дальний, Ромео, друг, супруг мой. О, смотришь, чтоб каждый день известие получала я тебе. Ведь без тебя, Ромео, минута дня длинней. Я постарею с тобой в разлуке, прежде чем опять мы свидимся.
1: Поверь, не упущу малейшей я возможности, чтоб вести имела ты о мне.
0: Ах, неужели ты веришь в то, что свидимся мы вновь?
1: О да, Джульетта, я уверен в этом. Теперешнее горе будет нам залогом счастья в будущем.
0: О, Боже! Моя душа так склонна от природы к предчувствиям. Я, видя, как стоишь ты внизу на лестнице, не в силах побороть ужасных дум, ты чудишься мне мертвым. Ромео мой, я или плохо вижу, или стал ты страшно бледным.
1: Ты сама мне кажешься такой уже, Джульетта. Печаль согнала краску с наших лиц. Прощай, прощай!

судьба, судьба! Твердят, что любишь ты изменчивость, так будь же изменчивой, судьба! Ты тем скорее поможешь мне надежду поддержать, что вновь ко мне.

0: потрясен трагической участью влюбленных, Тима без стеснения обливался слезами.
1: О, я готова спрыгнуть скорее с бойницы этой башни, чем стать женой другого. Лучше буду в жилище жить воров, в пещере змей. Прикуй меня на цепь одну с медведем. Брось мрачный ров, наполненный костьми истлевших тел, стучащих, желтых, страшных. Зарой в одну могилу вместе с трупом, покрытым белым саваном, все, все, о чем бывает страшно даже вспомнить, все вынести готова я без страха. Лишь только б уберечь свою мне верность любимому Ромео.

0: Когда в зале зажгли свет, Тима долго утирался папиным платком и щипал губы, которые у него прыгали сами собой.
1: Да, как бы ни пытались эти провинциальные любители омещанить Шекспира, все-таки гений непреоборим. А ты, брат, оказывается, очень впечатлительный субъект.
2: Ты, пап, забыл, я ведь еще перед Ниной не извинился.
1: Вот-вот. Искусство, оно облагораживает. Ну что ж, отлично, пойдем и поищем Савичей. Георгий Семенович, конечно, разглагольствует за кулисами.

0: За дощатой перегородкой уборной, похожей на стойло в конюшне, сидела у зеркала женщина в платье Джульетты и размазывала по лицу вазелин, который тут же превращался в разноцветную жирную грязь. На столике перед ней лежал золотистый парик, обвязанный розовой лентой. А ее собственные жидкие волосы были туго стянуты на затылке в жалкий пучок и перевязаны чем-то похожим на шнурок от ботинка. Приблизив к зеркалу лицо, женщина осторожно двумя пальцами отодрала с век длинные стрельчатые ресницы и оглянулась на папу с Тимой сразу полысевшими глазами.
1: Позвольте, уважаемая Вероника Витольевна, выразить вам самое искреннее. Да-да-да-да-да, самое искреннее.
2: Благодарю вас. Благодарю. Я действительно играла сегодня с каким-то особым подъемом. А значит, вы, господин Сапожков, признаете власть чистого искусства?
1: Ну, видите ли, если рассматривать этот вопрос с точки зрения действительно
2: весьма польщена, весьма. Ах, вечная молодость искусства – это то, что не дает и во мне угаснуть пылу былой юности.
1: Да, Шекспир – это гений. Несмотря, знаете, ни на что.
2: Простите, а что вы, собственно, хотите этим сказать? Ах, я знаю. Вы ведь отрицаете все, в чем нет прямого вызова современному обществу.
1: Ну, это, мягко говоря, некоторые преувеличения. Однако, если быть совершенно объективными...
0: Но Тима не слушал вежливых возражений папы. Он был в отчаянии. На его глазах только что погибла нежная и печальная красота Джульетты. Неужели этот сварливый голос звучал со сцены так мучительно нежно? Совсем недавно эта женщина произносила слова любви, а сейчас она сердито машет на папу пуховкой,

0: Здравствуй, Георгий.
1: Петр, ну-с, как ты оцениваешь постановку?
0: Так, как она того заслуживает.
1: О, она заслуживает самых высоких похвал. Ну, со стороны подлинных ценителей.
2: Мещанский мистицизм. Пиршество дурного вкуса.
1: О, нет, это голословно. Ты постарайся логически обосновать свою критику. Мне, знаешь, это будет даже любопытно. Лично я за все новое в искусстве со яркую форму. Ну, возьми наших символистов. Бальмонт, Сологуб. Это же дерзко. Смело. Оригинально. А северянин.
0: Хорошо. Тогда я тебе скажу все.
3: Но тут подошла Нина. Она, видно, тоже, как и Дима, плакала на спектакле. Губы и веки ее некрасиво опухли. Бант торчал на боку. Из рукава свешивался мокрый носовой платок. Нина взяла Тиму за руку своей холодной рукой и, потянув его за колонну, раскрашенную под мрамор масляной краской, приблизила к нему свое лицо широко раскрытыми глазами и слипшимися от слез ресницами.
4: Тима, прости меня, пожалуйста, за сандали. Ой, я так мучаюсь, что сказала тебе. Я ведь знаю, почему ты их надел.
5: Ну, у них ноги не потеют, потому...
4: Нет, не поэтому. Я знаю, у вас денег совсем мало. Но ты не сердишься больше, нет, а?
5: Ну, подумаешь, стану я за такое сердиться.
4: Ой, значит, не сердишься?
5: Ну, сказал нет, значит, нет.
4: Ой, Тимочка, ну, тогда... Тогда вот, возьми, это мой бант, возьми на память.
5: А на кой она мне лента?
4: Ну, завяжешь ей сандали, когда... Ну, завяжешь ей сандали, чтобы по дороге не растерять. Пойдем, папа, у меня голова болит.
3: И Тима остался один с голубой лентой в руках. Шелковистая, нежная, с тонким ворсом, вяло пахнущей духами, она покорно свисала с его руки. Тима смотрел на ленту и не знал, что с нею делать. Он боялся, как бы не исчезло из сердца то радостное смятение, которое он испытал сейчас, получив от Нины подарок ее голубую ленту в знак поощрения, которые, говоря по правде, он ничем не заслужил.
0: Ты готов, Тимофей? Валенки надел?
5: Надел.
0: Веревочку я где-то потерял. А, сейчас мы с тобой сандалии свяжем.
5: Да ничего, я крепко держать буду, не растеряю.
0: Да, кстати, ты успел извиниться перед Ниной?
5: Успел. Пока ты с Савичем ругался, я все время перед ней извинялся.
0: Ну, во-первых, я не ругался. А во-вторых, отстаивать свои принципиальные взгляды – это одно – а быть грубияном – это совсем другое.
5: Я больше не буду. Пап, можно я их догоню? Савичи, провожу немножко.
0: Не возражаю.
3: Нина совсем не удивилась и, кажется, не обрадовалась, когда Тима, догнав ее, запыхавшись, молча зашагал рядом. Уткнув нос в меховую муфту и дыша через мех, она искоса поглядывала на Тиму грустными серыми глазами. На ресницах у нее прилипли снежные звездочки. Когда Нина моргала, ледяная звездочка покачивалась, словно в черном гамаке, но не падала.

0: ты... Ты что на меня уставился?
1: Так, у тебя к ресницам снежинка прилипла.
0: Солнца нет. Вот она и не тает.
1: Солнце, между прочим, это газообразная масса с очень высокой температурой.
0: Ты стал вежливый. Вот провожать меня пошел.
1: Ну, нам все равно по дороге.

Больше они не сказали ни слова. Шли молча. Тонкая белая звездочка медленно качалась на упругих ресницах Нины. Чем дольше они молчали, тем мрачнее становилось на душе у Тимы. Он все больше убеждался, что сам по себе он ни при чем, а это Шекспир виноват во всем. А что, собственно, могло быть иное? Разве он мог понравиться Нине? Нине со своими грубыми словами и всем своим видом, толстым носом, курткой, перешитой из папиной тужурки, серыми неприятными глазами под взъерошенными бровями, коротко остриженной головой, на которой даже с помощью платяной щетки невозможно прогладить пробор. Нет, тут все дело в чем-то другом. Что способна старуху превратить в прелестную девушку и внушить, что даже похожий на Бирюка Тима может быть чутким, как Ромео. Все дело в волшебной власти искусства.

0: сегодня в театральном обозрении мы продолжим разговор о спектаклях ленинградских театров, посвященных 70-летию Великого Октября. Вы познакомитесь с постановками театра имени Ленинского комсомола и молодежного театра. Побываете на репетициях спектаклей «Чистые воды Китежа» в Театре комедии и «Завтра была война» в Театре имени Ленсовета. Вас ждет встреча с режиссером Юрием Аксеновым и исполнителем роли Владимира Ильича Ленина на сцене Театра имени Ленинского комсомола, артистом Валерием Смирновым. Спектакль «Незабываемые диалоги» по пьесе Гастона Горбовицкого стал продолжением поиска театра имени Ленинского комсомола в области политического спектакля. На основе исторически достоверных материалов театр пытается создать зрелище, созвучное нашему времени. Перед нами кабинет Ленина в Кремле. Массивный стол, черная кожа кресел, приглушенный зеленым абажуром свет настольной лампы падает на письменный прибор. На сцену выходят участники спектакля. Без грима, в современных костюмах они пристально всматриваются в зрительный зал. Меркнет свет, и кадры фотохроники переносят нас в 1918 год. Оживает карта молодой Советской Республики. Война и разруха смотрят на нас глазами голодных детей. Взрывы вздымают непаханную землю. Что впереди? Хаос? Отчаяние? Луч прожектора возвращает нас в кремлевский кабинет. За столом в свете лампы стоит Ленин. Он читает телеграфные сообщения. И вдруг среди тревожных фронтовых сводок, среди известий о мятежах и саботаже внимание Ленина приковывает сообщение о смерти Плеханова. В центре спектакля оказываются встречи Плеханова и Ленина в Женеве, споры о составе редакции «Искры», второй съезд РСДРП, приезд Плеханова в Петербург. Во всех этих сценах решается судьба пролетарской революции, дискутируется ее необходимость и неизбежность в России. При этом Плеханов настаивает на точном следовании учению, а Ленин призывает в каждом конкретном случае исходить из ситуации, смело корректируя теоретические поиски. В чем же ошибался Плеханов? А в чем на сегодняшний день оказался прав? На этот и другие вопросы пытается дать ответы спектакль. Столкновение практики и теории революционного движения в России дается нам через острую полемику двух лидеров. Послушайте сцену из спектакля. В роли Ленина – Валерий Смирнов, в роли Плеханова – Владимир Ляхов.
1: Товарищи, организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд РСДРП. Положение дел настолько благоприятно теперь для нашей партии, что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть, и, может быть, не раз уже и восклицал, словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время». Я сказал, что положение дел теперь чрезвычайно благоприятно для нашей партии. Эти слова могут показаться преувеличением ввиду многих неустройств, несогласий и разногласий. Эти неустройства, несогласия и разногласия, без сомнения, очень велики и прискорбны.
2: Они в самом деле очень велики и прискорбны, Георгий Валентинович.
1: Голосование устава это показало. Мы проиграли, а?
2: Мы биты. По первому же пункту и биты жестоко.
1: Членство в партии. Признаться, не ожидал такого размежевания. А Мартов с Троцким собрали под свои знамена всех, колеблющихся оппортунистов.
2: И с этим болотом они собираются строить партию. Из подобных же колеблющихся и оппортунистов.
1: Из сочувствующих, содействующих, советующих со стороны.
2: Но не принимающих даже самой мысли о партийной дисциплине. Мы что, собрались здесь для того, чтобы учредить дискуссионный клуб? Или нам все-таки предстоит свергать российское самодержавие и строить новую Россию?
1: По существу Марта утверждает, что...
2: Что можно числиться, называться членом партии. Нет, нет и нет, надо раз и навсегда отграничить болтающих от работающих. Едва ли найдется другая страна, в которой бы смешение этих двух категорий было бы так обычно, вносило такую тьму путаницы и вреда, как у нас в России. Я готов повторять и повторять. Лучше, чтобы 10 работающих не называли себя членами партии. Настоящие работники за чинами не гонятся, чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть членом партии. Я готов повторять и повторять. Нам нужна крепкая, централизованная, боевая организация. Без такой дисциплинированной партии мы не победим. Не победим нигде, ни в чем, никогда. Без дисциплины, без строжайшего порядка в партии не будет дисциплины и порядка в рабоче-крестьянском государстве, в его хозяйстве, экономике. А сколько-нибудь успешное строительство нового общества, социалистического общества, попросту будет простой обывательской фантазией, утопией или прямым и самым бессовестным обманом трудящихся масс. Да. Дисциплина и порядок начинаются с партии. И в партии.
1: Поэтому я и голосовал за формулировку Ленина, а не за формулировку Мартова.
2: И оба мы потерпели поражение.
1: С Мартовым, к сожалению, оказались не только оппортунисты.
2: С Мартовым, к сожалению, оказались Вера Ивановна Засулич и Павел Борисович Акселёд.
1: Впервые я с ними по разные стороны баррикад.
2: Вы согласны со мной, что сейчас предстоят главные события съезда? Кого мы изберем?
1: Через 7 минут открывать заседание.
2: 8. Вы согласны? Главные события.
1: А Акимов, оказывается, умеет читать в умах и сердцах. Он убежден, что в душе-то Плеханов не согласен с Лениным.
2: Ясновидец.
1: У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Акимов в этом отношении похож на Наполеона. Он во что бы то ни стало хочет развести Плеханова с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы. Я не стану разводиться с вами, Владимир Ильич. Надеюсь, и вы не намерены разводиться со мной.
2: Не намерен, Георгий Валентинович, особенно сегодня, сейчас.
1: Да-да, выборы центров.
2: Согласны вы со мной, что сейчас главные события предстоят? Кого мы изберем? Еще 6 минут.
1: 5.
2: 5,5.
1: Пора открывать заседание.
2: Еще 5,5 минут. Согласны вы со мной, что вся наша работа на съезде сведется к нулю, если будут избраны недееспособные коллеги центральных органов?
1: Какие, однако, страсти разгораются. Станет ли этим центральным органом наша старая редакция «Искры»? Или съезд изберет новую? Говорят, что старая «Искра» была знаменем. Заслуги ее принадлежат истории. Не сохранить ее в старом составе, выразить незаслуженное, несправедливое недоверие собственному знамени.
2: Говорят. Что из этого?
1: Наконец, Мартов и Троцкий говорят, что идея выборов новой редакции принадлежит только одному члену нашей прежней редакционной шестерки.
2: Ленину.
1: За которым идет сложившееся на съезде компактное большинство, голосующее как один человек по знаку своего вождя.
2: Ленина.
1: При подобных выпадах я, как вы могли заметить, останавливаю, одергиваю оратора.
2: Будем откровенны до конца, Георгий Валентинович. Была ли наша редакционная шестерка всегда дееспособной? Собралась ли наша прежняя редакция «Искры» хотя бы единожды в полном составе? Будем откровенны, Георгий Валентинович. Все эти 3 года редакционную работу практически вели не 6, а прежде всего вы и я. Каждый из нас дал по 3 с лишним десятка статей.
1: Сколько же Засулич?
2: 6.
1: Акслерод, я полагаю...
3: 4.
1: Остальные?
3: Около того. Почему же съезд не вправе оставить в центральном органе партии только тех, кто практически выпускал все 45 номеров, кто действительно делает дело? Ведь так тоже говорят на съезде. До такой степени всем ясно, что только такие лица в руководители могут быть избраны.
1: То есть Ленин, Плеханов?
3: Плеханов, Ленин. Разве дело в порядке, а не в существе?
1: Ну вот, даже Троцкий заявляет, что старая искра коллективная индивидуальность, что безнравственно было бы запускать сюда руку.
3: Нормальный процесс. Троцкий, который всеми путями пытается пролезть в коллегию. Мартов, который в этой борьбе дошел до мелкого интриганства. За всеми их словами и словечками личное тщеславие, мелочные обиды в борьбе за места и посты забракованных генералов или министров. Обыватели мы или партийные люди?
1: 2 минуты. Пора.
3: 2,5. Почти 3.
1: Против и другие?
3: Сами Засулич и Аксельрод.
1: Вправе ли мы Веру Засулич и Павла Аксельрода называть политическими обывателями?
3: Об этом ли только
1: речь? Маркс называл Веру Засулич женщиной великих решений. Аксельрода многие здесь, и вы, я не ошибаюсь, считают среди своих учителей.
3: И это еще ваши ближайшие сподвижники.
1: Да.
3: Наконец, это просто близкие, очень близкие вам люди.
1: Да.
3: Да, лично очень близкие.
1: Голоса которых в старой редакции по существу заранее отдавались Плеханову.
3: Вот вы это прекрасно знаете, так ли было дело?
1: Что обеспечивало во всех спорных случаях решение вопросов в пользу Плеханова. Что делало его по существу единоредактором.
3: И это вы сами знаете.
1: И вы.
3: И я. Допустимо ли в дальнейшем такое положение в центральном органе партии, сам принцип деятельности которого основан на принципиальной партийной коллегиальности деловых руководителей? К чему бы подобное сложившееся положение могло привести, в конце концов, партию? Как вы сами считаете, а?
1: Иными словами, Плеханову предстоит сейчас голосовать в известном смысле за Плеханова или против?
3: За партию или против?
1: Фразы.
3: В самом деле?
1: Бред какой-то.
3: Это ваш ответ?
1: Время. Полагаю, уже по вашим. Пора. Пора голосовать.
2: За партию или против? Георгий Валентинович, это не фраза. За компактным большинством съезда, в чем нас твердых искряков так яростно обвиняют мартовцы и иже с ними, абсолютное и подавляющее большинство масс в России. И это мы с вами знаем лучше других. И это подавляющее абсолютное большинство масс в России ждет от нас не слов. Все невыразимо устали от слов. Все вконец изверились в словесах. От нас ждут дела. Деловой практической работы. Конкретного, реального, осязаемого дела. Дело, дело и еще раз дело. История совершает крутой поворот. И даже передовые партии, мы с вами это знаем, далеко не сразу могут освоиться с новым положением. И повторяют лозунги, бывшие правильными вчера и потерявшими всякий смысл сегодня. Вот поэтому так нужны деловые люди в руководстве. Так нужен деловой, дееспособный руководящий орган, который организует и поведет за собой дееспособную партию. Бездеятельная, отставшая от времени партия, в то время, когда Россия вступает, уже вступила в полосу радикальнейших революционных преобразований. Я думаю... Я надеюсь, что знаю, как будет голосовать Плеханов.
1: Вы тоже ясновидец, как этот Акимов?
2: Нет. Но я помню, как назвал себя плехановцем.
1: Вы правы. Правы. Да. Значит, не будем разводиться?
2: Нет. Не будем.
1: Иду открывать заседание съезда.

0: Побывав на премьере в театре имени Ленинского комсомола, я задала несколько вопросов исполнителю роли Владимира Ильича Ленина, заслуженному артисту РСФСР Валерию Смирнову, для которого эта роль стала первой на сцене этого театра. Валерий Алексеевич, когда вы приступили к работе над образом Ленина, какую черту ленинского характера вам в первую очередь хотелось выделить как главную, как самую важную для нас сегодня?
1: Вопрос понятен, но на него однозначно ответить нельзя, потому что необъятный такой личностный потенциал Владимира Ильича Ленина, он, пожалуй, не подвластен ни одному актеру. И вы, наверное, читали в литературной газете, недавно встречались Лавров, Ульянов, Калягин, и через всю эту статью просматривалась одна тема: никому не дано познать сполна вот эту вот гигантскую личность Владимира Ильича. И, наверное, действительно, в любом художественном воплощении можно выявить какую-то одну особенно важную в данном художественном произведении черту или грань его личности.
0: Созвучную времени.
1: Да, именно созвучную времени. Самым основным и самым главным движителем в создании образа была одержимость этого человека. Вот эту одержимость, эту напористость, эту человеческую неиссякаемость, которая должна быть и сейчас, в наше время, в наш период очень сложных катаклизмов.
0: Мы не случайно опять вспомнили слово «революция», революционные процессы в нашем обществе.
1: Да, и вот в этот период революционных процессов в нашем обществе вот такая одержимость, слагаемыми которой является и какая-то неслабевающая вера, какая-то уникальная воля. Вот эти качества были главенствующими в работе над ролью.
0: Вы играете эту роль в полном гриме. Портретное сходство, жесты, интонация. Насколько это вам помогало или, может быть, усложняло работу над образом?
1: Вы знаете, нет, потому что это было не самоцелью. Главное было все-таки понять глобальные проблемы того времени и того периода жизни, который исследуется в этой драматургии на данный момент. Слово, в конечном счете, является главным выразительным средством, главным аргументом во всем спектакле. Ни жест, ни походка, ни грассирование, а именно его целенаправленная жизненная позиция, которая прослеживается через все воспоминания. Фактически Ленин вспоминает очень сложные кульминационные моменты жизни своей в период трех русских революций. Самые злободневные моменты. Движение, собственно, поставленной цели и было главным, потому что все остальное – это атрибутика.
0: Скажите, а насколько неожиданным было для вас предложение сыграть эту роль, создать этот образ?
1: Вы отгадали, действительно неожиданным было. Наверное, для каждого актера всегда такое предложение бывает неожиданным.
0: Ну, почему? Например, Скоробогатов просто откровенно признался, что он мечтал всегда сыграть эту роль. Он видел живого Владимира Ильича, и, в общем, у него это было почти как задача, как цель жизни – сыграть эту роль.
1: Нет, такой цели и задачи у меня не было. Но, наверное, все равно случайность – это в результате цепочка закономерностей. И если проследить, как так получилось, что я попал на эту роль – конечно, предложение главного режиссера Геннадия Семеновича Егорова было для меня неожиданностью. Я вначале растерялся, просто-напросто растерялся. Даже ощутил какую-то беспомощность. Несмотря на то, что до этого у меня был уже накоплен определенный багаж и теоретический, и какой-то актерский, сугубо актерский. Потому что до этого мне приходилось столкнуться с работами, в которых я пытался воплотить людей революционной эпохи. В частности, вообще я революционной тематикой и лениняной занимался давно, упорно и настойчиво, потому что меня с прочтения Трифоновского романа «Нетерпение» заразила эта тема. Если вы помните об Андрее Желябове, этот роман меня так потряс, что я, в конце концов, отвел у себя полочку на который стал собирать всю эту серию «Пламенный революционер». И когда мне пришлось сыграть Кирова в спектакле «Ответственность беру на себя», естественно, я стал расширять круг своих познаний. А уж тогда, когда нацелился на роль Ильи Николаевича Ульянова в связи с его юбилеем, то тут и ленинская тема, и полочки для моих книг тоже расширились. И после того, когда, растерявшись, я все-таки понял, что можно прийти к этому поставленной цели, потому что идеи, которые в этой драматургии заложены, которая перекликается с сегодняшним днем, она дала мне возможность как-то в это дело влюбиться. И, откровенно говорю, до сих пор еще не могу ночами просыпаясь, потому что мне вдруг ни с того ни с сего приходит какое-то сугубо актерское открытие. И я думаю, боже мой, вот в этой сцене можно было совсем иначе протрактовать эти отношения. То есть вот процесс репетиционный, процесс читки, процесс освоения, он постоянен и до сих пор проходит, потому что бессонные ночи, они не дают покоя из-за того, что с этим сжился. В этом живу, постоянно думаю. И, конечно, процесс не закончен, но заразительность материала, заразительность темы, идеи и перекличка сегодняшним днем дает право говорить о том, что этот материал нужен сегодня как никогда.
0: Интерес, проявленный режиссером Геннадием Егоровым к материалу, который предложил ему драматург, понятен. Но все ли сделано театром и создателем пьесы для ее сценического воплощения? Ведь на сцене театра сама по себе острота и современность звучания диалогов не гарантируют яркой выразительности зрелища. Драматический конфликт, заложенный в историческом столкновении Ленина и Плеханова, в пьесе Гастона Горбовицкого часто перерастает лишь в конфликт двух непростых характеров, в борьбу за формальное первенство. Это не только снижает историческое звучание постановки, но подчас и тормозит развитие действия, не давая актерам опоры в столкновении идей и взглядов. Хочется пожелать театру не прекращать работы над пьесой, еще раз выверить акценты и отказаться от длиннот драматургии, лишающих спектакль необходимой динамики. Спектакли, выходящие в год юбилея Великой Октябрьской революции, объединяет и общее стремление сказать о наболевшем. И, думается, спектакль молодежного театра «Кража» по повести Виктора Астафьева пользуется зрительским вниманием и интересом вполне закономерно. Повесть, написанная 20 лет назад, возвращает нас в конец 30-х годов. Итак, 1939 год, Краесветск, детский дом. Из репродуктора бодрый дикторский голос сообщает о росте энтузиазма и благосостояния, о награждении строителей социализма и раскрытии заговоров врагов народа, в общем, о событиях большой жизни страны. Контраст между тем, что вещает радио, и страшной реальностью жизни детского дома, затерянного в холодных просторах Северной Сибири, разителен. Убогая обстановка и одежда, полуголодное существование обездоленных сиротством подростков звучат как обвинительный приговор обществу за грандиозностью свершений, забывшему о своем будущем. В отличие от повести, в спектакле, поставленном режиссером Львом Стукаловым на сцене молодежного театра, нет главного героя. Здесь подростки, ранее объединенные круговой порукой воровства в серую безликую массу, постепенно обретают каждый свое лицо, свой голос. И вот это обретение человеческого достоинства, пробуждение лучших моральных качеств в детской душе становится главной идеей постановки. Немалая роль в этом превращении затравленных зверенышей в людей принадлежит директору детского дома, бывшему белому офицеру, потомственному дворянину, человеку глубоко интеллигентному и преданному Отечеству. В спектакле его играет Валерий Кухарешин. По иронии судьбы, а может быть, по произволу времени, комендантом в тот же детский дом назначен бывший комиссар, человек, которому также не нашлось места в большой жизни, полной удач и свершений. Послушайте один из первых диалогов двух людей, которые привыкли исполнять свой долг перед Родиной, не помня обид, не требуя вознаграждения. В роли коменданта детского дома Вадим Гущин.
2: Садитесь. У нас несчастье.
3: Да-да, я знаю, Валерьян Иванович.
2: Донесли?
3: Доложили.
2: Так вот, товарищ комендант, гражданин начальник, дорогой товарищ Ступинский, как это могло произойти? Каким уму непостижимым образом бывший офицер Белой армии, сосланный к вам на поселение, мог быть назначенным заведующим детского дома? Я ничего не смыслю в воспитании.
3: Но бывший же офицер-то, бывший.
2: Пускай это обездоленные, изувеченные жизнью дети, но это советские дети. А я бывший колчаковец. Меня показывают в кино. Запарю канале. Кругом марш, немытое рыло. Я не педагог и не нянька.
3: Все?
2: Нет, не все. Дамочки из Горрано шлют инструкции, одна лучше другой. Советуют воспитывать по новому методу. Хоровое пение, индивидуальные беседы и кружки, кройки и шитья предлагают.
3: Ну, дуры, дуры.
2: Я не понимаю вас. Ведь вы комендант, вы здесь главный начальник. Вас называют хозяином. Хозяина, говорят, нам Бог послал за все наши грехи и страдания. Хозяин, а вы?
3: Да, если этим дамочкам дать власть да волю, они устроят здесь смех и горе. Но им доверяют.
2: Да кто доверяет? Не вы, разве?
3: Будь моя воля, я бы их вместе с другими бабами на укладку бруса бы поставил. Вот они бы им показали метод.
2: И кто вам мешает?
3: Кто? Дедушка Пыхто. Кто? А назначить вас завом это я посоветовал. Я. Но не достает у нас еще интеллигенция, которая есть несерьезная какая-то. Культуры ей не хватает. Скороспелка она и есть, скороспелка.
2: Поспешили сильно. А поспешность нужна, как вам известно, для ловли прытких насекомых, а не для усекновения интеллигенции вековой.
3: Ну?
2: Мы детей кормим протухшим омулем. Они раздражены и правы. А что прикажете делать с этим уголовником, с Деменковым? Нет. Дед, дом не тюрьма. И я не тюремный надзиратель.
3: Ну, может быть. Может быть, вы и правы, может быть.
2: Вы о чем?
3: О том, что круто распорядились со старой интеллигенцией.
2: Вы меня на откровенность вызываете? Напрасно. То, что я думаю, я скажу где угодно и кому угодно.
3: Ну, вот что. В том, что вы смелый человек, я нисколько не сомневаюсь. Но кому угодно и где угодно не надо. А Деменкова мы первым же пароходом отправим. Это я вам обещаю.
2: Да это легче всего отправить всех в колонию.
3: Да, и вот еще. Только что звонила Нинила Романна. Жаловалась, что вы все приготовления и проводы покойного поручили ребятам.
2: Доверил. Они имеют на это право.
3: Вы правы, Валерьян Иванович. Я и хотел вам сказать, что вы правы. До свидания.
0: Серый цвет господствует на сцене. Аккуратно укутанные старыми ватниками трубы парового отопления как бы подпирают потолки детского дома, усиливая ощущение лютого холода и одиночества. Не случайно через всю постановку проходит тема ожидания весны. Подростки мечтают о теплом южном солнце, о далеком, почти сказочном морском береге и оттаивают замерзшие сердца, освобождаясь от гнета обид и несправедливости. Вот почему так тревожат нас отблески живого пламени маленькой печки-буржуйки, освещающие лица героев в минуты самых сокровенных бесед и мечтаний. Жаль, что так точно найденный художником и режиссером образ спектакля иногда становится самоцелью. Спектакль распадается на этюдные зарисовки, разыгрываемые актерами, и постановка теряет свою динамичность. Возникает ощущение, что не всегда достаточно режиссерской воли, чтобы объединить эти этюды в единое целое. В спектакле занято много недавних выпускников института. Возможно, это сыграло свою роль. Тем интереснее будет следить за дальнейшей жизнью этого спектакля. Ведь теперь уже зрительское восприятие, реакция зала внесет свои коррективы в постановку, в игру актеров. Спектакль «Кража» на сцене молодежного театра – еще одна попытка осмысления истории нашего государства. И очень важно, что обращена она к молодым, зачастую представляющим 30-е годы только по фильмам тех лет. И сегодня, когда мерой гражданственности становится правдивость, хочется обратиться еще к одной сцене из спектакля, к своеобразному продолжению диалога между директором и комендантом детского дома. Итак, у нашего микрофона Валерий Кухарешин и Вадим Гущин.
4: Чаю хотите? Вам погуще.
5: Что? А, да-да, погуще. Ну, как живете?
4: Живем, учимся, будим, смотрим кино. Недавно смотрели «Чапаев».
5: Ну?
4: Хороший фильм. Только...
5: Что только?
4: Только, может быть, чересчур эффектный.
5: Это как?
4: Чересчур эффектная психическая атака. Чересчур эффектно ее разбили. Офицерики смешные, приклеенные к своим усикам. А вот полковник, тот, что на рояле играет, Бетховена. Настоящий, доподлинный.
5: Ну, как говорится, вам виднее.
4: Да.
5: Ну, а чтобы Чапай до другого берега доплыл, вам хотелось или как?
4: Разумеется, хотелось.
5: Ха. Любопытно.
4: Что же тут любопытного?
5: Да не. Бывший офицер и бывший комиссар, смертельные, так сказать, враги, совместно гоняют чаи. Любопытно.
4: Я потомственный дворянин, а не каратель. Шампалами никого не порол, шкур с красноармейцев не сдирал. Да и вообще.
5: Ну... А как представлялось все вот это, вот я имею в виду революцию, потомственному дворянину? В каком, так сказать, виде? М?
4: Трудно сейчас вспомнить, как. Анархия. Конец света. И лучше всего, моему пониманию, революция была изображена на одной картине провинциального художника. Белая лошадь, телега старая с белыми березовыми кряжами и брюхатая баба в белой кофте. Черное небо, гром, молния, воз напирает на лошадь. Хомут почти снят, баба орет, оскалившись. И все будто смято. А название у картины – «Революция». Далее обо мне. Когда за границу отправляли эшелон с архивами и другими ценностями, меня включили в группу охраны. Остальное вы знаете. Перехватили, решил сопротивляться. Ничего путного не вышло. Прикладом по башке. И вся история.
5: Хорошо, не шлепнули.
4: Шлепнули бы. А потом решили, пускай отчитается контра за народное добро. Вот, хотел российскую казну украсть. А теперь ломаю голову, кто украл деньги у кассирши.
5: Ничего, не поделаешь. Не густо у нас еще пока специалистов. Вот и приходится недорезанных буржуев привлекать. Оттуда распоряжаются громко и охотно. А вот специалистов не дают, жмутся. О, какие пироги. Ну, ничего не поделаешь. Работать надо. А что было, будем считать, бульем прошло.
4: Нечего сказать, подвели под знаменатель. Знаете, может быть, я отстал от жизни, и поэтому не понимаю некоторых вещей.
5: Каких именно?
4: Не понимаю, например, как это вы при этакой нехватке специалистов, при такой человеческой заботе о детях, обращаетесь с опальными взрослыми, как с огородным овощем. Выкопал и в подвал. Не вы лично, а ваши. Говорят, император Нерон уничтожил 218 человек, и поди ж ты, до наших дней дошел под именем Кровавый. По сравнению с нынешними императорами. Гимназист.
5: Я не могу понять. А я ведь знаю, куда больше, чем вы. Вот так. Ну, как там ваше ЧП?
4: Вы об ограблении?
5: Об ограблении.
4: Нужно время.
5: Да. До свидания.
4: До свидания.

0: Тяжело говорить об ошибках прошлого, не просто их исправлять. Но знать о них необходимо. Ведь и сегодня в нашей жизни немало проблем, требующих немедленного разрешения. И вновь, уважаемые радиослушатели, мы перенесемся в зрительный зал. На этот раз в театр комедии. За режиссерским пультом Юрий Аксенов. Идет репетиция спектакля по повести Владимира Тендрякова «Чистые воды Китежа». Как явствует из названия, спектакль поднимает проблемы экологические. А для тех, кто не читал повести, скажу, что разговор в ней идет не только о сохранении окружающей среды, но и об экологии человеческих отношений, экологии общества. Главный редактор газеты «Заря Китежа» товарищ Крышев получает указание вышестоящих инстанций ударить в набат, поднять народ на борьбу с могущественным химзаводом, отравляющим окружающую среду, а именно речку Киржавку. Весь ужас положения главного редактора заключается в том, что указание ударить в набат дано устно, и никаких письменных обязательств ответственные лица на себя не берут. Послушайте сцену, в которой ответственный секретарь газеты Попенкин Юрий Кузнецов и главный редактор Крышев Валерий Никитенко ищут выход из создавшейся ситуации.
1: Здравствуйте, Илья Макарыч.
2: Самсон Яковлевич, заходи, заходи, Самсон Яковлевич.
1: Ну, что там у начальства?
2: Считаю. Считают, что неплохо освещаем подготовку к зиме.
1: Никаких указаний?
2: Есть одно. Одно есть. Есть. Ты помнишь, мы как-то давали материал о загрязнении речки Киржавки?
1: И?
2: Нет. Прицел верный. Только робко мы как-то кричим об этом. Родная природа уничтожается, а мы с эдакой укоризной, без напора, без запала. Тут надо, брат, во все колокола бить, чтобы услышали да встрепенулись. Набатную статью требуют. Ты понимаешь? Там требуют набатную.
1: Во все колокола... На такую тему?
2: Всколыхнуть надлежит массы. Набатом поднять народ. Немедленно. Не принимаем мы решительных мер по обеспечению охраны окружающей среды. Ну вот. Ну, набатную. Набатную во все колокола. Немедленно.
1: Этот набат кому-то не понравится.
2: Кому? Это может не понравиться.
1: Ну, в первую очередь, Калистрату Поликарповичу Сырцову, директору Китежского химического комбината. Набат против него. Неужели нашелся такой удалец, который решился сразиться с китежским Ильей Муромцем?
2: Сразиться один на один? В том-то и дело, что нет. Ведь пойми же ты, просят поднять народ. Набатом! Ах, Самсон, Самсон, ведь каждый китежанин мечтает, чтобы речка Киржавка и озеро Светлояр были чисты, чтобы воздух Китежа был чист. Значит, каждый китежанин откликнется на набатное слово. А с целым городом, даже могучему Калистрату Сырцову, воевать тяжеленько!
1: Ну, тогда зашевелится министерство, вступится Москва.
2: А он мятежный, просит бури. Вот такая установка, дорогой Самсон Яковлевич. Набатную статью во всю силу, во все колокола, в номер.
1: Такая, значит, установка. Ладно, набатную, значит, набатную.
0: Вот такая сцена. Я задала несколько вопросов постановщику спектакля Юрию Аксенову. Юрий Ефимович, почему вы обратились именно к повести Тендрякова?
3: Обратились мы к повести Владимира Тендрякова «Чистые воды Китежа», потому что это произведение в большой степени отражает то, чем сейчас мы живем, о чем много думаем, о чем много волнуемся, мечтаем, надеемся. Надо сказать, что повесть Тендрякова «Чистые воды Китежа» опубликована посмертно. Она пролежала 7 лет в авторском столе и увидела свет только в прошлом году в журнале «Дружба народов». Нас сразу же привлекло это произведение. И, наверное, потому что при всем том, что для Тендрякова всегда очень характерна публицистическая, гражданская нота во всех его произведениях, эта повесть, как мне кажется, занимает особое место в его творчестве, потому что это чисто сатирическое произведение. Причем в произведении этом отчетливо, по-моему, ощущаются развитие тех традиций нашей литературы, которые идут еще от Гоголя и Салтыкова-Щедрина, в направлении тех же жанровых поисков, в направлении развития тех же самых традиций русской сатиры в нашей литературе. Есть тут и, я бы сказал, элемент нереальности, ну, какой-то, так сказать, фантазии, сказочности. Ведь все знают, что город Китеж ушел под воду при приближении татарского нашествия, татарских полчищ. А действие сатирической повести Тендрякова развивается в глухом районном городке Китеж. И жители, которые, значит, живут в этом городе сейчас, утверждают, что он под воду не уходил, что он строится, развивается, берет на себя повышенные обязательства, выполняет планы и так далее, и так далее. И, в общем, события, происходящие в повести, это события сегодняшние, события остро актуальные, можно сказать даже. И в жизни этого маленького, несуществующего, в общем, районного городка Китеж, как в капле воды, отражаются многие явления, ну, такие как духовная ленность и равнодушие, компанейство, карьеризм, безответственность и многое-многое другое, что попало под огонь открытой всенародной критики совсем недавно. А трудности, которые связаны с созданием этого спектакля, это, конечно, прежде всего в инсценировании повести Тендрякова. У Тендрякова вообще есть такая особенность, что главное философское, мировоззренческое начало его произведений обычно в авторском тексте. И несмотря, что он мастер диалога, но всегда центр тяжести все-таки его философско, так сказать, мировоззренчески, в авторском тексте, а не в диалогах, это для театра очень сложно и всегда требует для театра сохранения авторского текста на сцене.
0: Ну, театр попытается сохранить эту основную мысль тендряковской повести, экологию человеческих взаимоотношений, социальную экологию, не только защиту, так сказать, окружающей среды.
3: Ну, безусловно, попытается. Это главная, конечно, задача спектакля. Экология человеческих отношений вы очень верно сформулировали. Вот эта экология человеческих отношений в основном и выражена все-таки в авторском тексте. Надо сказать, что в спектакле занята большая часть труппы, и в главных ролях тут заслуженный артист РСФСР Валерий Никитенко, и народная артистка РСФСР Вера Карпова, и артист Юрий Кузнецов, знакомый, правда, ленинградцам пока больше по фильмам «Мой друг Лапшин», «Торпедоносцы», «Ожерелье для Шарлотты», но мы думаем, что скоро он будет все-таки заметен на нашем театральном небосклоне. Ну, артисты старшего и среднего поколения в этом спектакле заняты. Юрий Лазарев и Владимир Труханов, заслуженный артист республики, и Валентин Головко, Виктор Гоголев, и Борис Улитин, Леонид Тубилевич, и большая группа нашей молодежи. Это наш принцип во всех спектаклях — сочетать и молодежь, и наших ведущих актеров. Очень интересный художник, нам кажется. Мы с большим удовольствием с ней работали впервые. Это Наталья Клемина, которая появилась в Ленинграде недавно, но уже очень хорошо себя зарекомендовала в нескольких спектаклях ленинградских театров. И очень интересно мы с ней работаем. Очень интересные, по-моему, декорации. Сейчас идут последние репетиции. Мы полны ожидания, тревог и надежд.
0: Спасибо. Желаем удачной премьеры. И уж коль скоро у нас есть возможность заглянуть в будущее, послушаем еще одну сцену из спектакля. В ней ведущий журналист газеты «Заря Китежа» Петров Дробняк, артист Юрий Лазарев, берет на испуг уже знакомого нам главного редактора в исполнении Валерия Никитенко.
4: Что это? Я тебя спрашиваю, что это?
5: Василий Спиридонович.
4: Ты же недавно клялся, божился, всех призывал поступать так, как читатель Сидоров указывает.
5: Я и сейчас позиции Сидорова придерживаюсь неуклонно.
4: Неуклонно? А это что? Я тебя спрашиваю, что это? Лепоту поддерживаешь или Сидорова?
5: Послушай, вот ты там на чура, на кавычка. Ну за что? За то только, что они молчат пока.
4: Так молчат, разве не достойно осуждения? Ты-то не молчишь. Ты парень отважный. Действуешь, да, тайком из-под тишка, да, против трезвых доводов Сидорова.
5: Что за голословные упреки, дорогой товарищ Дробняк? Когда и где я против Сидорова?
4: А лепоту пташку на публику не ты выпустил? Кто его спасает? Не ты? Линия. Не прикидывайся младенцем и других дураками не считай. Но скажи, скажи, что ты сделал в поддержку Сидорова? А, молчишь, нечего сказать. Так какого же рожна ты еще дергаешься? Вот ты у меня где. Вот! Не мечтай, не выпущу. Кавычка, с чуром огораживаешь? Прекрасно. Может, мне этого и надо. Сам себя выводишь на чистую воду. Прощай и помни, что нас с Сидоровым и покрупнее тебя птички не клюют.
5: Послушай, Василий Спиридонович...
4: Что, готов ударить по рукам, забирая статью и уходи, так, что ли?
5: Больно ты крут, Василий Спиридонович.
4: Крут? Да нет, не крут. Прям, братец, прям. Не люблю вилять. И сейчас тебе тоже прямо скажу. Статью забираю и просто так уж не верну, только с выкупом.
5: Василий Спиридонович, что за торговля?
4: Да я же знаю, полно-ка. Я же знаю, кто тебя накручивает. Этот хорек газетный, Попенкин твой.
5: Попенкин.
4: Попенкин.
5: Попен, попё...
4: Попенкин.
5: Попенкин.
4: А он как довел человека-то. Прямо хоть голыми руками бери.
6: Вот тут ты, пожалуй, прав.
4: Тут я наверняка прав. Так вот, забирай статью и давай-ка пораскинем мозгами, как нам этого хорька придавить. Чтоб никому не мешал. Ни тебе, ни мне, никому другому. Раз и навсегда.
0: Работа театра имени Ленсовета над повестью Бориса Васильева «А завтра была война» не первое обращение театра к творчеству этого автора. Важно, что постановщик спектакля, режиссер Игорь Петрович Владимиров, выбрал произведение, события в котором отнесены в конец 30-х, начало 40-х годов. В спектакле полем битвы двух нравственных позиций становится один из старших классов средней школы. Перед подростками встает вопрос, как должна поступить героиня, их одноклассница, отречься от репрессированного отца или остаться верной своим убеждениям? Как должен повести себя каждый, чтобы остаться порядочным человеком? Главными героями спектакля, ведущими борьбу за душу подрастающего поколения, становятся классный руководитель и директор.

0: Воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому распоряжения эти все мы похерим. Мы сделаем таким макаром. Приказ. Первый этаж. Первый и шестой классы. Второй этаж. Второй, седьмой, восьмой. Третий этаж. Третий, девятый. Четвертый этаж. Четвертый, пятый и десятый. Вот так вот. И будет хорошо, все перемешаются, начнется дружба. У нас главные бузатеры где? Главный бузатер у нас 4-5 класс, значит, рядом со старшими, те присмотрят. Дежурных не надо никаких, пускай шуруют по всем этажам. Ребенок – это существо стихийное и вольное. Чего мы зря будем ему решетки устанавливать? Это во-первых.
1: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич. Знаю, что вы были командиром эскадрона, но...
0: Во-вторых, у нас девочки растут. А зеркало одно на всю школу, и то в учительской. Значит, приказ. Завтра во всех девчоночек уборных повесить хорошие зеркала. Купить и повесить.
1: Как уток растить будем?
0: Никакого так. А женщин. Вы знаете, что это такое?
2: В спектакле «А завтра была война» на сцене театра имени Ленсовета вы встретитесь не только с такими мастерами, как Елена Соловей, Роман Громадский, Вячеслав Захаров. Вы сможете увидеть молодежь театра, судить о ее мастерстве, а следовательно, о дальнейшей жизни коллектива. В сцене, которую мы предлагаем вашему вниманию, заняты Роман Громадский, Анна Алексахина и Ирина Ракшина.
3: Я принесла Есенина. Спасибо.
4: Но теперь ты не будешь утверждать, что это вредные стихи?
3: Это замечательные стихи. Я думаю, что скоро Сергея Есенина оценят и ему поставят памятник.
4: А какой бы ты надпись сделала на этом памятнике?
3: Ты знаешь, я бы написала так. Спасибо тебе, сердце, которое билось за нас, советское правительство.
4: Или спасибо тебе, сердце, которое так болело за нас,
3: советское правительство.
4: Искра,
3: а
4: как ты представляешь себе счастье?
3: Счастье быть полезным своему народу?
4: Нет, это долг. А счастье?
3: А как ты представляешь?
4: Любить. Любить и быть любимой.
3: А тебе не кажется, что это мещанство?
4: Никакое это не мещанство, а самое обыкновенное женское счастье.
5: Здравствуйте, девочки.
4: Папа!
3: Здравствуйте.
4: Чай?
5: Да, чай, я с удовольствием. О чем шла беседа?
4: Мы с Искрой немного поспорили о счастье.
5: Счастье. Это иметь друга, который даже в самую трудную минуту от тебя не отречется. А кто прав? Кто виноват? Скажите, девочки, как вы думаете, какое высшее достижение справедливости?
3: Высшее достижение справедливости – наш советский строй.
5: Да, пожалуй, это скорее завоевание социального порядка. А я говорю о презумпции невиновности.
3: Что?
5: То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот. Органы юстиции обязаны доказывать обществу, что данный человек совершил преступление.
4: Даже если он признался в нем?
5: Даже когда он в этом клянется. Человек – очень сложное существо. Очень. И подчас готов со всей искренности брать на себя чужую беду. В силу своего крепкого характера или по слабости его. А иногда даже, чтобы отвести глаза правосудия от более сурового преступления. Ах, опять я заговорился.
3: Извините, мне пора, уже поздно.
5: Искра, вы заходите к нам.
3: Спасибо.
5: Обязательно заходите.
3: Спасибо.
4: До свидания.
2: Завершить сегодняшнее театральное обозрение хочется обращением к вам, уважаемые радиослушатели. Пишите нам, о каких премьерах хотите услышать в первую очередь, с кем из деятелей театрального искусства хотите встретиться в нашей передаче. Поделитесь впечатлениями от увиденных постановок. А мы

0: Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленной щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы. «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком». То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга. «Останется кофе лишняя порция». И бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил. Нос. Иван Яковлевич и руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос. Точно? Нос. И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции! Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.
1: «Стой, Прасковья Осиповна, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
2: «И слушать не хочу, чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу. Сухарь поджаристый! Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон! Неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!»
0: Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал-думал и не знал, что подумать.
2: «Черт его знает, как это сделалось!» — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное, ибо хлеб — дело печеное, а нос... совсем не то. Ничего не разберу».
0: Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть, или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?», так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардую, примолвив «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более, что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича, Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке, был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом «Отчего ж бы им вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою. Одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу. Как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер, а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный!» Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию!» «Нет, нет, братец, не благородию! Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
1: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, только шибко ли река идет».
3: Врешь. Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать».
1: «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прикословия», отвечал Иван Яковлевич.
3: «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?» Иван Яковлевич побледнел,
0: но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно. Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего дня вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза.
4: Точно, нет носа. Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.
0: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже, разумей, и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — «ты приходи ко мне на дом, квартира моя в Садовой, спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места, если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестую случится 200 000 капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Ну, авось, либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно, с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было.
4: Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки. На столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул.
3: «Черт знает, что какая дрянь!» — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!»
4: С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета. Дверцы отворились. Выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось, ему все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «подавай», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретою, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его, стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать. Он начал около него покашливать, но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь». «Что вам угодно?»
3: — отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же, в церкви? Согласитесь?»
4: «Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь».
3: «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статской советницы и другие, вы посудите сами. Я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
4: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
3: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос.
5: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству. Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.
4: Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать.
5: В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею, тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плутый подлец, и что он больше ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем, но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского и до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл в 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик! Вези прямо к обер-полицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя обер-полицмейстер!» — вскричал он, зашедший в сени.
6: «Никак нет», — отвечал привратник, — «только что уехал».
4: «Вот тебе раз!»
6: «Да», — прибавил привратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома».
5: Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: «Пошел!»
6: «Куда?» —
5: сказал извозчик.
4: «Пошел прямо!»
6: «Как прямо? Тут поворот. Направо или налево?»
5: Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния. Не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов Носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!»
7: «Мое почтение», — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег.
2: «Я желаю припечатать!»
7: «Позвольте». «Прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.
5: Лакей, с галунами и наружностью показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность.
8: «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен, то есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб собака была хорошая».
5: Почтенный чиновник слушал это со значительную миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, 2 стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.
2: «Милостивый государь, позвольте вас попросить, мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением.
7: «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту. 1 рубль 64 копейки.
5: — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.
7: «Вам что угодно?»
5: — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.
2: «Я прошу», — сказал Ковалев, —
9: Случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия?
3: Нет. Зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже сохрани. Вы можете просто написать коллежский асессор или еще лучше, состоящий в майорском чине.
9: Сбежавший был ваш дворовый человек?
3: Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество.
9: Сбежал от меня нос. Какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?
3: Нос, то есть вы не то думаете. Нос, мой собственный нос, пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною.
9: Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.
3: Да я не могу вам сказать, каким образом, но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, который я в сапог, и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой. Подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошая и знакомая. И вы посудите сами, как же мне теперь к ним нельзя явиться.
5: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.
9: Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,
5: сказал он наконец после долгого молчания.
3: Как? Отчего?
9: Так, газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.
3: Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.
9: Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки. И все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое. А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения.
3: Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
9: Нет, такого объявления я никак не могу поместить.
3: Да когда у меня точно пропал нос?
9: Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут представить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.
3: Клянусь вам, вот как бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.
9: Зачем беспокоиться? Продолжал чиновник, нюхая табак. Впрочем, если не в беспокойство, прибавил он с движением любопытства, то желательно бы взглянуть.
5: Коллежский асессор отнял от лица платок.
9: В самом деле, чрезвычайно странно, сказал чиновник. Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да,
7: до невероятности ровные.
4: Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать.
7: Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться. Майор, как видно, из этого решился на сей раз немного поподлечить. «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в Северной Пчеле», тут он понюхал еще раз табаку, «для пользы юношества», тут он утер нос, «или так, для общего любопытства».
5: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
7: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения даже в отношении к геморроидам. Это хорошо». Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе.
5: Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
7: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам?» — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш, Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе!»
5: Сказавший это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты, шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он после боевой бранной жизни готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он, — «уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется». Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить», и вышел. Ковалев приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедший в переднюю, увидел он на кожаном, запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься». Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов, сказал: «Боже мой, боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно! Однако ж все сноснее, но без носа человек, черт знает что! Птица, не птица, гражданин, не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уж на войне отрубили, или на дуэли, или я сам был причиною, но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош. Только нет. Не может быть, — прибавил он, немного подумав, — невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее. Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте. Но в ту же минуту отскочил назад, сказавший: «Экой пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть, и притом еще на собственной квартире? Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, это он помнил и знал очень хорошо.
3: Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин.
5: Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд, или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидев у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:
10: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?»
3: «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь.
5: Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
3: «Так точно.
5: Он теперь найден».
1: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык.
5: Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.
1: «Каким образом?»
5: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки. И я тотчас же увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды ничего не замечу.
10: Моя теща, то есть мать жены моей,
5: тоже ничего не видит». Ковалев был вне себя.
1: «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
5: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был». При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда, завернутый в бумажке, нос.
1: «Так! Он!»
5: — закричал Ковалев.
1: «Точно он!
10: Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю!»
5: «Почел бы за большую вредность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая поднялась дороговизна на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких».
6: Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего своею телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенный горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
5: «Так он, точно он!» — говорил майор Ковалев.
1: «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня!»
5: Майор чуть не засмеялся от радости.
6: Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее,
5: и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. Чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек. Но нос никаким образом не держался. «Ну! Ну же, полезай, дурак!» — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. «Неужели он не прирастет?» — говорил он в испуге. Но сколько раз не подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в билетаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти 3/4 часа и шлифуя зубы 5 разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивший, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавший отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону, и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал «Хм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал «Хм». И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал «Нет, нельзя». Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже.
11: Вот хорошо. Как же мне оставаться без носа, сказал Ковалев. Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда ж я с этакой пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство, вот и сегодня мне нужно быть на вечере в 2 домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша. Хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только через полицию. «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался». Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же при том и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства.
5: «Верите ли?» — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим.
12: «Что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственное...»

0: ложки острой водки и подогретого уксуса. И тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.
1: Нет, нет, ни за что не продам, вскричал отчаянный майор Ковалев. Лучше пусть он пропадет.
0: Извините, сказал доктор, откланиваясь. Я хотел быть вам полезным. Что же делать? По крайней мере, вы видели мое старание.
1: Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки. Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания. «Милостивая государыня Александра Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери». Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а никто другой. Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом этого чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствия волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить. Если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон Ковалев.
2: Милостивый государь Платон Кузьмич, чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он точно искал руки моей дочери, будучи сам хорошего трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, как будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовую к услугам вашим, Александра Подточина.
1: «Нет», — говорил Ковалев, прочитавший письмо, — «она точно не виновата». Не может быть. Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.
3: Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.
2: Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это, сказал он, наконец, опустив руки.
1: Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному. Недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. любопытных стекало.

0: каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера, и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор, почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу, но к большому негодованию своему увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшой бородкой. Картинку уже более 10 лет, висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою, как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там Хозреф Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов хирургической академии отправились туда. Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен, и, если можно, с объяснением, наставительным и назидателем для юношей. Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... Но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно. Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля 7-го числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос. «Хвать рукою! Точно, нос!» «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тотчас же дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало. Нос. Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало. Нос. А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, сказал он и между тем думал. Вот беда, как Иван скажет, да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет. Но Иван сказал, ничего-с, никакого прыщика, нос чистый.
1: Хорошо. «Черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами.
0: В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.
1: «Говори вперед, чистые руки!» — кричал еще издали ему Ковалев.
2: «Чистый?
1: Врешь?
2: И бос, чистый, сударь!»
1: «Ну, смотри же!»
0: Ковалев сел,
2: Иван Яковлевич закрыл его салфеткой и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки крем, какой подают на купеческих именинах.
3: «Вишь ты!»
2: — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувший на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.
3: «Вон, а! Эки его право, как подумаешь!»
2: — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.
1: «Ну-ну-ну, смотри!» — закричал Ковалев.
2: Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец, осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки занюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил. Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» А сам в ту же минуту к зеркалу: «Есть нос!» Он весело обратился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал о вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя через приемную, он взглянул в зеркало. «Есть нос!» Потом поехал он к другому коллежскому асессору или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогой он подумал: если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что не есть, сидит на своем месте. Но коллежский асессор — ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью. Раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. Стал быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам бабье куриный народ, а на дочке все-таки не женюсь. Так просто пар амур, изволь». И майор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку. Неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. Как Ковалев не смекнул, что нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе?
0: Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление. Это вздор. И я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо. И опять тоже. Как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич? Нет, этого я никак не понимаю. Решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы Отечеству решительно никакой. Во-вторых, но и во-вторых, тоже нет пользы.
3: Просто я не знаю, что это. Однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже... Но да и где ж не бывает несообразностей? А все однако же, как поразмыслишь во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.
4: Мы с вами в мужской средней школе одного из больших сибирских городов. В классах идут уроки. По освещенному весенним солнцем коридору медленно проходит преподаватель литературы, руководитель 10 класса Борис Иванович Грохотов. Это пожилой человек. Он давно уже собирается выйти на пенсию, да вот только никак не может расстаться со своими мальчиками. Борис Иванович отдает им каждую свободную минуту. Сегодня он решил зайти в свой 10 класс на урок истории, который ведет новая молодая преподавательница Антонина Николаевна. Он удивлен, увидав взволнованную Антонину Николаевну, которая идет ему навстречу.
5: Антонина Николаевна.
6: Борис Иванович.
5: Почему вы не в классе?
6: Я сейчас ушла с урока.
5: Как ушла? Почему ушла?
6: И не ушла, а убежала, как девчонка. Да еще дверью хлопнула.
5: Что случилось? Только, пожалуйста, поспокойнее.
6: Борис Иванович, теперь мне все ясно. И, конечно, не только в Листовском причина. Нет у меня педагогического дара.
5: Да погодите вы, погодите. Ну что? Что опять Листовский?
6: Да какой-то иезуит. И главное, не к чему придраться. Смотрит на меня своими невинными глазами и усердно подакивает. Я вам не могу этого передать, Борис Иванович, как он это делает. Это надо видеть. Это
5: вы потише, там идут уроки. Но скажите, а вы пробовали...
6: Борис Иванович, я все пробовала. И ледяное равнодушие, и возмущение.
5: Ну, а с ним говорили?
6: Ну, конечно, говорила. Ой, с каким прекрасно разыгранным изумлением он меня выслушал. Вот сегодня, Борис Иванович, он мне стал задавать глупейшие вопросы, а я не выдержала. Мне казалось, что я закричу, кинусь на него. Я выбежала из класса.
5: Ну вот. И расплакалась, как маленькая.
6: Я не пойду туда больше, Борис Иванович.
5: Очень остроумно. Ее государство учило, доверило воспитание детей, а она, видите ли, испугалась какого-то мальчишки. Антонина Николаевна, вы завтра же пойдете в свой класс, а я вам постараюсь ваш урок сделать поинтереснее.
6: Нет, Борис Иванович, нет у меня педагогического дара.
5: Да перестаньте, Антонина Николаевна. Антонина Николаевна! Убежала. Ну что это такое?
4: В это время десятиклассники горячо обсуждают случившееся. Леня Жарков, Гера Коробов, Юра Лалетин все возмущены поведением Валентина Листовского. Взволнован и лучший друг Валентина, секретарь комсомольской организации Женя Кузнецов. И только один Листовский совершенно спокоен. Небрежно развалившись на парте, он насмешливо поглядывает на рассерженных ребят.
7: Какой мы пример подаем? Вместо того, чтобы внушить уважение...
8: Да брось, Женька, пример уважения. Побежала директору жаловаться?
9: Да не к директору, совсем ушла.
10: Она жаловаться не станет, не такая.
7: Знаешь что, Валентин,
9: Будь я на ее месте, я бы просто отхлестал тебя по щекам.
10: Но, порядочный человек, пошел бы да извинился.
9: Ну так ведь тоже порядочный.
8: Какие мы все сознательны. Подумаешь, вопросы задать нельзя.
11: Да это было просто подло.
9: Ведь ты же издевался над ней.
8: Ладно. Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно.
11: Хороший смех, когда человека до слез довел.
10: Честное слово, у меня как-то нехорошо на душе. Пошел бы ты, Валентин, да извинился.
12: Да, доигрались. Вот что теперь Борис Иванович скажет?
8: Вы, пожалуйста, и звуки слона не делайте.
9: А ты не замазывай. Тебе это не пройдет.
11: Это на комитете обсудить надо.
13: Чего раздуваете историю?
12: Ты молчи.
11: Да брось, ты хватит, конечно.
9: А по-моему, ребята, обязательно надо обсудить.
8: Уважаемые граждане, я потрясен вашей сознательностью. Но не понимаю, что же вы, собственно говоря, собираетесь обсуждать.
11: А ты не фиглярничай. Твое поведение. Последний четверть идет, каждый час дорог. А ты урок сорвал.
10: Послушай, Валентин, твое поведение действительно безобразное.
8: И ты брут.
10: Брось, я серьезно, и ты не шути. Комитет собрать надо, понятно?
8: Что, обсуждать сегодня?
10: Да, обсуждать. И кроме того, накопилось много вопросов. Мы же не проверяли успеваемости комсомольцев за третью четверть. Есть случаи...
8: Ну да, опять двойки подсчитывать.
10: Да. Сегодня же после уроков соберем комитет.
14: За горячим спором ребята не слышали звонка на перемену, не заметили, как она прошла. Первым спохватился Юра.
15: Ха! А почему вы, дорогие друзья, не интересуетесь таким актуальным вопросом?
9: Ну что еще?
15: Звонок давно был, а урока нет.
9: Даже не вспомнились. Бегай, Юрка, узнай.
15: Бегай, Юрка. Если что, мне больше всех надо.
9: Юрку надо же узнать, Юрку, бегай.
15: Ладно, схожу. Просили было уже.
14: К Валентину Листовскому подходит Гера Коробов.
16: Да, Валентин. Что? Слушай, Валь, а ты не забыл, что у тебя сегодня в 7-х классах доклад?
8: Какой доклад?
16: Ну вот я так и знал, что ты забудешь. Об изобретателе радио Попове.
8: Что ты будешь делать совсем из головы? Слушай, сходи туда, скажи, чтобы они перенесли.
16: Действительно. Иди сам и извиняйся перед ребятами.
8: Что?
16: А ты думал? Ведь ты же их второй раз подводишь. Нельзя же так.
8: Ты еще мне нотации будешь
16: так
8: читать.
16: Валентин,
8: ладно, никак... все.
17: Да, ребята. Че? Ребята, идите сюда.
18: Что в нем?
17: Совсем забыл. Смотрите.
18: Чего это?
17: План проведения первомайского вечера 11-й женской школы. О. Обратить сугубое внимание на пункт 3.
18: Ну, читайте. Ну-ка, да.
17: Просить принять участие в вечере учеников старших классов 10-й мужской средней школы.
18: Стало быть, нас опережет.
17: 10-й, а не 7-й. Как вам понравится?
15: Ребят, теперь ждите делегации.
17: А как же, конечно.
8: Дядь, покажи мне план.
17: На.
8: Жень, смотри, тут на другой стороне стихи.
16: Да?
8: Это письмо никому. Адреса нет на конверте. Это письмо тому, кого не дождусь до смерти. Может быть, мимо пройду, рядом промчусь, как ветер. Счастье свое не найду. Много ли счастья на свете?
16: А ничего, правда, Валь?
8: Дальше зачеркнуто. А жаль. Лёнь!
16: Лёнь!
15: А?
8: Ты где взял план?
17: Это, Валька, я у сестры стащил. Это она сама составляла.
8: Слушай, я возьму у тебя на один день, перепишу. Просто интересно.
17: Ну, только завтра верни.
8: Ну, конечно.
15: Ребята, урока не будет.
9: Тихо!
8: Почему?
15: Не радуйтесь.
8: А что?
15: Борис Иванович заболел.
17: Что? Как заболел? Я его сегодня видел в школе.
15: Ну и что видел? Ему плохо стало. Тамара вызывала врача. Она говорит, что ему запретили преподавать.
9: Да врешь ты.
15: Что ты врешь? У него сердце больное.
9: Как же так?
17: Вот бедный Борис Иванович. Вы знаете, ребят, все не хотел переходить на пенсию. Говорил, выпущу вас тогда уж.
10: Знаете что, ребята, навестить его нужно будет.
9: Верно, и варенье понесем, абрикосы, ребята, я знаю, он любит.
17: Ребята, Борис Иванович.
19: Ну, здравствуйте, друзья мои.
20: Здравствуйте, Борис Иванович.
19: Вот видите, время-то сколько пропало, а? Ну, чего вы? В соляные столбы, что ли, превратились? Садитесь.
17: Не сядем, Борис Иванович. Ведь вам же врачи запретили.
19: А вы уже все знаете, запретили. Мало ли что запретили, а я вот непослушный. Ну, садитесь, садитесь.
20: Не сядем, Борис Иванович.
17: Это вопрос серьезный, вам лечиться надо.
19: Нет, вы посмотрите, пожалуйста, на этого поклонника Эскулапов. Лечиться надо. Ну, а тебе-то что?
17: Как что, Борис Иванович?
19: Ну, садитесь, садитесь. Нечего вам свечками торчать. Вот уж выпущу вас тогда.
20: И тогда пойду на пенсию.
19: Вот, вот, вот. Тогда пойду на пенсию. А сейчас слушать мою команду. Ну-ка, по партам садиться. Раз. Вот так. Вот, вот, вот, вот. Да, да, мальчики. Да, друзья мои. Должен вам сознаться, что от этого приговора врачей мне как-то стало грустно. Неужели, думаю, Борис Иванович, дал ты свой последний урок? И вспомнил я тогда. А как вы думаете, друзья мои, что я вспомнил?
15: Детство, Борис Иванович.
19: Свой первый урок. Давно это было. Сколько было приготовлений, надежд. Думал, что вот сразу приду и завоюю весь класс. Увлеку их своим красноречием. А вот вышло совсем не так. В первый же день я попал в страшную перепалку. Насмешки, глупые вопросы, разговоры. Ну, я бледнею, не помню, что говорю. И вот особенно один из них отличался. Вот ведь в каждом классе есть такие развлекатели. Вот как сейчас я его помню. Такой невысокого роста, худенький, с острыми глазками. Что я не скажу, он обязательно вопрос. И один другого глупее. Ох, как хотелось мне тогда вот этого востроглазого схватить за чуб. А больше хотелось совсем уйти из класса. Вот, думаю, любовь с первого взгляда. Ну, едва прозвонил звонок, как я вбегаю к директору и без всяких обиняков заявляю ему, что я ухожу из гимназии. Почему? Удивленно спрашивает директор. Классом не владею. Говорю, нет у меня педагогического дара.
17: Это у вас-то нет педагогического дара, Борисова.
19: Да. Представь себе, вот так уверил меня тот мальчишка.
17: Борис Иванович, а потом что?
19: Ну, потом все обошлось. Раньше ведь ребята на нас смотрели не так, как вы, наши советские школьники. Мучителями нас считали. Где им было задуматься над тем, что они могли искалечить судьбу человека, заставить молодого учителя бросить свое любимое дело, разувериться в своих способностях, в своем призвании? И так вот, так, ни за что, а вот потехи ради.
1: Борис Иванович, я сегодня... Я сейчас пойду разыщу Антонину Николаевну и извинюсь.
14: После урока Валентин пошел искать Антонину Николаевну. Он встретил ее в коридоре около учительской.
1: Антонина Николаевна, подождите.
6: Я вас слушаю, Листовской.
1: Антонина Николаевна, я не думал вас обидеть.
6: Да, вы не думали меня только обидеть. Вам хотелось... показать ребятам, что зря я набралась смелости преподавать в классе, где обучается сам Листовский. Может быть, не педагогично говорить с вами таким образом, но я не могу иначе. Вы издевались надо мной из урока в урок и были весьма изобретательны.
1: Послушайте,
6: да. Нет уж, теперь слушайте вы. Я мечтала стать учительницей и стала ею в большом сибирском городе. Я была уже счастлива, когда мальчики внимательно слушали меня. А вы, вам казалось, что издеваясь надо мной, вы совершаете нечто остроумное, из ряду вон выходящее, смелое. А на самом деле это была подлость.
1: Ну, знаете.
6: Да, я знаю. Я знаю, что вести себя так, как ведете вы, позорно для советского школьника, а тем более для комсомольца.
1: Вот уж это вас совершенно не касается.
14: В дверях учительской появляется старшая пионервожатая Тамара.
2: Листовская.
1: А, и вы здесь. Собираетесь прочесть мне нотацию, прошу вас держаться. Я уже вышел из пионерского возраста.
2: Антонина Николаевна, мы этого так ни за что не оставим. Вы только, пожалуйста, не расстраивайтесь. Он дерзкий, распущенный мальчишка. Мы обсудим его поведение на комсомольском собрании.
6: Ничего, Тамарочка, ничего. Наверное, я опять поступила непедагогично. Ведь он шел ко мне извиняться.
21: Одноклассник Валентина Листовского Леня Жарков живет вместе с матерью и сестрой Викой, которая тоже учится в 10 классе. Они все трое большие друзья. Сейчас мама нет дома, она ушла на работу в редакцию. Леня, который успел уже сделать уроки, лежит на диване и с увлечением читает книгу. А Вика, поудобнее усевшись в кресле, учит историю.
22: После двухдневных боев белые не выдержали натиска и отступили к Хабаровску. В октябре был взят последний оплот белых Спасск.
23: Черт знает, какая после сила воли у человека. Вика! Вика, ты понимаешь, какие мерзавцы? Повесили Джона Брауна. Ну, молодец, старик, как держался. Ух, как держался.
22: Леня, я тебя очень прошу, ну не мешай мне, пожалуйста, сейчас.
23: Да, Вик, ты брось зубри. Ну, ты только послушай, сколько лет борьба идет, какие люди погибают, а негров там до сих пор притесняют.
22: Ну, ведь это же...
23: Да ты вдумайся! Расовая дискриминация. А в переводе на американский язык это суд Линча.
22: Ой, Ленька, вот ты сделаешь всегда уроки и ходишь ораторствуешь на всю квартиру. Пошел бы ты лучше к товарищам, вот что.
23: Ну ладно, зубри, зубри, я ухожу. Да, Вика. Вика.
22: Ну что, что тебе?
23: Тут придет один парень из нашего класса.
22: Ну?
23: Валька, передашь ему эту книгу и скажешь, даю до пятницы. Слышь, до пятницы передашь?
22: Передам, только уходи.
23: Ухожу. Вика, а Вика, а что, может, правда пойти побродить, а? А как ты думаешь, Вик, погода великолепная. Вика! Вика!
22: Ой, ну за что я терплю такие муки? Я уже 20 раз читаю одну и ту же строчку и ничего совершенно не понимаю.
23: А я виноват, что она плохо соображает.
22: Уходи, Ленька, да ну тебя,
23: не мешай. Ты передашь?
22: Передам, до пятницы. Надеюсь, теперь уже все?
23: К сожалению, не все. Ты знаешь, Вик, а я еще подумаю, уходить мне или нет.
22: Леня.
23: Вот мчится тройка.
22: Я тебе сейчас дам такую
23: тройку.
22: Убирай,
23: насилие над человеком.
22: Стучи, стучи, все равно не открою.
23: Вик, ну слово.
22: А будешь безобразничать, я скажу маме, вот так и знаю. После двухдневных боев белые не выдержали натиска и отступили к Хабаровску. В октябре это невозможно.
14: Выведенная из терпения, Вика наливает воду в стакан, подкрадывается к двери, быстро открывает ее и выплескивает воду в лицо входящему Валентину Листовскому.
1: Ой. Что у вас? Обычай так принимать гостей?
22: Ой, простите. Извините меня, пожалуйста. Ой, вы знаете, я думала, что это Ленька. Ну, вы проходите, пожалуйста, проходите и садитесь. Его нет сейчас дома.
1: Да, собственно говоря, к чему же проходить?
22: Ну, так я должна предложить, иначе будет невежливо.
1: Ну да, обливать водой вверх.
22: Да если потом извиниться.
1: Что, сестра Лёня?
22: Увы.
1: Почему увы? Я вот, например, очень хотел бы иметь сестру.
22: Да-да, вы все хотите, пока у вас ее нет. А вот как появится, так просто сосвету готовы жить.
1: Ну вот, а я-то думал, что Ленька добрый парень, оказывается.
22: Нет, он добрый. Он даже очень добрый. Ну, а ссоримся мы, знаете, так уж, больше по привычке.
1: Ну да.
0: Может, мы все-таки познакомимся. Тут вы разговариваете, не знаете с кем.
22: Я догадываюсь, Леня ждал какого-то Вальку. Простите, пожалуйста, Валю.
0: Так вот, какой-то Валька это я. Надо все-таки представиться, а то неудобно как. Листовский Валентин.
22: Жарков Виктория. Вам теперь удобнее стало, да?
0: Ну да, значительно. У вас хорошее имя. Виктория. Это победа.
22: Вы зовите меня просто Викой.
0: Вика.
22: А братьев у вас тоже нет?
0: Нет, есть. Но он еще маленький.
22: Ну, совсем-совсем маленький. Он еще не ходит, да?
0: Нет, что вы. Ему 11 или 12 лет. Да, но ходит он действительно мало.
22: Почему?
0: У него сердце больное.
22: У такого маленького? О, наверное, ваша мама очень огорчается, правда?
0: У нас нет мамы.
22: А, вы знаете, а я дам ему книжку почитать. Хотите? Сейчас. Вот, русские народные сказки. Он любит сказки?
0: Сказки? Не знаю, правда.
22: А вы разве не рассказываете ему сказок?
0: Кто, я? Да нет.
22: Ну, как же так? Ему, наверное, ведь очень скучно. Вы знаете, вот я даже как-то, ну, просто даже не представляю себе, как это можно без мамы. Мы, правда, папу тоже очень любили, но он был летчик и всегда был в экспедициях. Ну, а мама, она постоянно была с нами. И вы знаете, когда она уезжает куда-нибудь в командировку, нам очень всегда ее не достает, вот просто как воздуха. А во время войны ей было очень трудно, она много работала, и папа у нас погиб в 42-м году. Но она удивительно всегда держалась. Вот она всегда старалась быть веселой, чтобы нас не расстраивать. Ну, мы, конечно, это понимали. Может быть, передать что-нибудь для Лёни?
0: А вы что, хотите, чтобы я ушел?
22: Нет, ну почему нет?
0: Да нет, я пойду. Вы позвольте мне иногда просто заходить к вам.
22: Ну, конечно, заходите. Ведь у нас всегда полно ребят. То ко мне, то к Лёне приходят.
0: До свидания.
22: До свидания.
0: Виктория. Вика.
22: Да, ну а что же все-таки Лёне-то передать?
0: Лёнь, передайте ему, чтобы он не смел обижать свою сестру. Не то я буду заступаться.
22: Хорошо.
0: До свидания, Вика.
22: До свидания. О, книгу-то забыла ему передать. В октябре был взят последний оплот белых спас. 25 октября 1000. Но ведь он-то ведь тоже специально пришел за книжкой. И тоже забыл. Это забавно.
3: Ученицы женской школы старательно готовились к первомайскому вечеру. Они украсили зал и классы, придумали различные игры. На этот вечер девочки пригласили педагогов и десятиклассников соседней мужской школы. В зале не смолкает смех и разговоры, не прекращаются танцы. Особенно весело сегодня Вике. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся после танцев, убегает она в комнату отдыха и неожиданно сталкивается с Валентином Листовским.
0: Вика! Здравствуйте.
22: Добрый вечер.
0: Вы же вся сияете. Вам очень весело.
22: Да. Вот бывает у вас когда-нибудь, чтобы радость совсем беспричинно охватывала вас. Вот просто радуешься тому, что живешь. Вот такое чувство я испытала впервые, когда увидела Черное море.
0: А где это было? В Крыму?
22: Да, это было в Артеке. Я пионеркой была тогда. Такое вот синее-синее Черное море.
0: по рыбам, по звездам проносят шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду, а ветер как гикнет, как мимо просвищет.
22: Как двинет барашком под звонкой днище.
0: Ах, черное море!
22: Хорошее море!
0: Вика, ваш любимый предмет литературы? Угадал?
22: Да, вы угадали. А вы, я слышала, будущий математик, да?
0: Да, я люблю математику. Знаете, умею мыслить отвлечен. Нет, она как раз нужна мне не для отвлеченной цели.
22: А для какой?
0: Вы слышали о комсомольцах-стратонавтах? Федосеенко, Усыскни и Васенко.
22: О, даже очень много. Папа о них нам рассказывал. Ведь это были очень смелые люди. Они поднялись на стратостате, мировой рекорд побили.
0: Да, но они заплатили жизнями за это. Их так же, как и Икара, это первый из людей, который поднялся в воздух, погубило солнце. А я вот хочу построить такой стратостат, которому ничто бы не угрожало. Вы знаете, я уже начал работу.
22: Ну, я пойду.
0: Вика, подождите. Хотите, я прочту вам стихи о стратонавтах?
22: Хорошо, читайте.
0: Когда-то разбилось об острые скалы прекрасное юное тело Икара. Растаяли крылья его восковые, сложили легенды о нем вековые. Сквозь сказки и песни давние были, о дивном полете его не забыли. Я знаю людей, современников наших, с сердцами Икара, с его же бесстрашием. Но я не буду вам все рассказывать, как они летели, как разбились. Я потом как-нибудь.
22: Хорошо.
0: Я только конец.
22: Хорошо.
0: Ребята родные, в Москве вас не встретят цветами, улыбками, рукопожатием. Вас больше на старте пропеллера ветер горячим дыханием своим не охватит. Столетия опять проползут вереницы, от времени книг пожелтеют страницы, но память о вас не померкнет, не сгаснет, как память о горе, как память о счастье.
22: Ох, как память о счастье. Это очень хорошо. А чьи же это стихи?
0: Это мои.
22: Ну, хорошо.
0: Это, знаете, я просто никому не читаю своих стихов. Только вам, Вика.
22: Спасибо.
0: Вика, вы знаете, я построю стратостат и подымусь на нем. И вот если мы достигнем их рекорда, а возможно подымемся еще выше.
22: Вика, ну куда ты исчезла? Ну,
4: пойдем скорее, Вика. Очень важное дело.
22: Очень важное.
4: Пойдем.
0: Вика.
21: Девочки убегают вместе с Викой. В комнату входит Женя Кузнецов.
5: Валентин, ты мне нужен.
0: А, Женя, садись.
5: Послушай, Валентин. Надоело мне из-за тебя упреки слушать. Ты совсем перестал работать. Я только что разговаривал с Иваном Федоровичем Костром, который говорил мне о тебе. Почему ты перестал работать?
0: Так, ну не расстраивай хоть ты-то меня.
5: Это просто возмутительно.
0: Женя, да чего ж мне хорошо с тобой?
5: Послушай, Ваня.
0: Я ничего не хочу слушать. Женя, хочешь, я тебе стихи буду читать?
5: Я тебя решительно не понимаю. Поговорим серьезно.
0: Ах, ну, поговорим серьезно.
5: Слушай, Валентин, ты распустился, как другу тебе говорю.
0: Да.
5: Ты ничего не делаешь в комитете. Возьми ты себя в руки, пока не поздно.
0: Идет, гудет, зеленый шум, весенний шум.
5: Я ему серьезно...
0: Женька, если бы ты знал, насколько я с тобой серьезно разговариваю. Я же открываю тебе самое сокровенное.
5: На тебя что, накатывает, что ли?
0: Чего-чего. Просто я очень... Женя... Я очень люблю.
5: Кого?
0: Как кого? Тебя.
5: Ну, знаешь, Валька.
0: Шенька, подожди. Ушел.
21: Через комнату отдыха деловито пробегает Гера. Увидев Валентина, он останавливается.
5: Да, Валентин,
16: Слушай, Валь.
7: Но?
16: Я твой доклад перенес на завтрашний вечер.
7: Какой доклад?
16: А вот тот самый, который ты забыл подготовить. О Попове.
7: Нашел время говорить о докладе.
16: А почему сказать нельзя? Вспомнил и сказал.
7: Так надо понимать, где удобно говорить и где неудобно.
16: А, так я ж для тебя как лучше напоминаю. Ну, а если говорить о неудобствах, то чего может быть неудобнее обмануть столько ребят? Ну,
7: ладно, хватит. Иди отсюда.
16: А зачем я пойду? Мне здесь хорошо.
7: Ну, тогда я уйду.
21: Возмущенный Гера уходит, а Валентин возвращается в зал. В комнату отдыха вбегает Вика. Она озабоченно оглядывается и замечает Женю, который тоже кого-то ищет.
22: Женя, вы здесь не видели?
11: Валентина?
22: Да.
11: Он только что вышел.
22: Скажите, Женя, вы с ним дружите?
11: Да. Понимаете, он очень интересный человек. Хотя мы с ним часто ссоримся, но я люблю его.
22: А за что?
11: Меня часто об этом спрашивают. Ведь он же по существу очень хороший парень.
22: Вы знаете, а я вот, я очень люблю, когда люди умеют вот так по-настоящему дружить.
11: Да?
22: Скажите, Женя, вы могли бы для друга пожертвовать, ну, чем-нибудь очень большим?
11: Не знаю. Да, думаю, что мог бы. Даже если бы...
22: Что?
11: Даже если бы случилось так, что мы полюбили бы одну и ту же девушку.
22: Вы отошли бы в сторону, да?
11: Я бы, Вика, отошел. А знаете почему?
22: Ну?
11: Из всех человеческих чувств я больше всего ценю дружбу. Настоящая дружба, она бескорыстнее любви. Она менее эгоистична. Это даже из литературы видно. И вот примеры такой, способный на подвиги дружбы, вдохновляет меня куда сильнее, чем подвиги во имя любви. Но боюсь, что не потребовалось бы никаких жертв. Потому что в таком случае каждая девушка предпочла бы его.
22: Почему?
11: Вика, можно я вас сегодня провожу? А то темно, лужи.
22: Спасибо, Женя, я ведь... С Леней пойду домой. Спасибо большое.
12: Вика! Вика, тебе письмо.
22: Откуда это?
12: Как откуда? Мы же играем в почту. Ну, ты пиши ответ. Я сейчас приду за ответом.
22: Хорошо. Я совсем забыл. Ты не знаешь, зачем в тишине ты писала стихи кому. Я скажу тебе это мне. Только я их как надо пойму. Я найду тебя, знай, это жди. Я шагаю к тебе уверенно. Будем вместе, у нас впереди наше счастье, что где-то затеряно. Странно, подписи нет и почерк незнаком. А на обратной стороне мои стихи. Это письмо никому, адреса нет на конверте. Это письмо тому, кого не найду до смерти. Ничего не понимаю.
21: К Вике подбегает ее одноклассница Клава.
12: Вика! Вика! Ты слышишь? Ты слышишь, как он играет? Вика, ты только послушай.
22: А кто это играет?
12: Да Листовская.

0: Никочка, Никочка, милая, проверь, пожалуйста, ошибки. А? Понимаешь, я тут написала письмо одному человеку. И особенно на знаки обрати внимание.
1: Хорошо.
0: Вика, а Листовской? Вот какое письмище катал, и все стихами я заглянула.
2: Стихами?
0: Ага, стихами я заглянула. Нет ошибок, Вика?
2: Каких ошибок?
0: Вика, ну каких? Моих ошибок. Здесь, в письме. Нет?
2: Нет, нет, нет.
0: Ну, раз нет ошибок, я побегу. Вика, папа!
3: Вика, вы здесь.
2: А как к вам попали мои стихи?
3: Таинственно. Но адреса не было на конверте, и я счел себя их адресатом. А у моих стихов был определенный адрес. Вы только не смейтесь, Вика. Все это очень серьезно.
2: Это совсем не смешно.
4: В комнату входит Женя.
5: Вика, вам придется воспользоваться моим предложением, потому что Леня пойдет провожать Ирину.
6: Не беспокойся, Женя, я сам провожу Вику.
5: Пожалуйста.
2: Ну что, ну раз вы так оба добры ко мне, так мы пойдем домой все вместе.
4: Скоро начнутся школьные экзамены. Ребята повторяют пройденный материал, внимательно слушают объяснения педагогов. Особенно чувствуют ответственность десятиклассники, ведь им предстоят экзамены на аттестат зрелости. В 10 классе идет урок истории. Антонина Николаевна заканчивает тему о Великой Отечественной войне. Она рассказывает с увлечением, ей удается захватить класс. Ребята слушают ее, затаив дыхание. Когда Антонина Николаевна кончает, ее просят продолжить рассказ.
7: Антонина Николаевна, расскажите какой-нибудь интересный эпизод.
8: Антонина Николаевна, расскажите.
9: Хорошо, ребята, я расскажу. В сводках информбюро о днях, когда происходили эти события, сообщалось, шли бои местного значения. И вот однажды во время такого боя небольшая группа бойцов одного из полков Северного фронта была отрезана от своей части. Прорвав с тяжелыми боями блокаду, бойцы соединились с местным партизанским отрядом, которым командовал бывший директор десятилетки. Мы быстро сдружились с партизанами и скоро включились в боевую жизнь отряда. Но вот особенная дружба возникла между молодым бойцом нашей части, сибиряком Иваном, и разведчиком отряда Сашей.
10: Продолжайте.
9: Хорошо, ребята. Саша был отличником десятилетки, но окончить школу ему не удалось. Началась война. Комсомольская организация в полном составе ушла в партизанский отряд к своему директору, ставшему командиром. Родители Саши были расстреляны, и отряд заменил ему семью. Родных у Саши не было, и они с Иваном решили после окончания войны уехать в Сибирь и там жить вместе. Маленький ростом, слабый здоровьем, но обладающий ровным и жизнерадостным характером, Саша был очень любим товарищами, а его находчивость и отвага, которую он всегда проявлял при выполнении заданий, завоевали ему славу лучшего разведчика отряда. И вот однажды, когда партизаны готовились к сложной операции и понадобились важные сведения, Саша был послан в город.
11: Вы что, звонка не слыхали?
12: Да. Тихо.
13: Ой.
9: Обратно Саша не вернулся. Его, как и многих других, выдал бургомистр города. Через день Саше удалось передать нам записку. «Дорогой Петр Иванович», – писал он, – «передайте привет товарищам и особенно Ивану. Пошлите на задание того, кого не знают в городе. Обо мне не беспокойтесь. Мое поведение, как всегда, на 5. Александр». А потом мы узнали, что Саши больше нет. Пыток он не вынес, но не выдал никого. И вот выполнить Сашино задание взялся Иван. В назначенный срок он вернулся с нужными сведениями и с бургомистром города, которого тащил связанного по лесу. Неукротимая ненависть к предателю, к врагу, тоска по Саше помогли ему совершить этот подвиг. Суд над предателем был короток.
7: А потом?
9: Потом наши войска освободили город. Мы ушли в свою часть. А партизаны приступили к восстановлению разрушенного хозяйства.
8: А Ваня, Антонина Николаевна, вы потом его встречали?
9: Конечно. Ведь он мой земляк. Окончилась война, и он вернулся на родину, как и все.
7: А где он теперь работает, Антонина Николаевна?
9: Здесь. Да вы все, ребята, хорошо его знаете. Это секретарь нашего райкома, комсомола.
8: Иван Федорович?
7: Костров?
9: Он, ребята, он ребята, самый.
8: Иван Федорович.
6: Антонина Николаевна.
7: Валька, сядь.
6: Подожди, я серьезно. А вы разве были на фронте?
9: Была. Но вы свободны, ребята.
6: Спасибо.
9: До свидания.
8: До свидания. Спасибо, Антонина Николаевна.
4: Антонина Николаевна выходит из класса. Валентин некоторое время стоит в нерешительности, а потом быстро идет следом за Антониной Николаевной. Он очень взволнован.
7: Антонина Николаевна, одну минутку.
9: Я вас слушаю, Листовский.
7: Антонина Николаевна, я понимаю, вы должны презирать меня перед вами. Вы понимаете, я тогда шел извиняться, а теперь потому что мне очень стыдно.
9: Листовский.
7: Пожалуйста, не перебивайте меня, а то кто-нибудь войдет, я не успею. Понимаете, Но меня вот забавляло, что вот вы так вспыхивали, смущались. Ну, я не сразу понял, что это подло. Нет, вы очень хорошая учительница. Все ребята так говорят. Вот увидите, вас будут любить так же, как и Бориса Ивановича. Я вас огорчил. То есть я вас оскорбил. Простите, от всего сердца простите.
9: Хорошо, Листовский.
7: Простите, только, пожалуйста, никому не говорите об этом. Ну, я, понимаете, я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь знал.
9: А разве это стыдно?
7: Нет, не потому, но понимаете, я хочу, чтобы вы поняли, что я сам прошу прощения, потому что иначе не могу, а не потому, что меня заставили.
9: Ну, хорошо, я никому не скажу. Я от всего сердца желаю вам быть всегда вот таким вот, искренним, простым и честным, как сейчас.
7: Спасибо.
4: После уроков мальчики не уходят домой. На сегодня назначено комсомольское собрание. Постепенно собираются комсомольцы других классов. Приходит старший пионервожатая Тамара и секретарь райкома комсомола Костров. Женя Кузнецов начинает собрание.
1: Комсомольское собрание считаю открытым. Прошу выбрать председателя и секретаря.
8: Кузнецова.
10: Владимир.
8: Кузнецова.
1: Коробов, проголосуй, пожалуйста.
7: Товарищи, кто за высказанные кандидатуры, прошу проголосовать. Так, так, единогласно опустите. Лалетин, занимай место.
1: На повестке дня. Обсуждение поведения комсомольца Листовского.
8: Кто докладывать будет?
1: Жарков.

0: Листовского и объявил ему выговор. И вот сегодня мы должны прямо по-комсомольски поговорить по этому поводу. Также мы должны поговорить о том, что за последние 3 месяца Листовский ничего не делает. Я не хочу быть несправедливым. Валентин взялся было за дело горячо и сделал немало. Мы поручили ему культмассовую работу только потому, что он умен, развит. А он нашего доверия не оправдал. Ему захотелось быть членом комитета, чтобы удовлетворить свое тщеславие.
1: Олег!
0: Молчи! А настоящей любви к делу у него не было.
1: Ему просто надоело трудиться.
0: Верно. И вот сегодня мы спросим его, почему он ведет себя не по-комсомольски, почему игнорирует замечания товарищей. Пускай сам расскажет и о своем поступке, и о том, как он работает.
2: У тебя все?
0: Да.
3: Слово представляется Листовскому.
1: Вы что, отчет от меня требуете? А почему не предупредили? Я же не готовился.
4: А ты что, не помнишь, что ты делал?
1: Ну, хорошо, я скажу. Ну, всем вам известно, товарищи, какое наследство я принял от своего предшественника. Культмассовая работа была в загоне, секции не работали, учета не было. Все пришлось начинать заново, так сказать, засучив рукава. Ну, в области идеологического воспитания учащихся проводится работа. Каждый класс имеет свою стенную газету. Выходит и общешкольная газета.
5: Глаз вопиющего в пустыне.
1: Может, мне лучше замолчать?
2: Коробов, предупреждаю, вынужден буду удалить собрание.
5: Я молчу, но газета уж 2 месяца не выходит.
1: Дайте закончить листов.
5: Пусть правду говорит.
2: Продолжай, Листовский.
1: Ну, была прочитана лекция о международном положении. Был организован массовый выход в театр. Ну, вот и все как бы.
5: Маловато.
1: Знаю, возможно, упустил что-нибудь, потому что перебивает на каждом слове.
3: Кто будет говорить, товарищи? Ты, Ваня?
6: Да нет, я пока немного подожду.
3: Раскачивайтесь, товарищ, поживей. Там Тамара что-то записывала.
7: Я хочу послушать.
6: Разреши мне.
3: Пожалуйста.
6: Товарищ, то, что мы сейчас с вами слышали, можно назвать информацией. Жалкой информацией. Всем нам ясно, что работа запущена, план не выполнен. Листовскому было поручено организовать лекции. Он не сделал этого. Поручили ему прочесть доклад в 7-х классов. Он сорвал его. Да что это за отношение к делу? Что это за неуважение к товарищам? А его постоянные издевки Антонины Николаевны. Почему он промолчал об этом? Пусть он все-таки объяснит свое поведение.
3: Ну, у тебя все?
6: Все.
3: Еще кто будет говорить?
5: Я, дай мне слово.
3: Пожалуйста.
5: А вот меня больше всего возмущает в Листовском его надменность, его разговор свысока. Неужели потому, что он знает языки, играет на рояле, он может так презрительно относиться к товарищам? Женя способен не менее его и хорошо знает языки, и прекрасно рисует, но он же не кичится этим. Валентин член комитета, он должен быть душевным человеком, чтоб даже первоклассник не побоялся прийти к нему со своим делом. А к такому, как Листовский, разве придешь?
3: У тебя все.
5: А ты не зажимай.
3: Все, так садись.
5: Из-за тебя мысль потерял.
6: Пусть он все-таки расскажет, как он извинялся перед Антониной Николаевной.
1: Да пусть лучше Тамара расскажет.
3: Товарищ, я попрошу к порядку.
7: Да что там рассказывать, об этом все знают.
1: А еще бы, все широко оповещены по вашей милости.
7: В таком случае я ограничусь буквально одной фразой. Листовский, систематически издевавшийся над Антониной Николаевной, пошел к ней извиняться.
1: Только я разбираюсь в грамматике, фраза окончена.
7: Но вместо того, чтобы извиниться, он наговорил ей кучу дерзостей. Ему, видите ли, не понравилось, что Антонина Николаевна открыто выразила ему свое мнение о его поведении.
5: Критики, товарищ, не выносит.
1: Какие мы все хорошие. Какие

0: сознательные. Подумаешь, один Листовский щадь ад. То есть можно подумать, что ты, Коробов, никогда не огрызался, когда тебе давали поручение комитета? Ты мне помогал?
1: Валентин.
0: Да не могу же я все сам и в комитете, и учиться хорошо. Музыкой я занимаюсь. Легко, по-вашему?
2: Резко поднимается секретарь райкома комсомола Костров.
3: Конечно, нелегко. Нелегко, Листовский. Только ведь настоящие комсомольцы, они легкой жизни и не ищут. Я вот на днях был в селе и видел, как работает комсомольско-молодежная бригада на Севе. Спят они часа 4 в сутки. Целый день в поле, с сеялок не слезают. И всю зиму, сибирскую в южную зиму, в поле провели. Снег задерживали, навоз возили. А комсомольцы и пионеры, окончив занятия, шли им помогать. Но все это, конечно, пустяки. Пустяки по сравнению с трудностями работы Валентина Листовского. Что же я, однако, порядок нарушаю, а? Ты чего, Кузнецов, смотришь? Веди собрание.
1: Еще кто будет говорить, товарищи?
4: Разрешите мне, Кузнецов.
1: Пожалуйста.
4: Товарищи, среди нас есть комсомолец, который 3 дня назад потерял свой комсомольский билет и не заявил об этом.
1: Что?
4: Кузнецову мы не могли сообщить, так как он не был 3 дня в школе по болезни. Я говорю о вас, Листовской. 3 дня назад в райком принесли пионеры ваш комсомольский билет. Мы все дни ждали, что вы заявите.
0: Валька, это я не знал сам. Это я бы заявил.
5: 3 дня билета не хватился.
0: Вот это да.
1: Поступило предложение прекратить выступление и предоставить слово Листовскому. Говори. Возражений нет?
6: Да нет, пусть говорит.
1: Ну, говори, Валька.
0: Я терпеливо выслушал все ваши упреки. Вы ждете от меня ответа. Ну что ж, я отвечу. Может быть, я и ошибался, разленился. Но сделал я немало, вы сами знаете. Но вы-то как раз упрекнули меня и в этом. Все вы только упрекали меня, чего только не приплели. Каждая лыка в строку поставили, каждой мелочи укололи, учительницу обидел, доклад сорвал, ребят презирали.
7: А, ничего себе мелочи!
0: Молчи!
8: Нет, не будем молчать. Доклад сорвал, выпуск стен газеты сорвал, над Антонин Николаевной издевался. Какой пример пионерам подаешь? А может быть, из-за тебя ребят в комсомол за последнее время мало вступило?
0: А что их за шиворот тащить надо?
9: А разве тебя тащили?
8: А если тащили, так зря.
0: Да, видно, зря. Что? Как я не старался стать с вами на одну доску.
9: Что?
0: Вы всегда не любили меня. Вы просто завидовали мне.
9: Иди, подумай, что ты говоришь.
0: Оставь меня. Я говорю, что я думаю. Выводите из комитета. Пожалуйста. Я не заплачу.
9: Вывести его из комитета.
1: У вас все, товарищ Листовский?
0: У меня все.
1: У кого будут какие предложения?
4: У меня. Вывести Листовского из комитета и вынести ему строгий выговор с занесением в личное дело.
7: Работу признать плохой.
1: У меня другое предложение.
7: Вот сейчас защищать будем.
5: Молчи, Гриша.
1: За развал работы, потерю комсомольского билета и безобразное поведение на собрании исключить Листовского из комсомола.
0: Женька.
1: Еще будут предложения? Нет. Ставлю на голосование. Первое. Вывести Листовского из комитета и вынести ему строгий выговор с занесением в личное дело. Так, опустите. Ставлю на голосование второе. Исключить Листовского из комсомола. Проходит второе предложение.
4: Быть может, Листовский что-нибудь скажет?
1: Нет, он уже высказался. Больше ему нечего нам сказать.
0: Нет, я скажу. За что же это? Да разве за это исключают?
8: А ты что думал?
0: Это но за что?
6: Разреши мне, Кузнецов.
1: Пожалуйста, товарищ Костров.
6: Вот если, Валентин, ты спрашиваешь, за что, то значит обида и ложное самолюбие заслонили у тебя сознание собственной вины. Работал ты плохо, оторвался от коллектива и противопоставил себя ребятам.
3: Да, ему нравилось быть членом комитета, руководителем. Ну как же, нравилось. Но до тех пор, пока не потребовался ежедневный, упорный, кропотливый труд. И вот тут, как у него правильно подметили товарищи, не хватило выдержки, привычки к труду и любви к нему. Он думал, что прежняя хорошая работа дает ему право на бездельничание.
10: В карете прошлого далеко не уедет.
3: Правильно. И в своем заключительном истеричном слове Листовский выразил всю сущность своего отношения к товарищам и к работе. И ты, Валентин, еще спрашиваешь, за что тебя исключили?
6: Очень хорошо, товарищи, что вы выступали сегодня вот как-то горячо. Но ведь за дела организации отвечают не отдельные лица, а все комсомольцы.
3: Так вот, можете ли вы мне со спокойной совестью сказать, что сделали все, чтобы с честью носить высокое звание комсомольцев? Пусть сегодняшнее собрание послужит вам горьким уроком.
2: Собрание окончено. Ребята расходятся по домам.
11: А мне Вальку жаль.
12: Да иди ты.
11: Нет, что ни говори, а мне жалко Вальку.
12: Ну и зря. Подумать только. Он хотел стать с нами на одну доску. Вот.
5: А вы заметили, какой Женька был бледный?
11: А вы знаете, какие они были друзья?
13: Да. Здорово, ребят, Костров выступил. Ведь так Вальку прижал, тому и крыть нечего.
11: Нет, ребята, что вы мне не говорите, а мне жалко Листовского.
12: Жалко. Да брось, много ты понимаешь. Жалко.
13: Да. Нехорошо, Юрка, у нас как-то получилось. Нехорошо.
2: Юра Лалетин, увидев Валентина, одиноко стоящего в коридоре, подходит к нему.
11: Валя. Валя. Ты... Ну, зачем ты так сказал? Ведь мы же... Валька.
13: Что же я сказал ужасного? Что же я сказал?
2: Валентин замечает проходящего мимо Женю.
13: Женя?
1: Да?
13: Я думал, что ты мне друг.
1: Да, я был тебе другом.
13: Кто стал врагом, тот другом не был.
1: Неправда. Это ты мне. Нам всем другом не был, а я тебе другом был. Но сегодня в собрании я увидел, что ты совсем не тот, за кого я тебя принимал.
13: Потому что я не бил себя в грудь и не каялся во всех своих грехах.
1: Оставь! Я так надеялся на твое последнее слово. Я понял, что во многом виноват сам. Я ждал от тебя тех слов, которые просились у меня, а ты сказал гадкие, себелюбивые слова.
13: И ты первый бросил в меня камень.
1: Это был первый мужественный поступок в моей жизни.
2: Резко повернувшись, Валентин уходит. Антонина Николаевна, слыхавшая окончание разговора, подходит к Жене и кладет ему руку на плечо.
14: Кузнецов.
1: Да?
14: Вы действительно поступили мужественно.
1: Антонина Николаевна.
14: Я все знаю. Вы требовательный друг. И это очень хорошо.
1: Мы уже больше не друзья.
14: А вот это жаль. Истинный друг сейчас бы его не оставил. Вы понимаете, Женя, сейчас его состояние? Именно вот сейчас можно помочь понять его ошибки и найти правильную линию поведения.
1: Сейчас, после того, как он сказал, что хотел стать с нами на одну доску? Нет, я разочаровался.
14: Напрасно, Женя. Листовский искренний человек. И если помочь ему понять его ошибки, он признает их.
1: Это говорите вы?
14: Да, я убедилась в этом. И, по-моему, Женя, оставлять его сейчас одного нельзя.
1: Нет, я сейчас не могу. Антонина Николаевна, мне очень трудно сейчас, простите меня, пожалуйста.
14: Да, это действительно нелегко.
6: Тяжело, тяжело, что говорить.
14: Товарищ Костров.
6: Да.
14: Ну зачем так сурово? Ну разве выговора было мало?
6: Мало, иначе было нельзя. Гнев ребят был так справедлив и так единодушен, что иначе поступить было нельзя.
14: Я понимаю, но все-таки...
6: Так надо, Антонина Николаевна, больно. Но надо.
14: Очень больно.
6: Он зашел слишком далеко. И вот для того, чтобы он осознал свой поступок, ему необходим был этот сильный удар. Удар по сердцу.
14: А как он страдает, наверное?
6: А ему надо сейчас страдать. Пусть он поймет, что он потерял.
14: Не сломался бы. Ведь натуры бывают разные.
6: Ничего, ничего. Он сильный. Перестрадает и поймет.
14: Не знаю, может быть, вы и правы.
2: Вернувшись домой, Валентин долго не может ничем заняться. Он бродит по комнате, садится к роялю и берет несколько аккордов, перелистывает книгу. Он не замечает тетю Соню, которая, стоя в дверях, наблюдает за ним.
15: Валюша.
16: Да, тетя.
15: Кушать хочешь?
16: Да.
15: Пообедаешь?
16: Да.
15: Ну вот и хорошо. Так ты иди в столовую, я сейчас приготовлю.
16: И Женька. Главное, Женька.
2: Валентин подходит к телефону и берет трубку.
16: 36-15. Можно попросить Викторию к телефону? Ах, не пришла еще? Простите.
15: Валюша! Ну что ж ты не идешь-то? Я уже налила тебе.
16: Что налила?
15: Ну, борща. Ну, как ты любишь, со сметаной, ну иди.
16: Зачем? Кто тебя просил? Я не хочу есть.
15: Здравствуйте. Ты же сейчас только что сказал, что ты хочешь есть и будешь обедать. Ну, ладно. не капризничай, будешь простым.
16: Ты оставь ты меня в покое со своим дурацким борщом.
15: Это вы только подумайте. Оставь его в покое.
16: Ну, прошу тебя, замолчи. И без тебя тошно.
15: Ах, тошно ему? Ну, скажите, какие переживания? Лучше бы брата проведал. Отец вторую неделю в командировке, а тебе ни до чего дела нет. Который день горит мальчишка.
16: Ну, сейчас я вызову доктора.
15: Не надо. Не надо. Без тебя вызвать догадались.
16: Да. Ну что, как он? Температура какая?
15: Скажите, пожалуйста, какой нежный брат. С каких это пор температурой заинтересовался? Докладывайте ему. Избаловал тебя папаша. Вот что, ну, да. Привык, что тебе все докладывают, принимают да подают. Ухожу, успокойся.
16: Ну, нигде нет покоя. Валентина Листовского исключили из комсомола. Как это отвратительно звучит. Но Женька, как он мог? Как он мог? Всегда такой справедливый. Всегда. Значит, он и теперь был справедлив. Нет, он не мог быть таким жестоким, если был бы неправ. Я сказал что-то непоправимое. Нет, так тяжело человеку не бывает, когда он прав.
2: Валентин сидит на диване, низко опустив голову. Он не замечает, как медленно открывается дверь, и в комнату на цыпочках входит мальчик в пижаме. Это братишка Валентина Олег. Увидев брата, он делает несколько шагов к двери, но, решив, что Валентин спит, подходит к книжному шкафу и выбирает себе книгу. Неожиданно одна из книг падает на пол. Валентин вскакивает.
16: Ты что?
14: Я нечаянно. Я хотел только взять книгу.
16: А зачем ты ходишь, когда тебе доктор не велел?
14: Да, полежи столько времени, бока заболят. И скучно.
16: Ну, иди сюда. Садись. Ну, садись. Чего ты боишься? Ты что читаешь-то?
14: «Молодую гвардию». А что?
16: А вот зачем ты без спроса берешь мои книги?
14: А ты видел, что я у тебя без спроса брал? У тебя возьми, так не обрадуешься. Это мне ее Яша принес.
16: А что еще за Яша?
14: Круглов. Звеневой из нашего класса. Ко мне ребята каждый день по очереди ходят. Уроки рассказывают, чтобы я не отстал. Это они на сборе постановили, а то ж я могу на второй год остаться.
16: Молодцы ребята. Это они хорошо придумали.
14: Конечно. Я как будто на уроках сижу. Ребята все рассказывают. Что на сборе было, что проходили, кто пару получил, кто кого на матче победил. Валя, а да. Ты за кого болеешь, а?
16: Кто, я?
14: Да.
16: Я за Спартак. А что?
14: Жаль. А я за Динамо. У нас в классе все за Динамо.
16: Да ты садись. Смотри, ручки-то у тебя горячие, а?
14: Ничего, пройдет.
16: Ладно, ты забирайся с ногами, то простудишься. Олежка,
14: а?
16: Ты сказки любишь?
14: Люблю. А что?
16: Хочешь, расскажу тебе одну сказку.
14: А ты умеешь?
16: Не знаю, не пробовал. Может быть, не умею.
14: А ты не бойся, Валя, рассказывай.
16: Забирайся с ногами, я тебя пледом укрою.
14: Рассказывай, Валька.
16: Вот так.
14: А сказку?
16: А сказку?
14: Да.
16: А, да, сейчас придумаю. Ну, слушай. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был принц. Очень умный и красивый принц.
14: Это который за Золушку вышел, да?
16: Помолчи, ты не перебивай. Все во дворце твердили принцу, что он самый умный юноша на свете. Ну, это вскружило ему голову. Он стал свысока смотреть на мальчиков, с которыми учился в одной школе, и даже на учителей.
14: Как в школе принц?
16: Ну да, ну, по законам той страны, всякий принц должен был учиться в школе, как и все. Заметили мальчики его высокомерие и перестали его любить. Да, а надо тебе сказать, что этот самый принц был избран мальчиками,
14: Ну, старостой, да?
16: Ну да, старостой по школе, еще до того, как он загордился.
14: Да.
16: Принц принялся было за дело, но вскоре ему все надоело, и он забросил свои нагрузки.
14: Ну и его это...
16: Подожди, ты не перебивай, ты слушай.
14: Ну ладно.
16: У этого принца был друг, синеглазый юноша, которого он очень любил. Да, и златокудрая принцесса, которую он тоже... Ну, вообще-то он не такой уж плохой был, этот принц.
14: Ну, а дальше-то что ж, Валя?
16: А дальше стали мальчики упрекать принца в том, что он плохой староста. Да. Стали насмехаться над ним. Ну. Собрались все и заставили его рассказать, что же он сделал за время своей работы. Ну, конечно, они сильно разозлили его. Понимаешь, он был гордый человек.
14: Скажите, пожалуйста, гордый. Воображал, никто не любит.
16: Какой ты, Олежка, прав. Я не буду рассказывать.
14: Ой, Валь, не буду. Честной пионерской больше не буду. Рассказывай, Валь. Ну, рассказывай, Валь.
16: Ну, ладно. Разозлился принц. И говорит им: ах, я вам не нравлюсь, так выбирайте себе другого, я не заплачу. Вы потому меня не любите, что завидуете моему уму и красоте.
14: Так и сказал. Вот свинья.
16: Тогда встает его друг, синеглазый юноша, смотрит на принца, как на смертельного врага, и говорит: исключить его.
14: Из комсомола?
16: Да.
14: Ну и что, исключили?
16: Исключили. Понимаешь, приходит принц к синеглазому юноше, и просит его: поддержи меня, тяжело у меня на сердце. Ну, не этими словами, а вроде.
14: Ну, понятно.
16: А синеглазый юноша отворачивается и отрекается от него.
14: Ну, а златокудрая принцесса?
16: Она еще не знает. А узнает, так, может быть, тоже отвернется.
14: Ну, тогда они тоже свиньи. Нет, у нас ребята дружнее, чем в твоем некотором царстве. У нас, знаешь, тоже. Знаешь, как Кольку Митрохин на сборе чистили? Из пионеров исключили. Ну, не отворачивались. Наша Анна Сергеевна сказала, что мы должны всем классом помочь ему исправиться, а не отворачиваться. А ты знаешь, кто наша Анна Сергеевна? Она брат-депутат Верховного Совета. А вообще-то это хорошо, что принцы проработали. А то бы он так и остался задавалой.
16: Ладно, ты помолчи. Тебе вредно много болтать.
14: Валя.
16: Ну?
14: А ты теперь всегда такой будешь?
16: Какой?
14: Вот такой, как сегодня.
16: А я всегда такой.
14: Ну да, рассказывай. Я сразу всегда такой будешь?
16: С тобой всегда. А вообще не знаю.
14: Валь, ты мне расскажешь еще сказку, а?
16: Сказку? Да. Без спать пора.
14: Ну, расскажи ей, Валь.
16: Спать, спать.
14: Ну, одну-то, Валь.
16: Одну.
14: Расскажи.
16: Ну, ладно, сейчас придумаю.
14: Ну, рассказывай.
16: Ну, слушай. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были дед и баба.
14: Ну?
16: Что?
14: Нет, ты хороший, расскажи. Ну, что это?
16: А это чем плохая, тоже хорошая.
14: Да, ну, дед
16: слушай,
14: и баба.
16: Слушай, слушай, слушай. Жили-были-поживали, ели кашу с молоком, а детей у них не было. Олежка, ты спишь?
14: Нет, я слушаю. У них не было каши.
16: А потом, потом они вылепили себе из снега девочку, прекрасную девочку, и назвали ее Виктория. Ну, это Снегурочка по-французски. Олежка, ты спишь? Спит.
17: С этого дня Валентин подружился с братишкой. А вот в школе ему становится все труднее. Он чувствует отчуждение товарищей. И Женя Кузнецов, и Гера, и Юра Лалетин отвернулись от него. Даже Леня, прежде такой радушный, теперь, когда Валентин приходит к Жарковым, старается сделать вид, что он чем-то очень занят, чтобы не разговаривать с Листовским. Мать Лёни заметила, что отношения между ее сыном и Листовским ухудшились. Однажды она спросила об этом Леню, и он рассказал ей о комсомольском собрании, о том, как вел себя Валентин, о его заносчивости, о его эгоизме. Леня возмущался, что Вика до сих пор продолжает дружить с Листовским. Правда, она еще ничего не знает о комсомольском собрании. Жаркова взволновала история с Валентином. Почему же комсомольцы не помогли ему вовремя осознать свои ошибки? Почему теперь, жестоко наказав Валентина, они перестали думать о нем? Ведь не считают же они его безнадежным. И неужели Леня ни разу не поговорил с Листовским после его исключения? Когда Жаркова уходит в редакцию, Леня долго сидит задумавшись. Теперь, после разговора с матерью, Леня начинает понимать, что они, ребята, были неправы, отвернувшись от Валентина, что они должны заставить Листовского увидеть его ошибки, исправить их, должны помочь ему снова стать комсомольцем. Весело смеясь и переговариваясь, в комнату входит Вика, Клава, Женя Кузнецов и Гера.
14: Здравствуй, Леня.
18: Привет, Леня.
14: Ты что так невежливо гостей-то принимаешь?
18: А? Ну а кто в гости ходит перед экзаменами?
5: Ну, Вика, ну заступись ты за нас. Мы же не знаешь, как занимаемся. Я и так уже ничего не соображаю.
18: Ну а когда ты соображал?
1: А ты что такой злой, Лень?
14: Да, товарищи. Кстати, почему не пришел Листовский?
18: У него большие неприятности.
5: Ничего себе неприятности.
14: А что?
18: Его на днях исключили из комсомола.
14: Не может быть. Ты шутишь?
1: Такими вещами не шутят.
14: Женя, он виноват?
1: Да.
5: Он потерял комсомольский билет.
14: За это?
1: Не только за это. Он оказался не тем, за кого мы его принимали.
5: Я вообще никогда не мог понять твоей дружбы с ним. Если бы ты знала, Вика, как он относился к товарищам. Если бы ты только слышала, что он говорил на собрании. Верно я говорю, Женя?
1: Не знаю. Я еще не все до конца. Может быть, мы слишком жестоко. Я все время думаю об этом. Да и Антонина Николаевна тоже.
5: Да. А все-таки он сейчас один, ребята.
14: Ты очень огорчилась, Викочка? Ну, я пошла. До свидания, Вик. До свидания.
5: Я с тобой, Клав. До свидания, Вик.
18: Я вас провожу, ребят.
1: Вика, я вас понимаю. Мне тоже было очень тяжело.
14: Вы извините меня, пожалуйста, Женя. Мне не хочется сейчас ни с кем говорить.
5: Хорошо. До свидания, Вика.
14: До свидания.
17: Женя медленно идет к дверям. Здесь он сталкивается с Валентином. Мальчики на мгновение останавливаются, смотрят друг на друга. Потом Женя быстро выходит.
5: Вика, вы все знаете?
14: Да. И мне очень жаль, что я не узнала вас раньше.
5: Вика, ну послушайте, вы...
14: Что бы вы почувствовали, если бы вы увидели, что я ворую чужие вещи, или что я ругаюсь, или, ну, вообще веду себя недостойно. Что бы вы почувствовали?
5: Этого не может быть.
14: Ну, а если бы? Что бы вы почувствовали?
5: Все же я не отвернулся бы от вас, Вика.
14: В таком случае...
5: Что?
14: В таком случае мы разные с вами люди.
17: Вика резко поворачивается и уходит в другую комнату.
5: Вика, ну что же мне теперь?
17: Валентин некоторое время стоит с опущенной головой, потом выбегает из комнаты. На лестнице он сталкивается с Леней. Леня преграждает дорогу Валентину, желая задержать его.
19: Вальк, ты куда?
20: Пусти, тебе еще чего надо.
19: Да не пущу никуда, я тебя сейчас не пущу.
20: Лучше пусти, я могу ударить.
19: Попробуй, сдачи получишь.
21: Спокойно. Райком мог и не утвердить решение.
20: Да что вы меня все утешаете?
21: А ты без истерик. Тебе надо снова заслужить доверие товарищей. А ты бесишься, как гимназистка.
20: Ох, Ленька, ничего ты не понимаешь.
21: Да понимаю, не маленький.
20: Так ты говоришь, могут не утвердить?
21: Могут.
20: А вот ты на месте Кострова настаивал бы на утверждение, только честно.
21: Хорошо, честно. Вчера бы настаивал, а сегодня нет.
20: Почему?
21: Взгляд изменился.
20: Ну, я пойду.
21: Куда? Нет, знаешь, Вальк, нас сейчас Вика угостит чаем с вареньем. Вика!
20: Не надо.
21: Да вы что, поссорились?
20: Не надо, я пойду. До свидания.
17: Валентин идет к двери, потом медленно возвращается и крепко жмет Лене руку. Проводив Валентина до двери, Леня бросается в комнату Вики.
21: Вика! Вика, ты что ему сказала? Я тебя спрашиваю, что ты ему сказала?
14: Оставь, Лёня.
21: Нет, не оставлю. Я же знаю, как ты можешь сказать.
14: Не надо, не надо.
21: Нет, надо. Бить лежачего?
14: Замолчи.
21: Ну, замолчать, как бы не так, я только начал. Разыграла из себя непреклонную добродетель. Выгнала, осудила. Да разве настоящие друзья так поступают? Ну, ты пойми, Вика, не может он быть безнадежным. В свои 17 лет. Не может.
14: Неужели так трудно помолчать немного?
21: Да не трудно, просто невозможно. Ну, конечно, конечно, он ошибся. Ну, что же его теперь, повесить, что ли?
14: Ну, если ты сейчас не замолчишь, я просто не знаю, что я сделал.
21: Ну вот, сразу же реветь. Ну, тебе говорят, перестань, ну. Ну, не реви тише. Вик, соседи подумают, что я тебя отлупил. Ну, Викочка, ну, прось тебя, ну, реви тише. Ну, что, я обязан вас всех утешать, что ли?
14: Да. Он сказал, что он от меня не отвернулся бы.
17: Десятиклассники сдали последние экзамены. Перед ними широкий путь в жизнь. Они будут геологами, инженерами, журналистами, врачами. Думая о своих мальчиках, которые теперь стали взрослыми, Борис Иванович Грохотов медленно прохаживается по комнате, останавливается у окна, глядя в сад. Ему жалко расставаться с ребятами, со школой. Школа – его семья. Ей отданы все его мысли и заботы. По ступеням террасы поднимается Иван Федорович Костров.
7: А, Ванюша, здравствуй.
9: Здравствуйте, Борис Иванович.
7: Здравствуй, здравствуй. Ну что ж ты, брат мой, загордился уже, да? Загордился, стал начальником и загордился. Редко заходишь.
9: Да, честное слово, некогда, Борис Иванович.
7: Некогда.
9: Через час у меня бюро.
7: А, ты.
9: Все время в работе.
7: Ну, садись, дорогой, садись.
9: Борис Иванович, я к вам посоветоваться.
7: А ты что, о Листовском?
9: А откуда вы знаете, Борис Иванович?
7: А я вот вижу тебя насквозь. Бывало, придет Ваня Костров в класс, сядет тихо за парту и не шевельнется. А я уже вижу, что Ваня Костров домашнего задания...
9: Не приготовил.
7: Не приготовил. Не приготовил.
9: Ведь верно, Борис Иванович, ведь это удивительно. Вы именно тогда вызываете, когда у вас урока не выучишь. Ребята даже удивлялись.
7: Да.
9: Борис Иванович, думаю я о Листовском. Мне кажется, что наша задача не в том, чтобы отбросить человека, а в том, чтобы его исправить.
7: Да, это ты правильно, Ваня.
9: Борис Иванович, вот вы старый большевик, и у вас опыт громадный. Как бы вы поступили?
7: Да, тут видишь ли что, Ванюша, тут ведь не об одном Листовском заботиться надо. Эта история должна воспитывать и других ребят. И вот, я бы на твоем месте...
17: Дверь шумом открывается, и в комнату быстро входит Валентин. Увидев Кострова, он останавливается. Он ожидал застать учителя одного. Борис Иванович подходит к Валентину и подает ему руку.
7: Валентин, вот спасибо, что завернул ко мне.
22: Борис Иванович, мне так тяжело одному.
9: Одному?
22: Так хотелось быть со всеми.
9: Это говорит комсомолец.
22: Вы же исключили меня.
9: Ну, видишь ли, во-первых, райком еще не утвердил. А во-вторых, даже если бы райком и утвердил, так ты что ж, перестал бы считать себя комсомольцем? Не делал бы ничего, чтобы снова заслужить доверие товарищей?
22: Товарищи. Даже же.
9: Да. Даже Женя. А ты, Валентин, хоть подумал на минуту, с чего им это стоило? И потом, разве не ты во всем этом виноват?
22: Мне так тяжело, Борис Иванович. Так тяжело и стыдно. А ты хотел бы быть со всеми, делать что-нибудь полезное, нужное.
9: Ну и что же и будешь делать? Ведь перед тобой вся жизнь. Разве можно терять веру в себя из-за того, что ты споткнулся в начале пути? Разве мало есть товарищеских рук, готовых и наказать за дело, и поддержать в беде? А ну, вставай и голову выше, пожалуйста, идем.
7: Куда ты его, Ванюш?
9: Со мной на бюро.
22: На бюро? Сейчас?
9: Да. Придешь и честно расскажешь о своих ошибках, только без твоего ложного самолюбия, а честно, по-большевистски. Понимаешь?
22: Понимаю.
9: Ну, вот и хорошо.
7: Валентин, ты обязательно ко мне зайдешь после бюро.
9: Борис Иванович, он зайдет. Он обязательно зайдет.
7: Ну, до свидания. До свидания.
9: До свидания, Борис Иванович.
7: Счастливой дороги, мальчики. Счастливо.
17: Борис Иванович выходит в сад, бродит по дорожкам. Он рад, что Валентин понял свою ошибку, что он снова вернулся к товарищам. У калитки сада Борис Иванович замечает Ваню.
23: Борис Иванович, можно?
7: Да, можно.
23: Здравствуйте, Борис Иванович.
7: Здравствуйте, здравствуйте. А почему у вас такая таинственная физиономия?
23: Борис Иванович, я к вам с дипломатическим поручением от инициативной группы 10 класса.
7: А, ну что же, слушаю вас, господин дипломат. Пожалуйста, проходите.
23: Спасибо, Борис Иванович. Борис Иванович, во-первых, примите уверение в совершеннейшем к вам почтении, любви и уважении.
7: Ну, допустим, принимаю. Это во-первых. А что же во-вторых?
23: Борис Иванович, завтра будет выпускной бал, много приглашенных, вручение аттестатов, цветы, родительские восторги, ну и все прочее. Но нам бы, Борис Иванович, нам бы хотелось устроить этакий свой семейный вечер. Вот знаете, собраться, посидеть, да и вспомнить за рюмкой водки.
7: Что?
23: Ну, за бокалом вина, Борис Иванович.
7: Что?
23: Ну, за кружкой пива.
7: Что такое?
23: Борис Иванович, в крайнем случае за стаканом чая. Борис Иванович, вы знаете, мы решили все вместе взять к вам и нагрянуть, потому что мы все вас очень любим. Борис Иванович, можно, а?
7: Можно, друзья мои, можно.
23: Можно. Ребята, можно!
17: Ребята вбегают в комнату и запевают свою школьную песню. В то время как Ваня и Гера незаметно приносят и прячут под стол букет цветов и закрытую бумагой корзину.
0: Вступаем радостно в новую нам жизнь. Нам грустно с вами сейчас расставаться. И 10 лет пролетели как год. Борис Иванович, нельзя ли остаться? Еще на годик, еще на 1 год.
16: Конечно, конечно, друзья мои, нет.
23: Конечно,
16: нет, нет, нет. Ну, рассаживайтесь, дорогие друзья. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, Женя, вот берите здесь спасибо, стол, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Ванюша, садитесь, дорогой.
23: Спасибо,
16: садитесь, садитесь, друзья мои.
23: Борис Иванович,
16: да?
23: А вы помните, когда мы в 5-й класс перешли, вы тоже нас вот так у себя собирали? Еще Анна Михайловна угощала нас тогда чаем с пончиком.
16: Ну как же, помню. Помню, друзья мои, Анна Михайловна очень любила вас.
4: Борис Иванович, а как-то странно подумать, что сегодня в сущности мы в последний раз все вместе.
16: А почему? Почему, друзья мои? Нет, а я думаю так. Вы все разъедетесь по разным городам учиться. И будете обязательно мне писать?
4: Конечно, Борис Иванович.
16: Ну вот. А потом раз в году вы будете приезжать в отпуск на каникулы к своим родителям, и мы с вами будем встречаться. Ну вот хотя бы у меня здесь, а? Ну,
8: Борис Иванович, вы представляете себе, через несколько лет, предположим, 20 августа в 6:00 является к вам несколько солидных граждан. Кто это? Вопрошаете вы, указывая на элегантного гражданина с черненькими усиками. Неужели Леня? Нет, простите, какой Леня? Перед вами известный геолог, открыватель неизвестных руд Леонид Михайлович Жарков.
15: Позвольте. Позвольте, а кто это пижон в клетчатых брюках? На ватном плече которого небрежно перекинута лейка. Какое знакомое... И нахальное лицо. Но, впрочем, что это? Это известный журналист Георгий Михайлович Коробов, более известный под псевдонимом Барон Мюнхгаузен.
16: Барон. Гера, а ты для себя окончательно решил стать журналистом?
8: Да, Борис Иванович, невзирая ни на какие насмешки некоторых будущих геологов. Но, между прочим, я его в какой-нибудь статье так опишу, так его по знакомству разукрашу.
23: Подождите, прекратите вашу междоусобицу. А не скажете ли вы мне, кто этот молодой человек с таким надменным выражением лица? Как небрежно кивнул он вам головой. Может, вы воображаете, Борис Иванович, что он приехал вас навестить, как бы не так. Он просто совершает турне по этой, как ее.
4: Как тебе не стыдно, Ваня?
16: А не кажется ли вам, друзья мои, что вы безжалостные, бессердечные молодые люди?
23: Нет, Борис Иванович, нисколько не кажется. Ну, не на капельку.
4: Ну и зря. А мне кажется. Простите, Борис Иванович, но мы типичные свиньи. Мы даже сегодня его не пригласили.
8: А вы представляете, Борис Иванович, какое у него сейчас состояние?
16: Да, представляю. Он был у меня перед вашим приходом.
23: Клянчил 5-ку за письменный.
10: Иван.
16: Нет, Ваня. Нет, ты ошибаешься. Друзья мои, Валентин всем сердцем осознал свою вину. И ему очень тяжело без вас. И вот он хотел... Ну да ладно, это потом. А сейчас, друзья, нам надо поздравить медалистов. Так вот, есть у меня там немного вина, и я попрошу... Гера!
10: Да?
16: Гера, пойдемте, пожалуйста, со мной. Помогите
24: пожалуйста,
16: мне,
24: пожалуйста. Борис Иванович.
17: Как только Борис Иванович и Гера уходят в другую комнату, мальчики вытаскивают из корзины шампанское и фрукты, быстро расставляют все это на столе и застывают на своих местах. Входит Борис Иванович с 2 бутылками в руках и Гера с подносом, уставленным бокалами.
16: Друзья мои, да что же это такое? Что же это такое, а? Ну, раз так... Разрешаю вам разлить по бокалам.
23: Есть разлить по бокалам, раз начальство разрешает.
4: Осторожно, ребята. Тост! Тост, товарищи! Борис Иванович, тост!
10: Борис Иванович, за дружбу.
16: Да, Женя, за дружбу и за честь нашей школы. Чтоб ваши дела прославили ее в будущем.
3: Выпьем, друзья мои, за Леню, чтобы он стал хорошим геологом. За Геру Коробова, чтобы он стал талантливым журналистом, а может быть даже и писателем, и запечатлел в своих произведениях наш суровый и любимый край. Вот, Женя, я хочу, Женя, чтобы ты стал хорошим историком. Выпьем, друзья мои, и за Валентина, чтобы он стал талантливым математиком. Ну, будьте здоровы.
11: Будьте здоровы.
3: Будьте здоровы.
11: Вы знаете, Борис Иванович, он стратостат изобретает.
21: Вот такие расчеты.
12: На пороге появляется Валентин. По его радостному лицу Борис Иванович сразу догадывается о решении бюро. Увидев мальчиков, Валентин останавливается.
3: Валентин? Заходи, Валя, заходи.
21: Валька, а Борис Иванович как раз за тебя тост поднимал.
13: За то, чтобы ты стал знаменитым стратонавтом.
3: Да, Валя, я рассказал ребятам о нашей встрече. Я рассказал им, что ты всем сердцем осознал свою вину. И я думаю, что я поступил правильно. От настоящих друзей ничего не надо скрывать. Да товарищи и сами были уверены, что ты именно так и поступишь. И вот они решили отпраздновать это событие. Хотели посылать за тобой, но я сказал, что ты обязательно придешь. А вот Женя, Женя пришел сюда за тем, чтобы протянуть тебе руку и сказать, что дружба ваша восстановлена.
11: Валентин,
3: Жень,
11: Валька, забудем о старом.
13: Я не могу, я не имею права забывать.
21: Вот гоголевские типы, да обнимите же.
3: Вот и хорошо.
13: Ребята, ребята, я хочу вам всем...
21: Ничего, ничего не говори, все знаем. Дайте Борису Ивановичу закончить тост. Вальк, держи бокал.
3: Ну, друзья мои, за вашу дружбу, за ваше счастье, за нашу родину, сыновья мои.
24: И вот шатер свой голубой опять раскинула весна. Окроплены луга росой и серебристой полосой бросает свет на них луна. Светла, как детский взор, река, и ветви ив склонились к ней, и прилетел издалека звенящей трелью соловей. Прекрасны вы, дары весны, и горе бедным и больным, чьи очи горьких слез полны. Такие ночи созданы для тех, кто счастлив и любим.
25: Предлагаем вашему вниманию рассказ Сергея Панасяна «Половодье». Читает артист Борис Иванов.
26: И тут чверкнул звонок.
27: Кто?
26: Нина пристально щурилась в глазок. Нет, это был не муж. И не Колька. Парень стоял долговязый, потлатый. Не открою. Перед праздниками-то шастают всякие. Звонок повторился. Не открою, нечего. Парень прислонился к стенке и стал что-то писать на бумажке, неловко оттопырив локоть. «Бланк? Да ведь телеграмма!» Мгновенно распахнула дверь, наспех вытирая руки.
28: «Сласникова?»
26: «Сласникова Нина Ивановна». Расписалась. «Кто бы? Чего это? Поздравление?» Не заметила, как парень ушел. «Помер... отец!» Во рту пересохло. «Приезжайте срочно!» Подошла к окну. Несколько раз прочла. Не верилась. Помер отец. И только минут через 10 поднялась неожиданная щемящая боль. Она толкнула остро и длинно. Нина прошла в спальню, запнулась за пылесос. «Помер отец!» «В праздники-то...» Присела на кровать. Ее охватил судорожный рев. Вспомнилась родная деревня Грустки и одинокий отец в постаревшей избе, покосившиеся хлевы, знакомый колодец, скованный бодейкой, снова лицо отца. Ведь болел, болел больше месяца. В письме писал, мол, в сельскую больницу положили. Глаза слепили слезы, ехать надо, какой уж праздник. Купить чего? Чего купить-то надо? Там ведь в деревне всего уж 6 старух осталось. И один мужик был, хоть престарелый, а мужик, как они там его обрядят? Где гроб возьмут? Вятка разлилась, вокруг лес, до села 6 верст на лодке. Как-то еще телеграмму послали. Ведь ни электричество, ни радио, ничего-то. Снова все вспомнилось, всплыло. Зашла с плача по-детски, беспомощно. Сборы были скорыми. На всякий случай послала телеграмму брату Василию в Свердловск. Поехали всей семьей. Сразу угасла праздничная майская радость. Глаза бы ни на что не смотрели. Муж успокаивал. Колька притих. Первые похороны в его жизни. Бабушку не помнит. Мать-то и не понянчилась с ним толком. А теперь и дедушки нет. И муж деддомовский. В поезде вдруг сморил сон. Иногда Нина открывала глаза, но ей хотелось снова забыться, побыстрее. Особенно тяжело было утром. Серым, пасмурным обещал быть день. Часа 3 ждали на станции автобуса. Нине даже не хотелось смотреть в окно автобуса, узнавать родные места. Слезы все время душили, наплывали. В селе Сосинным все уже знали. Помер Ваня Шастин, последний мужик из деревни Грустки, что за Вяткой. Скоро вся деревня и вымрет, судили на скамеечке возле сельпо. Переселялись бы сюда, а то уперлись, без магазина, без почты. Это Анисья их смущает, болтовская старуха. А то бы переселились. Анисья, кого хочешь, говорит. Мол, мужики из войны вернутся, а нас-то, мол, нету-те. Мол, а где бабы? А баб, мол, избы до огорода побросали, да на хорошую жизнь, задрав юбки, сбегли, чтобы по кинам рыскать. Вот всякую такую чушь несет Анисья. Мужик говорит, если и не вернется, так светлая тень его прилетит. Прилетит, мол, она по старой памяти в старую избу, а нас, мол, нету-те, да? Ну, Анисья... Река разлилась, как всегда, широко. Пошабарковали о борта лодки редкие льдины. Сильное течение сносило лодку, заворачивало, крутило. Гребли по очереди. Нина уставала с непривычки быстро. Муж был крепок, но весла раньше в руках не держал. Греб глубоко, трещали уключины, а лодка почти не продвигалась. Ты, Саша, помельче погружай. Догребемся как-нибудь. Коля, не вертись. Муж старательно отгребал все дальше и дальше от берега. Словно море, восхищенно вздыхал Колька, вглядываясь в дальний затопленный лес. Когда ступили на берег, руки у всех натруженно пылали и саднили. Нина слегка покачивала от усталости. Больше 3 часов добирались. Вытянули лодку, тщательно привязали к какому-то огромному железному колесу. Рядом на приколе еще 3 лодки. Вот это наша! Нина показала на среднюю, и голос ее снова дрогнул. А это Анисия, а это Савишны. Ох, не могу, прямо ноги подкашивают. Крепись, Нина. Муж подхватил сумку. И они двинулись к домам. Деревня словно вымерла. Да, с этого края так и было. Жильцы остались лишь на дальнем конце. Заколоченные дома почернели. Некоторые стояли и незаколоченными. Да кто здесь тронет? Вот разобранная банька. Старухи, видно, на дрова раскатали. В окошке напротив мелькнуло удивленное лицо Савишны. Она махнула рукой, Нина кивнула, здороваясь. Вот и Анисья припала к окну. Мужа стесняется, а то бы выскочили. Вот отвыкли-то от народа-то. У знакомого крылечка Нина остановилась, придержала сына за руку. Муж топтался сзади, пораздумав, Он было двинулся к двери, но Нина остановила. Саша, ой, сама я сперва. Тщательно вытерла сапоги о половичок. Папка постелил недавно. Медленно взошла по ступеням. Все, все. Вот и кончилось все. Распахнула дверь, не стучась. Никто уж не ответил. Дверь-то распахнула, а войти не смогла. Даже крик в горле застрял. Спиной к ней за столом сидел отец и что-то безмятежно хлебал из тарелки. Нина окаменела. Живой! Глянув на отца, Нина неожиданно для себя тихо вышла и прикрыла дверь. Подошел муж. Ты чего? Не бойся. Крепись, Нина. Чего там крепись? Расширенными глазами она уставилась на мужа, прислонясь спиной к двери. Муж потоптался, погладил ее по плечу. Ну, ну, чего, ну, ну, чего там? Папка ест, еле слышно произнесла Нина побелевшими губами. Чего ест? Не понимая, шепотом переспросил муж. Леший знает. Суп, наверное. Нина, ты чего? Саша отодвинул жену от двери и распахнул избу. Распахнул резко, и дверь состукала. Сидящий за столом быстро обернулся, и лицо его просияло.
1: Слава тебе, Господи! Явились, не запылились. Ха! И Колька тут! Он суетливо соскочил, слегка подпрыгивая, подбежал к печи. И печушку истопил, и банюшку. О, как Кольку ждал-то! И попаримся, и отобедаем сейчас. Ну, чё-то Динка выворотилась на меня. Подошел, поздоровался за руку с оцепеневшим Александром. Зятюшка, дорогушенький мой, ух, в деревне мужским духом запахло. Ну, чё, как столбы-то? Задетитка.
26: Папа, телеграмма. Нина слегка всхлипнула и вдруг облегченно разревелась.
1: Телеграмма! Передразнил отец. Хватит войти-то! Обрадовалась, изревелась. Да я всю войну прошел, на скольких фронтах побывал, да чтоб в праздник-то победы загнуться, шиш тебе! Он радостно забегал, засуетился возле печи. Это день победы! Порохом запах! Ты батарейки-то привезла?
26: Какие, папа, батарейки? На похороны?
1: Да какие? Для транзистора. Могла бы додуматься.
26: На заплаканном лице дочери мелькнула улыбка.
1: Ну, ты выкоморил,
26: А чего? Не унывал отец. Вас оттоле колом не выковырнешь, а я тут кукуй, да?
1: Сейчас еще Васька прикатит. Только не знаю, жена-то его приедет ли. Ну, если не приедет, вот честно напишу, такая раз такая. Ты что, даже похоронить меня не соизволишь?
26: Чего, пап, ты бронишь, а? Рассмеялась Нина. Зять, до того сидевший молча, вдруг тоже расхохотался.
1: Ну, Иван Николай, ну, молодец.
26: Подбодренный похвалой зятя, отец радостно захлопотал у стола.
1: Да сядь, папа, сядь ты. Сама я, спохватилась Нина и полезла на палате, ища материн фартук.
26: Как 3 года назад повесила на гвозди, так и висит. Иван Николаевич, хоть расскажи толком, как удумал-то?
1: В селе же могилу копают. Да по что копают, удивился старик. По что, усмехнулась Нина. Все село знает, Ваня Шастин, говорят, помер. И шо, что говорят, поинтересовался отец.
26: Да говорят, что хороший мужик был. Ответ отцу понравился, и он успокоился. Ясно, хороший. Такого поискать надо. Своими руками ведь дядюшка дорогой и избу построил, и хлевы.
1: Нин, что правда, все село знает, что я помер. Ты откуда телеграмму-то давал? Да я на лодке до суходола додернул, так оттуда. Вот и Зинка Силета с почты поди растрепала.

0: Ну, давайте праздновать. А то в День Победы ко мне старухи наши приходят. Мне бы с кем по-веселому поговорить. А они все ревом застолье кончают. Это их, дорогой зятек, понять надо. Их мужья-то на войне и остались. А дети по городам. А у Анисии и тех нет. Они ко мне вместо памятника приходят. Усядутся вокруг стола. А ведь и хорошо. Только и слышь, Вань. Ваня, соколик наш, Ваня, Ванюшка, споем. Отец шутливо прихлопнул колено и притопнул. Три деревни, два села, восемь девок, один я. Ох-ох-ох-ох-ох. Все засмеялись. Коля вовсю смотрел на деда. Детские глаза восхищенно блестели. Сейчас пиджак надену. Я и медали вчера с шерстяной тряпкой начехвостил. Ведь Колька приедет, думаю, холодца наделал. Ух, какой холодец! Грибочков из погреба приволок. Три деревни, два села, восемь девок, один я. День Победы завтра, так чего, аль нам ждать? Васька, по ходу дела, прикатит. А в День Победы мои девки ко мне придут. Вот будет весело. А тем временем девки, не успев опомниться от неожиданного визита давно невиданных гостей, уже встречали новых. Сперва послышался шум моторки. Раз на моторке, значит, из села по делу. Или какое известие важное с почты, или еще что. Анисья первая выскочила и ждала, когда приблизится лодка. Потом подошли Савишны и другие. Кажись, председатель сельсовета. Че это эко? 10 лет уж не бывал. Опять митинговать поди едет, чтоб переселялись. Чё ты вон красного в лодке? Аль со своим столом. Фень, погляди-ка, у тебя глаза позорче. Ой, Анисья, он. А чё это красное, я и не пойму. Красный скатерть. Наконец лодка причалила. Старухи молча с уважением наблюдали. Здорово, магикане! Отдал салют председатель. Здрасте, Петр Савельич, в разнобой. Приветствовали старухи. Уставились на гроб, красиво обитый красным материалом с оборочками. Ни одна не осмеливалась спросить, мол, чего это и зачем. Раз начальство привезло, значит, так надо. Чего и спрашивать. Начальству видней. Петр Савельевич выгрузил гроб, неловко огляделся. Анися не выдержала. Больно хороша хоромина, Петр Савельевич. Кому бы это? Ну, ясно, кому. Ивану. Анисья кивнула согласно. Ивану так Ивана, а то еще кому. Один мужик в деревне, ясно, все самое лучшее ему, а потом уж и нам. И поспешно добавила, так я пойду ему скажу.
1: Кому?
0: Ване.
1: Выжились вы тут из ума в лесу-то?
0: Анисья пожала плечами. Ну, выжились, так выжились, начальству видней.
1: Петр Савельич взвалил на правое плечо гроб.
0: «Запасливый Иван-то!» — вздохнула Анисия. «Не то, что мы старые. Ой, девки, сколько нынче гостей! Не проворот, полна деревня! Ваня себе гроб с бантиками заказал!»
1: «Веселый мужик, Анисия, веселый, дай бог ему здоровья! 1,5 месяца в больнице вылежал!»
2: Что-то там они ругаются вроде. Слышите, бабы? Так шумят, поди.
1: Ване, без бантиков надо было. Да кто их знает? Что-то Петр Савельич шумит.
2: Ха-ха, он умеет.
1: А Петр Савельич действительно шумел. Ты, Иван, соображаешь, что делаешь? Не маленький?
2: Так я тебе не приказывал волочь мне эту домовину, сердился Иван. Я весь вон в наградах, а вы эко мне.
1: В наградах? Я уже и в район сообщил, чтобы медаль для тебя юбилейную не привозили. Что, опять звонить? Ведь засмеют же меня.
2: Так позвони, награда-то от правительства.
1: Хозяин задумался. И могилу выкопали?
2: Выкопали, злился Петр Савельевич.
1: И ложись сам.
2: Как это ложись?
1: Как это ложись? Взвился Петр Савельевич. Народ, понимаешь, обманывает. Ложись, смотри, рядом с твоей женой.
2: «Ну, шишзинки, рыба теперьче!» — качал Иван головой. Зять вступился. «Старик соскучился. Много лет не виделись. Вычудил. Лешак его!»

0: не утихал Петр Савельевич. Теперь этот гроб снится будет. А чё? Вдруг пошел на примирение Иван. Пусть стоит в чулане. Второй раз тебе не вести. Да и вот ты пожаловал хоть в гости. А то бы где тебе? Вот и к столу и пожалуй. Иван осанисто одернул пиджак. Звякнули медали. И второй раз не вести, а? Ну, Петр Савельевич, а? Лешак тебя. Еще сердится председатель, но уже больше для виду. «И этот день победы!» — затянул отец. Петр Савельевич вздохнул и махнул рукой. По синям затопали. «Девки идут!» — радостно оживился Иван. «Нинк, встречай! Колька, приготовься! Сейчас гостинцы в тебе! А ты, зятек, поухаживай, поухаживай, я разрешаю!»
1: В эту ночь Ваня Шастин долго не мог заснуть. Давно он не был так счастлив. Годами сиротевшая изба была полна нынче живым дыханием, шорохами и прочими неуловимыми признаками молодой крепкой жизни. Где-то на палатах сладко посапывал Колька, на плече зятя разрумянившаяся дочь, Васька буйно храпел в пологе. Хватанул лишку, сынок. Это ни к чему. А невестка не приехала. Шут с ней. Хоть бы внученьку отпустила, так нет. Эх, не увидеть мне больше внученьку. Иван повздыхал, спустил ноги с кровати, осторожно, чтобы никого не потревожить, вышел на крыльцо. Прохлада охватила тело, подмарашивал дождь. Рядом тяжело дышал половодьем разлив, крепко пахло свежей хвоей. Весна, хоть и затяжная нынче, просыпается. Хорошо как, дети дома, праздник. Старухи нынче повеселее были, нонче им ухажеров прибавилось. Ни телевизоров, ничего. Ты хоть порадуйся народу-то. Вон Кольку как нежит. Скучают без внуков старые. Эх, девки вы, девки. Ивану вспомнилась сельская больница. Кровать у окна. Шумно там, весело. Осколок вишу сердце бродит. И пусть бродит. Он уже сколько лет бродит, а в цель не попадает. Где ему? Уж тот фашист, поди, в земле лежит. А я вот нынче плясал, девок своих смешил. Надо ведь плясать мне за скольких. Один ровно последний грусть в грустках. А в больнице каждый день телевизор насмотрелся. Осколок возле сердца кружит, а я выпучил глаза, кино про любовь гляжу. Вот оно как. Вот, думаю, обидно, помру, дети ко мне мертвому приедут, не увижу. На что? Хорошо хоть дотункало про телеграммы. Кино про любовь гляжу, про телеграммы думаю, а осколок бродит. В лесу заухала какая-то птица, в ельнике взволновался ветер. Земля просыпается. Хоть еще разик изведал я счастье. Ожили грустки-то. Эх, мужики у нас были, грузди ядреные. Где-то вы? Сколь уж лет аукаю, девки, поди, тоже сейчас не спят. А все ж с молодыми спокойней. Особенно, когда ребятишки рядом бегают. А то ведь такая взяла грусть. В лесу словно отозвалось грусть. Он Анисия говорит, что в поминные великие дни светлые тени умерших и погибших возвращаются на ночь на родину. Бронит, конечно, Анисия. Но ведь кто знает? Знает. Тихо прошелестело по хвое. Иван сел на приступки, закурил. Большая тишина опустилась на грустки. Заходили сквозняки в покинутых домах. Запокачивались вербные кусты. Девки не спали и тревожно слушали ночь. Даже двери нынче не заперли. Далеко маячила белая рубаха Ивана, а в сосняках все шелестело и плакало, и перешептывалось. Скрипнула половица. Иван оглянулся. Дрогнули старые плечи. Ты чего, Александр? Да вот. Ночь такая странная, Иван Николаевич. И сон не идет. Не идет сон, зятюшка. Вздохнули, помолчали. Иван что-то хотел спросить, завести какой-нибудь разговор, но не получилось. А родней его не спросишь. Отца не знает. Мать в роддоме оставила, не видел ее. И деревни родной у него нет. О чем спросишь? А ты пройдись, зятюшка, по улке. Пройдись. Я бы с тобой. Да вот осколок опять запотырковал в груди. Уж не шевелюсь. Александр помедлил, спустился с крыльца и нерешительно двинулся в мрак. Как все заброшено, странно. И птица эта, крик ее. Нина спит, ей привычно. Прошел вдоль покосившихся изгородей, темнеющих сиротских изб. У самой крайней светился огонек в окошке. Не спит Анисья. Занавесок на окнах не было, но он смотреть не стал, отвернулся. И услышал какие-то тихие всхлипы, шепот, переходящий в причитание. Замер от неожиданности. Увидел старуху в огороде, темная, прямая. Она стояла лицом на запад и приговаривала: «Пятница, Парасковья, помоги ты мне, заброшенной бабе-сиротине. Верни ты его ко мне. Коль тело его успокоено в земле чужой, все равно верни, хоть дуновением, хоть вздохом вербным, ведь нету ему там покоя, как и мне здесь». Александр окаменел. Причитания шелестели в майских потемках. Что же это? Ждет непонятно чего, непонятно кого. И вот тут он подумал о матери. Подумал живо и тоскливо, как когда-то думал в детстве, надеясь, что она его найдет и придет за ним. Помнится, он ее ждал, особенно по праздникам. Криво усмехнулся, не вспомнит, не придет. Не хочу, чтоб вспоминал, чтоб пришла. Парасковья, пятница. Надоуми меня, старую, где мне встать, чтоб его увидеть? До чего мне дотронуться? Парасковья, пятница, яви ты мне его во сне. Яви ты мне во сне и детей наших нерожденных. Хоть бы поглядела я на родненьких, хоть бы узнала, сыны или дочери. Александр, стараясь ступать бесшумно, начал пятиться от избы темного огорода, неподвижной старухи. Причит ее волновал, наводил глухую тоску, ностальгию по несбывшимся. Улочка снова привела к знакомому крыльцу. Иван все еще слушал ночь. Александр, вздыхая, сел рядом, глянул на худого притихшего старика. И вдруг, неожиданно для себя, спросил: «Отец, полегчало?» Иван сперва замер, а потом широко улыбнулся почти беззубым ртом. Хотел что-то ответить, но только махнул рукой. И ночь соединила их белые рубахи в одно светлое пятно.
2: Вы слушали рассказ Сергея Панасяна «Половодье». Читал артист Борис Иванов. Передача подготовлена литературной редакцией «Радио».

Я вижу поле, вижу лес, и нету никаких чудес, и все-таки есть чудо. Откуда-то невесть откуда, быть может, с высоты небес, струится музыка на лес, струится музыка на поле. Прислушиваюсь поневоле. Кругом такая тишина, но эта музыка слышна. Ее не передать словами. Вот если только на холсте особыми полутонами попробовать запечатлеть, чтобы вечно слушать и смотреть в глаза спокойной красоте, боюсь нечаянно вздохнуть, чтобы это чудо не спугнуть.

Бесконечные мысли бессонницу ткут по ночам. Я хочу тебя видеть. Бесконечные лифты гудят за стеной по ночам. Я хочу тебя видеть. Я, прильнувший к стене, во вселенной шагов. Как хочу тебя видеть. Ты услышишь меня через камень домов. Я хочу тебя видеть. Спи к стене, повернувшись, как я в этот час. Я хочу тебя видеть. Через воздух один, обнимающий нас. Я хочу тебя видеть. И сквозь снег твоих слов, где бессильна строка, я хочу тебя видеть. Через стеклышко детства, очки старика, я хочу тебя видеть. Даже в поезде встречном, и пусть не со мной, даже в свадебном платье, и пусть не со мной, я хочу тебя видеть. И когда твоего я касаюсь лица, и когда я в глаза твои даже гляжу без конца, я хочу тебя видеть. Песню Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала» поет Ольга Пирокс.

0: В исполнении Ольги Пирокс и Игоря Скляра звучит песня Марка Минкова на стихи Дмитрия Иванова «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза».
1: Старый рояль весь в испуге

Программу продолжает Ирина Муравьева. «Позвони мне, позвони». Так называется песня Максима Дунаевского на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Карнавал».

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой.

что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

Милая, слышишь, яблоки в нашу стучат избушку, ночью по крыше ядрами, хоть заряжай царь пушку. За городищем прячется ветер буян, боярин, о, древнегрустная брянщина, лобное место яблок. Выйдем без слов, без горести, нет никого вокруг. В мире, как в нашей повести, яблок сладчайший стук. Бухают, охают, катятся, слышу на вкус, на цвет. Нам уже 1000, кажется, пробило яблоко лет. В красном саду от яблок, где наши тени, в одну. Утром такие ямбы вытеснили тишину. Чисто, ало, светает, лишь поездов гудки. Да пацанье играет в яблоки, как в снежки. Евгений Крылатов, стихи Михаила Плецковского, «Пора золотая». Поет Игорь Иванов.

В исполнении Игоря Иванова прозвучит еще одна песня. Игорь Крутой, стихи Александра Жигарева и Сергея Лиханова «Признание».

А музыка в тебе самом. Ее услышать только нужно, за нею следовать послушно, не сожалея ни о чем. Ведь если музыка в тебе, любая малость откровения. Вот, например, для развлечения играет ветер на трубе. У ветра музыка своя. Поговори с ним на досуге, и вы отыщете друг в друге единый корень бытия. Доверься музыке своей, она твой голос неизменный. Храни ее как дар бесценный от снегопадов и дождей. Она лекарство от обид, она твой разум, твое имя, и все на свете исполнимо, когда в душе оркестр звучит.

В исполнении молодой ленинградской певицы Инны Бедных прозвучала песня Бориса Майорова на стихи Михаила Рябинина «Когда вам снится музыка». Послушайте еще одну песню в исполнении этой певицы. Александр Морозов, стихи Михаила Рябинина «Перекресток».

Какая музыка и в пении берез, и в споре птиц, и в фейерверке гроз. Какая музыка и в звонком зимнем дне, и в царственной осенней тишине, и в какофонии буранов и дождей, и в пляске судеб и людских страстей. И я неумолчный оркестровый слышу хор, в котором сплетены мажор, минор. Они звучат в душе на сотни голосов, как отзвук жизни и как вечный зов. И каждый человек — миниатюра, природой созданная партитура.

20 век в легком жанре. Эстрада Ленинграда. Год 1949. Сталинские репрессии 30-х годов 20 века историки потом назвали большим террором. Расправу с культурой, которая произошла в Советском Союзе в конце 40-х годов, можно было бы назвать большим идеологическим террором. Сначала, в 1949 году, в газетах «Правда» и «Советская культура» была разоблачена одна антипатриотическая группа театральных критиков-космополитов. Заодно раскрывались их псевдонимы, часто скрывавшие еврейские фамилии. Вслед за театральными критиками пришел черед остальных, и музыкантов в том числе. Журнал «Советская музыка» писал: «За последние 2-3 года в песенном творчестве наметилось некоторое отставание от бурно развивающейся послевоенной жизни, устремленной к коммунистическому будущему». Журнал выражал возмущение, что нет новых песен о героическом труде, о великих вождях, партии, родине, советской армии и колхозах, а вместо этого композиторы обращаются к отжившим интонациям уличного мещанского фольклора и к безликим космополитическим приемам западной эстрады и джаза. Такова была лексика газетно-журнальных приговоров тех лет. В апреле 1949 года в Союзе композиторов СССР происходила дискуссия о массовой песне. Она стала тоже своеобразным хит-парадом года, только со знаком минус. Все, что пелось, все, что нравилось и еще недавно звучало по радио, теперь критиковалось самым жесточайшим образом. Вот как представлялся этот хит-парад тем, кто его так нещадно ругал. Начал представитель Центрального комитета партии «Апостолов». Он утверждал, что в характере старого блатного репертуара выдержана песенка Макроусова «Дорожка фронтовая», «Шаланды» Богословского и его же «Влюбленный Канагон», некоторые эстрадные песенки Молчанова, «Дождь», «Листова». Это хотя и разнородные, но сходные по своей тенденции явления, реставрирующие в нашей песне элементы дореволюционного уличного фольклора, органически чуждые советскому быту. Примером обеднения современной молодежной темы является студенческая застольная Островского «Текст Фадеевой». Авторы встали на путь комбинирования и перелицовки старинной, сентиментально-надрывной студенческой песни «Быстры, как волны, все дни нашей жизни».

Продолжим хит-парад представителя Центрального комитета Апостолова. Вот что он говорил дальше. В уныло-меланхолическом плане решена песня Богословского «Где ты, утро раннее» на текст Жарова. Непонятно, какое отношение имеет эта лирически расслабленная минорная песенка к современной жизни советской молодежи. Не вяжется эта нездоровая меланхолия с боевой молодежной темой.

0: облака.
1: Целый раздел доклада Апостолова был посвящен джазовой контрабанде. Досталось от него и оперетам, в которых выводятся отрицательные герои из мира заокеанской империалистической буржуазии, но при этом с любовью изображается их быт, модные песенки, танцы и прочее. Для музыкальной характеристики, конечно, неминуемо используются фокстрот, танго, румба. Ну, про опереты мы поговорим чуть дальше. А сейчас снова, как клеймили песни. Имеются и более откровенные попытки пропаганды западного джазового стиля даже без какого-либо сюжетного оправдания. Таковы, например, «Ласковая песня Фраткина», песенка о военных корреспондентах Блантера, песня «Блюз Блантера, грустить не надо», усиленно пропагандируется.

пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом. И станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг другу.

0: Пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки, мы опять в родной вернемся дом. И станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки, вновь с тобой друг друга мы найдем.
1: Итак, все, что хотели петь, теперь никуда не годилось. А того, что хотели бы услышать в Центральном комитете из уст молодежи, не было в природе. Композиторы пробовали не только каяться, но и оправдываться. Дунаевский осторожно взял под защиту песни, в том числе и часто звучавшую по радио новую песню Блантера «Летят перелетные птицы», песню Соловьева-Седова «В лодке» и другие. Осмелился сказать несколько хороших слов о джазе, но тут же занялся и самокритикой. Были и у него примеры неуместного джазирования, песни в фильме «Моя любовь», давшая искаженную характеристику советской девушки-комсомолки. Сурово осудил себя за песню «В жизни очень часто так случается» и наш Соловьев Седой, и добавил: «Мне бывает очень неловко, когда я слышу свою песню «В тумане скрылась милая Одесса» в исполнении Леонида Утесова». Я не считаю эту песню своей большой удачей, но артист наделяет ее такими надрывно-чувствительными оборотами, так утрирует ее на манер староодесской лирики, что автору впору отмежеваться от своего произведения.

Ну, а какие же песни вызывали официальное одобрение? За какие, например, была выдана самая главная тогда премия сталинская? Ее получил Юрий Милютин за песни «Морская гвардия», «Ленинские горы», «Сирень черемуха». Но почему грустить не надо Блантера, это очень плохо, а «Сирень черемуха» это очень хорошо, этого разумно никто объяснить не мог.

Песни о мире во всем мире заведомо были обречены на разные премии. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Будапеште в 1949 году были отмечены песни студентов Мурадели на стихи Ашанина, и затем она была объявлена гимном Международного союза студентов и марш студентов Новикова-Харитонова. Всячески пропагандировались по радио «Мы за мир» Туликова-Жарова, «Песня мира» Шостаковича-Долматовского из фильма «Встреча на Эльбе», «В защиту мира» Белого, Френкеля, «Песня о далеком друге» Дунаевского-Долматовского, не путать с другой песней под таким же названием Богословского о Иве Монтане, но это было уже в 50-е годы. «За мир и свободу» Носова Фегельсона. Давайте вспомним одну из этих песен из фильма Шостаковича «Встреча на Эльбе» в исполнении знаменитого американского певца Поля Робсона, к которому мы еще в этой программе вернемся.

0: появились песня о советско-китайской дружбе, знаменитая «Москва-Пекин» Мурадели на стихи Вершинина. Она тоже считалась песней мира, несмотря на свой воинственно-маршевый ритм и грозные интонации. Песен о мире было все больше, а в воздухе все отчетливее пахло войной. Угрожающе разрасталась и газетная война против эстрады и ее мастеров, которые, еще одна цитата, «вместо того, чтобы содействовать успеху лучших, наиболее достойных песен, обращаются к произведениям сомнительного художественного качества, либо опошляют, вульгаризируют советские песни в угоду отсталой части слушателей». В исполнении лирической песни иногда вносят черты слезливой сентиментальности, надрывности, кабацкой меланхолии. В исполнении бодрых, веселых песен, частушках и припевках нередко можно встретить иную крайность, грубость и развязность, пошлое ухарство. Короче, куда ни кинь, везде клин. И тут доставалось и Утесову, и Шульженко, и Бернесу, не говоря уж о Юрьевой и Церетели. Почему-то особенно ополчились на Бернеса. Бернес появлялся в сборных концертах между сладкоголосым Бейбутовым и братьями-чечеточниками Гусаковыми. Чечетка тоже была на грани запрета. И пел свой обычный репертуар. «Песни военных лет», «Морскую песенку» Богословского, «Полевую почту» Левитина. В жизни часто так случается Соловьева-Седова, но теперь и сам композитор вынужден был каяться за то, что черт дернул его написать такую минорную аполитичную песню.
1: В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизненном встречается с человеком человек. На пути на жизненном встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек?
0: И хотя в манере Бернеса не было ничего от сентиментальной слезливости или пошлого ухарства, он уже обрел свой стиль пения разговора, доверительного, простого, спокойного, негромкого, от сердца к сердцу. И про него сочинялись тоже злые эпиграммы. «Песни льет эфир московский с голосом и без. Там, где с голосом Козловский, там, где без Бернес». В 1949 году появилась и сразу стала популярной песня Блантера на стихи Исаковского «Летят перелетные птицы». Сам поэт так рассказывал об истории появления этой песни. «Когда я осенью наблюдаю, как улетают на юг журавли или дикие гуси, это всегда вызывает во мне особое чувство. В это время и крики гусей, и курлыканье журавлей бывают особенно грустными. Улетающие птицы как бы прощаются с родной землей, как бы говорят, до чего же им тяжело и больно расставаться с ней. Отсюда уже совсем недалеко и до стихотворной темы, до того поэтического замысла, в котором была бы раскрыта великая любовь человека к своей родине. Так в действительности из наблюдения за улетающими птицами и возникла у меня тема стихотворения «Летят перелетные птицы». Стихотворение рождалось трудно. Поэт хотел непременно сказать: «А я не хочу улетать». И все искал какие-то другие слова, пока, наконец, не остановился на этих, прежде всего пришедших ему в голову, и обратился к своему старому другу Блантеру, чтобы тот написал музыку. Блантер, кажется, нигде не говорил о том, а что же его вдохновило на эту песню. Но можно предположить, что тут примешалась и политика. Дело в том, что в 1949 году стала явной антисемитская направленность всех погромов в культуре. Отчасти это было связано с созданием год назад государства Израиль. Поначалу Сталин поддержал его, Советский Союз признал Израиль первым, полагая, что новое государство станет плацдармом Советского Союза на Ближнем Востоке. Но эти надежды не оправдались. Когда в СССР прибыла посол Израиля Голда Мейер, многие советские евреи даже выразили желание поехать добровольцами в Израиль воевать против арабских стран, которые все пошли на него войной. Вот тогда-то и возникла патриотическая тема «Летят перелетные птицы, а я не хочу улетать». Впрочем, тогда, в 1949 году, мало кто догадывался, что у этой лирической песни может быть такой политический подтекст. –

Конечно, появилось немало и других уже плакатных песен, где та же тема разрабатывалась в лоб. Песня о советском флаге Фраткина, «Среди полей России» Милютина, «Поле русское» Бакалова и другие. Вообще птицам в песнях этого года отчасти повезло. Другой очень популярной песней в Ленинграде стали «Белокрылые чайки» Прицкера на стихи Фогельсона. Она была коронной в репертуаре Леонида Кострицы. Даже потом появились такие стихи: «Я слежу за полетом птицы, что сверкает над вечной Невой. Может, это душа Кострицы разговаривает со мной».

том году появилось еще несколько лирических песен, которые приобрели популярность, в том числе две на стихи Долматовского: «Сормовская лирическая Макроусова» и «Провожают гармониста Милютина». Событием этого года стал приезд в Москву знаменитого американского певца-негра, афроамериканца, как говорят теперь, Поля Робсона. Его концерт транслировался по радио. Он считался другом Советского Союза, и ему был обеспечен самый радушный прием. И не только официальный, публика тоже встречала его восторженно. Он пел народные, революционные песни многих стран, в том числе американские, испанские, русские и даже китайские. Но, конечно, от него прежде всего ждали исполнения негритянских блюзов и спиричуэлсов «Отпусти мой народ», «Никто не знает моей печали», «Небо», «Колесница», «Водонос». И он их пел, каждый раз вызывая бурю восторга. Но когда Робсону стали кричать с галерки «Сан-Луи блюз! Сан-Луи блюз!», он сделал отрицающий жест рукой. «Дескать, я его не пою». Он знал, что в Советском Союзе преследует джаз и не хотел дразнить гусей. А между тем, этот знаменитый блюз он пел и записывал на пластинке.

Пол Робсон захотел посетить своих старых друзей Михоэлса, Фефера и других. Но Михоэлс уже был убит по приказу Сталина. Робсону сообщили официальную версию, погиб в автомобильной катастрофе. А Фефер вместе с другими активистами еврейского антифашистского комитета сидел в тюрьме по ложному обвинению и подвергался каждодневным пыткам. Но по такому случаю его вытащили из камеры, приодели и загримировали, и привезли в номер к Робсону. Но Феферу удалось жестами дать понять, что он сидит в тюрьме. Его пытают, ему грозит смерть. А вслух они с Робсоном вели ничего не значащий разговор. И вот в одном из своих концертов Робсон вдруг запел песню узников еврейского гетто в Варшаве, написанную на мотив песни братьев Покрас «То не тучи грозовые облака». Это стало слабым знаком солидарности с новыми жертвами сталинского террора, ведь вся еврейская культура уже была вытравлена из советской жизни. Джаз гнали в дверь, а он лез в окно. В 1949 году в журнале «Крокодил» появился фельетон Беляева «Стиляга». Он начинался так. В одной из школ был литературный вечер старшеклассников. Когда окончилась деловая часть, объявили танцы. В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые. Таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого Клёша. Ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Его прозвали «Стилягой». Потом появилась его девушка, Мумочка, по виду спорхнувшая с обложки французского журнала «Мод». Потом они танцуют «Стилягу Цедри». Окончался этот фельетон, дававший прозвище очень многим молодым людям конца 40-х, 50-х годов такой сентенцией. Находятся такие девушки и парни, которые завидуют стилягам и мумочкам. «Завидовать этой мерзости!» — воскликнула с негодованием одна из девушек. «Мне лично плюнуть хочется». Плевались, однако, далеко не все. Тем более, что своей музыкой стиляги считали именно джаз. Их своеобразным гимном стала «Чаттануга». Да, та самая из серенады солнечной долины. А журнал «Крокодил» продолжал разоблачать Бродвей. На Бродвее появилась еще одна сенсация в области искусства. Новая пьеса «Поцелуй меня, Кэт» представляет собой оперетку, переделанную из гениальной комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Это произведение богато снабжено всеми атрибутами современного американского театра. В пьесе участвуют, например, гангстеры. Производится стрельба из пулеметов и исполняется популярный теперь в Америке танец буги-вуги, смесь фокстрота с танцем живота и плясками дикарей. Это было написано об одном из лучших послевоенных американских мюзиклов Коула Портера.

20 век в легком жанре. Эстрада Ленинграда. Год 1949. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

0: Дорогие друзья, мы снова приглашаем вас в литературную гостиную. Нас ожидает радушный гостеприимный хозяин, писатель Юрий Гальперин. Войдем же.
1: Приветствую вас, друзья. На двух предыдущих встречах вы могли слышать начало и продолжение рассказа Ираклия Андронникова, устного рассказа, который называется «Портрет». Это история поисков неизвестного портрета Лермонтова, которую мы сегодня завершим. Тем, кто не слышал рассказа или пришел сегодня впервые, я несколько слов скажу о нем. Итак, работая в Ленинграде, в доме Пушкинском Академии наук, находящемся там же, Ираклий Андронников случайно увидел в архиве любительскую фотографию, изображавшую молодого военного, в которой узнал Лермонтова. Этот снимок с неизвестного портрета поэта попал в Пушкинский дом в 1917 году из Лермонтовского музея при Кавалерийском училище. Незамедлительно начав поиск, Андронников установил, что снимок был пожертвован Кавалерийскому училищу неким Вульфертом, некогда членом Московской судебной палаты. Затем последовали поиски родственников Вульферта, которые привели Андронникова в один из московских домов к внуку дарителя Александру Анатольевичу Вульферту. Но незадолго до прихода писателя портрет Лермонтова, который хранился в доме, попал к некоему Борису. Этот человек купил старинную рамку, а в суматохе унес ее вместе с портретом. Ни фамилии, ни места работы Бориса мать Вульферта, Татьяна Александровна, не знала. Помнила ли, что когда-то этот Борис работал кассиром в колбасном магазине «Торксина». Но я должен пояснить тоже еще раз тем, кто не слышал. «Торксин» – это была торговля за валюту, торговля с иностранцами. Но могли покупать там и русские люди в этом магазине, но нужно было сдать золото или серебро, которое превращалось как бы в валюту. Итак, начались поиски Бориса. И этого Бориса случайно встретила сама Татьяна Александровна, но портрета у Бориса уже не было. Он отдал его какому-то художнику. Конечно, Андронников расстроился. Надо было снова продолжать поиски. И вот в это время неожиданно писателя пригласили в литературный музей и показали ему тот самый лермонтовский портрет, который, как было известно работникам музея, искал неутомимый исследователь. Портрет только что купили у одной старушки, но купили только из-за Андронникова, так как известный среди музейных работников знаток старинных картин Николай Павлович Пахомов считал, что, судя по мундиру, офицер не может быть Лермонтовым. Что же было дальше? Ираклий Луарсабович рассказывал.
2: Вышла книга Пахомова. Вульфертовский портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова, прочел я на 69-й странице. Только лоб и нос на этом портрете имеют отдаленное сходство с Лермонтовым. Дочитал я до этого места, задумался. Раньше мне казалось, что самое главное найти портрет. Теперь он в музее, а главное не решено, и решено, вероятно, не будет. И хотя я по-прежнему верю, что это Лермонтов, доказать это я, очевидно, не в силах. Годами, десятилетиями будет стоять портрет в темном шкафу, и тысячи пылких, вдохновенных читателей Лермонтова никогда не взглянут на необыкновенное это лицо. Великий поэт по-прежнему будет скрыт под военным мундиром. Этот мундир не снимешь. не снимешь. А если все-таки попытаться? Татьяна Александровна Вульфард говорила, что под мундиром что-то виднеется. Если портрет реставрировался, как знать, может быть, поверх сюртука был написан другой сюртук с другими кантами. Пришел в литературный музей, в отдел иконографии, обращаюсь к сотрудникам. Можно мне посмотреть вульфардовский портрет Лермонтова, который висел на выставке?
3: Какой?
2: Вульфардовский, который Вульфардам раньше принадлежал. Нет у нас такого. Ну, Условевский, который Условий куплен. Да в первый раз слышу. И тут вдруг одна сотрудница молоденькая восклицает. Так это он, наверное, говорит про Андрониковский фальшивый. Я покраснел даже. Выдали мне портрет. И снова я подивился выражению лица. Ясного, благородного, умного. Поднес к окну. Действительно, под серебряной пуговицей шинели и под воротником в одном месте. Что-то просвечивает. Попросил лупу, вглядываясь. Действительно, так и кажется, под зеленой шинелью сквозь трещинки в краске что-то виднеется. Словно шинель и сюртук написаны поверх другого мундира. А вдруг, думаю, этот мундир соответствует форме Нижегородского, Тингинского или Гродненского полка, в которых Лермонтов служил. Выяснить это можно только с помощью рентгеновских лучей. Ведь именно благодаря им художник Корин обнаружил недавно в Москве знаменитую Форнарину. Рентген показал, что фигура ее скрыта одеждой, которая дописана позже. Корин снял верхний слой красок с картины и открыл творение Джулио Романо, ученика Рафаэля. Нельзя ли, спрашиваю, просветить портрет рентгеновскими лучами? А что нельзя? Можно. Пошлем ее в Третьяковскую галерею, там просветят. Послали портрет в Третьяковскую. Я наведывался в музей каждый день. Наконец портрет возвратился с приложением бумажки. Смысл ее был таков. Ничего под мундиром не обнаружено. И подпись «Профессор Торопов». Но слышал я, что кроме рентгеновских применяются еще ультрафиолетовые лучи. Падая на предмет, они заставляют его светиться. Это явление называется вторичным свечением или люминесценцией. Если в лермонтовском портрете мундир был дописан позднее, значит, в него были введены новые краски, которые под ультрафиолетовыми лучами могут люминесцировать иначе, чем старые. На мысль об ультрафиолетовых лучах навела меня сотрудница литературного музея Татьяна Алексеевна Тургенева, внучатая племянница Ивана Сергеевича Тургенева. Зашел я в музей, как Татьяна Алексеевна спрашивает, а вы не думали обратиться с вашим портретом в криминалистическую лабораторию? Это лаборатория Института права Академии наук. Находится она на улице Фрунзе, 10. Вообще говоря, там расследуют улики преступлений, но вот я недавно носила к ним одну книгу с зачеркнутой надписью. Предполагалось, что эта надпись сделана рукой Ломоносова. И знаете, никто не мог разобрать, что там написано, и рентген ничего не помог. А в этой лаборатории надпись сфотографировали под ультрафиолетовыми лучами и прочли, и выяснили, что это не Ломоносов. Я присутствовал, когда ее просвечивали, и уверилась, что ультрафиолетовые лучи – это просто чудо какое-то. Все видно, как на ладошке. В тот же день мы с Татьяной Алексеевной, взяв портрет, отправились на улицу Фрунзе. Когда в Институте права мы развернули портрет перед сотрудниками лаборатории и объяснили, в чем дело, все оживились, начали задавать вопросы, внимательно вглядываться в Лермонтова. Это понятно, каждому хочется знать, каков он был в жизни, дополнить новой чертой его облик. Поэтому все так охотно, с готовностью, от души вызываются помочь, когда речь идет о новом портрете Лермонтова. Задвинули плотные шторы, включили рубильник, портрет засветился, словно в лиловом тумане. Краски потухли, исчезли тени, и вижу уже не произведение искусства лежит передо мной, а грубо размалеванный холст. Бьют в глаза изъяны и шероховатости грунта, проступили незаметные раньше трещины, царапины, след от удара гвоздем, рваная рана, зашитая Слоевым. «Это вам не рентген», — замечает Татьяна Алексеевна шепотом. «Вижу», — отвечаю я ей. «А полосы видите под шинелью?» «Вижу». «Под сюртуком и впрямь что-то просвечивает», — говорит Татьяна Алексеевна в полголоса. «По-моему, не просвечивает». «Вы слепой! Неужели не видите? Пониже воротника, безусловно, просвечивает». «Нет, не просвечивает». «Да ну вас!» — Татьяна Алексеевна сердится. «Неужели же вам не кажется, что там нарисован другой мундир?» «Нет, к сожалению, не кажется». «Мне уже тоже не кажется», — со вздохом соглашается Татьяна Алексеевна. Работники лаборатории разглядывают каждый сантиметр холста, поворачивают портрет, делятся мнениями. Мед как не жаль, говорят, о существенных изменениях или каких-нибудь незаметных для глаза надписей на полотне. Этим способом обнаружить не удается. Мундира там тоже никакого нет. Видны только какие-то небольшие поправки. Ничего у него там нет, соглашается Татьяна Алексеевна и с гордостью добавляет. Предупреждал я вас, что все будет видно, как на ладошке. Прямо замечательные лучи. А криминалисты смеются. Есть еще инфракрасные. Если бы в составе красок, которыми написан портрет, оказались краски непрозрачные для инфракрасных лучей, то тайна мундира была бы раскрыта. Портрет сфотографировали в инфракрасных лучах и с лицевой стороны, и с обратной. Но и этим способом ничего невидимого так и не увидали. Не оправдались мои расчеты. А между тем, кажется мне, способ доказать, что это лермонтовский портрет один. Обнаружить у него другой мундир под этим мундиром. Эй, думаю, лучи лучами, а ведь это же искусство. Здесь нужен живой человек. Посоветуюсь с Кориным. Это художник замечательного таланта, тончайшего вкуса. Глаз у него острый. Поможет. Позвонил ему, попросил зайти в литературный музей. Встретились. Привел его к портрету. Вот, говорю, Павел Дмитриевич, хочу услышать ваше мнение. Может ли тут оказаться под мундиром другой мундир или нет? Ни рентген, ни ультрафиолетовые лучи, ни лучи инфракрасные ничего не показывают. А что вы хотите узнать? Тихим голосом и неторопливо спрашивает Корин. Хочу установить, кто изображен на портрете. Так мне кажется, это довольно ясно. Лермонтов, очевидно. Позвольте, а как вы узнали? По лицу узнаю. Похож. А по-вашему кто это? И по-моему тоже Лермонтов. Так в чем же дело? А дело в том, что у меня нет доказательств. Как же нет? Главное доказательство – сходство. Но ведь сходство не документ. Так вы ж не спрашивайте документы у своих знакомых, прежде чем поздороваться с ними. Так узнаете, улыбается Корин. Верно, но согласитесь, Павел Дмитриевич, отвечаю, сходство ведь можно оспаривать. Есть люди, которые с вами и со мной не согласны, считают, что не похож. Как же так не похож, недоумевает Корин. Овал, пропорции, черты лица лермонтовские. Писано с натуры, в хорошей манере. В 30-х годах прошлого века мастер, безусловно, очень умелый. А почему, собственно, вас интересует, есть ли другой мундир? Да этот мундир не подходит. Ах, вот что. Понятно. Но, к сожалению, вмешательства чужой кисти здесь нет, озабоченно говорит Корин. Снизу кое-где видны мелкие авторские поправочки. И все, расчищать портрет незачем. Вы его только испортите. А что же вы посоветуете? Поищите другой способ утвердиться в вашей точке зрения. Такой способ, мне кажется, должен существовать. Идите от лица, от сходства. У меня лично оно сомнений не вызывает. Надо вам сказать, что в то время, когда я еще жил в Ленинграде и работал в Пушкинском доме, сдружился я с Павлом Павловичем Щеголевым. Его уже нет, он умер еще в 1936 году. Это был молодой профессор, очень талантливый историк, человек великолепно образованный, острый. У него я познакомился с его другом, известным юристом, профессором Ленинградского университета Яковом Ивановичем Давидовичем, большим знатоком трудового законодательства. Сидя в кабинете у Щеголева, я не раз бывал свидетелем необыкновенной игры этих двух друзей. Яков Иванович еще в передней, еще потирает руки с мороза, а Павел Павлович уже посылает ему свой первый вопрос. Не скажете ли вы, дорогой Яков Иванович, какого цвета были выпушки на обшлагах Колета, лейб-гвардии Кирасирского и Ее Величества полка? Простите, Павел Павлович, это детский вопросик, снисходительно усмехается Яков Иванович, входя в комнату и раскланиваясь. Что выпушки в Кирасирском полку были светло-синие, известно буквально каждому. А вас, очень дорогой Павел Павлович, я попрошу назвать цвет ментика Павлоградского гусарского полка, в котором служил Николай Ростов. Зеленый, отвечает ему Павел Павлович, а султаны в лейб-гвардии финляндском... Черные. Ответьте мне, дорогой Яков Иванович, снова обращается к нему Павел Павлович, в каком году сформирован литовский лейб-гвардии полк? Если мне не изменяет память, в 1811. А в каких боях он участвовал? Бородино, Баутсен, Дрезден, Кульм, Лейпциг. Я называю только те сражения, в которых он отличился. Я не сказал еще, что этот полк в числе первых вошел в Париж. Яков Иванович, этого кроме вас никто не помнит. Вы гигант! Вы колоссальный человек, восхищается Павел Павлович. По правде сказать, эти восторги были мне недоступны. Я ничего не знал ни о выпушках, ни о ташках, ни о валтрапах. В специальных вопросах военной истории был не силен. Я уставал следить за этой игрой, начинал потихоньку зевать и прощался. Теперь, размышляя о портрете, я все чаще вспоминал об этих необыкновенных познаниях Якова Ивановича. Если, рассуждал я, Корин прав. Первое. Если о поисках другого мундира надо забыть, об этом Корин прав, безусловно. Второе. Если исходить из того, что все-таки это Лермонтов, то остается третье. Подвергнуть изучению мундир, в котором Лермонтов изображен на портрете. Одному мне в этом вопросе не разобраться, и специально, чтобы повидать Давидовича, поехал я в Ленинград. Изложил свою просьбу по телефону, прихожу к нему домой, спрашиваю еще на пороге. Яков Иванович, в форму какого полка мог быть одет офицер в 19 веке, если на воротнике у него красные канты? Позвольте, что значит красные? Возмущается Яков Иванович. Для русского мундира характерно необычайное разнообразие оттенков цветов. Прошу пояснить, о каком красном цвете вы говорите. Об этом я протягиваю клочок бумаги, на котором у меня скопирован цвет канта. Это не красный и никогда красным не был, отчеканивает Яков Иванович. Это самый настоящий малиновый, который, сколько мне помнится, был в лейб-гвардии стрелковых батальонах, в 17-м Уланском Новомиргородском, в 16-м Тверском Драгунском и в лейб-гвардии Гродненском гусарском полках. Сейчас я проверю. Он открывает шкаф, перелистывает таблицы мундиров, истории полков, цветные гравюры. Пока все правильно, подтверждает он. Пойдем дальше. Если эполет на этом мундире кавалерийский, в таком случае стрелковые батальоны отпадают. Остаются драгуны, уланы и Гродненский гусарский полк. Тверской и Новомиргородский тоже приходится исключить. В этих полках пуговицы и эполеты повелено было иметь золотые, а на вашем портрете на носе ребро, следовательно, это должен быть Гродненский. А как выглядит самый портрет? Я показываю ему фотографию. Вы дитя! Восклицает Яков Иванович. Это же сюртук кавалериста 30-х годов. В это время в Гродненском полку введены перемены, и на доломаны присвоены синие выпушки. Но сюртуки оливкового цвета, сохраненные по 1845 год и до 1838 года, на них оставался малиновый кант. В этом вы можете убедиться, просмотрев экземпляр рисунков, специально раскрашенных для Николая I. И так, заключает Яков Иванович, складывая книги высокими стопками, все сходится в пользу Гродненского. Яков Иванович, восклицаю я, вы даже не знаете, какой важности сообщений вы делаете. Ведь на основании ваших слов получается, что это Лермонтов. Простите, останавливает меня Яков Иванович. Этого я не говорю. Пока установлено, что это офицер гусарского Гродненского полка, и не больше. А Лермонтов или не Лермонтов, это не по моей части. Гродненский гусар. Круг людей, среди которых жил этот офицер, сузился теперь до 30-40 человек. Офицеров в Гродненском полку в 30-х годах было не больше. Кажется, уже близок конец. И тем не менее, вот тут и непонятно, что делать дальше. Вернулся в Москву. Снова ломаю голову. Снова сижу и смотрю на фотографию, словно жду, когда она заговорит. Конечно, было бы недурно, если бы портрет сам сказал, с кого он писан. Позвольте, а как же интересно поступают в тех случаях, когда человек не говорит, когда он не может или не хочет назвать свое имя? Совершенно ясно, что такого должны опознать другие. А если его никто не знает или не хочет назвать, тогда, очевидно, опознают по фотографии. А если нет фотографии, может ли служить этой цели живописный портрет? Снова отправляюсь с портретом в криминалистическую лабораторию. А, здравствуйте, говорят, снова к нам? Я объясняю. С мундиром все уже выяснил. Теперь помогите опознать изображенную на портрете личность. Лермонтов, в конце концов, или не Лермонтов? Знаете, что говорят? Посоветуйтесь с Сергеем Михайловичем. Может быть, он и возьмется. Уж если он даст заключение, ваши сомнения будут разрешены. А кто такой Сергей Михайлович? Как, вы не знаете? Это профессор Потапов. Ученый с мировым именем. Один из основоположников русской криминалистики. Лучший знаток судебной фотографии, создатель научного почерковедения, высший авторитет в области криминалистической идентификации. Он, кстати, любит разные сложные, запутанные вопросы и, вероятно, заинтересуется вашим портретом. Сергей Михайлович, можно к вам? и вводит меня в кабинет. За столом пожилой человек с волосами, гладко зачесанными наверх, с крохотной седой бородкой. На спокойном умном лице карие глаза, живые и быстрые. Представили меня ему. Выслушал он мою просьбу внимательно, рассматривал портрет пристально, тонким голосом задавал вопросы. Наконец обратился к сотрудникам. Попробуем применить к данному случаю учение об идентификации на основе словесного портрета, сказал он. И мне. Попрошу вас доверить нам этот портрет, прислать репродукции со всех имеющихся изображений этого же лица и дать месяц сроку. Прошел месяц, и вот мне вручают пакет и письмо на мое имя. Разрываю конверт, и первое, что вижу заглавием, мнение профессора С.М. Потапова. Я не знаю еще приговора, но судьба моя уже решена. С глубоким волнением начинаю читать я строки этого документа. С целью осуществления попытки решить поставленный вопрос путем сравнения признаков лица с имеющимися образцами несомненных изображений Лермонтова, читаю я, были рассмотрены существующие репродукции с его известных портретов. Из присланных ему репродукций профессор Потапов выбрал фотографию с миниатюры, написанной в 1840 году художником Заболоцким, на которой Лермонтов изображен в том же повороте, что и на вульфертовском портрете. Эти изображения Потапов решил сличить. Прежде всего он довел их до равной величины, заказав с них такие фотографии, чтобы расстояние между двумя устойчивыми точками лица было на них совершенно одинаковое. В качестве масштаба для обеих фотографий он взял расстояние между окончанием мочки уха и уголком правого глаза на портрете Заболоцкого. Когда лица на портретах стали одинакового размера, по ним изготовили два крупных диапозитива, пересняли изображение на стеклянные пластинки. При наложении этих диапозитивов один на другой и рассматривании их на просвет, читаю я, очевидно, они в пакете. Разрываю бечевку, торопливо скидываю крышку с коробки, осторожно вынимаю из нее два темных стекла, диапозитивы, о которых пишет Потапов, поднимаю их к свету. На одном увеличенная миниатюра Заболоцкого, на другом уменьшенный вульфертовский портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончание мочек ушей, совмещаю уголки глаз. Чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино в новый, третий портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши. Не совпали только прически. Да левую щеку на портрете Заболоцкого ободком облегает щека вульфертовского портрета. Но разве прически и полнота щек относятся к устойчивым признакам? Еще прежде, чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод. Следует высказать мнение, что доставленный товарищем Андроником портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова. Какая радость, думаю я, какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов. Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал, и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось. Я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд вульфертовского портрета сделался пристальным и сосредоточенным, и, кажется, устремлен теперь прямо на вас. Какое счастье, что оба художника были верны натуре. Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника. Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложение,

0: Павлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов. Гляжу я на этот портрет, и только теперь, когда уже окончены поиски и собраны доказательства, могу сказать вам, как полюбил я его, и как трудно мне было бы приучить себя к мысли, что это не Лермонтов. Сколько лермонтовских стихов, сколько представлений о живом Лермонтове связал я с этим благородным изображением. Скажем же о нем на прощание словами самого Лермонтова. Взгляни на этот лик. Искусством он небрежно на холсте изображен, как отголосок мысли неземной. Не вовсе мертвый, не совсем живой.
1: Вот так закончил Ираклий Андронников свой замечательный рассказ. И очень хотелось бы узнать, кто из вас слышал Андронникова впервые, а кто из вас слушал доброго старого знакомого и доволен этой встречей, напомнившей прошлые встречи с замечательным, выдающимся рассказчиком. Очень хотелось бы узнать это редакции. Мне, конечно, не поленитесь, напишите. Ну а теперь мы встретимся с Афанасием Фетом, щедро одарившим своим талантом и современников, и нас с вами. Позволю себе сказать несколько слов о поэте. Юность его была далеко не безоблачной. Незаконно рожденный сын ценского помещика Шиншина, он уже в 14 лет узнал, что не может пользоваться правами законных дворянских детей. По тем временам это было серьезным ударом. И Фет долгие годы боролся за права дворянства, но получил их лишь на склоне лет, в 1873 году. И в любви он не был счастлив. Юный унтер-офицер Кирасирского полка, из-за отсутствия достаточных средств, он не мог жениться на любимой девушке, хотя чувства молодых людей были горячи и взаимны. Мария Лазич, так звали девушку, вскоре погибла во время пожара, возможно, даже просто покончила с собой. Но память об этой трагедии поэт сохранил до конца дней. А стихи его? Лучше сошлюсь на авторитеты. Откуда у этого добродушного, толстого офицера, писал Лев Толстой, такая непомерная лирическая дерзость, свойство великих поэтов? Блок называл Фета великим учителем и говорил о нем так: «Все торжество гения, не вмещенное Тютчевым, вместил Фет».
2: Что же касается музыкальности фетовского стиха, благодаря чему композиторами созданы романсы, ставшие классическими, то эти качества поэта очень хорошо оценил Чайковский. «Считая его, — писал он, — поэтом абсолютно гениальным, Фет в лучшие свои минуты переходит из пределов указанных поэзии и смело делает шаг в нашу область».

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад. Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят, да и тени видят нас среди ветвей и не слышат. Слышит только соловей, да и тот не слышит. Песнь его громка, разве слышит только сердце да рука? Слышит сердце, сколько радости земли, сколько счастья сюда мы принесли. Да рука, услыша сердцу, говорит, что чужая в ней пылает и дрожит, что и ей от этой дрожи горячо, что к плечу невольно клонится плечо. Угрюм и празден часто я брожу, напрасно веру светлую лелею, на славный подвиг силы не имею, для песни сердца слов не нахожу. Но за тобой ревниво я слежу, тебя понять и оценить умею, вот отчего я дружбой горд твоею и близостью твоею дорожу. Спасибо жизни, пусть по воле рока истерзана, обижена глубоко, душа порою в сон погружена, но лишь краса душевная коснется усталых глаз, бессмертная проснется и звучно затрепещет, как струна. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенний полон жаждой, рассказать, что с той же страстью, как вчера пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет.

0: Хочется думать, что вы остались довольны сегодняшней встречей в нашей гостиной. Судя по отзывам, которые к нам приходят, эти вечера напоминают многое, рассказывают о том, чего кто-то может и не знать. В этом нет ничего стыдного. Во-первых, люди некоторые молоды, кому-то не попались хорошие книги или не слышали когда-то хороших передач. Все приходит, жизнь продолжается, и поэтому всем, чем мы можем быть вам приятны, мы стараемся познакомить вас с лучшим, что осталось в наших архивах, в наших записях, и каждый раз будем дарить вам, надеюсь, радость таких встреч. Будьте здоровы, друзья!
1: Не знаю, как вам, уважаемые радиослушатели, а мне, редактору передачи Владимиру Сорокину, сегодня как-то особенно грустно покидать стены нашей гостиной. Удивительный рассказ Ираклия Андронникова, вдохновенная поэзия Афанасия Фета в чтении Георгия Менглета, романсы Рахманинова и Чайковского в совершенно волшебном исполнении Ивана Семеновича Козловского и Сергея Яковлевича Лемешева. Это было так прекрасно, и, увы, как и все прекрасное в нашей жизни, слишком скоротечно. Как знать, может быть, прекрасное особенно дорого нам потому, что оно мучительно мимолетно, иллюзорно и в конечном итоге недостижимо. Так будем же просто поклоняться красоте, трепетно и бескорыстно служить ей. Ну а сегодняшняя наша встреча заканчивается, и мне остается напомнить, что ваши пожелания, предложения мы ждем по адресу 113-326, Москва, Пятницкая улица, 25, Радио 1, Литературная гостиная Юрия Гальперина. Расставание наше будет недолгим. Через 2 недели, 29 декабря, в это же время мы снова соберемся в нашей гостиной. Итак, до встречи!
2: Весенние воды. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут, и будет сонный брег, бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет. И тихих, теплых майских дней румяный, светлый хоровод толпится весело за ней.
3: Начинаем литературную передачу. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию страницы романа Артема Анфиногенова «Мгновенье. Вечность». Начало событий в романе происходит незадолго до войны. Читает артист Алексей Преснецов.
4: Ее пытались урезонить и раньше, еще в аэроклубе. «Бахарева, куда ты рвешься?» — спросил ее однажды инструктор Дралкин, как бы по-свойски, а вместе и неодобрительно. «Летать?» — легко, не задумываясь, ответила Лена. «А зачем?» «Интересно». «Нравится?» — сказала она, стараясь уловить, откуда дует ветер. Неприятностей можно было ждать, во-первых, от тетки, родной сестры матерью, которой она квартировала, оправдывая свое местечко на сундуке стиркой и уборкой. Если тетка узнает про аэроклуб да сообщит об этом маме, быть скандалу. Во-вторых, Неприятностей можно было ждать от ночлета аэроклуба старче. Сутуловатый, краснолицый ночлет с венчиком жестких седых волос по ходу разносов, воинственно встававших, знал, что курсанты его трепещут, и тешился этим. «Лопату в руки!» — гнал он нерадивых. «И на оборонный объект!» В военной игре, проходившей с участием городского партийного и комсомольского актива, аэроклуб, экономя бензин, участвовал как пехотное подразделение, и ему было указано на плохое состояние подъездных путей, поэтому строящуюся к городу дорогу начлет называл оборонным объектом. «Бегом!» — кричал он, приседая от натуги. «Все команды на аэродроме выполняются! Бегом!» «Только бы не старче!» — думала Лена. «Что нравится? Можешь сказать вразумительно?» «Другие же летают!» — сказала Лена. «Тебе учиться надо! В какой-нибудь институт подать, получить хорошую специальность!» С первых полетов Лена решила для себя этот вопрос. Выбрала специальность, именно хорошую, по душе.
5: «Не женское это дело летать», — хмуро сказал Дралкин и потупился, хорошо зная глупости, какие предстоит ему в ответ услышать. «Я об этом думала».
4: «Думала? В актрисы бы, например, я пошла. С твоими данными возьмут».
5: «Вы, товарищ инструктор, не в курсе дела», — мягко и досадливо заметила Лена. Скривив натянутой улыбки рот, добавила. «Я же не фотогенична. Пока на паспорт снялась, намучилась.
4: Это еще не показатель. Знакомый товарищ проверил на практике». «Из этих... из театра?»
5: «Не обязательно». «Хорошо, скажу. Фотокорреспондент».
4: Зимой на полетах мелькнул корреспондент молодежной газеты в ботиночках и кашне. «Сцена бы тебе пошла», — повторил Дралкин. «Слуха нет», — отрезала Лена. «Обожаю вокальные номера, сама же петь не могу. Вот так. Все противопоказано». Она снова коротко улыбнулась. «В среду едем во Фролы прыгать с парашютом».
5: «Других вариантов нет?» «Говорю, продумано. Фотогеничность, слух. Я бы, конечно, не посмотрела, если бы сказали талант. А так мне летать нравится».
4: «Сколько Женька Гард получил провозных, пока схватил высоту 7 метров?
5: «Полетов 20, и не схватил».
4: «Он хороший парень, Женька, комсомолец хороший, отзывчивый. Вы сказали Бахареву, покажи мне высоту 7 метров. Я показала, что такого. 7 метров и 1 метр – разница, ее видно. Одним она открыта, как на блюдечке, другим нет. Но мне-то она видна!» Лена поймала Дралкина на слове.
5: «Вы на Гарта не кричите, он не понимает, когда кричат».
4: «Бахарева», – произнес в своей манере Дралкин. «Белоручка он, Гарт, жизни не нюхал. Почему занятия пропускал, не сдал зачета, спрашиваю? Мы с папой ездили отдыхать в горы. Видишь, школьником в горах отдыхает, натрудился. А доску для звеньевого ларя не приколотит, топор в руках не держал. Небо чему учит? Думать быстро, соображать, сноровку же нужно иметь. Ты, небось, корову доила?»
5: «Не было у нас коровы».
4: «Я, к примеру, доить умеешь? И доить, и жать, и снопы вязать. Об чем речь? Птенцы сначала в гнездах учатся, потом летают. Бахарева!» — с силой произнес инструктор. Хотя они сидели рядом, он как бы вслушивался в звук ее фамилии. «Не кричите, не понимает, нужен подход. Все это подпорки, середняка тянуть. А вот является курсант, может, один из сотни, и понимаешь, что вся эта бухгалтерия гроша не стоит. Только помех ему не чини. Придавай, чтобы опара через край не вышла. Да, с талантом надо родиться».
5: «Актрисой я, наверное, не родилась».
4: «Война будет», — продолжал инструктор о своем, насупливая брови и отставляя недопитый стакан. «Я иной раз так рассуждаю. Баба против мужика. На ринге, к примеру, в перчатках при судье. Ведь не потянет баба против мужика. Согласна? Воздушный бой не ринг. Там смерть в глазах пляшет.
5: Воевать все пойдут, суховато сказала Лена.
4: Пойдут. Да знаешь, не бабье дело молотком махать.
5: Родину все должны защищать.
4: Об этом ли речь, Бахарева?
5: Дралкин хлопал себя по карманам, нащупывая спички. Еще с кем посоветуйся. Подруги-то есть?
6: Подруги все секреты разбалтывают. Ни одна язык не держит. Легкость, удовольствие, азарт, с которыми учлет девица без единой запинки шла от упражнения к упражнению, радовали инструктора и страшили. Он боялся ошибиться в Бахаревой, переоценить ее, поддаться бродившему в ней нетерпению.
5: Год с небольшим спустя на северо-западе под Старой Руссой командир экипажа пикирующего бомбардировщика П-2 сержант Григорий Дралкин прочел в комсомолке заметку о питомице Уральского аэроклуба Е. Бахаревой, вступившей в бой против немецкого разведчика Дорнье-215. Он долго пытался и все не мог представить себе, как учлет девица, красневшая на разборах от его похвал, схватилась с четырьмя профессионалами Люфтваффе, составлявшими экипаж Доры. Он понимал, что должен, наверное, увидеть или вообразить ее другой, преобразившейся, ожесточенной огнем войны, но это ему не давалось. Как о чем-то совершенно несбыточном он впервые тогда подумал. Хорошо бы встретить Елену.
6: Увидав Баранова под Сталинградом в первые минуты пребывания на фронтовом аэродроме, Лена забыла Дралкина, забыла всех. Слова Дралкина «баба против мужика» она помнила. Часто к ним возвращалась, продолжая спор с инструктором, думая не так, как Дралкин, поступая вопреки его советам. Когда Григорий уехал, Лена заняла его место инструктора. Но в первые минуты пребывания в конной, под впечатлением поединка, она, ошеломленная, должна была признать, то, что сделал в бою Баранов, ей недоступно. И непосильно.
5: От полкового КП бугром выступавшего летчики уходят к своим машинам на стоянку небольшими группами, а возвращаются в тенистый уголок с подветренной стороны землянки в разброд, поодиночке. Здесь людно, но неговорливо. Летчиков в заношенной фронтовой амуниции выделяет худоба, сухость. Неулыбчивость лиц, ждут очередного вылета, пребывая под впечатлением последнего, улавливая все, что происходит на правом берегу реки. Прошел слушок, Баранова посылают на Ельшанку. Вскоре сам Баранов, поднявшись по стертым глинистым ступеням КП с раскрытым планшетом в руках, подтверждает: «Да, на Ельшанку». С кем? Кого Баранов берет напарником? В лицах летчиков как будто озабоченность. Командирский выбор пока не сделан. Бахарева с тем же отсутствующим выражением лица сторонится мужской компании летчиков. Бахарева, вслух отметил ее присутствие старший лейтенант, осторожно пробуя больную ногу. Или поздоровался, отвлекаясь от раскрашенной цветным карандашом карты. В моторном гуле аэродрома она, похоже, его расслышала. Взяла под козырек, сдвинув каблучки. Он ей кивнул, лицо его вытянулось. В щетине впалых щек блеснула рыжина. В полку она недавно. С Яком обращается уверенно и мягко. В
4: В свои 22 года летчик Михаил Баранов достиг той зрелой, на всем фронтовом истребителям сужденной поры, когда опыт, умение и что-то еще позволяли ему делать в бою все, что он хотел. Делать все – это не значит все осуществлять. Победы давались ему великим трудом, потом и кровью. Он вел им строгий, трепетный счет, и будь он речист, как школьный приятель Гошка Козлов, увлекавший старых и малых своими докладами о конвенте, Робеспьере, Термодире, будь он такой же рассказчик, он бы воссоздал историю каждого им сбитого. Не краткую, нет. Вечность. Вечность проходит, пока быстрая, прерывистая трасса отлетает от крыльевых стволов и упруга, подобно бронспойтной струе, покачиваясь, сузится, войдет, вонзится во вражеский бок, утопляя с собой надежду на быстрое возгорание пламени, на факел. И страх охватит душу. Все. И только вечность... Вечность спустя, возбужденное и готовое померкнуть сознание, не торжествуя, но продолжая жить, получит награду за пережитое и сохранит какой-то фрагмент или дымок, какими летом курятся торфяные поля, или извергнется из утробы Мессера и радостно запляшет болотный огонь. Все способно перемениться в эту вечность. Мальчишкой вообрази себе авиационный мир таким, где все определяют личные достоинства, личные заслуги. Он, кадровый военный с твердым знанием армейской иерархии, открыл для себя на фронте и стал почитать иную субординацию. Ту, при которой бойцов по ступеням почета расставляет ратная слава. В бою он случалось, промахивался, ошибался в ответах. Тайный голос внушал ему: ослабь напор, ударь издалека, отступи от черты, обещающей победу. Он не поддавался искушению, он его пересиливал. Черные мухи подолгу плясали в глазах после схватки. Подчас он не знал, дотянет ли до своих. Смутно помнил сами возвращения. В конный садился, забыв выпустить шасси. В Ленинске, одержав победу над двумя худыми, обессилел в бою так, что из кабины его поднял и поддерживал за плечи, пока он был на крыле механик. А потом... Сидя на земле, как подкошенный, безучастно тупо смотрел на механика, выводившего на борту его яко знаки победы в звездочке. Трафаретки не было. Механик старался от руки. Звездочки легли неровно, долго не сохли и подтекали. Он не говорил «я победил» или «я его сбил». Он говорил «убрал». Он делал все, что хотел, и когда ему удавалось то, чего он хотел, он был счастлив. Бахарева, шагнув в его сторону, остановилась, приблизившись, не дошла. Прищур на облака, на солнце, приподнятый подбородок, манера, свойственная нашему брату перед стартом, получала свою, милую, трогательную даже форму выражения, когда это ее прищур, ее закинутая голова. Робость Елены, остановившейся на полпути, подстегнула Баранова. Безошибочным чувством Баранов понял сейчас маяту Елены, отстраненной от главного в Сталинграде дела, внял ее молчаливому зову о помощи. «Пойдешь на Ельшанку?» — спросил он. Нога, которой он после ранения мучился, отошла, успокоилась. Он ее не замечал. Его тайной радостью было знать, что нога здорова. «Пойду. Тогда по коням». Он погрузился в карту в отведенный ему район. Нога вела себя молодцом. На виду полка Баранов чувствовал себя вообще иначе, чем на дежурстве, вовлеченным в дело, которое превосходит его. Это давало ему новые силы. Бой не кончится ни сегодня, ни завтра, ни через месяц, ни через год. Рывки, авралы, мощные, сверхмощные, но одноразовые не изменят, не облегчат ноши, выпавшей всем им. Чтобы все выдержать и дойти до конца, нужны неослабные, слагающиеся из беззаветности каждого усилия. В каждый день, в каждый час этой жизни, этой битвы. Катить свои валы, как Волга.
7: В лицах вокруг сочувствие, которым провожают, и облегчение, плохо скрываемое. Выбор командира сделан. Баранов рулил на взлетную с ветерком. Лена, чувствуя на себе внимание аэродрома, вопреки обычной мягкости и осторожности, гнала свой як по колдобинам. Поравнявшись с командиром, замерла на старте. Баранов повел в ее сторону головой, плотно охваченной лоснящимся шлемофоном, но что-то его отвлекло, остановило, и она увидела на его измененное сильно стянутым ремешком и поэтому асимметричное лицо даже не профиль, а то, как сумрачно и ярко сверкнули во мраке глазных впадин его глаза. Вслед за тем два маленьких самолета, подрагивая и в разнобой покачивая ажурными крыльями, со сдвоенным моторным ревом, нараставшим и падавшим в такт толчкам, устремились в сторону Волги. Рулежка, разбег не занимали летчика. Его мыслями владела Ельшанка. Бахарева, напротив, была поглощена взлетом. Мужская непреклонность командира, кроткое усердие напарницы. Прощальный громогласный рев двух яков еще висел, замирая над полем, когда открылся поднявшимся в прохладу неба летчиком рубеж из шевелившихся и отражавшихся в зеркале реки дымов и острых сварочных проблесков огня. Баранов, минуту назад не думавший, что возьмет с собой Елену, понял тех, кто придерживал, отводил ее от бойни, только сейчас дошло до него прозвучавшее в словах Пинафта о Елене. Так и рыщет нетерпение новичка. Оглянувшись на Бахареву, начавшую заметно отставать, он пожалел о своем решении. Бахарева плелась далеко внизу, где сквозь клубы черного, белого, желтого дыма прорывались беглые вспышки артиллерийской стрельбы. «Отстанет, потеряется», — подумал Баранов. «Да Ельшанки нас 20 раз перехватят порознь, расщелкают. Я ведь у нее машину отнял», — вспомнил Баранов. «Новенький як с конвейера». В конной он вскочил в указанный ему самолет по тревоге, не зная его хозяина, и ушел на задание, понимая одно – Баранова без яка не оставили. Новая машина век прожила короткий, а встряска во время тарана, ранения, госпиталь, уход из Сталинграда заслонили в его памяти тот мелкий случай. Сейчас он вспомнил о нем, понимая, что накололся, взяв с собой Елену, пытаясь себя оправдать, вспомнил отнятый у нее самолетик. Вместе с тем он отмечал, как упорно ведет она догон, без суеты и без кованности, свойственной новичкам, неторопливо перекладывает свой як с крыла на крыло, подскальзывает, уходит от зенитных разрывов, видит пространство, хорошо видит, хорошо его контролирует. Не усугублять просчета, не упорствовать в ошибке, говорил себе Баранов, этому война его научила тоже, не зарываться. Боящийся признать ошибку, ступает по трясине. Он был себе не рад, корил себя за безрассудство, и вот что он предпринял – растянуть маршрут, удлинить его, получить запас высоты. Тем временем и Бахарева, возможно, совладает с собой, подойти к Ельшанке, насыщенной огнем, с превышением. Такой складывался у Баранова план, план, редко когда совпадавший с реальным ходом боя, но всегда ему необходимый в качестве подспорья. Преимущество в высоте – отправная точка. Остальное по обстоятельствам. Он отвернул от города за Волгу в степь на высоту. «Великодушие требует жертв», — грыз он себя, в меру сил стараясь обезопасить Бахареву. «Подождет Ельшанка, успеется». Елена поняла его маневр. «Старается Елена, жмет. Этого у женщин-летчиц не отнять. Старательный, очень, до беспощадности к себе. Выжимают все, на что способны, до последней капли». В кабине становилось свежо, подступала граница кислородного питания. «Теперь на Ельшанку». Он принял план и следовал ему, но внутреннее напряжение не спадало. Белесый лед хоккейного поля, где он гонял по краю плетеный мячик, возник перед ним как напоминание о легкости, свободе, удали других вылетов. Бремя ответственности давило его. Бахарева в его мыслях была неотступна, что бы он ни делал. Помнил с тревогой, она рядом. Мощное облако вырисовывалось впереди. Снизу плоское, оно ступенчато высилось, громоздилось и заваливалось светлой вершиной, как преграда на их пути. Баранов чуть уменьшил скорость, уверенный, что делает это в интересах Елены, сокращает разрыв, помогает Бахаревой достать его. Меж тем близость Ельшанки ее не страшила. Слабо начавшая вылет, она в пространстве, дышавшем опасностью, прибавляла у него на глазах, становилась раскованнее, зорче. То, что надо, ободрял он себя, понимая, что сам нуждается в ней, опасаясь внезапного удара, который расколет их пару, отторгнет, отрежет от него Елену. Она была ему необходима. В одиночку сюда выходят разве что зубры, вроде майора, сбитого над конной. Обычно мессера пасутся вдоль реки стадами, табунятся в боевых порядках, кратных двум, четыре, шесть, восемь, связанных одной радиоволной, скрепленных железным повиновением командиру, шесть, восемь мобильных мессеров, готовых располовиниться, расчлениться для удара с двух сторон. Словно бы, читая его мысли, она подтянулась ближе, нагнала его, заняла свое место. В толще облака, завалившейся вершиной и льдистым отблеском основания, таилась угроза. Лена приподнялась повыше, чтобы лучше все видеть. Кренится вправо, кренится влево, открывая себе обзор, расширяя его, упреждая опасность. Сторожит его, оберегает, Господи ты, Боже мой, готова ринуться вперед, как росомаха, всех разметать. Ну, девка! Весь настороже, он боялся попасть под внезапный удар, под слаженную атаку численно превосходящих мессеров, а случай, слепой и неусыпный господин войны, вознаградил их, Баранова и Елену, преподнеся все выгоды, какие получает нападающая сторона. На божий свет из тьмы облачной громады выпал немецкий разведчик Дорнье. Свалился на голову Баранова, на самое темечко. Точнее сказать, на загривок, на шею, что в первый момент лишало его возможности каких-то действий. Немец завис беззащитным толстым боком перед Бахаревой, сам подставил себя под ее удар.
6: «Он же твоя жертва!» — вскричал Баранов. «Все отлетело от него с этой редчайшей возможностью влепить немецкому разведчику свинца, не раздумывая. Если бы даже взбрело Михаилу в голову создать какие-то условия для ее почина, для ее первого боя, он бы не придумал ничего лучшего, чем этот уволень двухкилевой Дорнье, разведчик, по собственной воле вставший под удар Бахаревой. Нажать гашетку, жахнуть!» Он заклинал ее. «Ударь!» Отсутствие навыка сказалось. Елена медлила. Стала задирать як, вздыбила его свечой, заелозила, зашаталась, улавливая уходящую толстую дору в прицел. «Он же твоя жертва!» — жарко повторял Баранов, находя уже собственную вину в том, что дора от них ускользает. Всю дорогу скребся, заполучая высоту, дабы ударить наверняка каких-то метров не добрал. Думая так, он круто-круто выворачивал след за удиравшим разведчиком под хвостовой огонь его воздушных стрелков, не любивших когда численное превосходство на стороне русских, сплоченных опасностью, отсекавших свою гибель, свою смерть встречными трассами.
7: Распустив привязные ремни, устало выбросив руки на борт кабины, старший лейтенант Баранов распорядился. «Ведерко с краской!» Механик, все поняв, побежал к соседу. Командирский навык, сильный в Баранове, подсказывал ему ждать, пока Елена подойдет с докладом. Но радость удачи подняла его из кабины. Он сам пошел ей навстречу. Смелые решения всегда лучше. Вылет, сопряженный с риском, ближе к успеху, чем осторожное кружение по околице. И бездонен неизъясним процесс сближения. Он шел быстро, не замечая вновь появившейся боли в ноге, слегка на нее припадая. Величаво жуткое зрелище стояло у него в глазах, привлекая к себе и до конца ему не раскрываясь. Дора беззвучно, с нарастающей быстротой, не кувыркаясь, падала вниз во мглу, стелившаяся над землей, растворилась в ней и вспыхнула спичкой. Бахарева, казалось бы, должна совершенно его успокоить уже тем, что стоит в брезентовых сапожках, целехонько, с непокрытой на ветру головой, но как раз ее полное благополучие, ее молодцеватый вид напомнил Баранову растерянность, пережитую им в воздухе. «Упустила Дору?» — спросил Баранов сходу. «Прошляпила?» Как будто затем спешил, чтобы укорить ее. «Товарищ старший лейтенант!» — возбужденно отозвалась Лена. «Я его еще за облаком увидела!» Готовая все признать, она говорила правду. «Тень мелькнула! Он! Немец! Я его ждала и подловила!» «Хотела подловить! Предохранитель! Нажимаю, стрельбы нет, а он уходит из прицела! Предохранитель-то не снят!» «Товарищ старший лейтенант! Забыла снять предохранитель!»
6: «В полете коробок тупеет», — сдержанно, не очень строго пояснил Баранов, замечая, как пытается Бахарева и не может унять бьющий ее озноб. «Грохот мотора, голову трясет, все это сказывается. В воздухе не так хорошо соображаешь, как на земле. 40%, думаю, остается. Отсюда порядок действий, свой маневр, всегда знать твердо. Почему ты меня не поддержала, когда я
7: Задора кинулся. Ужас, ужас, ужас, говорила она, глядя в худое лицо старшего лейтенанта с еще более заметно проступившей за время полета щетиной, готовая принять справедливый гнев Баранова и страдая от того, что оказалась беспомощной именно у такого летчика на глазах. «Я в штопор свалилась», призналась она, как на плаху всходя. «От усердия», улыбнулся Баранов, ее доверчивость, ее открытость дышали боем. В штопор на яке, представляете? Его же нарочно в штопор не загонишь, правда? Такая устойчивая машина. Спешка наша. Баранов, начиная чувствовать боль, переступил с ноги на ногу. Все норовят поскорее стрельнуть, поскорее фрица в сумку. Зачем? Спрашивал он, мельком взглядывая на ее спекшийся в жару кабины рот, на волосы, которые трепал ветер, и его решение взять с собой на Ельшанку не Веньку Лубка, а Бахареву, представлялось ему сейчас не только оправданным, но единственным и обязательным. А вот когда разместится в прицеле, тогда его бей. Коли враг открывается, его надо бить в сердце. Товарищ старший лейтенант, но я в него попала. Безжалостно правдивая, она была понятным ему смятением быстрой, не похожей на ожидание схватки, вместе с ним пережила впервые дохнувшую на нее вечность сближения, которым выцарапывается в воздушном бою победа.
8: Куда?
7: Остановил Баранов механика, трусившего к его машине с ведерком краски.
8: Звездочку малевать!
7: Отставить! Собственная правота, вопреки сомнениям и боязни, торжествовавшая в риске и огне, служила Баранову лучшей наградой. Звездочку надлежит рисовать на самолете старшего сержанта Бахаревой. С левой стороны повыше, чтобы все видели. Да без подтеков. Ясно? Распоряжаясь звездочкой и наставляя механика, Баранов чувствовал, как пребывают в нем силы, в которых он так нуждался. Известие о том, что старший сержант Бахарева сбила немецкий бомбардировщик Дорнье-215, распространилось быстро. Баранов и Лена были вызваны на КП дивизии к прибывшему из Москвы генералу. «Зачем генералу?» – спрашивала Елена. «Я с генералом никогда не говорила».
8: «Поговоришь, он тебе духи подарит». «Какое имели задание?» Без околичностей начал крупно сложенный рыжеватый генерал, подчеркнуто обращаясь к Баранову, летчице, как бы не замечая. Прикрыть с воздуха район Ельшанки.
7: И как? В результате воздушного боя сбит немецкий разведчик Дорнье-215.
8: Дорнье. Дорнье и есть. А кто горбатых будет прикрывать? Рявкнул генерал багровея. Кто будет Илов прикрывать, старший лейтенант? Я вас спрашиваю.
7: Лена слушала разнос, по-солдатски вытягиваясь в струнку.
3: Вы слушали страницы романа Артема Анфиногенова «Мгновенье вечность». Читал артист Алексей Преснецов.
9: Второй микрофон, пожалуйста.
10: Независимый Василий Журавлев, независимый чешский еженедельник «Творба». Борис Николаевич, будет ли правительство России проводить суверенную внешнюю политику, в частности, собираетесь ли вы обсудить в парламенте вопрос относительно многомиллиардной контрибуции за пребывание советских войск в Чехословакии за 22 года?
11: Российская Федерация и парламент в том числе будет проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, наконец-то. Поэтому у нас организуются специальные структуры для этого. То есть будет внешнеэкономический комитет, будет Внешторгбанк России, причем самостоятельный, подчиненный Верховному Совету Российской Федерации. Дальше будет, ну оно и есть Министерство иностранных дел, но сейчас Министерство иностранных дел будет совершенно иными функциями, то есть направленными на то, чтобы заключать договоры с другими государствами. С другими государствами. Многие сейчас уже страны дали согласие на переговоры. Нам надо создать эти структуры и, соответственно, заключать договоры между Россией и другими странами.
12: Владимир Николаевич, господин Вахтаб и господин Аль-Каша, газета «Аль-Аттихад Пресс», Объединенные Арабские Эмираты, задают вопрос. На своей пресс-конференции после избрания председателем парламента Российской Федерации вы сказали, что арабы, Организация освобождения Палестины и Израиля, должны договориться между собой о решении ближневосточной проблемы. Данное заявление диаметрально противоположно стабильной политике СССР по ближневосточному вопросу, предусматривающий созыв международной конференции с участием всех конфликтующих сторон и 5 постоянных членов Совета Безопасности под эгидой ООН. Можно ли это понимать, указанное ваше заявление, так что вы требуете от руководства СССР не вмешиваться в решение кого-то не было регионального конфликта или стоять в стороне от него?
11: Я думаю, что все-таки нам надо от старых замашек обязательно вести кого-то за собой, в том числе и иностранное государство, надо от этого все-таки уходить. Это не значит, что не вмешиваться. Надо участвовать, так сказать, в справедливости где-то, разрешении конфликтов. Но вести за собой государство мы уже сейчас опыт восточных стран или стран Восточной Европы имеем. Вели их на коротком поводке, они этот короткий поводок наконец-то перерезали и пошли своим путем, причем довольно быстро, энергично, демократизируя общество, и, соответственно, дела у них сейчас там, ну, не во всех, но, по крайней мере, в ряде стран идут лучше, чем у нас. Если, конечно, нашу страну, и, значит, нас будут приглашать, в том числе и Россию, участвовать в этой конференции, безусловно, мы не будем отказываться, мы будем принимать участие.
12: Вопрос журнала «Работница». Борис Николаевич, вокруг вас собираются свежие энергичные силы. Почему вокруг вас нет ярких политических лидеров женщин?
11: Я не совсем согласен, поскольку на съезде народных депутатов ряд женщин проявили себя. Просто действительно они не были так заметны, но я, например, вижу женщин, политических деятелей, и, значит, профессионалов, ярких достаточно, и на съезде народных депутатов Союза и России. Надо сейчас просто нам их привлечь для работы в Верховном Совете и в кабинете Совета Министров Союза. России.
12: Прошу вас вопрос. Представьте.
13: Павел Смесявич, независимый журналист. Уважаемый Борис Николаевич, считаете ли вы решение Верховного Совета Литовской Республики от 11 марта законным, когда 126 депутатов против 6 проголосовали за? Второе. Советское правительство все время в обращениях употребляет понятие «Литовская ССР». Если блокаду объявили гражданам Литовской ССР, значит, советское правительство объявило экономическую блокаду собственному народу. Является ли это конституционным? И последнее. Вы встречались с Ландсбергисом. Каковы, коротко, так сказать, итоги этой встречи, на ваш взгляд? И каковы перспективы взаимоотношения суверенной России и независимой Литвы?
11: Я с самого начала вот этого конфликта был за то, чтобы приостановить действие, значит, постановления Верховного Совета Литвы от 11 марта на время переговоров и приостановить действие указа президента на время переговоров по блокаде. Я против блокады, особенно против своего народа. Какие бы события ни развивались в Польше, Чехословакии, ГДР и так далее, последнее время туда не сокращались поставки ни нефти, ни газа. А почему-то Литва вдруг решила заявить о своей независимости, как сразу проявляется, так сказать, прессинг. Но мы уже, наверное, должны быть научены. На силу отвечают еще большим, так сказать, сопротивлением и силой этот вопрос никогда не решить. Вопрос можно решить только путем переговоров. Поэтому я тогда еще обратился письменно и к Горбачеву, и к Ландсбергису, что убедительно прошу приостановить действие того постановления, этого указа и сесть на время переговоров, и сесть за стол переговоров. Мне кажется, сегодня не сели за стол переговоров. И отношения с Литвой, встреча с Ландсбергисом, да, у нас была встреча. Мы договорились, что заключить договор между Россией и Литвой. Причем Россия никаких предварительных условий, ни политических, ни экономических, не ставит. Договор всесторонний. Экономический, торговый, политический, социальный, национальный, культурный и так далее, и так далее. И сейчас уже группы приступили к разработке этого договора. Есть договоренность заключить такие договора с Эстонией, Латвией, Молдавией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном. Мы сейчас обратились и к другим республикам.
9: Пожалуйста, первый микрофон, потом второй.
14: Станислав Пулзиков, агентство печати «Новости». Борис Николаевич, каково отношение коммуниста Ельцина к 28-му съезду? И каково отношение председателя Верховного Совета РСФСР Ельцина к 28-му съезду? Есть ли противоречия между ними?
11: Моя позиция не изменилась со времени, когда был я и в оппозиции. Тем не менее, позиция та же. Я считаю, что 28-й съезд партии – это последний шанс. Последний шанс для обновления, радикального обновления партии. Если на съезде такое обновление произойдет, причем действительно не трафаретное, так сказать, такое, значит, со штукатуркой, покраской фасада только связано, а действительно радикальная перестройка и реконструкция партии, которая бы вызвала все-таки уважение у народа, или это бы уважение, ну, стало сегодня реальностью, тогда я за такой подход, и я остаюсь членом партии. Если же обновление такого не произойдет, будет опять стремление выстроить всех в одну колонну и двигаться к светлому будущему, то, ну что ж, Ельцин как председатель Верховного Совета или приостановит свое членство в КПСС, а может, пойдет и на другие шаги. Это покажет 28-й съезд партии.
9: Пожалуйста, второй микрофон.
15: Телевидение ФРГ, Фриц Плайткин. Вы сказали, это последний шанс. Ожидайте ли вы раскола КПСС? И будет новая партия, партия перестройки? И пройдете ли вы на союз с Горбачевым, чтобы стабилизировать положение в СССР?
11: Горбачев немножко опоздал с этим союзом.

0: существовать внутри КПСС. И этого не надо бояться. Ведь иногда оппозицию в некоторых странах специально даже содержат оппозицию для того, чтобы она создавала определенный динамизм в обществе. Так и в КПСС. Если там не будет разных течений, КПСС стагнируется. А если там будут разные платформы, одна, две, может быть, три, дискуссии, споры и так далее, это будет определенный, так сказать, динамизм движения создавать внутри КПСС. Поэтому я против принципа демократического централизма, я за то, чтобы были внутри КПСС, ну, если не фракции, то, по крайней мере, платформы. Если обновление не произойдет на 28-м съезде, то это возможен раскол КПСС и создание новой партии.
1: Прошу вас.
2: Венгерское телевидение, Фёдор Гейза. Уважаемый Борис Николаевич, однозначно, что идет процесс рассыпания Советского Союза. Суверенная Россия тормозит, может ли тормозить или ускорить этот раскол Союза? И еще маленький вопрос. Слухи вернее, что у вас свои охранники, своя охрана. Значит, вы не доверите КГБ?
0: Я думаю, что если вот такие договоры с союзными республиками, многосторонние такие и экономические и так далее, они будут содействовать все-таки именно консолидации, укреплению союза, а не распаду. Мы не за самоизоляцию России, мы за то, что в конце концов Россия имела бы свою государственность, не была бы только придатком центра. И поэтому все недостатки, неудачи центра обязательно механически перекладываются, что это неудачи России, так сказать, и россиян. Поэтому да, суверенитет, да, максимальная самостоятельность, да, мы берем на себя большую ношу, большую нагрузку, разгружаем центр, разгружаем союзное правительство. Идем на это заведомо, что мы своими руками хотим сделать так, чтобы россиянам жилось лучше. Но ни в коем случае это не должно служить или подтолкнуть на распад Союза. Наоборот, мы должны быть консолидирующим вот таким ядром, чтобы, заключая договоры, может быть, в максимальной степени удержать те республики, которые уже окончательно не решились на выход из нашего Союза. В отношении охраны. Верховный Совет, вернее, нет, съезд народных депутатов решил создать подразделение, небольшое подразделение, нам не надо тысячи человек, нам надо, так сказать, ну, если с учетом круглосуточной работы, там, значит, 7-8 человек. Но если взять еще Москву, может быть, это будет 10 человек, но это будет подразделение, специальное подразделение, вот, для охраны, неподчиненное КГБ. И, кстати, во многих цивилизованных государствах никогда президента или председателя там не охраняют из исполнительного органа служба. Эта служба, как правило, при президенте, а не при исполнительном органе. А КГБ – это орган Совета Министров, то есть орган исполнительской власти.
1: Первый микрофон, пожалуйста.
3: Андрей Угланов, «Аргументы и факты». Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, начались ли уже конкретные переговоры с какими-то союзными республиками об основах нового союзного договора? Второе. Когда в обязательном порядке начнется отказ от совмещения должностей, то, что было декларировано постановлением съезда о механизме народовластия? И последнее. Будет ли к следующему финансовому году пересмотрена доля вклада России в союзный бюджет, в том числе по валюте?
0: Первый вопрос. Переговоры начались. Мы встретились с руководством, вот уже я говорил, Литвы.

0: Эстонии, Латвии, Молдавии, Казахстана, Украины, Белоруссии. Договорились по принципах подхода к заключению этого договора, о создании специальных рабочих групп, о структуре договора, о примерных сроках заключения таких договоров, чтобы нам не пропустить 91 год. Поэтому это уже на реальной основе. Второй вопрос в отношении совмещения функций. Это постановление немедленного действия. Так что касается новых выборов, то это не должно допускаться вообще. А там, где сейчас функции совмещены, я считаю, что это должно быть буквально месяцы. Этот процесс должен быть проведен в соответствии с постановлением Съезда народных депутатов. И в отношении разделения бюджета и наше отчисление, ну, в этом году мы, сейчас отделив российский банк от союзного, что-то сумеем приостановить эту перекачку из России средств, в том числе валютных, и создадим внешторгбанк. Но реально это, конечно, уже разделение четкое бюджета 91 года, где мы на каждую статью бюджета и на каждую союзную программу по расчету будем выделять энную сумму, а не просто 70 миллиардов рублей перекачивать за пределы России.
1: Пожалуйста, слева.
2: Датское радио. Вы сказали, что у делегатов съезда Российской компартии не было полномочий создать эту партию. Считаете ли решение съезда легальным и правомочным?
0: Я считаю, что все-таки съезд не должен был решать этот вопрос, не имея таких полномочий и не обсудив предварительно цели и задачи партии в первичных партийных организациях. Первичная партийная организация, я думаю, большинство все-таки осудит такие решения съезда.
1: Пожалуйста.
3: Интерфакс. Борис Николаевич, вопросы обороны страны принадлежат Союзу, но вопросы передвижения войск и хозяйственной деятельности на территории республики будут ли согласовываться с республиканским правительством или с вами, как председателем Верховного Совета?
0: У нас сейчас уже в новой структуре кабинета Совета Министров предусмотрены министры по тем министерствам, которые переданы компетенцию Союза. Скажем, Министерство обороны. У нас будет тоже министр по связям с Министерством обороны, как бы министр обороны России, но без министерства. У него будет группа советников, и он будет постоянно контактироваться с Министерством обороны Союза по всем вопросам, связанным вот с действиями Министерства обороны Союза на территории РСФСР. Строительство каких-то баз или перемещение, так сказать, подразделений, частей и так далее, и так далее. Все это должно быть четко координироваться и согласовываться вот с этим ведомством.
1: Пожалуйста.
4: Микрофон далеко.
0: Что?
4: Микрофон далеко, прошу извинить.
1: Пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, сумели ли вы уже...
1: Пожалуйста.
4: Газета «Карьера», Галина Георгиевна Сорокина.
1: Спасибо.
4: Борис Николаевич, скажите, пожалуйста, сумели ли вы уже определиться с тем, как вы будете реагировать на пятиминутную вот эту акцию работников культуры?
0: Ну что ж, надо так реагировать, что действительно заняться культурой, в конце концов, конкретно. Это еще и еще раз привлекает нас к этой проблеме, к проблеме духовности, к проблеме культуры, поскольку возрождение России без возрождения культуры, а может быть в первичную даже очередь, это невозможно все остальное возрождение.
1: Второй микрофон, пожалуйста.
5: Американский политический журнал The New Republic. Мой вопрос к одному высказыванию, которое вы сделали вчера в интервью по телевидению. Вы сказали, что 73 года из России выкачивали ресурсы, и что вам бы хотелось вернуться. Могли бы вы уточнить, кто выкачивал ресурсы, к чему вы хотите вернуться, и насколько то, что вы делаете, это совершенно новое, а не на самом деле возвращение? Спасибо.
0: Речь идет об элементарной справедливости и возвращение к тому, что Россия обретает государственность, поэтому с Россией нужно обращаться как государством, суверенным государством в составе Союза. И просто так давать команды сверху перечислить 70 миллиардов в год рублей за пределы России, это уже определенный, так сказать, диктат и насилие. Поэтому я еще раз говорю, что это будет пересмотрено и строго по расчету будут эти отчисления. Если какая-то союзная программа нам не нужна, и мы в ней не заинтересованы, будь то космическая или любая другая союзная программа, то мы платить не будем. И мы не хотим быть участниками оплаты всего этого огромного бюрократического аппарата, который сегодня, несмотря на 5 лет призывов демонтировать административно-командную систему, тем не менее существует. И мы ее демонтируем только тем, что мы сегодня отказываемся от 60 союзных министерств. Их услуги нам не нужны. И не путем создания дополнительных министерств российских, а путем самостоятельности предприятий, объединения их, добровольных какие-то ассоциации и так далее. Вот к этому возвращаемся. Справедливости.
1: Борис Николаевич, газета «Воздушный транспорт» задает такой достаточно многословный вопрос, но суть его в следующем. В своем интервью вы говорили, что ряд министерств, в том числе Министерство гражданской авиации, остаются в ведении правительства СССР. Дальше товарищи говорят о тяжелейшем положении в гражданской авиации, и неужели российское правительство останется глухим к нуждам наших авиаторов? Они очень обеспокоены, что они опять останутся в прежней власти.
0: Да, ко мне обратилась группа народодепутатов гражданской авиации с просьбой вообще встретиться с работниками гражданской авиации, и они просят, чтобы они были российские, чтобы мы взяли их в Россию. Я не думаю, что этот вопрос смешной. Несколько фирм существует в любой стране, почему не может быть российский Аэрофлот и другой республики то же самое, и тогда бы Россия заботилась об этом Аэрофлоте. И на первом этапе мы пока не готовы к этому, не обсуждали, но я думаю, пообсуждаем с Аэрофлотом, и на втором этапе это вполне реально, поскольку и Шереметьево, и Внуково, и много других на нашей территории, мы могли бы здесь действительно больше внимания уделить нуждам Аэрофлота.
1: Борис Николаевич, «Маяк» задает очень интересный вопрос. Что для вас было самым трудным за 3 последних года от низвержения до взлета?
0: Самое трудное было время, когда я был как бы... Ну, не скажешь, не удел, но, в общем, в опале. И когда ни одной минуты телевизионного времени я не мог добиться, ни одной строчки газетной я не мог добиться. И в течение полутора лет, так сказать, моя фамилия нигде не фигурировала, и только через полтора года прорвалась в Юрмале. Благодаря Александру Ольбику, журналисту. А потом уже, значит, начался вот этот прорыв. Может быть, это было самое-самое тяжелое время. Ну, а дальше, когда идет уже борьба, это время интересное. Хотя и тяжелый, и трудный. Съезд тоже трудный был. Очень трудный. И этот месяц, когда съезд такую длинную кишку, неудобную, конечно, для проведения съезда, когда не видишь лица, они за сотню метров сидят, очень неудобно. И тем не менее, когда чувствуешь уже вот-вот, съезд уходит. И все-таки находится какое-то решение. Удалось все-таки съезд завершить, и завершить неплохо, завершить его мощнейшим документом, разделением вот этих функций. Мне кажется, что все-таки, может быть, и трудно и позади, но и трудности впереди еще немалые.
1: Пожалуйста.
6: Газета «Гарри», вы сказали, что Михаил Сергеевич Ковачев не должен поддержать свои должности в генсеке компартии. Мой вопрос такой, кто ваш кандидат на этот пост?
0: Ну, 28-й съезд покажет. Я, безусловно, не думаю, что Лигачев.
1: Пожалуйста, еще один вопрос слева.
7: Газета «Экономика и жизнь» Хребтов. Я одним из первых положил вам на стол записочку и прошу ответить на эти вопросы.
8: Я уже, подождите.
1: Хорошо, ведущий. Пожалуйста. Да. Второй микрофон.
9: Еще один вопрос по поводу съезда, Борис Николаевич. Ваше личное мнение, вы считаете, что съезд должен происходить сейчас, на 2 июля, или попозже? И как член ЦК, вы считаете, какое количество голосов будет в этот пленум, до съезда? Будет пленум против этого съезда сейчас или за?
0: Пленум будет проходить очень тяжело.
9: Да.
0: На нем будет настоящая борьба. Одни за то, чтобы под настроением российского съезда провести съезд сейчас. Другие для того, чтобы как-то немножко стабилизировать, что ли, вот этот политический нюанс, что ли, который сейчас появился, будут за то, чтобы несколько отнести съезд, может быть, на осень.
9: И ваше личное мнение?
0: Я вернее склоняюсь к тому, чтобы, может быть, съезд перенести и подготовить его более капитально, основательно, а не так, может быть, поспешно, как проведен вот съезд, конференция и съезд российский, поскольку и Горбачев в этом тоже виновен, ведь он был председателем российского бюро ЦК, КПСС. И мне кажется, то, что его захлестнули президентские дела, и он недостаточно уделил внимания подготовке конференции и съезду, он получил и ответ на это.
1: Приносим свои извинения «Экономике и жизнь» газеты. Первые всегда страдают. Вот вопросы. На съезде народных депутатов РСФСР провозглашено создание самостоятельного Госбанка РСФСР со своими полномочиями в области денежно-кредитной политики. Будет ли это соответствовать сохранению и развитию общесоюзного рынка, поддержанию стабильности рубля? Как? Это первый вопрос.
0: Понятно. Это Россия будет стремиться, и у нас есть такая программа, как стабилизировать рубль и стабилизировать обстановку, но мы не можем российскому банку разрешить эмиссию. Эмиссией может заняться и занимается только союзное ведомство, Минфин, Госбанк Союза. Но контроль за эмиссией со стороны российского банка должен быть. Хотя этот контроль очень условный, и трудно будет выявить, сколько же будет брошено денег, бумажных знаков в обращение. Это один из труднейших вопросов и во всей реформе. И мы поэтому предлагаем, что если мы сядем за стол переговоров, предложим нашу российскую программу для Союза и Горбачеву, и Рыжкову, предложим. Если эта программа будет принята, тогда, начиная с России, втягиваются все республики, всей страны, и тогда эта реформа, понятно, с единым денежным знаком пойдет нормально. Но если эта реформа не будет принята, тогда Россия вынуждена будет пойти на свой денежный знак. Хотя это, конечно, колоссально затруднит все абсолютно отношения внутри страны.
1: Второй вопрос.
0: И мы бы не хотели этого.
1: Второй вопрос. На съезде обсуждался вопрос о списании с колхозов, совхозов России долгов на общую сумму 70 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрено не взыскивать с них проценты по срочным кредитам. За счет каких источников предполагается осуществить эти мероприятия?
0: Мы пошли в два этапа списания задолженности. Наставили, конечно, аграрники на полном списании, но сейчас у нас нет таких возможностей. Мы рассчитали те возможности, которые у нас будут до конца года, и поэтому пошли на частичное сейчас списание. А на втором этапе, когда соберется внеочередной съезд народных депутатов обсуждать аграрный вопрос, мы решим и вторую часть вопроса.
1: Уважаемые коллеги, наше время подходит к концу. Последний вопрос из зала. Прошу вас.
10: Борис Николаевич, агентство «Печати новости», Денис. Вопрос такой. Всем известно, какая сложная духовная обстановка у нас в стране. Она касается и России. Есть ли какая-то программа у Верховного Совета о возрождении духовном России?
0: Такая программа есть и в структуре, во-первых, заложена Кабинета Совета Министров и Верховного Совета. Такая программа есть и у Верховного Совета, и у правительства. Но другое дело, что нам нужно выработать механизм реализации вот этих программ и законов. Вы видите на союзном уровне, что не выполняется закон. Это одна из самых главных бед. Поэтому вот утвердим, рассмотрим весь механизм реализации и внедрения программ и законов, и тогда, я думаю, что у нас этот процесс пойдет значительно быстрее. Без, еще раз, духовного возрождения России не может быть в целом возрождение России.
1: Уважаемые коллеги, время еще один вопрос, пожалуйста.
11: Борис Николаевич, у нас как бы происходит диалог. Нам всем известно, что уже приняты хорошие, но не работающие законы в Верховном Совете СССР. Где гарантия, что законы России будут работать?
0: Только что я объяснил по этому вопросу. Да, на союзном уровне не было выработано механизма реализации закона. Вот этот механизм одним из первых законов будет принят Верховным Советом России.
1: Уважаемые коллеги,
0: спасибо вам большое. Самого доброго.
12: Пассажир первого класса, только что пообедавший на вокзале и слегка охмелевший, разлегся на бархатном диване, сладко потянулся и задремал. Подремав не больше 5 минут, он поглядел масляными глазами на своего визави, ухмыльнулся и сказал: «Блаженной памяти родитель мой любил, чтоб ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него. С той, однако, разницей, что всякий раз после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю, грешный человек, пустословить на сытый желудок. Разрешайте поболтать с вами?»
13: «Сделайте одолжение», — согласился визави.
12: «После хорошего обеда для меня достаточно самого ничтожного повода, чтобы в голову полезли чертовски глупые мысли. Например, сейчас мы с вами видели около буфета двух молодых людей, и вы слышали, как один из них поздравлял другого с известностью. Поздравляю, вы, говорит, уже известность, и начинаете завоевывать славу. Очевидно, актеры или микроскопические газетчики, но не в них дело. Меня, сударь, занимает теперь вопрос: что, собственно, нужно разуметь под словами «слава» или «известность»? Как по-вашему-с? Пушкин называл славу яркой заплатой на рубище. Все мы понимаем ее по-пушкински, то есть более или менее субъективно. Но никто еще не дал ясного логического определения этому слову. Дорого бы я дал за такое определение».
13: «На что оно вам так понадобилось?»
12: «Видите ли, Знаем мы, что такое слава, нам, быть может, были бы известны и способы ее достижения, сказал пассажир первого класса, подумав. Надо вам заметить, сударь, что когда я был помоложе, я всеми фибрами души моей стремился к известности. Популярность была моим, так сказать, сумасшествием. Для нее я учился, работал, ночей не спал, куска не доедал и здоровье потерял. И кажется, насколько я могу судить беспристрастно, у меня были все данные к ее достижению. Во-первых, по профессии я инженер. Пока живу, я построил на Руси десятка-два великолепных мостов. Соорудил в трех городах водопроводы, работал в России, в Англии, в Бельгии. Во-вторых, я написал много специальных статей по своей части. В-третьих, сударь мой, я с самого детства был подвержен слабости к химии. Занимаясь на досуге этой наукой, я нашел способы добывания некоторых органических кислот, так что имя мое вы найдете во всех заграничных учебниках химии. Все время я находился на службе, дослужился до чина действительного статского советника и формуляр имею незамаранный. Не стану утруждать вашего внимания перечислением своих заслуг и работ. Скажу только, что я сделал гораздо больше, чем иной известный. И что же? Вот я уже стар, околевать собираюсь, можно сказать. А известен я столь же, как вон та черная собака, что бежит по насыпи.
13: Почему знать? Может быть, вы и известны?
12: А вот мы сейчас попробуем. Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилию Крикунова?
13: Визави поднял глаза к потолку, подумал и засмеялся. Нет, не слыхал, сказал он.
12: Это моя фамилия. Вы, человек интеллигентный, пожилой, ни разу не слыхали про меня. Доказательство убедительное. Очевидно, добиваясь известности, я делал совсем не то, что следовало. Я не знал настоящих способов, и, желая схватить славу за хвост, зашел не с той стороны.
13: Какие же это настоящие способы?
12: А черт их знает! Вы скажете, талант, гениальность, недюжинность? Вовсе нет, сударь мой. Параллельно со мной жили и делали свою карьеру люди, сравнительно со мной, пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они в 1000 раз меньше меня, из кожи не лезли, талантами не блистали и известности не добивались. А поглядите на них. Их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах. Если вам не надоело слушать, то я поясню примером-с. Несколько лет тому назад я делал в городе К мост. Надо вам сказать, скучище в этом паршивом К была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Ну, дело прошлое. Сошелся я там скуки ради с одной певичкой. Черт ее знает, все приходили в восторг от этой певички. По-моему же, как вам сказать, это была обыкновенная, дюжинная натуришка, каких много. Девчонка пустая, капризная, жадная. Притом еще и дура. Она много ела, много пила, спала до 5 часов вечера и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой. Это была ее профессия. Когда же хотели выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и певицей. Прежде я был завзятым театралом, а потому эта мошенническая игра званием актрисы, черт знает, как возмущала меня. Называться актрисой или даже певицей моя певичка не имела ни малейшего права. Это было существо совершенно бесталанное, бесчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пела она отвратительно. Вся же прелесть ее искусства заключалась в том, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда к ней входили в уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, с пением, и такие, где можно было бы щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом, тьфу. Ну-с, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Был молебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища и все боялся, как бы сердце у меня не лопнуло от авторского волнения. Дело прошлое, и скромничать нечего, а потому скажу вам, что мост получился у меня великолепный. Не мост, а картина. Один восторг. И извольте-ка не волноваться, когда на открытии весь город. Ну, думал, теперь публика на меня все глаза проглядит. Куда бы спрятаться? Но напрасно я, сударь мой, беспокоился. Увы, на меня, кроме официальных лиц, никто не обратил ни малейшего внимания. Стоят толпой на берегу, глядят, как бараны на мост, а до того, кто строил этот мост, им и дела нет. И черт бы их драл, с той поры, кстати сказать, возненавидел я эту нашу почтеннейшую публику. Но будем продолжать. Вдруг публика заволновалась. Шу-шу-шу. Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно быть, увидели», — подумал я. «Как же? Держи карман». Смотрю. Сквозь толпу пробирается моя певичка. Вслед за ней ватага шалопаев. В тыл всему этому шествию торопливо бегут взгляды толпы. Начался тысячеголосый шепот. «Это такая-то прелестно, обворожительно!» Тут и меня заметили. Двое каких-то молокососов, должно быть, местные любители сценического искусства, поглядели на меня, переглянулись и зашептали. Это ее любовник. Как это вам понравится? А какая-то плюгавая фигура в цилиндре с давно небритой рожей долго переминалась около меня с ноги на ногу, потом повернулась ко мне со словами. Знаете, кто эта дама, что идет по тому берегу? Это такая-то. Голос у нее ниже всякой критики, но владеет она им в совершенстве. «Не можете ли вы сказать мне, — спросил я плюгавую фигуру, — кто строил этот мост?» «Право не знаю, — отвечала фигура, — инженер какой-то. А кто, — спрашиваю, — в вашем К собор строил?» «И этого не могу вам сказать». Далее я спросил, кто в К считается самым лучшим педагогом, кто лучший архитектор. И на все мои вопросы плюгавая фигура ответила незнанием. «А скажите, пожалуйста, — спросил я в заключение, — с кем живет эта певица?» «С каким-то инженером Крикуновым». «Ну, сударь мой, как это вам понравится?» «Но далее...» Менезингеров и Баянов теперь на белом свете нет, и известность делается почти исключительно только газетами. На другой же день после освещения моста с жадностью хватаю местный вестник, ищу в нем про свою особу. Долго бегаю глазами по всем четырем страницам, и, наконец, вот оно, ура! Начинаю читать. Вчера... При отличной погоде и при громадном стечении народа, в присутствии его превосходительства господина начальника губернии такого-то и прочих властей происходило освещение вновь построенного моста и так далее. В конце же на освещении, блистая красотой, присутствовала, между прочим, любимица публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собой разумеется, что появление ее произвело сенсацию, звезда была одета и так далее. Обо мне же хоть бы одно слово, хоть полсловечка. Как это не мелко, но верите ли, я даже заплакал тогда от злости. Успокоил я себя на том, что провинция де глупа, с нее и требовать нечего. А что за известностью, нужно ехать в умственные центры, в столицы. Кстати, в те поры в Питере лежала одна моя работка, поданная на конкурс. Приближался срок конкурса. Простился я с К и поехал в Питер. От К до Питера дорога длинная. И вот, чтобы скучно не было, я взял отдельное купе, ну, конечно, и певичку. Ехали мы, всю дорогу ели, шампанское пили и тру-ля-ля.
13: Но вот мы приезжаем в умственный центр. Приехал я туда в самый день конкурса и имел, сударь мой, удовольствие праздновать победу. Моя работа была удостоена первой премии. Ура! На другой же день иду на Невский, покупаю на 7 гривен разных газет, спешу к себе в номер, ложусь на диван и, пересиливая дрожь, спешу читать. Пробегаю одну газетину, ничего. Пробегаю другую, не боже мой. Наконец, в четвертой наскакиваю на такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыла в Петербург известная провинциальная артистка такая-то. С удовольствием отмечаем, что южный климат благотворно подействовал на нашу знакомку, ее прекрасная сценическая наружность, и не помню, что дальше. Много ниже под этим известием самым мельчайшим петитом напечатано. Вчера на таком-то конкурсе первой премии удостоен инженер такой-то. Только. И вдобавок еще мою фамилию переврали. Вместо Крикунов написали Киркунов. Вот вам и умственный центр. Но это не все. Когда я через месяц уезжал из Питера, то все газеты на перерыв толковали о нашей несравненной, божественной, высокоталантливой, и уж мою любовницу величали не по фамилии, а по имени и отчеству. А несколько лет спустя я был в Москве. Вызван был я туда собственноручным письмом городского головы по делу, о котором Москва со своими газетами кричит уже более 100 лет. Между делом я прочел там в одном из музеев 5 публичных лекций с благотворительной целью. Кажется, достаточно, чтобы стать известным городу хотя на 3 дня, не правда ли? Но, увы, обо мне не обмолвилась словечком ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящих гласных, про пьяных купцов, про все есть. А о моем деле, проекте, о лекциях – ни гу-гу. А милая московская публика, еду я на конке. Вагон битком набит. Тут и дамы, и военные, и студенты, и курсистки, всякой твари по паре. Говорят, что дума вызвала инженера по такому-то делу, говорю я соседу так громко, чтобы весь вагон слышал. Вы не знаете, как фамилия этого инженера? Сосед отрицательно мотнул головой. Остальная публика поглядела на меня мельком, и во всех взглядах я прочел «не знаю». «Говорят, кто-то читает лекции в таком-то музее!» Пристаю я к публике, желая завязать разговор. «Говорят, интересно!» Никто даже головой не кивнул. Очевидно, не все слышали про лекции, а госпожи дамы не знали даже о существовании музея. «Это вы все еще ничего!» Но представьте вы, сударь мой, публика вдруг вскакивает и ломит к окнам. Что такое? В чем дело? «Глядите, глядите!» – затолкал меня сосед. «Видите того брюнета, что садится на извозчика?» «Это известный скороход Кинг!» И весь вагон, захлебываясь, заговорил о скороходах, занимавших тогда московские умы. Много и других примеров я мог бы привести вам, но, полагаю, и этих довольно. Теперь допустим, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность. Но кроме себя я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева, популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, 33 года обивает редакционные пороги и списывает черт знает сколько бумаги, раз 20 судится за диффамацию, а все-таки не шагает дальше своего муравейника. Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, нечисто играет в карты, пассажир первого класса так увлекся, что выронил изо рта сигару и приподнялся. «Да-с!» — продолжал он свирепо. «И в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!» Скрипнула дверь, пахнул сквозняк, и в вагон вошла личность угрюмого вида в крылатке, в цилиндре и синих очках. Личность оглядела места, нахмурилась и прошла дальше.
14: «Знаете, кто это?»
13: — послышался робкий шепот из далекого угла вагона.
14: «Это известный тульский шулер, привлеченный к суду по делу такого-то банка!»
13: «Вот вам!» — засмеялся пассажир первого класса. «Тульского шулера знает! А спросить его, знает ли он Семирадского, Чайковского или философа Соловьева, так он вам башкой замотает! Свинство!» Прошло минуты три в молчании.
14: «Позвольте вас спросить в свою очередь», — робко закашлял визави, — «вам известна фамилия Пушкова?»
13: «Пушкова? Пушкова? Нет, не знаю».
14: «Это моя фамилия», — проговорил визави, конфузясь. «Стало быть, не знаете. А я уже 35 лет состою профессором одного из русских университетов, член Академии наук, неоднократно печатался».
13: Пассажир первого класса и визави переглянулись и принялись хохотать.
15: «Выпьем, сэр!»
16: «Спасибо, сэр, не хочется!»
15: «Что такое, у нас теперь парни не пьют?»
16: «Нет, отчего же!»
15: «Ну так выпей!»
16: «Спасибо, не хочется!» «Послушайте, ребята, почему бы вам не угомониться?»
15: «А в чем дело?»
16: «Ни в чем, просто пошумели, пошутили и хватит! Не стоит раскачивать лодку!»
15: «А я ничего не делаю!» «А ты?»
17: «А
15: ты зачем раскачиваешь лодку?»
17: «Я не раскачиваю лодку, Джо».
15: «А, ты перестань раскачивать лодку».
17: «Я не раскачиваю лодку, Джо».
15: «А, ты перестань раскачивать лодку».
17: «Не раскачиваю лодку, Джо».
15: «А, ты перестань раскачивать лодку».
17: «Не раскачиваю лодку, Джо».
18: «Не связывайся с ними, Феликс».
16: «А я и не связываюсь».
15: «А сам-то ты откуда принёс?»
16: «Я-то».
15: «Ты-то!»
16: «Я-то из Оклахомы!»
15: «Важная штука твоя Оклахома!»
16: «Да не особенно!»
15: «А может, и лучше нас? Может, ноги потом не воняют?»
16: «Нет, я не думаю, что мы лучше вас, но ведем мы себя потише».
15: «А как тебя дома зовут?»
16: «Меня-то!»
15: «Тебя-то!»
18: «Они затевают драку, пересядем в другой поезд, Феликс».
16: «Фамилия моя Телфинджер, а друзья меня зовут Феликс».
15: «А драться у вас умеют?»
16: «Да, умеют».
15: «И ты, видимо, не выучился?»
16: «Да, я не выучился».
15: «Кривой ты какой-то, выруни тебя, что ли, а то я могу».
16: «Да, ты сможешь».
15: «А что, там у вас в Оклахоме шутить не любят?»
16: «Ну, в общем-то, да».
15: «Так что теперь крепкий орешек».
16: «Ну, в общем, не из дрочливых».
19: «А что ты сделаешь, если в тебя чем-нибудь запустить?»
16: «Чем? Например?»
19: «А почем я знаю? Ну, хотя бы
15: вот этим».
18: «Чего ты добиваешься? Убить кого-нибудь хочешь?»
19: «А в чем дело? Я ведь ни в кого не попал, верно? Ну-ка, выходите так, двое на двое, а? Для смеха. Согласен? Покажи, чем у тебя выучили, на что ты способен».
16: «Хотел бы я тебя поставить на место, да вот одно крыло не работает».
19: «А я одну руку за спину заложу, согласен?»
16: «Нет уж, спасибо».
19: «Что, слабо?»
16: «Нет. Просто я и так знаю, что ты меня изувечишь до полусмерти, верно?»
19: «Угу».
16: «Ну так что мы этим докажем?»
19: «Знаешь что? Не нравишься ты мне. Мне не нравится, как ты разговариваешь. Мне все в тебе не нравится.
20: Знаешь, что бы я с тобой сделал? В порошок бы тебя стер, так что сиди, помалкивай, понял?
16: Понял, но ты меня не понял.
21: А ну заткни свою вонючую пасть!
16: Да ну если ты еще
21: заткнись!
16: Будешь... Спокойно!
21: Заткнись! Спокойно!
18: Ребята, окей, все. Все. Все.
22: Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит, твой звучащий нежно слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово, но немеет тотчас язык. Под кожей быстро легкий жар пробегает, смотрят, ничего не видя глаза, в ушах же звон непрерывный. Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот-вот как будто жизнью прощусь я. Но терпи, терпи. Чересчур далеко все зашло.
23: Только весною цветут цветы, яблоньки донских речной струей, щедро питаемых, там, где сад дев необорванный. Лишь весною и плодоносные почки набухшие на виноградных лозах распускаются. Мне ж никогда не дает вздохнуть Эрос. Летит от Киприды он, темный, вселяющий ужас всем. Словно сверкающий молнией северный ветер фракийский душу мне мощно до самого дна колышет жгучим безумьем. Если желание сбывается свыше надежды и меры, счастье нечаянного день благословляет душа. Благословен же будь день золотой, драгоценный, чудесный, лесбии милой моей, мне возвратившей любовь. Лесбия снова со мной. То, на что не надеялся, сбылось. О, как сверкает опять великолепная жизнь! Кто из людей счастливей меня? Чего еще мог бы я пожелать на земле? Сердце полно до краев. Жизнь моя будет счастливой, любовь наша, как ты сказала. Будем друг другу верны и не узнаем разлук. Боги великие, сделайте так, чтобы она не солгала. Пусть ее слово идет чистым от чистой души. Пусть проживем мы в веселье спокойные долгие годы, дружбы взаимной союз ненарушимо храня. Люблю, ненавижу. Как так, ты, может быть, спросишь? Ведать не ведаю, но чувствую так и томлюсь. Если живи без любви, мне Бог какой-нибудь скажет,
2: О, я взмолюсь до того, женщина, сладкое зло. Только присыщусь, едва прекратится пылание страсти, вихрь куда-то опять бедную душу стремит. Так, если конь понесет, стремглав помчит господина, пеной покрытой узде не удержать уж коня. Так близ самой земли, у входа в надежную гавань, бури внезапный порыв в море уносит корабль. Вот как я вечно гоним Купидона неверным дыханьем, снова знакомой стрелой целит румяный Амур. Что же, стреляй, я оружие сложил, я стою обнаженный, в этих боях ты силен, не изменяет рука, как по приказу в меня попадают без промаха стрелы. Стал я привычней для них, чем их привычный колчан. Трижды несчастен тот, кто бездействие выдержать может целую ночь и сочтет лучшей наградою сон. Глупый, что же есть сон, как не смерти холодной подобие? Волею неба вкушать долгой мы будем покой. Лишь бы мне лгали уста подруги обманщицы милой, мне бы надежда и та радости много дала. Ласково пусть болтает со мной, затевает и ссоры, то утоляет мой пыл, то отвергает мольбы. Марс переменчив, но в том виноват его пасынок резвый. Лишь по примеру его Марс обнажает свой меч. Ветрен ты, мальчик, своих намного ты ветреней крыльев. Радость нам дать и отнять, все это прихоть твоя. Если ты просьбе моей с божественной матерью внемлешь, в сердце моем навсегда царство свое утверди. Женщины пусть легкомысленный сон признают владыку. Будешь ты в мире тогда ими и нами почтен.
22: Всюду в доме моем тишина, и душа паутиною грусти крепко-крепко оплетена. Вот и снова уходит весна, лепестки под дождем облетают, и опять я на башне одна. Где же тот, кто лишил меня сна? Поросло все высокой травой, и дорога ему домой в гуще зелени не видна.
2: Благословен ты, вечер, месяц, год, то время, место, та страна благая, тот край земной, тот светлый миг, когда я двух милых глаз стал пленник в свой черед. Благословенна ты, боль роковая, что Бог любви нам беспощадно шлет, и лук его, и стрел его полет, разящих сердце язвы растравляя. Благословенны речи все, где я ее назвал, печали не тая, желания все, все жалобы, все стоны. Благословенны вы, мои канцоны, ей спетые. Все мысли, что с тоской лишь к ней неслись, к ней, только к ней одной.
23: Мы вкус находим только в сене и отдыхаем средь забот. Смеемся мы лишь от мучений, и цену деньгам знает мод. Кто любит солнце? Только крот. Лишь праведник глядит лукаво, красоткам нравится урод, и лишь влюбленный мыслит здраво. Лентяй один не знает лени, на помощь только враг придет, и постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет. Дурак нам истину несет. Труды для нас одна забава, всего на свете горше мед, и лишь влюбленный мыслит здраво. Кто трезв, тем море по колени, хромой скорее всех дойдет. Фома не ведает сомнений, весна за летом настает, и руки обжигает лед. А мудреце дурная слава, мы море переходим вброд, и лишь влюбленный мыслит здраво. Вот истины наоборот, лишь подлый душу бережет. Глупец один рассудит право, осел достойней всех поет, и лишь влюбленный мыслит здраво.
3: До той поры, как в мир любовь пришла, и первый свет из хаоса явила, не созданы кишели в нем светила, без облика, без формы, без числа. Так праздная, темна и тяжела, во мне душа безликая бродила. Но вот любовь мне сердце охватила, его лучами глаз твоих зажгла. Очищенный, приблизись к совершенству, дремавший дух доступен стал блаженству, и он в любви живую силу пьет. Он сладостным томится притяжением. Моя душа, узнав любви полет, наполнилась и жизнью, и движением.
23: Уж если ты разлюбишь, так теперь, когда весь мир со мной в раздоре, будь самой горькой из моих потерь, но только не последней капли горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады. Пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я слабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда — твоей любви лишиться навсегда. Нет. Только тот, кто знал свиданье жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. Гляжу я вдаль, нет сил, тускнеет око. Ах, кто меня любил и знал далеко, вся грудь горит, кто знал свиданье жажду, поймет, как я страдал и как я стражду. Пробираясь до калитки полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером воржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял.

0: любишь ты грустить, о, я знаток в девической печали. Давно глаза мои в душе твоей читали, любви не утаишь, мы любим, и как нас, девицы нежные, любовь волнует вас. Счастливы юноши, но кто, скажи меж ими, красавец молодой с очами голубыми, с кудрями черными, краснеешь, я молчу, но знаю, знаю все, и если захочу, то назову его. Не он ли вечно бродит в круг дома твоего и взор к окну возводит? Ты втайне ждешь его, идет, и ты бежишь, и долго вслед за ним незримое глядишь. Никто на празднике блистательного мая, меж колесницами роскошными летая, никто из юношей свободней и смелей не властвует конем по прихоти своей.
1: Я был еще дитя, она уже прекрасна. Как часто помню я, своей улыбкой ясной она меня звала. Играя с ней, резвясь, младенческой рукой запутывал не раз я локоны ее. Персты мои скользили по груди, по челу, меж пышных роз и лилий, но чаще посреди поклонников своих надменная меня ласкала. И на них лукаво-нежный взор, подняв, как бы случайно, дарила поцелуй с насмешливостью тайной устами алыми, младенческим устам. Завидуя в тиши божественным дарам, шептали юноши, сгорая в неге страстной: о, сколько милых ласк потеряно напрасно!
2: Как счастье медленно приходит, как скоро прочь от нас летит. Блажен за ним, кто не бежит, но сам в себе его находит. В печальной юности моей я был счастлив одну минуту, зато, увы, и горесть люту терпел от рока и людей. Обман надежды нам приятен, приятен нам хоть и на час. Блажен, кому надежды глаз в самом несчастье сердцу внятен. Но прочь уже теперь бежит мечта, что прежде сердцу льстила, надежда сердцу изменила, и вздох за нею вслед летит. Хочу я часто заблуждаться, забыть неверную, но нет. Несносной правды вижу свет, и должно мне с мечтой расстаться. На свете все я потерял, цвет юности моей увял. Любовь, что счастьем мне мечталась, любовь одна во мне осталась.
3: Как одинокая гробница внимание путника зовет, так эта бледная страница пусть милый взор твой привлечет. И если после многих лет прочтешь ты, как мечтал поэт, и вспомнишь, как тебя любил он, то думай, что его уж нет, что сердце здесь похоронил он.
4: Пошлино слово одно, и стало рутиной. Над искренностью давно смеются в гостиной. Надежда и самообман — два сходных недуга. Единственный мир без румян — участие друга.

0: Любви я в ответ не прошу, но тем беззаветней по-прежнему произношу обет долголетний. Так бабочку тянет в костер, и полночь к рассвету, и так заставляет простор кружиться планету.
1: Я все простил, простить достало сил. Ты больше не моя, но я простил. Он для других алмазный этот цвет. В твоей душе ни точки светлой нет. Не возражай, я был с тобой во сне. Там ночь росла в сердечной глубине, а жадный змей все к сердцу припадал. Ты мучишься, я знаю, я видал. Я ее не люблю, не люблю, это сила привычки случайной. Но зачем же с тревогою тайной на нее я смотрю, ее речи ловлю? Что мне в них, в простодушных речах тихой девочки с женской улыбкой? Что в задумчиво робко смотрящих очах этой тени воздушной и гибкой? Отчего же и сам не пойму, мне при ней как-то сладко и больно. Отчего трепещу я невольно, если руку ее на прощанье пожму? Отчего на прозрачный румянец ланит, я порою гляжу с непонятною злостью и боюсь за воздушную гостью, что как призрак она улетит, и спешу насмотреться, и жадно ловлю мелодически милые детские речи, отчего я боюсь и жду с нею встречи. Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.
2: Я встретил женщину среди уличного гула в глубоком трауре, прекрасная, бледна, придерживая трен, как статуя стройна, само изящество она в толпе мелькнула. Я вздрогнул и застыл, увидев скорбный рот, таящий бурю взор и гордую небрежность, предчувствуя в ней все. И женственность, и нежность, и наслаждение, которое убьет. Внезапный взблеск и ночь. Видение красоты, твои глаза на миг мне призрак жизни дали. Увижу ли где-нибудь я вновь твои черты? Здесь или только там, в потусторонней дали? Не знала ты, кто я, не ведаю, кто ты, но я б тебя любил, мы оба это знали.
1: Олеют слишком эти розы, и эти хмели так черны. О, дорогая, мне угрозы в твоих движениях видны. Прозрачность волн и воздух сладкий, и слишком нежная лазурь. Мне страшно ждать за лаской краткой разлуки
2: и жестоких бурь, и астралист, как лоск эмали, и букса слишком яркий куст, и нивы беспредельной дали. Все скучно, кроме ваших уст.
3: По глади вод бесшумно приплыла, и ноги мраморную белизной, казалось, остудили летний зной, и капли звонко падали с весла. Что мне сказать, что жизнь моя была бессмысленной и стала вдруг иной, какой должна быть радостно светла. Но в день ее ухода облака на небо снова черный вихрь принес. В ее глазах мне чудилась тоска, воспоминания, отблеск давних грез. Смотрела на меня издалека. Я плакал в сумерках ее волос. В горькой глубине моих ладоней отрешенность твоего лица. В мире нет предмета отрешенней. Лунный свет на нем, печаль Творца. Словно вещь, покорно и легко, и руке моей прикосновенно, но далекое, во всей вселенной, что живое столь же далеко? О, как мы стремим нетерпеливо в эту замкнутую плоскость лика, все приливы сердца, тщетность крика. Мы себя дарили столько раз, но кому, другим, не понимавшим, нас случайно или в чуже знавшим, не искавшим нас и не терявшим, и ветрам весенним предававшим тишине, что расточало нас.
4: Под мостом Мирабо тихо катится сено и уносит любовь, лишь одно неизменно, вслед за горем веселье идет непременно. Пробил час, наступает ночь, я стою, дни уходят прочь, и в ладони ладонь мы замрем над волнами, и под мост наших рук будут плыть перед нами равнодушные волны, мерцая огнями. Пробил час, наступает ночь, я стою, дни уходят прочь, уплывает любовь, как текучие воды, уплывает любовь, как медлительны годы, как пылает надежда в минуту невзгоды. Пробил час, наступает ночь, я стою, дни уходят прочь. Вновь часов и недель повторяется смена, не вернется любовь, лишь одно неизменно. Под мостом Мирабо тихо катится сено. Пробил час, наступает ночь. Я стою, дни уходят прочь.
5: Мой милый друг, тебя мне жаль. Один всю ночь у моего порога. Мне душу бередит твоя печаль. Но все пройдет. К чему тревога? Ничто не вечно. Я в себе не властна. К примеру, если заново начать, как знать, А вдруг все сложится прекрасно? Все то, что не сбылось, как знать? Откуда золото? Ответ туманный. Об этом знает новый кавалер. Но если он залез в твои карманы, я награжу тебя на свой манер. На все твои мольбы, записки, речи. Что мне сказать? Я только вся в слезах. Назначь мне час и место встречи. Мы будем рядом. И что мне страх? Не скрою, я пленилась наизною. Она прекрасной, кажется, всегда. Оставь упреки, я тебя не стою. Избавь меня от ложного стыда. Казалось мне, когда была твоею, что я люблю, но ты забудь мечту. Нет, я не для тебя. Я не сумею найти в себе любовь и чистоту. Хороший мой, постой, не уходи же. Останемся друзьями. Слово дам, другие не дурны, но ты мне ближе. Ты мне по нраву, ты знаешь сам. Как девочка на шаре я ликую. Мне боязно, но поиграть позволь. Не возноси меня на высоту такую. Сорвусь, а для тебя такая боль.
4: Я жду тебя на каждом перекрестке, погибель. Я ищу тебя упорно во взгляде незнакомок. Хожу по ярмарочным балаганам, на женщину-змею гляжу с восторгом, на девушку в полете. Все ни за что отдать. Какое счастье! Какое счастье жизни в грош не ставить! Единственное наше благо в мире, умеющую весело смеяться, ту, что привычный мир молниеносно перевернет во мне движением бедер, молю, чтобы она мне повстречалась, точь в точь, как нищий, что в сердцах швыряет весь капитал свой, мелкую монетку, я жизнь к ее ногам мечтаю бросить.
0: Ночь, серебристый лебедь, сияние лунных лон, а мне все снится, снится, а мне все снится сон. Забыта боль разлуки, замолк усталый стон, а мне все снится, снится, а мне все снится сон. Мы вновь с тобой вместе, я молод и влюблен, а мне все снится, снится, а мне все снится сон. Счастливое свидание без слез, без расставания, а мне все снится, снится, а мне все снится сон.
5: Милейший доктор, вы к моим услугам, но право незачем пускать мне кровь. Не тщитесь, вам не справиться с недугом, который называется любовь. А вам, святой отец, сознаюсь прямо, я в службе ровным счетом ничего не понимаю. Стоя в центре храма, смотрю на вас, но вижу лишь его. С одним я знаю смертным в этом мире душа и тело свой смиряют нрав. Духовником без четок и псалтири, врачом без шапочки и разных трав. Сказать вам имя? Но оно святое. А звать его... Занятие пустое.
6: Здесь я замкнута. Крепки засовы. И в окне решетки черной прутья. не запеть не в силах, не вздохнуть я, не в родной простор умчаться снова. Как томятся в тесной клетке птицы, зов весенний слышу сердцем ясно, но огонь мой гаснет здесь напрасно, в душном сумраке глухой темницы. Так разбей замки, пора настала прочь уйти по темным коридорам. Много раз по солнечным просторам я веселой птицей улетала. Унесет меня поток певучий, что из сердца трепетного льется. Если до тебя он донесется, слышишь из темницы зов мой жгучий?
0: Нелегок подвиг подлинных влюбленных лежать в молчании, без поцелуя, без еле слышных вздохов и объятий, и только счастьем согревать друг друга. Неоценима ласка рук и губ, как средство заверения в постоянстве, или значение слов, когда в смущении сердца стремятся слиться в темноте. Но только те, кто высший смысл постиг, уснуть и видеть сны одни и те же, под звездным покрывалом распластавшись, любовь венчают миртовым венком.
5: Я такая, какая есть. Такой уродилась я. Когда мне бывает смешно, то смех мой полон огня. Я люблю того, кто мне мил, того, кто любит меня. Ну, а если потом разлюблю, разве в этом виновна я? Я такая, какая есть. Такой уродилась я. Так что же вам надо еще? Что хотите вы от меня? Я нравлюсь. Я так создана. Ничего не поделаешь тут. Строен и гибок мой стан. И движения мои поют. И грудь моя высока. И ярок блеск моих глаз. Ну и что же с того? Разве это касается вас? Я такая, какая есть. И многим нравлюсь такой. Но разве касается вас все то, что было со мной? Да, я любила кого-то. Да, кто-то меня любил. Как любят дети, любила того, кто был сердцу мил. Я просто любила, любила, любила. Так о чем же еще говорить? Я нравлюсь. И тут уж, поверьте, ничего нельзя изменить.
1: Люблю тебя. В тебе, нежнейший, видят боги небесный сон запечатлен. И радость на безрадостной моей дороге мне обещает этот сон. И сердце плачущее исповеди хочет, и в жизнь я погружен, а значит, в свет, а значит, в сумрак ночи. Люблю тебя, плывущую в печали, как невзошедшая звезда, и мнится мне, что ты она, и не тебя ли потерянные ждут года, и океаны мглы я вижу, и страдаю, и рвусь к тебе всегда, и вот хожу над пропастью по краю. Люблю тебя, встречающую кротко, с улыбкою немилости судьбы. Твоей судьбы беспарусная лодка устремлена на зов какой трубы. Ни стоны, ни мольба меня не остановят, так люблю я. С неотвратимостью слепой себя да и тебя любовью погублю я.
0: И в полночь на край долины увел я жену чужую, а думал, она невинна. То было ночью Сантьяго, и словно сговору рады в округе огни погасли и замерцали цикады. Я сонных грудей коснулся, последний проулок минув, и жарко они раскрылись кистями ночных жасминов. А юбка, шурша крахмалом, в ушах звенела, дрожала, как полог тугого шелка под сталью пяти кинжалов. Врастая в безлунный сумрак, ворчали деревья глухо, и дальним собачьим лаем за нами гналась округа. За ежевикою сонной у тростникового плеса я в белый песок впечатал ее смоляные косы. Я сдернул шелковый галстук, она наряд разбросала. Я снял ремень с кобурою, она четыре корсажа. Была нежна ее кожа, нежнее кожи улиток, светлее росы на стеклах, молочной луной залитых. Испуганно бедра бились, как пойманные форели, то лунным холодом стыли, то белым огнем горели. И лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица. Об остальном, как мужчине, мне говорить не пристало, и я повторять не стану слова, что она шептала. В песчинках и поцелуях она ушла на рассвете, кинжалы трефовых лилий вдогонку рубили ветер. Я вел себя так, как должно, цыган до смертного часа. Я дал ей кольцо на память и больше не стал встречаться, помня обман той ночи у края речной долины. Она ведь была замужней, а мне клялась, что невинна.
4: Наконец уезжаю. Последний свисток. Если б мир был вот этим вокзальным плакатом, я швырнул бы его, как ненужный платок, что слезами закапан и в катыш закатом. Словно рыба долиною слез поплыву, может, позже я в этом сравнении раскаюсь, но под молнией, падая камнем в траву, даже птицы порой говорят, заикаясь. Высыхает платок, заслоняя собой города, мы под ними весь день по туннелям свистели. Если б так вот и смерть, как черный туннель в никуда, пролетел и проснулся в незнакомом отеле. Ты любил ее, да? Так не бойся разлук. Пусть она, а не ты, если вздумает, плачет. Смерть любви, как прыжок без протянутых с купола рук. Но ты выжил в тот день, хоть он смертью был начат.
2: агония прощаний, кладбищенские рвы. Вчера с тобой прощались, вчера еще кончались, сегодня мы мертвы. Как поезд похоронный, причалы и перроны, рука платок уронит, и ты уже вдали. Живыми нас хоронят на двух концах земли.
4: Примите в объятия своей доброты усталых, отчаявшихся и больных, всех, кто дошел до последней черты. Примите в объятия своей доброты, примите в объятия любви, защитите тех, кто не молит богов о защите.
7: Если девчонка, думаешь ты, что так будет вечно, бездумно, беспечно, когда бесконечно улыбки вокруг, и весна, и цветы, то знай, девчонка, поверь, девчонка, пойми, ошибаешься ты. Если девчонка, уверена ты, что навсегда эти розы румянца, легкая поступь, стремительность танца, гибкое тело, блеск красоты, что так будет вечно, то знай, далека бесконечно, ой, как далека от истины ты. Кончится праздник, весна быстротечна, планеты по кругу вращаются вечно, а ты не по кругу, ты прямо идешь к тому, что не видишь, к тому, что не знаешь, и где ты улыбок уже не найдешь. Там ждут, тебя ждут морщины, тройной подбородок, угрюмые мины. Так помни об этом, и розы срывай розы жизни, срывай розы счастья, покуда тебе улыбается май. А если ты их не срываешь, девчонка, то знаешь, девчонка, ты дура, девчонка, и тут уж сама на себя пеняй.
2: Я утром проснулся, и что-то меня обуяло, надвинулось и смешалось, как злое добро. Дерево, глина, стена, стекло, одеяло и свет, потускневший, как старое серебро. И пошли на меня билет трамвайный и половинка угасшего сна, и прерванная дрема, и вражеская страна, называемая гостиницей привокзальной, и недописанные стихи, и желтая солома. Пошло на меня белолобое время, и память, и дождь, и покинутая тобой простыня, и весть от нас двоих, и нашей разлуки бремя. Я нынче проснулся, и все это надвинулось на меня. Скажи, как меня ты любишь? Скажи сейчас, ну? Люблю я тебя и на солнце, и при свечах. Люблю, когда берет наденешь или шляпу, или платок. Люблю тебя и в концерте, и на перекрестке дорог, в сирене, в малиннике, в кленах, в березовой чаще. Люблю тебя спящий, люблю работящий. И когда ты яйцо разбиваешь так мило, и даже когда ты ложечку уронила, в такси, в лимузине, вблизи, в дальней дали. Люблю тебя и в конце улицы, и в начале, и когда ты на карусели, и когда ты идешь пешком, и когда ты расчесываешь волосы гребешком, в море, в горах, в калошах босую, нынче, вчера и завтра, и днем, и ночью люблю я. И когда ласточки прилетают весной, а летом как меня любишь, как летний зной. А осенью, когда капризы и всякие штучки и тучки на горизонте, люблю даже, когда ты теряешь зонтик. А зимой, когда снег серебрист на оконной раме, о, зимой я люблю тебя, как веселое пламя. Быть у сердца люблю твоего близко, рядом, а за окнами снег и вороны под снегопадом.
4: Когда, грустя о чем-то и скорбя, вздыхала ты, я становился весел настолько, чтоб мой смех уравновесил тревогу, охватившую тебя. А позже, в той осенней тишине, когда я загрустил и нос повесил, смеялась ты, чтоб смех твой перевесил тоску и грусть, пришедшие ко мне. Мы были, как песочные часы, два сердца, словно точные весы, стремились к равновесию непременно. Я так спасал тебя, а ты меня. Два раненых солдата из огня друг друга мы несли попеременно.

0: пугайтесь. Это я. Где вы? Я здесь.
1: Почему я вас не вижу?
0: Меня нельзя увидеть. Меня можно слышать.
1: Кто вы?
0: Я? Я всего только музыка.

0: Вы еще здесь?
1: Конечно, я всегда с людьми. И в печали, и в радости, и в будни, и в праздники.
0: Это вас не утомляет?
1: Иначе я не могу жить.

0: почему вы одна в такой день?
1: Так получилось. Вот сижу и скучаю.
0: Не говорите так. Вы не правы. Вам не скучно.
1: Может быть, вы это знаете лучше меня?
0: Конечно. Я музыка. Вам не скучно, вам немножко грустно, потому что вы одна.
1: Пожалуй, вы правы.
0: Я вас сейчас развеселю.

Спасибо вам. А как вы узнали, что мне не скучно? Скучающие люди меня не понимают, не слышат. Как только появляются скучные люди, я исчезаю.

0: Вы знаете, мне уже не хочется быть одной.
1: Я знаю. Я даже знаю, с кем бы вам хотелось быть.
0: Но это невозможно.
1: Для меня все возможно. Что ему передать?
0: Передайте, что я сижу одна в диспетчерской, наблюдаю за приборами, слушаю радио и скучаю. Ой, то есть мне немножко грустно.

0: Что еще такое? Что это?
1: Это я. Музыка.
0: Откуда вы?
1: Мужчины, как всегда, не очень догадливы. Слушайте, что я вам принесла.

0: Спасибо. Я просто не знаю, как вас благодарить.
1: А вы ничего не хотите ответить?
0: Скажите, что я на дежурстве, что у меня очень много работы, но что сегодня мы обязательно увидимся.

0: Он так и сказал?
1: Нет, но я догадалась.
0: Как вам это удалось?
1: Мы, женщины, часто многое понимаем без слов.

0: Мне кажется, вам уже хватит сидеть одной. Мир полон наших друзей. Пойдемте к ним.
1: Пойдемте. Но как мы сможем с ними объясниться?
0: Со мной вам будет просто. Понятно всем, без слов может быть только музыка.

0: Вы все поняли?
1: Да, это была очень радостная музыка.
0: Вот видите, это мы были в Польше. А сейчас мы перенесемся в Софию.

0: Вы знаете, я почти все поняла.
1: Конечно.
0: Мне кажется, с вашей помощью, наверное, можно достичь полного взаимопонимания.

0: В детстве пришлось мне 3 года провести на Полевском заводе. Жили мы у самой горы Думной, а на горе была поставлена будка с колоколом для охраны заводской дровяной площади, находившейся неподалеку. Звон колокола по вечерам казался таинственным, и детское воображение рисовало и связывало с будкой всякие страшные истории. Один из первых моих полевских приятелей как-то вечером пригласил меня. «Пойдем на гору сказки слушать. Сегодня на карауле дедушка Слышка стоит. Он занятно сказывает про старых людей, про тайну силу, про всякие земельные богатства». Пошел с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышка. Из игр потом по вечерам выходил, чтобы не пропустить дежурство этого заводского сказителя. Прошло с той поры чуть не полвека, но в моей памяти ясно стоит картина вечерних сумерек. Дедушка Слышка взобрался на высокий помост у колокола, отдает 8 часов, колоколит и приговаривает: «Знай наших, тонко да звонко да спать неохота, знай наших». Отбив, не спеша, сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки. Самое спокойное время. В эти часы дед что-нибудь рассказывает. «Это еще в те годы было, когда тут старые люди жили. На том, значит, пласту, где под Дерново золото нынче находят. Золото этого, кразелитов, меди полно было. Бери, сколь хочешь. Ну, только старые люди к золоту не свышны были. На что им? Крупинки желтенькие да песок, а куда их? Кразолитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Самородок фунтов в несколько, а то и в полпуда, лежит, например, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторонку только и заботой. А то еще така, Слышко, мода у них была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нонче и находят самородки в тех местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это его старые люди разбросали, где пришлось. Были они ни русские, ни татара, а какой верообычие и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Одним словом, старые люди.
1: Часами, затаив дыханье, слушали его ребятишки. Но если попросит кто сказку, он всегда поправит.
0: «Сказку говоришь? Сказка эту, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано, да и не умею я. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье эту знаю. Много такого от своих стариков перенял, да и потом слыхал. Только это не сказки, а сказы, да побывальшины прозываются. Ино, Слышко, и говорить не всякому можно, с опаской надо. А ты говоришь, сказка».
1: Кто-нибудь из ребятишек выскажет сомнение.
0: «Думаешь, про тайну силы это все правда? А то как же. А у нас в школе говорили, что мало чего в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было все за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. вырастешь, тогда и разбирай, кое тут были, а кое не былися. Они-то ведь сказы тоже не зря сложены. Иной в научение, иной в укор. А который замест фонарик впереди. Вот слушай-ка про Медной горы хозяйку. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный, и жарко страсть. Парун чистой, а оба в горе робили. На гумёшках, то есть. Ну, малахит руду добывали, лазоревку тоже, когда и королёк с витком нападали, и там прочее, что подойдет. Один вот молодой парень был, не женатик, а уж в глазах у него зеленью отливать стало. Другой постарше. Ян-то ты вовсе изробленный, и в глазах зеленый, и щеки будто зеленью подернулись, и кашлял за все тот человек. В лесу-то хорошо. Пташки поют, радуются, от земли воспарения, дух легкий, их слышко и разморило. Дошли они до Красногорского рудника, там тогда железную руду добывали. Легли, значит, на что... На травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сиза черна, и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красный, не то зеленый сквозь светеют и тонко едок позванивают, будто листова медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладно, и уж так круто колесо на месте не посидит. То вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой, на ноги вскочит, руками замашет, опять вперед наклонится. Одним словом, артуть девка. Слыхать лопочет что-то, а с кем говорить не видно. И по-каковски неизвестно. Только смешком все. Весело видно ей. Парень хотел было слово молвить. Вдруг его как по затылку стукнуло. Мать ты моя, да ведь я то сама хозяйка. Ее одежду, как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей. А одежи и верно, така, что другой на свете не сышь. И шелкового слышко малахиту. Платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить. От своих стариков он слышко знал, что хозяйка эта, малахитнисто, любит над человеком мудровать. Вот, думает парень, беда-то, кабы только ноги унести поскорее, пока не заметила. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит ему шуткой: «Ты чё же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд от ведь деньги берут. Иди-ка сюда поближе, поговорим маленько». Парень, конечно, спужался, но виду не оказывает. Крепиться. Хоть она и тайная сила, а все-таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обрубеть. Некогда, говорит, мне разговаривать, и без того проспали, а траву смотреть пошли. Она посмеивается, а потом и говорит: «Будет тебе наигрыш вести, иди, говорю, дело есть». Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней. А она рукой ему маячит, обойди где руду-то с другой стороны. Он обошел и видит, я широк тут, неисчисленно. И все слышко разное. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают. А то, как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда, блестят, а другие, как трава поблекла, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит мое войско, Степан Петрович. Ты я он какой большой, да тяжелый, а он не у меня махонький». А сама ладошками схлопала, ящики разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом, «Теперь, — говорит, — тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу, беда будет». Парень посмотрел себе под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медна, всяких сортов, и хорошо отшлифована, и слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят. Ну, теперь признал меня Степанушка, спрашивает малахитница, а сама хохочет, заливается. Потом мало погодя и говорит, ты, говорит, меня не пужайся, худого тебе не сделаю. Ну, парню обидно стало, что девка над ним насмехается, да еще и слова таки говорит. Сильно, но сердился, закричал даже, кого мне бояться, коли я в горе роблю? Вот и ладно, говорит малахитница, мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Так ты ему и скажи. Да смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели ты будешь еще эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть. Молвил это и прищурилась. Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, работаешь, никого не боишься. Вот и скажи приказчику, как я велела. А теперь иди. Да тому, который с тобой, ничего смотри, не говори. Изробленный он человек. Что его в это дело впутывать да тревожить? И так вон Лазоревке сказала, чтоб она ему малость подсобила. И опять в ладошки схлопала, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватила с рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук, ног, лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся. По хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала я на вершинку, оглянулась и говорит, не забудь, Степанушку, как я говорила. Велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, в замуж за тебя пойду. Парень даже сплюнул в горячах. Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке уженился. А она видит, как он плюется и хохочет, заливается, ладно, кричит. Потом поговорим, может, и надумаешь. И сейчас же за горку. Только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой похрапывает. Разбудил его, сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме, как ему быть? Сказать приказчику такие слова дел немалое. А он еще и верно душной был. Гниль, как это внутри у него, сказывают, была. Не сказать тоже боязно. Она ведь хозяйка.
2: Как ухож руду, может, в обманку перекинуть. Выполняй, то да, уроки-то.
0: А пусть того. Стыдно было перед девкой хвостуном себя указать. Думал, думал, насмелился. А была не была, сделаю, как она велела. На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит: «Видел я вечер хозяйку Медной горы. И заказывала она тебе сказать, велит она тебе душному козлу с Красногорки убираться, ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она тебе всю медь в гумешках туда спустит, что никому не добыть».
2: У приказчика аж усы затряслись. «Ты чё это, пьяно? Я ли ума решился? Какая хозяйка? Кому ты едкие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!»
0: «Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено».
2: «Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забой приковать. А чтоб не издох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что драть не шану». Ну, конечно, выпороли Степана и в гору. Надзиратель рудничной тоже собак не последняя. Отвел ему забой, хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет. Давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит: «Прохладись вот тут маленько, а урок уж тебе будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразно. Ну, делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, как малахиты сыплются, ровно его кто руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало. Вот думает Степан хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал так-то, вдруг звусияло. Глядит, а хозяйка тут, перед ним. «Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не спужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я ведь тоже от своего слова не отпорна». Схлопала в ладошки ящерки, набежали со Степана сыпь, сняли, а хозяйка им распорядок дала: «Урок тут наломайте вдвое, и чтобы на отбор малахит был шелкового сорту». «Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое». И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные. Синий тоже есть, лазоревый. Одним словом, изукрашено так, что и сказать нельзя. И платье на ей, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полинят. А то алмазной оспью засверкат. Либо с красна медным станет. Потом шелком зеленым отливат. Идут, идут. Остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут, что их смотреть. А это вот сейчас
0: под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степан огромную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки, все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью. И на нем свитки медные. Посидим, говорит, тут поговорим. Сели я-то они на табуреточки, малахитница и спрашивает, видал мое приданое? Видал, говорит Степан. Ну, как теперь насчет женитьбы? А Степан и не знает, как ему отвечать. У него, слышко, невеста была. Хорошая девушка. Сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой она была человек, обыкновенный. Помялся Степан, да и говорит, приданое у тебя сорям впору, а я человек рабочий, простой. Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся, прямо говори, берешь меня в замуж или нет? И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки, не могу, говорит, потому... Другой обещался. Молвил так-то и думает, огневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства. Не променял на каменную девку свою Настеньку. А у парней верно невесту-то Настей звали. Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты. И подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышко, всякой женской прибор. Серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
3: Как же, спрашивает Степан, я с яким местом наверх поднимусь.
1: Об этом, говорит, не печалься. Все тебе будет устроено. И от приказчика тебя вызволю. И жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне чур... Потом не вспоминай.
0: Это тебе третье мое испытание будет.
1: А теперь давай поешь маленько. Схлопало в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили. Накормила она его хорошо. Шами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду. Потом и говорит, ну, прощай, Степанушка, смотри, не вспоминай про меня. А у самой слезы, она эту ручку подставила, а слезы кап-кап, кап-кап, и на руке зернушками застывают, полнёхонько горсть.
0: На-ка, говорит, вот возьми на разживу. Больше деньги за эти камешки люди дают, богатой будешь.
1: И подает ему. Камешки-то холодные, а рука ее, слышко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.
0: Принял Степан камешки, поклонился низко, сам тоже невеселый стал. Спрашивает, куда мне идти?
1: Она указала ему перстом перед ним, и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем.
2: Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась. И все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг махонько стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель руднишный подошел. Посмеяться ладил, а глядит у Степана поверху року наворочено. И малахит отбор, сорт сортом. Что думает такое? Что за штука? Откуда еду? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит, в еком-то забой, сяк сколь хошь наломат. И перевел Степана в другой забой, а этот слово племянник поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетат. Да и шо королек с витком попадать стали. А у этого, у племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет. Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело, прибежал к приказчику так и так. Не иначе говорит, что Степан душу нечистой силе продал. Приказчик на это и говорит, это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Побешай ему, что на волю выпустим, пуша только нам малахитную глыбу в остопут найдет. Велел приказчик расковать Степана, а приказ все ж таки дал на Красногорке работу прекратить. Кто, говорит, его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил, да и руда там с медью пошла, только чугуну порча. Надзиратель объявил Степану, что от него требуется, а тот и ответил, кто от воли откажется, буду стараться. А найду ли, нет ли, это уж как счастье мое поищет. Нашел им, конечно, Степан в скорости глыбу такую. Выволокли ее наверх, гордятся, вот где мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышко, Санкт-Петербурга. Узнал, как дело было, зовет к себе Степана, вот что говорит. Даю тебе свое дворянское слово. Отпустить тебя на волю, ежели ты мне, значит, найдешь такие малахитовые камни, чтобы из них вырубить столбы не менее 5 сажен, слышко, долиной. Степан отвечает, меня уж раз уплели, ученый я ноне. Сперва вольную пиши, а потом стараться буду, а что выйдет, увидим. Барин, конечно, закричал, ногами затопотал, а Степан одно свое, чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольное пропиши, а то что это будет за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Но барин видит, что парень не мягкий, написал ему актовую бумагу, на, говори, только старайся, смотри. А Степан все свое, и это уж как счастье мое подойдет. Ну, нашел им Степан и такие малахитины. Ну, что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему подсобляла. Вырубили из их столбы, какие им надо было, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. С той вот поры Степан и вышел на волю. Но только Степан счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует, жить бы да радоваться, а он, слышко, невеселый стал и здоровьем шатнулся. Так на глазах и таял. Хворой-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышко, к Красногорску. К какому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так туда и с концом. Вот его нет, вот его нет. Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышко,
1: на Красногорке у высокого камня мертвый лежит. Ровно улыбается. И ружьишечко тут же в сторонке валяется. Не стреляно из него. Который люди первые набежали, сказывали, что около него ящерку зелену видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах ровно не бывало. Сидит будто над покойником, головку подняла, а слезы у ней так и каплют, так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень только ее и видели. А как Степана домой принесли да обмывать стали, глядят, у него одна рука накрепко зажата. И чуть видно из нее зернышки зелененькие, полнехонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на камешки и говорит: да ведь я то медный изумруд, редкостный камень дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки? Настасья, жена его, объяснят, что никуда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, куда еще женихом был. Много там всякого добренького, а таких камешков нету, не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда у него Степан были. Ну, копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда. Бура с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана были слезы хозяйки Медной горы. Не продал их, слышка, никому. Тайно от своих сохранял. С ними и смерть принял. А Малахитова-то шкатулка у Настасьи, у Степановой вдовы, осталась. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Настасья в сиротстве росла, непривычна к якому-то богатству. Да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надёбывала, конечно, из этой шкатулки, но только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, не жмет не скатываться, а пойдет в церковь, либо в гости, куда замается, как закованный палец. В конце нали посинеет, серьги навесит хуже того, уши так вот тянет, что мочки распухнут, а на руку взять не тяжелее тех, что Настасья завсегда носила. Буски в 6 или 7 рядов раз только всего и примерила, как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те бусы вовсе не показывала. Стыдно было. Ишь, скажут, какая сариса в полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал: убери-ка ты от греха подальше. Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. А вот как Степан помер, да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасья причтилась ту шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который про Степанова камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул: ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит. Ладно, говорит Настасья, поберегу на черный день, и поставила шкатулку на старое место. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая. Ребятишки пословные, не ох темнеченькие живут. Ну, год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где ж одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать. Продай шкатулку-то, на что она тебе, что впусть и добру лежать. Все равно с нашим ремьем не наденешь яку месту, а люди бы денег бы дали, разоставу к тебе. Ну, одним словом, наговаривает. И покупатель, как ворон, на кости налетел. Из купцов все, кто 100 рублей дает, кто 200. Робят где твоих жалеем, по вдовьему положению, нисхождению тебе делаем. Ну, обулванить ладит бабу.
0: Да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей ен тот знающий говорил. Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того, девчоночка младшенька слезами улилась, просит: мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, но только тятину памятку побереги. От Степана слышку трое ребятишек осталось. Двое парнишечки, ну, ребята как ребята. А это, как говорится, ни в мать, ни в отца. И чтоб при Степановой бытности, как вовсе махонькой была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то, что девки-бабы, а и мужики Степану говорили, не иначе, говорят, это у тебя из кистей выпало. В кого только зародилась. Сама черненька да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчоночек бы ты вовсе не походит. Степан и пошутит бывало: это не диво, что черненько. Отец-то ведь... Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зелененькие... Тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот мне памятка и осталась. Так эту девчоночку памяткой и звал. Ну-ка ты, памятка моя. И когда случалось покупать ей что, так завсегда голубенького либо зелененького принесет. Вот и росла эта девчоночка на примете у людей. Ровной в самом деле гарусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей: Танюшка, да Танюшка. Сам изведу ж бабёшки, и те любовались. Ну как, красота, всякому мило. Одна только мать повздыхивала: красота то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчоночку. По Степану шибко эта девчоночка убивалась, ну чисто уревелась вся, слеза похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке тую шкатулку малахитову. Пушай, где позабавиться. Хоть и махонька, а девчоночка. Им с малых лет лестно-то на себя-то навздевать. Вот Танюшка и занялась разбирать ей штучки. И вот диво, которую примерят, та и по ей. Мать-то не знала и но к чему, а это все знат. Да еще и говорит: мамонька, сколь хорошо тятину подаренье, тепло от него, будто на пригревенке сидишь, и кто тебя мягким гладит. Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: неспроста это, ой, неспроста. Да и поскорей шкатулку на старое место, в сундук. Ну, только потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос, либо еще куда. Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки и ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе в сенях венчиком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Достанет шкатулку-то и перебирает к мишке, любуется, на себя примеряет. Раз к ей и забрался хитник. Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела на головник,
2: серьги навесила в это время и пых в избу и этот хитник. Оглянул Станюшку, а на пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний. В сенках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мила. Испугал Станюшка, сидит, как обмерла. А мужик ойкнул, топор выронил, обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит, ой, батюшки, ослеп я, ой, ослеп, а сам глаза свои трет. Танюшка видит неладно с человеком. Стала спрашивать, ты как, дяденька, к нам зашел, по что топор взял? А тот, знает, стонет и глаза свои трет. Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела поднести. А мужик так и шарахнулся спиной к двери. Ай, не подходи! Так в сенках и сидел, и двери спиной завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Но только она нашла ход. Сняла уборы, спрятала шкатулку и через окошко к соседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Ну, а тот промигался маленько, объяснят.
4: Проходящий, де, милостинку хотел попросить, да вот что-то с глазами попритчалось.
2: Ну, ушел тот человек, и соседи тоже. А потом, когда Настасья с сыновьями приехала, Танюшка все ей и выложила, как дело было. Тут Настасья и смекнула, что за шкатулкой приходил. Да взять-то ее, видно, непросто. А про себя думают, оберегать-то ее все-таки покрепше надо. Взяла, да и потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбис. Под пол. Да. Зарыла, значит, Настасья шкатулку в голбис. Ну, вот уехали опять все семейные. Танюшка хватила с шкатулки, а ее быть бывало. Горько это ей показалось, а тут ее вдруг теплом опахнуло. Что за штука, откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испужалась, не пожар ли? Заглянула в голбис, там в одном уголке свет. Схватила Танюшку ведро, плеснуть хотела. Но только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте,

и да бисером шить. И такого научилась, что самые лучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда она узор берет, где шелка так и достает. А тоже это дело случаем вышло. Вот как было. Приходит к им раз женщина. Небольшого росту, чернява, в Настасьиных уж годах и востроглаза. На спине котомочка холщова, в руке черемуховый бодажок, ну, вроде как странница. Просится у Настасьи, нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Настасья сперва подумала, что не подослана ли опять за шкатулкой. Ну, потом все-таки пустила. А, место не жалко. Не пролежишь, поди, с собой не унесешь. Только вот кусок вот у нас сиротской. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Вот то шать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо. А странница уж бодажок свой в уголочек поставила, обуточку снимает, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье. Коль поглянется и тебя выучу, видать, сепкой глазок от на это будет. Танюшка подошла, а эта женщина и подает ей ширинку махоньку, концы шелком шитой. И таковой, слышко, жаркий узор на той ширинке, что в избе ровно теплее и светлее стало. Танюшка так прямо глазами впилась. А та женщина посмеивается, поглянула, знать, доченька, мое рукоделье-са. Хошь, выучу. Хочу, говорит Танюшка. Вот эта женщина и заняла Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто которую и раньше знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим. К своим не ласково была, а к этой женщине, ну и так и льнет, так и льнет. До того, слышко, верилась ей, что ведь сказала ей про шкатулку-то. Есть, говорит, у нас одна тятина памятка, шкатулка Малахитова. Вот где каменья, век бы на них глядела. Мне покажешь, доченька, спрашивает женщина. Танюшка и не подумала, что это нехорошо. Покажу, говорит, когда дома никого из семейных не будет. Ну вот как вывернулся такой часок, Танюшка повела эту женщину в Голбис. Достала шкатулку показывать, а женщина поглядела маленько, да и говорит, надень-ка на себя, дитятко, виднее будет. Ну, Танюшка, не того слова, стала надевать. А та, знай, похваливает, ладно, доченька, ладно. Капельку только поправить надо. Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. После этого женщина и говорит, встань-ка, доченька, пряменько. Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку оглаживать по волосам, по спине, всю огладила, а сама наставляет, заставлю тебя повернуться, так ты... Смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди. Примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся. Повернулась Танюшка. А перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церковь, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахита. Стены тоже в рост человека малахитом выложены. И по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой стоит красавица, про коих только в сказках сказывают. Волосы черны, как ночь. А глаза зеленые. И лицом маленько с Танюшкой схожа.
Вся-то она изукрашена дорогими каменьями,

0: А платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, ну, как вот у Сарис на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть. А это зеленоглазо стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно. Все по-господски одеты, все в золоте, да в заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзаду нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же, тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой? Ни одна в подметке не годится. Танечка еще и подумала, что не Сариса ли это зеленоглазо. В ряд с зеленоглазой стоит какой-то белобрысенькой, глазки в раскос, уши пенечками, ну, как есть заяц. А одежа на нем уму помрачения. Ентому золото-то, слышко, мало показалось, так он на обую камни насадил. Да такие сильные, что в 10 лет, может, один такой найдут. Сразу, видать, заводчик ето. Лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту Сарису, дивится на нее и вдруг промолвила, ведь каменью-то на ней тятины. Ойкнула Танюшка, и ничего не стало. А та странница посмеивается. Не доглядел, доченька. Ну, не тужи. По времени доглядишь. Танюшка, конечно, доспрашивается, что это за помещение. А это, говорит, царский дворец. Та сама палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал от. А кто это в тятиных уборах зеленоглаза, спрашивает Танюшка. И какой это с ей заяц? Ну, этого не скажу. Сама скоро узнаешь. Однако пойдем наверх. Пора. В этот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина в дорогу собираться стала. Поклонилась низенько Настасье, Танюшке дала узелок с шелками и бисером для рукоделья. Потом достала из котомочки пуговку махоньку, то ли она из дурмашка, то ли из бутылочного стекла, на простую грань отделана, простая пуговка. Подает ее Танюшке, да и говорит, прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет. Сказала так-то и ушла. Только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерисой. А уж в годы входить стала. Вовсе невестой глядит. Заводские парни об Настасьи на окошке глаза обмозолили, а подступиться к Танюшке боятся. Вишь, не ласкова она, не весела. Да и за крепостного где же вольно пойдет? Кому охота петлю надевать? В барском дому тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да полоднее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом. А у самих не то на уме. Тоже думают, не обзарится ли девка на такого молодца, в случае чего и обратать можно. Только толку не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. А надоест таки, что и надсмешку подстроить. Ступай-ка, любезный, ступай, ждут ведь. Боятся поди, кабы у тебя часы потом не изошли, и сепка не помедела. Видишь, ты их без привычки-то как руками мозолишь. Ну, лакей или другому какому барскому служке, эти-то слова, как собаке кипяток, бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве эта девка статуй каменной, зеленоглазой, такую ли найдем? Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло, которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. как привороженного к тому месту тянет, хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам-то чуть не всему заводскому холостяжнику дело на этой улице. Дорожку у самых окошек протурили. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то, что в заводе, аль в нашем городу. По другим местам про него узнали, и заказы стали Танюшке посылать. И деньги платят немалые. Доброму мужику впору столь-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку Настасья выхватила, успела-таки. На другой день, говорит, видно, край пришел. Придется продать шкатулку-то. Сыновья в один голос, продавай, мамонька, не продешеви только. А Танюшка поглядела на пуговку, а там зеленоглаза, та, которая нас за Саризу посчитала, знак Танюшке подает. Пущайде продают. Горько это стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдут отцов камешки ентой-то зеленоглазой. Вздохнула только Танюшка и говорит, продавать так продавать. Придумали так продавать, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог от подстроил, чтоб шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то. Но коток, да сарапаются. Ну, видят, ребята подросли, больше стали давать. 500, там, 700. Один до 1000 дошел. По нашему заводу деньги немалые, можно на них обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки 2000. Ходят так ей, рядятся, накидывают помаленьку. Видишь, кусок от такой, никому отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полеву приехал новый заводской приказчик. Он, сказывает, из чужестранных земель был и на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно «пороть». Свысока так, с растяжкой, «пороть». О какой недостаче ему не заговорят, он одно «пороть». Так его так «пороть» и прозвали. Тут, видишь, штука-то в чем. Старый барин придумал сына оженить на какой-то там графине или что ли. Ну, а у ентого у молодого барина полюбовница была. И он к ней большую приверженность имел. Ну, как делу быть? Неловко все-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову-то полюбовницу, за музыканта. У барина же ентый музыкант служил. Ребятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, ну, как водится по ихнему положению. Вот барин и говорит той женщине, чем, говорит, тебе так жить на худой славе, выходи-ка ты за музыкантов замуж, а я тебя приданым оделю, а мужа приказчиком в Полеву пошлю.
1: А ты с ним лучше-лучше проживешь в Полевой-то. Первым человеком, можно сказать, будешь. Почет тебе то всех, уважение, чем плохо?
0: Та бабонька сговорно оказалась. То ли она хитрость поимела, то ли с молодым барином в рассорке была. Давно, говорит, об этом мечтанье имела, да вот только сказать не насмелилась.
1: Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. Не желаю говорить, шибко про нее худа слава. Только барин наш старичешка хитрый. Недаром заводу-то нажил. Живо обломал ентого музыканта. Припугнул чем, либо улестил, али подпоил. Ихнее дело, но только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полеву. Так вот, Поротий появился в нашем заводе, а старого приказчика в ту пору за вонь прогнали. Приехал Поротий с женой как раз в ту пору, когда купцы Настасью ухаживали. Поротина баба тоже видно была. Белая да румяна, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы барин не взял, тоже поди, выбирал. Вот эта Поротина жена прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думаю, посмотрю, может, и в самом деле стоишь что. Живехонько следилась и покатила. Им ведь лошадки заводские завсегда готовы. Приехала к Настасье, ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку показывать. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышку, в Санкт-Петербурге воспитывалась. С молодым барином во всяких в заграницах бывала. Толк в этих нарядах имела. Что же это дома такого? У самой Сарисы нет едких украшений, а тут на-ка вон в полевой у погорельцев. Кабы только, думают, не сорвалась покупочка. Сколько, спрашивают, просишь? Настасья говорит, 2 бутыши охота взять. Ну, та барыня порядилась для прилику, деньги из ручки в ручку передала, подхватила шкатулку и айда домой. А как приехала домой, похвастала. Теперь, говорит, друг любезный, я не то что с тобой, а и турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что, до свидания. Уеду в Санкт-Петербург, либо от того лучше в заграницу. Продам шкатулку и таких мужьев, как ты, 2 дюжины куплю, коли надобность случится. Ну, похвастала, а показать на себе новокупку все-таки охота. Как-никак женщина. Подбежала к зеркалу и первым делом на головник пристроила. Ой-ой-ой, что такое? Терпения нет, крутит и дерет волосы. Еле выпростала, а не имется. Серьги навесила, чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула, заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается, не таким видно носить. А она думает, что такое, что за штука, в чем дело? Надо, видно, в город ехать мастеру показать. Подгонит, как надо. Сказано, сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Приехала в город, узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. А мастер уж старый-престарый оказался, а по своему делу дока. Оглядел мастер шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Ну, та барня рассказала, что знала. Оглядел мастер еще раз шкатулку, камни поглядел. Не возьмусь, говорит, что хошь, давай. Не здешних ето мастеров работа. Знаю, говорит, в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгонят, другому не подойдет. То хошь делай. Та барня и не поняла всего-то. Потом уж в уме переводит. Продам какой ни на есть богатой дури, пущай майца, а денежки у меня будут. С этим и поехала в полеву. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин велел долго жить. Хитренько он с пороти подстроил, а смерть его и перехитрила, взяла да и стукнула. Сына так и не успел женить, и сын теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила от него письмушко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу. А музыканта твоего куда-нибудь законопати. Поротина про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, видишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно он выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровшинку-то. Вот раз так пировали, кто-то из этих породиных запивох и похвастай. Выросла дева у нас в заводе красавица, другу так у нее скоро сыщешь. Породий спрашивает, чья така, в котором месте живет? Ну, ему и рассказали, и про шкатулку помянули, что, мол, в этой де семье ваша жена шкатулку покупала. Породий говорит, поглядеть бы. А у запивох и заделье нашлось. Хоть сейчас, говорят, поедем освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья-то хоть из вольных, а на заводской земле живет. В случае чего и поприезжать можно. Ну, пошли 2 или 3 с этим Поротий. Сыпь притащили, давай промер делать. Не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Одним словом, подыскивается. Потом по роте в избу зашел. Танюшка как раз одна была. Глянул на нее по роте и слова потерял. Но ни в каких землях подобной красоты не видывал. А она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость по роте, стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит, по заказам шью, и работу свою показала. А мне спрашивает по роте, можно заказ сделать? Отчего же нет, коли в сыне сойдемся? А можете спрашивать опять по роте, мне себя портрет шелками вышить? Танюшка посмотрела украдкой на пуговку, а там ей зеленоглаза знак подает, берите заказ, и на себя пальцем показывает. Танюшка отвечает, свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна, в дорогих каменьях, в сарисовом платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа. Об этом, говорит, не сомневайтесь, хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лисе, отвечает Танюшка, сходственность будет, а одежа другая. Средились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила через месяц. Только по роте нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого не то на уме, тоже обохмурило его. Запивохи-то по роте подсмеиваться над ним стали. Тут день отломится, зря сапоги и треплешь. Ну вот вышла Танюшка этот портрет. Глянул на него по роте, фу ты, боже мой, да ведь это она сама и есть, только одежей и каменьями изукрашена. Подает, конечно, 3 сотенных билета, только Танюшка 2-то не взяла. Непривычно, говорит, мы подарки принимать, трудами кормимся. Прибежал по роте домой, любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал. Весной приехал на заводы молодой барин, в полеву прикатил. Народ согнали, молебен отслужили. Потом в господском дому танцы, звонцы пошли. Народу тоже 2 бочки вина выкатили. Помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все турчаниновы мастера были. Как зальешь 1 господскую чарку 10-ком своих, так и не весь какой праздник покажется, а на поверку выйдет. Последние копейки умыл, и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Пусть спят сколько, да и за гулянку. А по роте все время пьяный. Он и говорит за столом при всех. Это мне, говорит, без внимания, что барин Турчанинов хочет мою жену вести. Пушай повезет, мне едких не надо, у меня вот кто есть. И достает тот шелковый портрет. Все так и ахнули, а Поротина жена и рот закрыть не может. Шибко забоялась, кабы молодой барин не захотел Танюшку поглядеть. А барин-то уж так и въелся глазами-то. Любопытно ему стало, кто така, спрашивает. Поротя знает, похохатывает, полон стол золота насыпь, и то не скажу. Ну а как не скажешь, коли все заводские сразу признали Танюшку? Один перед другим стараются, барину объясняют. Поротина жена руками-ногами. Что вы, околесть так угородите? Откуда у заводской девки платье такое, да еще камень, дорогие? А портрет этот муж из-за границ привез. И что до свадьбы он мне его показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет, ишь, опух весь. Поротя видит, что жене что-то шибко не мило, и давай чехвостить. Страмина ты, страмина, что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь? Какой я тебе портрет показывал, здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вот говорят. Насчет платья врать не буду, не знаю. Платье, как хочешь, надеть можно. А камни у них же были, теперь у тебя в шкафу сперты. Сама же купила их за 2000, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про покупку-то знал.
0: А барин как услышал про камни, так и сейчас же. Ну-ка, покажи. Он слишком малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. К каменям-то сильно пристрастие имел. Шагальнуть-то ему было нечем. Как говорится, ни росту, ни голосу, так хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, сейчас же купить ладится. И толк в каменьях знал. Даром, что не шибко умный. Ну вот, как он сказал, покажи, Поротина баба видит, делать нечего, принесла шкатулку, барин только взглянул и сразу, сколько? Та и бухнула, вовсе неслыханно. Барин рядится, ну, наполовине сошлись, и барин ей заемную бумагу подписал. Не было, видишь, у него с собой денег-то. Положил барин перед собой шкатулку на стол и говорит, позовите-ка енту девку, про которую разговор. Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, думала, что заказ какой большой. Приходит в комнату, а там много народу, а посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцова подарения. Танюшка сразу признала в нем барина и спрашивает, зачем звали. А барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Ну, потом все-таки нашел разговор. Ваши, спрашивают, камни. Были, отвечают, наши, а теперь вон ихние. И показывают на Поротину жену. Мои теперь, похвастал барин. И это дело ваше. А хошь, я тебе их обратно подарю. Отдаривать нечем. Ну, а примерить на себя ты их можешь? Охота мне посмотреть, как они на человеке придутся. И это, отвечает Танюшка, можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборах-то и спрашивает. Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять, работа есть. Барин тут при всех и говорит. Выходи-ка за меня замуж, согласна? Танюшка только усмехнулась. Не пристало ровно барину такое говорить. Сняла убор и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью, то отдай из меня дочь. Настасья говорит, я с нее воли не снимала, как она хочет. А, по-моему, будто не подходит. Танюшка слушала, слушала, да и говорит, вот что не то. Слыхала я, что в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи отделана. Вот ежели ты мне в этой палате сарису покажешь, тогда и выйду за тебя в замуж. Барин, конечно, на все согласный, сейчас же в Санкт-Петербург собираться стал, Танюшку с собой зовет, лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает, по нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь с тобой еще никто. Потом уж об этом говорить с тобой будем, как обещание свое выполнишь. Когда же, спрашивают, ты в Санкт-Петербурге будешь? К покрову, говорит, непременно буду, об этом не сомневайся, а пока уезжай отсюда. Барин уехал. Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Санкт-Петербург приехал, давай по всему городу про невесту свою славить и про камешки. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням барин квартирку Танюшке приготовил, платьев навез, обую, а она весточку и прислала, что, мол, тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, что вы? Разве мысленно дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танечка отвечает, мне и тут хорошо.
1: Слух про каменья и про турчаниновскую невесту до самой Сарисы дошел. Она и говорит, пушай-ка турчанинов барин покажет мне свою невесту, что-то много про нее врут. Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо, наряд такой шить, чтобы в дворец можно камни из шкатулки надеть. Танюшка отвечает, об наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей присылать, на своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то. Барин думает, откуда у ей лошади, где платье дворцовское, а спрашивать не насмелился. Вот стали во дворец собираться, на лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах, а барин турчанинов с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поскорее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменья, повязала с платочком по-заводски, шубейку накинула и идет себе потихонечку пешочком по городу. Народ за ней валом валит. Откуда такая красавица? Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают. Недозвольно, говорят, у нас заводским-то. Турчанинов-то барин еще издали Танюшку признал и приметил ее, только ему неловко перед своими-то, что его невеста пешком дошла в якой-то в шубейке, он взял да и спрятался. А Танюшка тут распахнула шубейку. Царские лакеи глядят, платье-то из зеленого бархата с переливом. У самой царицы такого нету. Сразу пустили. А как Танюшка скинула платочек до шубейку, все кругом сенаторы, генералы и прочие так и ахнули. Чья така? Каких земель, Сариса? А барин турчанинов уж тут как тут. Моя невеста, говорит. Танюшка, я так строго на него посмотрела, я то еще вперед поглядим. По что ты меня обманул, у крылечка не дождался? Ну, барин, конечно, туда-сюда, обложка где вышла, извини, пожалуйста. Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка, не то место. И шо строже на барина поглядела? Это еще что за обман? Сказано тебе, чтобы в той палате, что малахитом тятиной добычу отделана. И пошла сама по дворцу-то, как дома. А сенаторы и генералы за ней, что думать такого, видно, туда велено. Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят. А она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же лопочет ей что-то. Неладно ведь получается, не в этом помещении Сарисы дожидаться велела. А Танюшка стоит себе спокойнешенько. Хоть бы бровью повела. Ровно барина вовсе нет. Ну вот Сариса вышла в комнату, куда было назначено. Глядит, никого нету. Сарисыны наушницы и доводят. Турчаниновская невеста, мол, всех в Малахитову палату увела. Сариса поворчала, конечно, что за самовольство. Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит Сариса в палату Малахитову, все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Сариса и кричит, ну-ка, показывайте-ка мне эту самовольницу, турчаниновскую невесту. Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину Турчанинову, это еще что придумал? Я велела мне Сарису показать. А ты подстроил меня ей показывать? Опять обман? Видеть тебя больше не хочу. Получай свои камни. С этим словом прислонилась к стене малахитовой. И растаяла. Только и осталось, что камни на стене сверкают, как прилипли к тому месту, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепужались, а Сариса в беспамятстве на пол брякнула. Ну, засуетились, конечно, поднимать стали. Потом, как суматоха поулеглась, приятели турчаниновские говорят ему, подбери хоть камни-то, живо разворуют, не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают. Турчанинов и давай хватать эти камни. Какой схватит, тот у него и обернется в капельку. И на капля чисто, как вот слеза, и на густа, как кровь. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу валяется пуговка махонькая из бутылочного стекла. Он с горя подхватил ее, только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашена, хохочет, заливается. Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять? Разве ты мне пара? Барин после этого и последнюю мишку потерял. Пировать с горя начал, долгов наделал. Чуть при нем наши заводы с молотка не пошли. А пуговку не бросал. Нет, нет, и поглядит на нее. А там все одно. Стоит зеленоглаза, хохочет и обидно слова говорит. А Поротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился. А портрет тот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому неизвестно. Не поживилась и Поротина жена. Поди-ка, получи по заемной бумаге, куда все железо и вся медь заложены. А про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слух, ни дух не стало, как и не было ее. Погоревала, погоревала Настасья, а тоже не от силы. Вишь, Танюшка хоть и родительница для семьи была, а все Настасье ровно чужая. Только после этого случая заметка одна вышла. Люди сказывали, что хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях видели.

постижением. Ты создашь в тени лабораторий, на горах рассыпанных костей, все, что знали ветреное море, свет лесов и таинство путей. Хаос будет знаниями размечен в звездной бездне и в земной пыли. Ты постигнешь Бога человечен, ложь небес и истину земли. Прибой стиха идет волне во след. Один и тот же берег перед ними, волна горит, распавшись в пенном дыме, но стих живет, ему распада нет. Но стих, родившись из глубин бездонных, идет волной и облаком летит, кочует птицей по лесам зеленым, листвой над самым сердцем шелестит, лежит зерном в глухое время года, вновь говорит после молчания сна. Он входит в жизнь, в круговорот природы, в нем чувства все, все годы, времена, и мы горды стихию родною. Пусть пенный стих, цвет жизни огневой, абхазской или русской волною, вдруг налетев, накроет с головой. Даль полевая, как при колите, унылая, осенняя, ногая, леса в зеленой хвойной темноте стоят, покой земли оберегая, и облака проходят тяжело, отражены в озерной древней чаше, и ворон тянет тихое крыло в безмолвии безлюдной пашни, и лишь над лесом черные маяча, бросая тень по просекам в траву, столбы высоковольтной передачи мне говорят, в какой я век живу. Чудо на лугу. На том лугу, над кашкой густо красной, над синими огнями васильков, вдруг облачко явилось в небе ясном, чудесней всех обычных облачков, и этот луг, теплом земли дышавший, свидетельствовать первым мог о том, как, сняв скафандр оранжевый сиявший, шла женщина в небесно-голубом. Земля ковер свой лучи расстилала, и по узорам, по цветам ковра, из космоса вернувшись, шла устала впервые в мире звездная сестра. Кремль. На апрельском рассвете с Волхонки, только выйдя на площадь совсем, он нежданно рождается, звонкий, легкостенный и розовый Кремль, весь прозрачный, как сон многоглавый, точно солнце сияющий брат, точно жаркою солнечной славой его стены и башни звучат, весь расцветную былью расцвечен, и на гребне растущей волны точно встал он, расправивши плечи, над зарей небывалой страны. Над Неманом. Уж осень сладким наливалась соком, над Неманом был замок вознесен. Смеялись в замке девушки из окон, как бы смотря из рыцарских времен. Им рыцари коней не подводили, в их честь певцов не слышалась хвала, хоть девушки-хозяйки в замке были, и свежесть в них весенняя жила, им не нужны штандарты и гарнисты, их кони без стремян и без удил, их звонкий голос юных трактористок литовской песни замок молодил. Руки сборщицы чая. Я видел их не на полях сражений, то был труда обычного пример. В колхозе, что не знает поражений, который все зовут миллионер, как будто бы играли руки эти с зелеными листочками, скользя по веточкам нежней всего на свете, лишь смуглоту я этих рук приметил, но быстроту их описать нельзя. Быть может, так вот пальцы пианистки,
по клавишам летая наизусть, как ласточки срезают низко-низко мелодии заученную грусть, и падают в корзину дождем зеленым все на тот же круг, листочки с легких жилок паутиной, как ста ножами срезанные вдруг, как ласточки над темным чайным морем летают руки в этой жаркой мгле кустов зеленых, спящих на просторе, на раскаленной добело земле, и руки те в Москве ли величавой или в Ферганской дальней чайхане, я вижу их под солнцем нашей славы, их закалившим в трудовом огне. Радуга в Сагураму. Она стояла в двух шагах, та радуга двойная, как мост на каменных быках, друзей соединяя. И золотистый дождь кипел среди листвы багряной, и каждый лист дрожал и пел от слез веселых пьяный. В избытке счастья облака к горам прижались грудью, а рагвы светлая рука тянулась жадно к людям, а гром за горе уходил, там небо лиловело всей пестротой фазаньих крыл, земли светилось тело, и этот свет все рос и рос, был радугой украшен, от сердца к сердцу строя мост великой дружбы нашей. Степь, волнистая, цветная, огневая, ковыльная, качаясь и шурша, пленительная, звонкая, живая, как чеховская повесть хороша, но той зимою ты была прекрасней, когда во тьме морозной в поздний час по мерзлой зыби за ракетой красной шли наши танки, тяжко грохоча, дымились руины Сталинграда, но каждой минутой дорожа стальной таран, ломая все преграды, к Тацинской путь в тылы врага держал. В огне пожаров, взрывом непалимо, твой голос бою эхом отвечал –